0: ведомостям. По его словам, Москва отмечает вклад президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в поиске способов улучшения отношений между Россией и Соединенными Штатами. Он уточнил, что полноценное взаимодействие между Россией и США является необходимым условием для улучшения международной обстановки и ее стабилизации. Возможности искусственного интеллекта будут применяться для выполнения выявления опасных участков автомобильных дорог. Об этом, как и о других параметрах плана повышения безопасности движения, рассказал на заседании правительства России премьер Михаил Мишустин.
1: В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также речь пойдет об увеличении количества полос автомобильных дорог, возведении развязок, надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути, чтобы снизить аварийность и повысить надежность доставки пассажиров и грузов. Активное внедрение современных цифровых инструментов, включая возможности искусственного интеллекта, поможет выявлять опасные участки. Прошу Министерство транспорта, Министерство здравоохранения, Министерство промышленности и торговли и другие заинтересованные ведомства тщательно контролировать сроки выполнения всех запланированных мероприятий. От этого зависит комфорт и безопасность автомобильных поездок людей.
0: В 2026 году запланировано утверждение региональных планов по развитию инфраструктуры для электросамокатов. Россия не готовит эвакуацию своих граждан с Кубы. Об этом сообщил «Известиям» посол России на острове Виктор Коронелли. Дипломат также отметил, что население Кубы активно готовится к эскалации на фоне угроз со стороны Соединенных Штатов. По его словам, в сложившейся ситуации граждане острова уделяют повышенное внимание учениям населения по линии Национального штаба гражданской обороны, которые проводятся регулярно. Глава администрации США Дональд Трамп объявил в марте, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве днем до 29.

0: Studio Stories.
1: Отель «Сесил» – историческое здание в центре Лос-Анджелеса, открытое 20 декабря 1924 года. Он задумывался как элитная гостиница для деловых путешественников и туристов. Однако после Великой депрессии отель пришел в упадок и стал бюджетным, что привлекло маргинальную публику из соседнего криминального района. Здание отеля насчитывает 14 этажей и около 700 номеров. За свою столетнюю историю «Сесил» приобрел мрачную славу из-за множества трагических и загадочных событий. Здесь происходили самоубийства, несчастные случаи, убийства и другие необычные смерти. Среди самых известных инцидентов – гибель актрисы Элизабет Шорт, которая, по некоторым данным, посещала отель незадолго до своей гибели. А также серийные убийцы Ричард Рамирес и Джек Унтервегер останавливались здесь во время совершения преступлений. В 2011 году отель был переименован в «Stay on Main», а в 2017 году закрыт на капитальный ремонт, который был приостановлен из-за пандемии COVID-19. В 2021 здание вновь открылось, но уже как комплекс доступных апартаментов. Несмотря на реконструкцию и смену концепции, отель продолжает привлекать внимание туристов и исследователей городских легенд благодаря своей зловещей репутации.
0: Аудио Stories.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон @радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Если наблюдать за звездным небом в течение нескольких часов или на протяжении нескольких ночей, то можно заметить, что большинство звезд меняют свое положение. На самом деле звезды практически неподвижны относительно друг друга. Изменение их положения – это иллюзия, вызванная вращением Земли вокруг своей оси. Полярная звезда, расположенная на конце ручки ковша Малой Медведицы, кажется неподвижной, потому что находится очень близко к Северному небесному полюсу, точке, вокруг которой происходит видимое вращение неба. Однако это совпадение не вечно. Не существует строгого астрономического определения полярной звезды, но обычно так называют светила, находящиеся в пределах 5 градусов от небесного полюса. Полярная звезда сегодня располагается менее чем в 3/4 градуса от северного полюса и является самой яркой звездой в созвездии Малой Медведицы, что делает ее идеальным ориентиром. Земная ось не всегда направлена на одну и ту же точку. Из-за явления прецессии направление оси вращения меняется примерно раз в 26 тысяч лет, из-за чего небесные полюсы медленно перемещаются по небу. Всего 3000 лет назад у северян не было полярной звезды. Ближе всего к полюсу находилась Кахаб, вторая по яркости звезда Малой Медведицы, но и она была удалена на целых 7 градусов.
0: Audio Stories.

0: Radio Stories.
1: В Иране и Финляндии предпочитают яйца с белой скорлупой. В Австрии, Чехии и Венгрии с коричневой. В магазинах яйца обычно белые или коричневые, но природа разнообразнее. Курицы породы маран или вильзумер несут красно-коричневые яйца, а раукана – голубые и оливковые. Эггерс олив – бирюзовые и зеленые. Впрочем, цвет скорлупы – это генетическая особенность, которая не влияет на вкус и пользу яиц. Оттенок меняется с возрастом курицы. Старые несушки дают крупные и более светлые яйца. Яйца молодых кур вкуснее и питательнее. Кроме того, условия содержания влияют на окраску и прочность. Перегрев выше 28 градусов Цельсия, стрессы, отравление кормом, дефицит кальция или вирусы осветляют скорлупу, разжижают белок и снижают питательность яйца.
0: Аудио сторис.

не приходим, обещая, а кто-то ждет тебя давно, а кто-то ждет тебя давно. Ах, кто-то о тебе опять скучает.

0: Театр – вид искусства ничем не заменимый, потому что чудо театра заключается в сиюминутности. Действие происходит здесь и сейчас. И это никогда не повторится.
1: Ольга Калашникова, актриса театра и кино.
2: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: там занялась прокуратура. Что ему реклама, он и рад. Здесь бы Мур не выбрался из мура. Если б был у нас чемпионат, я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад. А у Пеле, Шевроле, в Рио-де-Жанейро. Может, не считает и доста он, но могу сказать без лишних слов. Был бы класс, второй бы удостал, он вдвое больше б забивал голов. Ну что ж, Пеле, как Пеле, объясняю, синяя, есть Пеле крем-брюле, вместе с Жерзинья. Я сижу на нуле, дрянь купил жене и рад, а у Пеле, Шевроле, в Рио-де-Жанейро.
1: Аудиосторис.
2: Репчатый лук знаменит не только своим резким вкусом, но и уникальной способностью вызывать слезы. При этом, вопреки известной загадке, плакать человек начинает не во время чистки шелухи, а именно в процессе нарезки. При шинковке клетки луковицы разрушаются. В результате летучие вещества, лакриматоры, выходят из цитоплазмы и раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Это вызывает характерное жжение и рефлекторную защитную реакцию организма – слезоточение. Чтобы понять природу этого явления, ученые провели ряд исследований. Оказалось, что в неповрежденной клетке ферменты и аминокислоты находятся в разных отсеках и не взаимодействуют. При нарезке происходит смешивание. Попадая на слизистую оболочку глаз, летучие вещества вступают в реакцию со слезной жидкостью, образуя небольшое количество серной кислоты. Именно это раздражение заставляет организм вырабатывать слезы, чтобы смыть агрессивное вещество и защитить глаза. Таким образом, слезы – это естественная защитная реакция на химическое воздействие.
1: Audio Stories.
3: На рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
4: Quiero que te vayas más pronto. Llévame amado contigo. Yo te seré una vela en el camino.

мигают, слезятся от ветра. Безнадежные карие вишни возвращаться плохая

0: очнутся бессмысленной высью. Пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.

человеком, стань человеком. Все имена нам пришлось перебрать, чтобы одно

0: человеком.
1: Стань человеком. Стань человеком.
2: Audio Stories.
3: Считается, что яйца вошли в рацион человека еще на заре цивилизации. Пещерные люди употребляли их в сыром виде, добывая прямо из птичьих гнезд. С развитием земледелия и животноводства люди начали разводить кур. Археологические находки свидетельствуют, что китайцы одомашнили этих птиц более 5000 лет назад. Их примеру последовали народы Ближнего Востока и Европы. Древний Египет подарил миру одно из важнейших изобретений в птицеводстве – искусственный инкубатор. Это была глинобитная печь, в которой поддерживалось оптимальное сочетание тепла и влаги. Устройство позволяло выводить тысячи птенцов всего за несколько недель. Примечательно, что подобные инкубаторы используются в некоторых сельских общинах Египта и по сей день. В середине 20 века в ответ на растущий спрос по всему миру началось производство промышленных яиц. Их получали от кур, которые всю жизнь проводили в клетках. Такой подход был дешевле и эффективнее. Однако, когда в СМИ стали появляться сообщения о тесноте клеток и связанных с этим проблемах со здоровьем птиц, потребители начали отказываться от подобной продукции. Вопрос о пользе яиц в зависимости от способа содержания кур остается дискуссионным. По вкусу яйца птиц, которые имеют доступ к свежей траве и свободному выгулу, практически не отличаются от тех, что получены от несушек в клетках. С пользой тоже все не так однозначно. Курица может жить в клетке, но если ее корм обогащен омега-3 и витаминами, она будет нести качественные яйца. В то же время птицы свободного выгула могут недополучать необходимые питательные вещества. Есть мнение, что яркий желток свидетельствует о большей пользе яйца, так как указывает на полноценное питание курицы. Исследование 2014 года подтвердило эту связь. Однако здесь есть нюанс. Недобросовестные производители могут использовать специальные добавки для получения насыщенного цвета желтка, что не имеет отношения к реальной пользе продукта. Яйца являются отличным источником белка, а также содержат витамины D, А и группы В. Они богаты рибофлавином, селеном и холином. Кроме того, в одном яйце содержится всего около 78 калорий, что делает его прекрасным выбором для легкого и питательного блюда или перекуса.
2: Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Солнце давно село. Яркие звезды зажглись кое-где по небу. Красное, подобное пожару зарево встающего полного месяца, разлилось по краю неба, и огромный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле. Становилось светло. Вечер уже кончился, но ночь еще не начиналась. Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться. Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно одинокий смех. «Ха-ха-ха!» – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою. «Не пустил меня солдат. Поймали меня. Заперли меня. В плену держит меня. Кого меня? Меня. Меня, мою бессмертную душу». Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный нескончаемый бивак затихал. Красные огни костров потухали и бледнели. Пьер взглянул в небо, вглубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я», — думал Пьер. «И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками». Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.
0: Лев Толстой. «Война и мир».

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь и жизнь.

0: Audio Stories.
1: В Японии в качестве десерта иногда предлагают кленовые листья во фритюре. История этого десерта уходит корнями в 14 век. Изначально листья клена засаливали не ради кулинарных изысков, а из практической необходимости. Это был один из немногих способов сохранить урожай на зиму в горных районах, где пахотных земель катастрофически не хватало. Согласно легенде, именно буддийские монахи первыми догадались обмакнуть соленый кленовый лист в сладкий кляр и его обжарить. Так простой способ консервации со временем превратился в изысканное сезонное угощение. Лакомство получило название «мамидзи». Процесс его приготовления долог и требует терпения. Летом японцы собирают молодые кленовые листья, после чего укладывают их слоями в емкость с большим количеством соли и убирают в прохладное темное место. Ферментация и засолка длятся от 8 до 10 месяцев. Только спустя почти год, когда листья доходят до нужной кондиции, их достают, обмакивают в особый кляр из муки, кунжута и сахара и обжаривают в масле до золотистой хрустящей корочки. В результате рождается уникальный вкусовой контраст. Сладкий хрустящий кляр идеально дополняет солоноватый с легкой кислинкой вкус самого листа.
0: Audio Stories.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. В ходе совместной тренировки ядерных сил России и Беларуси были отработаны практические пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, с космодрома Плесецк по полигону выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря произведен пуск ракеты «Циркон». Экипаж атомного подводного крейсера запустил по цели ракету «Синева». Все задачи учений решены в полном объеме, ракеты подтвердили заданные характеристики и достигли своих целей. Использование ядерного оружия – это исключительная мера обеспечения безопасности страны, об этом заявил Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.
2: Использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне.
0: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать участие на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики, заявил Владимир Путин.
2: Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы – новые и модернизированные стратегические бомбардировщики. Безусловно, будем повышать боеготовность других видов и родов войск, отрабатывать учебно-боевые задачи с учетом опыта специальной военной операции. В том числе в этом году на совместных тренировках и маневрах. Среди них выделю учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие 2026» на российской территории и миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство 2026» на территории Беларуси.
0: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска и силы России и Беларуси провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил. Российские войска после взятия под контроль села Шестеровка в Харьковской области наступают на нескольких направлениях в зоне спецоперации, продолжают создание полосы безопасности вдоль госграницы России в Сумской и Харьковской областях, заявили в Минобороны. О результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
3: Подразделения группировки войск «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной егерской, штурмовой, аэромобильной бригад. Бригады морской пехоты, трех бригад национальной гвардии, двух штурмовых полков в районах Белозерского, Райского, Доброполя, Белецкого, Новоподгородного, Шевченко, Васильевки, Новоалександровки и Нового Донбасса. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих. Три боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Подразделения группировки войск «Север» ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения, сообщили в военном ведомстве. Россия видит отношения с США как взаимоуважительные и основанные на обоюдном признании интересов друг друга. Об этом в беседе с «Ведомостями» сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, учитывая динамику двухсторонних контактов, нет смысла говорить о замедлении диалога. Он отметил, что несмотря на многолетний простой, Россия и США перешли к решению более многоплановых проблем в отношениях. Он также объяснил, что дух анкориджа подразумевает атмосферу доверия между главами двух государств. Рябков сказал, что необходимо продолжать работать на украинском направлении и искать пути восстановления сотрудничества между США и Россией. Кроме того, по словам дипломата, американский бизнес по-прежнему заинтересован в присутствии на российском рынке и ждет возможности на него вернуться. Половина месячной нормы осадков выпала в результате залповых дождей, прошедших вчера в Краснодаре. Есть подтопление, последствия устраняют, сообщили в мэрии города. Уточняется, что ведется контроль наполнения краснодарского водохранилища. Оно функционирует в штатном режиме. По прогнозам синоптиков, кратковременные сильные дожди в Краснодаре возможно еще в течение нескольких дней. В связи с непогодой с начала недели городские службы работают в режиме повышенной готовности. За 4 дня было откачано около 3000 кубометров ливневых вод. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петропавловске-Камчатском до 12 тепла, в Южно-Сахалинске плюс 15, в Магадане плюс 10, в Хабаровске до 28 градусов, во Владивостоке без осадков и плюс 18 днем. Сегодня в Петербурге временами дожди до 18 градусов, в Москве возможны кратковременные дожди с грозами, днем в столице плюс 27, плюс 29 градусов.

0: костюмчик сидел.
1: Аудио сторис.
2: Хироманты считают, что линии на ладонях – это особые пути, по которым можно прочесть судьбу человека. Однако с научной точки зрения у этих линий есть вполне рациональное объяснение и практическое значение. Согласно эволюционной теории Дарвина, папиллярные линии встречаются не только у людей, но и у других приматов. Вместе с развитым цветовым бинокулярным зрением и ногтями – эти кожные складки на ладонях и пальцах обеспечивали лучшее сцепление при захвате веток. Все это было важным приспособлением к жизни на деревьях, что повышало шансы на выживание и передачу своих генов потомству. В процессе эволюции папиллярные линии сохранились и у человека. Этот признак настолько индивидуален, что даже у однояйцевых близнецов отпечатки пальцев различаются. Важно и то, что узор остается неизменным на протяжении всей жизни. Именно поэтому отпечатки пальцев так ценны для науки и криминалистики. Они устойчивы к внешним воздействиям и не меняются с возрастом. Иногда рисунок папиллярных линий становится более простым. Такое наблюдается, например, у людей с синдромом Дауна. У них, помимо упрощения узоров, часто встречаются и другие нарушения в работе нервной системы, а также различные аномалии развития. Бывают и редкие случаи полного отсутствия папиллярных линий. В Швейцарии были описаны семьи с генетической аномалией, при которой кожа на пальцах, ладонях и ступнях абсолютно гладкая. У таких людей также отмечаются другие особенности строения кожи – отсутствие некоторых рецепторов и потовых желез. Подобные случаи крайне редки, поскольку кожа и нервная система развиваются из одного зародышевого листка – эктодермы, и серьезные мутации в этой области часто оказываются несовместимыми с жизнью.
1: Аудио сторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Современная система пунктуации возникла и оформилась в эпоху развития книгопечатания в Европе в период с 15 по 17 век. Благодаря влиянию европейской культуры знаки препинания были заимствованы многими народами и получили широкое распространение по всему миру. В китайском языке пунктуация начала усложняться с середины 20 века, когда тексты стали записываться горизонтально и слева направо. В результате традиционные китайские знаки препинания стали соседствовать с заимствованными из других языков. Например, точка в китайском языке выглядит как маленький кружок. Такой вариант был выбран, потому что привычная русская точка может быть ошибочно принята за часть иероглифа. В китайской письменности этот кружок также используется вместо подчеркивания для выделения отдельных фрагментов текста. В китайском письме не используются пробелы между словами. Это связано с тем, что каждый иероглиф, набранный на клавиатуре, занимает примерно в два раза больше места, чем буква латинского алфавита, а знаки препинания по ширине обычно равны иероглифу.
0: Audio Stories.
2: А

когда-то защищали от мальчишек во дворе, покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем в этот поздний час бульваре, в тусклом свете дальних звезд и фонарей, ты запомни, что

Сестренки, незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

0: Audio Stories.
1: Любые элементы конструкции, которые нарушают целостность материала, будь то углы, сварные швы, отверстия или другие особенности, становятся концентраторами напряжений. Именно в этих местах конструкция наиболее уязвима. Здесь в первую очередь появляются и развиваются трещины. При циклических нагрузках, а каждый полет, например, самолета, это типичный пример такого воздействия, именно концентраторы напряжений становятся главными причинами снижения прочности. В случае с прямоугольными иллюминаторами трещины начнут распространяться от углов, что может привести к разрушению всего самолета. Яркий исторический пример. Британский реактивный лайнер «Комета», созданный в 50-х годах 20 века. Этот самолет был настоящим прорывом для своего времени, а его иллюминаторы были квадратными. В 1954 году две кометы разрушились в воздухе, что привело к гибели 56 человек. После этих трагедий были проведены дополнительные испытания, которые показали, при многократном перепаде давления фюзеляж самолета лопается, а трещины неизменно берут начало в углах квадратных иллюминаторов. С тех пор в авиации отказались от экспериментов с квадратными окнами. Сегодня иллюминаторы делают круглыми или овальными. Такая форма наиболее безопасна и надежна.
0: У дедушки.

0: наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом разворотил всю печь. Утром старик задумал мусор убрать в углу,
1: а там

0: дурачок злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют заключительный матч сезона. «Спартак» Москва, Краснодар. Встреча, которая решит все. 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол – это нужно слышать.

свет звезды подаришь ты. Каждый раз, когда на свете кто-нибудь любовь большую встретит, кто-нибудь любовь такую встретит, что приходит навсегда. Каждый раз минуту эту небо озарив счастливым светом и сердца наполнив добрым светом, сходит на

0: летом, и сердца наполнит добрым светом, сходит над землей звезда. Каждый раз, когда на свете кто-нибудь любовь большую встретит, кто-нибудь любовь такую встретит, что приходит навсегда. Каждый раз минуту эту небо озарит счастливым светом, и сердца наполнит добрым светом.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: У темнокожих людей кожа вырабатывает больше меланина, пигмента, защищающего от ультрафиолетового излучения. Его уровень примерно равен SPF 15, что достаточно для короткого пребывания на солнце, но не для всего дня. Солнечный ожог опасен для всех, хотя у темнокожих его заметить сложнее. Рак кожи чаще диагностируют у светлокожих людей, но среди темнокожих выше

маяк. И в жару, и в любой холод, где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит, мальчик Купидон.

0: Audio Stories.
1: Согласно старинной примете, красный закат сулит ветреный день. Эта примета верна лишь отчасти. Солнце излучает свет всех цветов спектра, но атмосфера искажает его перед достижением Земли. Цвет зависит от длины волны. Короткие – синие, длинные – красные. Днем солнце высоко. Лучи проходят тонкий слой атмосферы почти отвесно и мало рассеиваются, поэтому оно кажется белым. Вечером путь длиннее. Синий спектр рассеивается первым, до Земли доходят только красные волны. На рассеивание влияют также пыль и пар в воздухе, которые скапливаются при высоком давлении сухой погоды. Ветер перемешивает их, создавая скопления. Закат подсвечивает эти зоны, при обилии пыли даже желтый и оранжевый спектры рассеиваются. Закат становится насыщенно красным. Ярко-красный закат предвещает сухую погоду, а его оттенок намекает на ветер. Чем краснее, тем вероятнее.
0: Аудио сторис.
2: Я хочу.

могла бы я о жизни метрополитена. Но это к нам метро, друзья. Мы опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час. Вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчас вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло.

0: «Маяк». Имена собственные. Российский поэт Вильгельм Кюхельбекер. Знаменитый царско-сельский Кюхля. Друг Пушкина, Дельвига, Грибоедова, Рылеева. Он родился в семье российских немцев-дворян. Довольно быстро проявил себя как талантливый поэт. Уже в 18 лет печатался в известном русском журнале «Сын Отечества». Преподавал в Париже, но за вольнолюбие в лекциях был отозван российским посольством. Спустя несколько лет вступил в Северное общество, участники которого организовали восстание декабристов. В ходе восстания покушался на брата императора Николая I, великого князя Михаила Павловича. После бегства арестован под Варшавой. Кюхельбекера приговорили к смертной казни, которую позже заменили 20-летней каторгой. Скитаясь по поселениям, Кюхельбекер занимался педагогической деятельностью, продолжал занятия литературой и остался символом непреклонного таланта, не гнавшегося за деньгами и почестями.
1: Это мы. Это про нас. Маяк. В эту субботу утром. Хочу все знать.
2: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, как цветут ветроопыляемые деревья. Тополиный пух, сережки ольхи и осины. И в полдень в цикле «Звездная величина леонов» нас ждет тема «12 минут, которые потрясли мир». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.

Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету, мог слететь, как птица, в небосклон. Мог весь мир свалить на плечи и пойти к грозе навстречу, потому

0: Audio Stories.
1: В регионах Средней Азии, Монголии, Бурятии и Тибетского Нагорья соленый чай – привычный напиток. Соль в нем восполняет электролиты, которые организм человека теряет с потом в жару или при нагрузках. Часто в чай еще добавляют молоко, масло яка, бараний жир, молотый ячмень, пшеницу или специи. Для кочевников это веками был надежный источник сил в горах и степях с континентальным климатом. Традиция закрепилась не только благодаря чайным караванам. Напиток дает бодрость, концентрацию и утоляет голод, что идеально для буддийских монахов, которые могут есть только до полудня. В Калмыкии готовят похожий чай из прессованного зеленого чая в брикетах. Есть и современный вариант – пакетики 3-1, вроде кофе, где все ингредиенты уже смешаны.
0: Audio Stories.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерное учение. Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент России отметил, что совместное учение России и Беларуси укрепляет боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего, президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
0: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учения по подготовке и применению ядерных сил.
3: К учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. На первом этапе учения с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил. Войска и силы приведены в боевую готовность полная. Осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учения.
0: По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли своих целей, подтвердив заданные характеристики. Село Шестеровка в Харьковской области перешло под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны. Населенный пункт взят подразделениями севера. Перед началом штурма зачистили небо, а затем дронами и артиллерией разгромили огневые позиции противника. Группировка продолжает продвигаться на нескольких направлениях, вытесняя силы противника из Шестеровки, позволяет расширить зону безопасности на этом участке. Параллельно подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированием трех механизированных мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Национальной гвардии в районах Донецкой Народной Республики. Владимир Путин вчера на церемонии в Кремле наградил участников спецоперации. Как отметил президент, это торжественная церемония, знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, отваги, тех достижений и прорывов, которые совершают наши современники в самых разных сферах.
4: Вручение государственных наград в Москве, в Кремле, в центре России, безусловно, имеет особый смысл. Это торжественная церемония, знак признания заслуг выдающихся граждан России. Их самоотверженного труда, уникального таланта, отваги потрясающей, тех достижений и прорывов, которые наши современники совершают в разных, самых разных сферах. Эти успехи напрямую влияют на развитие всей страны, на развитие России и будут служить государству, людям, нашим потомкам еще многие-многие десятилетия.
0: Торжественная церемония вручения госнаград завершилась традиционным неформальным общением главы государства с награжденными за бокалом шампанского. Москва не видит оснований рассуждать о замедлении двухстороннего диалога между Россией и США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». По его словам, сравнительно быстро страны продвинулись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб и России, и США. Страны переходят к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях. Рябков также заявил, что отсутствие назначения нового посла США в Москве – часть кадровой политики Вашингтона, и Россия не драматизирует ситуацию. Он подчеркнул, что коллектив посольства России в Вашингтоне работает эффективно, несмотря на все трудности. Риск заражения хантавирусом в глобальном масштабе остается низким, сообщили РИА Новости в российском офисе ВОЗ. По словам гендиректора организации Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, по состоянию на 19 мая зарегистрировано 11 случаев заболевания, включая 3 случая со смертельным исходом. И с 2 мая, когда ВОЗ впервые была проинформирована о возникновении очага заболевания, смертельных случаев не зарегистрировано. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов. Пассажиры были эвакуированы. После с членами экипажа оно направилось в Роттердам. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге временами дожди, от 16 до 18 градусов тепла. В Москве синоптики обещают возможные кратковременные дожди, местами грозы. Днем в столице от 27 до 29.

0: вы спали.
1: С новым утром, дорогие друзья, с новым днем. Пятница у нас на календаре, 22 мая. У микрофона Николай Свистун. И у нас с вами сегодня 2 часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и на анонсы, на разговор о том, что ждет нас сегодня в эфире «Маяка» и в выходные дни. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что же, будем начинать. И начнем мы сегодня с биологических часов. Много нам рассказывают о циркадных ритмах, 24-часовой цикл, о том, как важно это не нарушать, как сложно адаптироваться бывает, когда мы взяли, сели в большой вот такой металлический аппарат и перелетели на другую сторону земного шара, и организму это не очень нравится. Но вот вы знаете, как наша планета вращается не только вокруг своей оси, но и движется вокруг Солнца, таким образом образуя суточные и годовые циклы. Похоже, таким же образом и наша иммунная система работает. То есть, помимо суточного цикла, у наших биологических часов есть еще и цикл такой вот сезонный. А причем, как утверждают исследователи из Института инфекционной биологии общества Макса Планка в Германии, этот сезонный характер еще и от широты зависит. То есть у людей, живущих в районе экватора, он совсем не такой, как у тех, кто забирается туда куда-нибудь к северному полярному кругу. Ну, кстати, надо сказать, что не только немцы тут участвовали, еще и Эдинбургский университет привлекли. Что же сделали товарищи ученые? Они собрали данные 96 рандомизируемых, контролируемых испытаний с участием 48 тысяч людей, которые еще и прививались там от 14 инфекций. То есть изначально работа на самом деле была посвящена реакциям организма на инфекции. Но, как иногда бывает, побочный продукт чуть ли не интереснее, чем изначальная тема исследования. И вот тут как раз и выяснилось, когда изучали иммунный ответ, что этот самый ответ различается в разные сезоны. Вдобавок, как я вам уже сообщил, у людей, живущих в разных климатических поясах, тоже иммунная система работает по-разному. Что это означает? Ну, видимо, это означает, что, во-первых, графики прививок, возможно, претерпят определенные изменения, чтобы вакцины действовали максимально эффективно и меньше всего причиняли неудобств. Ну и мы, конечно, ждем, когда нам уже тогда официально разрешат впадать в зимнюю спячку. Это, мне кажется, особенно актуально для пятницы, но я, как и всегда в подобных случаях, выражаю надежду, что, невзирая на финал рабочей недели, вы полны сил и готовы встретить эту пятницу под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Кажется, пришло время открывать отдельную рубрику, посвященную хит-парадам всего на свете. Потому что, кажется, хит-парады, чарты и прочие вещи применимы буквально к любому явлению в нашей жизни. И вот, пожалуйста, заголовок новости россиянам. То есть нам перечислили леса с самым большим количеством клещей. Так и представляешь себе некий чемпионат среди лесных насаждений по количеству этих самых противных для нас насекомых или по их отсутствию. Так, ну что же, давайте выясним, какой тип леса наиболее безопасен. Так вот, оказывается, наименьшая вероятность встретить клеща наблюдается в сосновых барах с нечастой посадкой деревьев на песчаной почве. Очень милые лесочки, все, кто ходил в походы, все знают прекрасно, как здорово в сосничке стоять. Он к солнышком пронизывается еще, но так, что солнышко почему-то тебе не особенно допекает, и очень много ровных площадок, где можно палатку поставить. В общем, хорошая такая история. Ну вот, если вы хотите безопасно относительно гулять, то вот, пожалуйста, сосновый бор – это то, что вам нужно. С другой стороны, даже сосновый бор не гарантирует полного отсутствия кровососущих. Ну, а нам энтомологи напоминают, что клещи не бросаются на человека, не прыгают на человека и за ним не бегают. Они ждут, когда мы сами прикоснемся к кусту или травинке и переползают на него. Ну, именно поэтому животных домашних, если вы с ними отправляетесь на лесную прогулку, нужно осматривать едва ли не тщательнее, чем самих людей. Реже, чем в сосновых лесах, ну, вернее, реже, чем в смешанных лесах встречаются клещи в дубравых и лиственных посадках. Ну, а что же, собственно, является наиболее опасным с точки зрения клещевой вот этой вот заразы? Ельники с примесью берез, осин и ольхи. Ну, то есть, примерно, судя по моим наблюдениям, сугубо субъективным, это и есть доминирующий такой вот вид леса. Отсюда возникает мысль, что дело, конечно, не в лесах как таковых, а в том, что просто клещи, как и все в живой природе, адаптируются к той среде обитания, которая наиболее распространена. Но, опять же, повторюсь, что абсолютно безопасных мест, видимо, не существует, так что проявляйте, пожалуйста, бдительность. Что же касается деревьев, то сегодня... Нет, не сегодня, завтра, в субботу, в 11 утра в программе «Хочу все знать» выступит биолог и преподаватель школы развития «Маяк» Дарья Агаркова. Будет она рассказывать, как цветут ветроопыляемые деревья. Ну и тут, естественно, мы переходим к архиву программы «Хочу все знать», который, как и все наши передачи, бережно хранится на медиаплатформе «Смотрим». И вспомним, что в субботу, которая была уже почти неделю назад, преподаватель географии в онлайн-школе «Фоксфорд» Анна Орлова говорила о том, что собой представляют серебристые и перламутровые облака и как такая красота образуется.
2: Серебристые облака – это самые высокие облака из всех.
3: На границе космоса и...
2: Да, это мезосфера, средняя оболочка атмосферы. Там очень холодно, до минус 30, а то еще хуже опускаются температуры. И, казалось бы, откуда там могут формироваться облака? На самом деле, долгое время о них вообще никто ничего не знал, а впервые про серебристые облака узнали в 1885 году.
3: Угу.
2: После извержения вулкана в Индонезии. Спустя, получается, пару лет после извержения вулкана люди стали наблюдать такие странные светящиеся облака. Они видны очень в ограниченной области. Опять же, это умеренные широты, причем только в определенные время года. Это начиная уже летние периоды и еще и в определенный момент времени. Это еще и сумерки, причем не ранние, не гражданские сумерки, а сумерки, которые попозже наступают, когда солнышко должно опуститься за горизонт, там, ниже 6 или около там, 16 градусов, и как будто бы солнечные лучи подсвечивают
4: да,
2: эти облака не сверху, а снизу. И они действительно светятся таким вот легким, буквально вот серебристым светом, за что их так и прозвали. Так что, возможно, мы с вами сможем это дело наблюдать.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Немного науки в нашем эфире, причем конкретно науки под названием «Физика». Из Калифорнийского технологического института, почему-то так его решили назвать, и Нью-Йоркского университета, вот с двух берегов Соединенных Штатов прилетела к нам новость о том, что физики, похоже, смогли не столько доказать, сколько скорее проиллюстрировать ключевые свойства теории струн. Теория струн, она же М-теория, как ее сейчас называют, предполагает, что все частицы и силы природы возникают из колебаний вот таких вот чрезвычайно маленьких струн, ну то есть такие структуры из объектов, размеры которых примерно в миллиард раз меньше протона, даже не в миллиард, а в миллиард миллиардов раз меньше протона, то есть вот такое неким образом организованное ничто. Идея эта культивируется очень давно и изначально была придумана, вот что называется, на кончике пера, как попытка объединить квантовую механику и общую теорию относительности. И то, и другое подтверждено экспериментами, но друг с другом они не сопрягаются на данный момент. Говорят очень много о том, что нужна установка лабораторная, как большой адронный коллайдер, но гораздо больше. Раньше говорили, что чуть ли не с галактику. Ну, спрашивается, мы в галактике живем, наблюдайте. Но нет. Теперь говорят, что, может быть, и надо что-то и поменьше. Но тут решили американские ученые посмотреть на те данные, которые уже есть или которые можно получить на уже имеющихся ускорителях. И вот, изучив столкновение частиц при экстремально высоких энергиях, соответствующих двум условиям, это такое мягкое, так называемое, поведение взаимодействий, минимальное число точек, при которых вероятность столкновения становится равной нулю. Это все тоже важно там, для постулатов квантовой механики, не будем в это углубляться. В очередной раз могу посоветовать вам почитать книги Алексея Семихатова, который пытается понятным языком изложить, что такое квантовая механика. Но самое интересное, что здесь, конечно, не появилось экспериментального доказательства теории струн, но при анализе этих самых столкновений выяснилось, что все эти результаты чрезвычайно похожи на структуры, характерные именно для струнной теории. И сами физики с удивлением говорят, что струны вот как будто просто появились сами собой. Ну, еще раз, даже авторы сами говорят, что таким образом струнную теорию доказать невозможно, но хотя бы они выяснили, что физическим законам, таким фундаментальным принципам природы, струнная теория не противоречит. Уже неплохо. Ждем новых свершений под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Спорт полезен для здоровья. И это, конечно, совсем не новость, но в данном случае психологи выходят на авансцену и рассказывают нам о том, как может спорт повлиять на наше эмоциональное состояние. Ну, о том, что физические нагрузки помогают справляться со стрессом, нам тоже сообщали не единожды. Но вот, вы знаете, даже если вы не являетесь очень уж компанейским человеком и не стремитесь к тотальной социализации, тем не менее командные виды спорта, такие как футбол, баскетбол, могут вам помочь не просто развить социальные навыки, но и приобрести дополнительную уверенность, снизить тревожность. Ну, а если все-таки индивидуальные виды спорта вам более по душе, то, пожалуйста, теннис, который тоже в психологическом плане может помочь, в частности, улучшить концентрацию и стрессоустойчивость. Ну, а если вы даже партнера, который там вот через сетку видеть не хотите, пожалуйста, плавание, расслабление и улучшение сна вам, скорее всего, гарантированы. Ну, заодно прокачайте этот навык, который совершенно вредный, уж точно не является. Ну и, конечно, практически любой вид спорта требует от нас принятия самостоятельных решений. Если это командное взаимодействие, тут все более-менее очевидно, но даже решение поехать после работы не на диван перед телевизором, а в спортивный зал, это уже то, что позволяет прокачать определенные навыки. Сегодня в 13:30 в программе «Физики и лирики» врач-психиатр и психотерапевт Ксения Киян будет говорить о том, как научиться принимать решения. Конечно, не так это все просто. Ну и, конечно, стоит вспомнить в этой связи цикл «100 великих открытий». В среду очередной эпизод этого захватывающего сериала в программе «Физики и лирики» прозвучал. И речь шла о полете, естественно, Юрия Алексеевича Гагарина, но не только, на самом деле, о космической гонке в целом. И о том, где же корни всех этих космических успехов, в том числе и Советского Союза. Ну, а докладчиком, естественно, стал популяризатор науки Михаил Каптюк.
2: И здесь деяние было, конечно, не маленькое, но корнями своими полет Гагарина в космос уходит, как ни странно, аж в Первую мировую войну. Ну вот, казалось бы, как связан полет Юрия Алексеевича Гагарина и Первая мировая война?
3: Первая мировая?
2: Первая, да. Самое интересное, что... Причем сейчас мы еще и неожиданную страну с вами вспомним, и вспомним мы с вами Германию, казалось бы. А при чем здесь Германия, если первая космическая гонка была между СССР и США? А Германия здесь была при том, что она в Первой мировой войне проиграла. И, собственно, по условиям мира, навязанного ей, она, как проигравшая сторона, она обязана была отказаться и от дальнобойной артиллерии, и от бомбардировочной авиации. Вот, то есть запрещено было им иметь вот эти средства доставки взрывчатых веществ на голову противника. Поэтому стали они засматриваться на какие-то альтернативные способы, и молодой на тот момент инженер Вернер фон Браун решил поиграться, скажем так, с ракетами. Вот. И первая ракета, которая вообще в космос полетела и достигла так называемой линии Кармана, это 100 километров над уровнем моря. Это условная граница, там ничего абсолютно скачкообразно не меняется, мы просто вот договорились считать, что космос начинается со 100 километров. Так вот, первая ракета в космосе была немецкая. То есть не от хорошей жизни, они стали заниматься ракетами. Первая ракета немецкая.
0: Пока.

0: пока вы спали.
1: Лингвистика продолжает обрастать новыми терминами, новыми единицами смысла. И вот, пожалуйста, в Нью-Йорке матери-одиночки решили, что нужно объединиться и разделять обязанности, чтобы комфортно жить вместе с детьми. Назвали все это «маммуна». Ну, потому что, видимо, слово «коммуна» вызывает у этих женщин аллергию. А может быть, они просто его и не знают. Но мы теперь знаем не только слово «коммуна», но вот еще эту «маммуну» знаем. Я уж не знаю, приживется ли это все. Но, так или иначе, у нас хватает и без этого слов, с которыми возникают трудности. И на наше счастье разобраться в этом во всем нам помогает Татьяна Юрьевна Гартман.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим имена существительные с непростым ударением. На этой грядке выросло много слов. Пора избавиться от сорняков и привести ее в порядок. Начнем с высказывания Дениса Пушилина, гостя программы Сергей Стилавин и его друзья.
3: Но еще и инфраструктура, пострадавшая от бездеятельности или же там безвременья еще украинского прошлого.
2: Безвременье, неверно, правильно, безвременье. Ударение в этом слове падает на корень врем. Время, безвременье. Следующий пример попал в наш выпуск все из того же утреннего шоу. А одну и ту же ошибку допустили и ведущий Сергей Стилавин, и его гость Руслан Сафаров.
4: Потому что мы как-то в эфире трогали эту тему, там же все завязано еще на канадском трубопроводе, который замораживали, соответственно, Обама и Байден, а Трамп всякий раз размораживал.
5: Вот этот Keystone, это, собственно, трубопровод, который идет из Канады.
2: Не трубопровод, а трубопровод. В сложных словах со второй частью «провод» ударение падает на последний слог. И ориентироваться здесь можно на глагол «проводит». Через трубы «проводит» значит трубопровод, а также бензопровод, который бензин проводит, мусоропровод и все, что угодно провод. Исключение – электричество. Если речь идет о кабеле, то это уже электропровод. Ну а мы переходим к следующему слову. У микрофона Франц Клинцевич, гость утреннего шоу.
6: Договорились обо всем. Сказали, что у нас нет никаких намерений предыдущего руководства.
2: Намерений, намерения – это неверно. Правильно, намерение, намерений. Ударение в этом слове ставим на второй слог и не меняем это ударение при изменении слова. Намерений, намерениях, намерению. Ну а далее мы разберем ударение в слове, с которым не согласна более половины населения России. В том числе и некоторые гости «Маяка». Давайте их послушаем.
7: Например, зеленый, да, с добавлением шпината, с добавлением куркумы желтые, с добавлением свекольного сока.
8: Ну, наверное, самый простой пример будет куркума. Почти все, кто сталкивался с куркумой, они сталкивались с куркумой в сухом виде, в виде специй, которую можно добавить.
2: Куркума, куркумой, куркумы – это неверно. Название этой пряности и растения имеет ударение на втором слоге – куркума. И при склонении это ударение не меняем. Куркума, куркумы, куркумой. Ударение непривычное, но правильное. Зафиксировано оно во всех словарях и даже в ЕГЭ входит. Так что рекомендую запомнить. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против мейкапа.

0: пока вы спали.
1: Оказывается, социальная справедливость возможна. Ну, по крайней мере, археологи утверждают, что есть такой вот город, был, вернее, Мохенджо-Даро. Это в долине Инда. Там действительно богатая такая цивилизация, богатая, в смысле, находками. И продолжают ее археологи исследовать. И вот, как раз уже открыв значительную часть города Мохенджо-Даро, удивились очень археологи, потому что говорят, как это так? Город достаточно большой, то есть там были развитые экономические отношения, социум, но нету дворцов и прочих признаков того, что существует социальное расслоение. И это, в общем, уникальный случай. Если не будет новых открытий, то придется признать, что действительно нечто вот такое социально справедливое где-то таки удалось создать. Это очень интересное открытие, которое заставляет задуматься вообще о природе социальной справедливости и попытаться себя в этом во всем как-то осознать. На наше счастье, есть программы, которые помогают разобраться в очень многих вещах, в том числе и эфемерных. И в воскресенье прозвучала радиоверсия видео подкаста «Как архетипы личности помогают понять себя», в котором культуролог Ольга Хлопонина и аналитический психолог Ольга Беляева говорили о теории архетипов Юнга.
2: Архетипы – это как раз первообразы, некие универсальные модели поведения, реакций, смыслов, которые обитают в коллективном бессознательном. Коллективное бессознательное, если смотреть по структуре, это, ну так скажем, самый глубинный слой человеческой психики. Почему оно коллективное? Ну потому что это весь тот материал человечества, я очень простыми словами сейчас, да, который хранится, исходя из каких-то исторических, культурных моментов. Вот все, что было, так скажем, человечеством нажито непосильным трудом за многие годы и века, вот все это хранится в коллективном бессознательном. Архетипы также живут там. И они очень аккуратненько, собственно, в нашем личном материале, в наше личное бессознательное проникают. Что это такое? Если вот есть я, да? Есть мой некий личный опыт, который со временем, возможно, мной вытесняется куда-то глубоко. Да? Причем этот опыт может быть неосознаваемым. И одна из характеристик архетипа – это как раз его бессознательность. Это же бессознательные структуры. Да? Вот этот мой некий опыт вытесняется в мое личное бессознательное, и там живет. Это никуда не исчезает, оно постоянно там находится. А наше личное бессознательное соединено с коллективным, вот с этой, знаете, огромной библиотекой человеческих знаний. И когда мое личное бессознательное соединяется с коллективным, вот эта информация поднимается, собственно, ко мне, и порой мы можем проявлять себя или вести себя как-то вот, ну,
3: не совсем сами понимаем, как.
2: Да, да, да, потому что эта история вся бессознательная.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Узнать за 100 минут.
2: Я видела эту картину, я не предполагала, что она так называется.
3: Мы не предполагали, что это портрет просто. Мы думали, это набор инструментов каких-то.
2: Ну какой же Малевич молодец. Боже, а я в нем, я никогда в нем не сомневалась. Но вот тут я вообще...
3: Ну, я думаю, что вот его черный квадрат — это как раз какой-то неудавшийся портрет, который он довел в итоге до черного квадрата, и получилась идеальная история.
0: Коротко обо всем на свете. Подкаст «100 минут о».
1: В любое время. В ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».
0: От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
4: Заголовок у нас игривый. Секретный код стиля. Весенние фишки, которые работают. Надо выглядеть, говорят, как капуста. То есть, например, футболочка, рубашечка, сверху джемперочек, потом маленькая курточка такая тонюсенькая, потом сверху еще пальтецо, и вот такой вот весь такой шикарный брюссельский клоп ходит по дороге, да?
0: Этой весной по выходным с 4 часов дня в эфире «Маяка»
1: и в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: пока вы спали.
1: Пришло время перенестись в пространство околокультурных событий, и здесь у нас удивительные, просто в чем-то даже полярные вещи происходят. Ну, во-первых, объявили о том, что стартовал второй сезон уже литературной премии «История будущего». Это литературная премия в области научной фантастики. Ну, вот, казалось бы, вот этот классический сайенс уже уступил сцену фэнтези, но вот вы знаете, нет. И тема очередного сезона становится «Технологии в человекоцентричном мире». Сценарная номинация появилась, то есть сценарий признали не только принадлежностью кинематографа, но и отдельной такой вот литературной величиной. Это, конечно, очень здорово. Ну, в общем, если вы чувствуете в себе некий потенциал творческий, можете успеть впрыгнуть в этот самый поезд под названием «История будущего». Ну и, как знать, может, вы и премию получите, но даже если вдруг в число номинантов не войдете, тем не менее, сможете о себе заявить. Ну, тем более, что, повторюсь, если о чем-то говорят, что какое-то направление находится в упадке, то это не означает упадка. Да, это означает, что открывается некая ниша, в которую можно ворваться с помощью собственного творчества. Ну и, конечно, такая главная цель премии — это объединить не только фантастов, но еще и ученых, инженеров. И самое главное — вернуть детям и молодежи способность мечтать о будущем. Цель, безусловно, благая, мы это всячески поддерживаем. Ну а пока, уж не знаю, к молодежи ли или к тем, кто был молодежью лет 20-30 назад, обращается группа «Руки вверх», та самая. И вот анонсировали они впервые за 14 лет новый студийный альбом. Называется он, как водится, «Залихватский», врубай на полную, 15 новых песен, и вот буквально сегодня должен состояться релиз, а может быть, он уже и состоялся, пока вот я готовился к программе, не успел, честно говоря, проверить. Ну, можете действительно все это проверить на себе, что называется, и вспомнить заодно, под что вы танцевали в ранней юности, или под что танцевали ваши родители, что тоже вполне возможно. Ну и как раз подходящий повод нам Сергей Жуков, который как раз и заявил о релизе нового альбома, дал для того, чтобы перейти к архиву программы «Хорошо темперированный эфир», которая по выходным выходит после 21 часа. В этой программе музыкальный продюсер Вагея Сивумян общается с деятелями музыкального процесса. И гостем субботнего выпуска стал продюсер Андрей Рыжков, который говорил в целом о типах современного звука, о том, как это все создается, конструируется. Но еще была затронута очень интересная, как мне кажется, тема. Это некое противостояние авторского произведения и такого коммерциализированного и коммерческого, в хорошем смысле слова, саунда. Давайте послушаем фрагмент.

0: Я воспринимаю авторский подход как такой, в котором ты имеешь свободу воли, действия, право, там, как угодно. То есть ты сам себе разрешил, по сути, сделать, ну, не так, как вот все делают. То есть, условно говоря, это выделяется такой принцип белой вороны немножко. То есть чуть-чуть ты выходишь за пределы того, что вот как раз общепринято, общеупотребимо, и большая часть музыки на самом деле такая. Большая часть. Вот эта история про коммерческий звук, это на самом деле там, ну, 10 студий на планете, там, кто это задает тренды, там, кто-то в Корее, кто-то в Штатах, кто-то у нас. То есть это очень малое количество музыки. Большая часть музыки вообще, ее мало кто слушает. Это хорошая статистика была, по-моему, Spotify. Они выложили 286 миллионов композиций, из которых 125 миллионов послушали менее 100 раз. То есть это вот половина просто вот мы хоп и убираем. И вот это все, что вот авторское, оно самое рисковое, по сути. Оно неизвестно, получится, не получится. И если получится, оно задаст тренд и добавит себя в копилку вот этого общего понимания коммерческого звука в том числе. То есть это потом превращается в какой-то общий тренд, в общую историю. И авторский звук, наверное, он прежде всего про то, кто это делает. То есть чаще всего это бывает что? Электронные музыканты. Авторский звук чаще всего, потому что они изобретают какое-то свое уникальное звучание. Рок-музыканты, то же самое. То есть даже если продюсер появляется, он все равно продюсер работает с командой вместе, а не диктует. Да. Это всевозможные, опять же, какие-то вот малоизвестные подпольные там панк-группы, андеграундный джаз какой-то. То есть большое количество той музыки, в которой люди самовыражаются, и где творческий аспект, он выше бизнесового, я бы так сказал.
1: В Москве 6 часов.

0: Руслан Букатаев. Здравствуйте. Крупная группировка операторов беспилотной авиации отдельного штурмового полка ВСУ уничтожена ударами в населенном пункте Долинка Запорожской области и ее окрестностях. Об этом сообщили в Минобороны России. Потери ВСУ в результате действий группировок войск ВАС-Запад за сутки составили 75 тяжелых боевых гексокоптеров, 59 пунктов управления беспилотной авиации, а также 44 беспилотника самолетного типа, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Леонид Шаров. Экипаж танка группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и три огневые точки противника на Добропольском направлении. Кроме того, вооруженные силы России группировки «Центр» уничтожили пункт управления беспилотной авиацией, полевую лабораторию БПЛА, формирование ВСУ на Добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Ядерная триада, как и прежде, должна служить гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси, инструментом поддержания ядерного паритета и глобального баланса сил, заявил Владимир Путин во время совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Как отметил президент России, использование ядерного оружия является исключительной мерой обеспечения безопасности страны.
1: Сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армий России и Белоруссии по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач. Прежде всего, действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет.
0: Россия не намерена втягивать в гонку вооружений, ее ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности, отметил глава государства.
1: Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие. При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Мы делаем все то, что было запланировано еще десятилетиями до этого. Десятилетиями именно. Работаем в плановом режиме, четко, слаженно. И, слава богу, у нас все получается.
0: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту о готовности войск к продолжению маневров. Москва и Вашингтон сохраняют настрой на продолжение переговорной работы по урегулированию конфликта на Украине, а также по восстановлению двухстороннего сотрудничества. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». Он подчеркнул, что полноценный диалог между Россией и Штатами на основе взаимоприемлемого баланса интересов необходим для существенной нормализации ситуации в мире. Кроме того, дипломат заявил, что Москва подразумевает под духом Анкориджа сложившуюся между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом атмосферу доверия, позволившую согласовать базовые контуры урегулирования на Украине в ходе саммита на Аляске. Во Всемирной организации здравоохранения не видят признаков начала более масштабной вспышки хантавируса, сообщили РИА Новости в российском офисе организации. Тем не менее, ВОЗ настоятельно призывает все затронутые страны продолжать тщательное наблюдение за пассажирами и членами экипажа, сообщили агентству. Вспышка опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере «Хондиус», который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека там скончались. Судно прибыло 10 мая к берегу Канарских островов. Пассажиры были эвакуированы. После с членами экипажа оно направилось в Роттердам. Рособорнадзор ограничил проведение строительных и технических работ, а также шумных культурных мероприятий рядом с пунктами сдачи ЕГЭ. Таковы рекомендации ведомства, пишет агентство РИА Новости. Так, необходимо создать для школьников комфортные условия в пунктах проведения экзамена. Аттестация должна проводиться в спокойной и доброжелательной обстановке. Кроме того, при жаркой погоде все участники экзамена должны быть обеспечены питьевой водой, а медицинские пункты должны готовы оказать им необходимую помощь. Также следует не допускать проведения шумных технических и строительных работ, шумных культурных мероприятий рядом с пунктом проведения экзамена в дни проведения ЕГЭ. Основной период ЕГЭ этого года стартует 1 июня. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве кратковременные дожди, днем в столице до 29.

0: спали.
1: 22 мая на календаре, пятница. Еще раз доброго утра, дорогие друзья, ну или доброго дня, если у вас уже день. Ну а мы тем временем продолжаем обсуждать актуальные новости, еще послушаем фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и кое-что сообщу я вам о тех программах, которые еще выйдут в эфир «Маяка» сегодня в пятницу и в грядущие выходные дни. Ну и, конечно, в преддверии выходных, уверен, очень многие хотят отоспаться. Ну, наконец-то! Всласть, отдаться объятиям подушек-одеял, пообщаться с Морфеем. Ну, а самое-то главное, вопрос, а вообще можно ли в полной мере восстановить вот этот недосып накопленный в случае, если у вас время ограничено. Итак, британский биобанк тут пришел на помощь исследователям, которые решили проанализировать данные 85 тысяч британцев и 574 тысяч ночей сна. Ну, прежде всего, во первых строках, что называется, исследователи сообщают нам, что в мире настоящая эпидемия недосыпания. Думается мне, может быть, как и в случае с погодой, пора уже пересмотреть нормы. Потому что, когда нам говорят, что за день выпала месячная норма осадков, ну, может быть, уже дневная, мы просто не знаем. А в остальное все время у нас засуха настоящая. Ну, в общем, так или иначе, эпидемия недосыпания. Допустим, современный ритм жизни, говорят, не позволяет отвести сну, положенный ему не менее 7 часов. Мы, наверное, это знаем, и на собственном примере, конечно же. Так, и самое главное, можно ли все-таки отоспаться в выходные? Ну, то есть вы 5 дней не досыпали, и тут за 2 дня попытаетесь все это восстановить. Знаете, в целом, похоже, да, по крайней мере, попытки отоспаться приносят вполне измеримую пользу. Это интересно, причем исследование опубликовано в журнале Nature Communications, ну, то есть, в общем-то, не является совсем уж таким непризнанным, скажем так. И что касается вот этой нормы от 7 до 9 часов, тут, конечно, все понятно, университет из Оттавы как раз этим всем занимался, этим новым исследованием. Ну и что же выяснилось? Вот эти самые испытуемые 85 тысяч людей, точнее, их данные, спали в среднем по 6,43 часа за ночь. В какой-то момент почти 30% из них сталкивались с ограничением сна, то есть спали сильно меньше, чем обычно, ну или чем положено людям того же пола и возраста. Ну и дальше выяснилось, что некоторые все-таки умудрялись отоспаться, и действительно, в общем, восстанавливался биологический потенциал организма. Не на 100%, правда, но тут многое зависит от количества недоспанного, опять же, исходя из этой самой нормы. Ну и, во-вторых, конечно, сколько времени удавалось уделить вот этому восстановительному процессу. Любопытно, что сами эти нормы, и тут тоже авторы исследования это подчеркивают, тоже возникли как статистическая некая величина, то есть у каждого человека норма-то может отличаться, кому-то надо побольше, кому-то поменьше, но так или иначе, дорогие друзья, все, что остается нам сделать, судя по вот этому исследованию, это просто дожить до вечера пятницы и аккуратненько, прикрывшись одеялком, заснуть до позднего утра субботы. Надеюсь, вам это удастся и восстановление пройдет успешно. Ну а пока давайте дружно встретим эту пятницу под музыку на маяке. We'll be right back.

0: пока вы спали.
1: Ну, буквально совсем недавно отмечали мы очередной день рождения Александра Беляева, автора целого ряда прекраснейших фантастических произведений и одного из главных литературных провидцев 20-го столетия. В этом негласном соревновании обошел он и Герберта Уэллса, и даже с Жюлем Верном там может потягаться, хотя Жюль Верн, конечно, пораньше творил. Но произведения Александра Беляева по-прежнему будоражат умы не только читателей, но и кинематографистов. И вот объявили о начале новой киноадаптации романа «Человек-амфибия». Собираются в Крыму это все снимать. Очень интересно. Причем это вот местные крымские кинематографисты. Ну, сейчас мы понимаем, что региональное кино ничуть не уступает тому, которое делается в главных городах нашей страны. Отличный пример — Якутия, мне кажется, со своим прекрасным, очень самобытным и высококачественным кинематографом. В общем, очень интересно. Причем локация — это ровно та же самая, где более 60 лет назад снимали первый фильм про ихтиандра. Ну, то есть, таким образом включается в некое соревнование кинематографиста 21-го столетия. Посмотрим, чем это соревнование завершится. Так или иначе, у нас всегда будет вот тот вот исконный фильм, с которым мы и сравнить сможем, ну и просто насладиться прекрасной работой наших артистов, операторов и прочих деятелей кинематографа. Сегодня в 10.30 рубрика «Культ кино» продолжится в программе Сергея Стиллавина и его друзья. Профессор кафедры истории России Московского педагогического госуниверситета Герман Анатольевич Артамонов будет говорить о фильме «Храброе сердце». Будет, я уверен, как всегда, содержательно. Ну, а в среду продолжился цикл «Наш университет», и профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Гутнов говорил о том, как Московский университет практически с середины 18 века стал не просто образовательным, но и культурным центром московской жизни.
2: Закон о разрешении публичных действий, тому же Волкову разрешение давать публичные спектакли, последовал только, дай бог памяти, 30 августа 1756 года. А Московский университет свой первый спектакль дал в годовщину своего открытия, то есть раньше. Тоже как бы немного нелегально, но тем не менее это было уже событием в Москве, потому что спектакль был не только для своих, он был как бы публичным. Это была французская пьеса Леграна «Новоприезжие», она называлась. Это еще был не профессиональный театр, но это было существенной такой страницей в истории театра в Москве и вообще в истории театра в России. Почему? На эти события наложилось еще одно обстоятельство. Дело в том, что неугомонный Иван Иванович Шувалов в это же время пробивает через Сенат открытие Академии художеств. Это следующий пункт моего рассказа, но я предвосхищаю, я это рассказываю. Почему? Потому что там сложилась такая ситуация, что в это время Россия вступила в войну, и денег на культурные действия, на Семилетнюю войну она вступила, культурные инициативы, даже таких влиятельных людей, как Шувалов, просто не было. И тогда ему сказали: знаешь что, дорогой, мы поддержим твое начинание, но, пожалуйста, за свои.

0: пока вы спали.
1: Поговорим немного о перемещениях в пространстве. Новый рекорд дальности плавания был зафиксирован. Киты, два гиганта точнее, связали отдаленные части планеты, проплыв между Австралией и Бразилией 15 тысяч километров. Это два горбатых кита, большие животные действительно, совершили, причем не парное, а два независимых путешествия через половину земного шара, преодолев расстояние между упомянутыми странами. Ну, Австралия прям такая страна-континент. Бразилия тоже, конечно, не маленькая. Да, раньше, может быть, такое и случалось, но зафиксировано не было. Понятно, что китам все равно, но, конечно, очень интересно наблюдать, как те животные преодолевают колоссальные пространства. Вот интересно, собирались ли киты прям в Бразилию или просто само вот так получилось. Если говорить об ископаемых животных, то тираннозавр Рекс по-прежнему будоражит умы ученых, и оказывается, эволюция укоротила верхние конечности не только этим самым тираннозаврам, но и некоторым другим. Ну и действительно, фигура тираннозавра выглядит даже немножечко так миленько из-за вот этих верхних конечностей, ну или передних, если хотите, которые на фоне задних мощнющих кажутся чем-то таким почти рудиментарным. Ну, во-первых, да, еще вспомним, что все это в перьях, по всей видимости, было, о чем раньше ученые не догадывались. Ну вот, теперь говорят о том, что в этом во всем был, естественно, эволюционный смысл, иначе просто не стал бы он, этот самый тираннозавр, таким доминирующим видом. Ну и что же действительно тут пытались исследовать? Во-первых, не только тираннозавры, но и 85 видов терапод, и вычисляли соотношение между размерами черепа, длиной передних лап, тем самым количественно оценивая, насколько лапы были малы по сравнению с головой. Сопоставили, ну и действительно оказалось, что, во-первых, случай не уникальный, ну а во-вторых, это позволило, собственно говоря, сопоставить конечности самого тираннозавра с размером жертв. То есть, иными словами, природа все придумала таким образом, что не с самим животным все это надо сравнивать, а с тем, чем это животное питалось. Ну, хорошо, к счастью, я повторюсь, не людьми. И если вам нравится тоже шагать, неважно на каких ногах, то фестиваль ходьбы 10 тысяч шагов пройдет в Москве 7 июня. Есть еще время подготовиться под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Поскольку на дворе пятница, некоторые вещи там накапливаются в течение недели, в том числе может накопиться и недовольство начальником, который проявляет порой не только строгость, но и токсичность. Опять же, искренне надеюсь, что это не про вас, но если вдруг вы что-то подобное ощущаете, вам, возможно, помогут советы клинических психологов, которые подчеркивают, что нужно все-таки, несмотря ни на что, попытаться отделить профессиональную составляющую от эмоциональной. Если это сложно сделать, углубитесь в чтение документов, в свой трудовой договор и в должностные инструкции. И поймите, насколько поведение руководителя соответствует тому, ради чего вы, собственно, появились на этом рабочем месте. Во-первых, само по себе погружение в мир вот такого рацио документального может уже помочь отвлечься. Ну, а во-вторых, если вдруг окажется, что и вправду ваши права нарушаются, то это уже, конечно, повод для серьезного разговора, причем желательно, конечно, проводить его не на эмоциях, а со взвешенными аргументами. Ну, а что касается такого понятия, как радость, да, как противоположность вот этой токсичности, то и радость это тоже не такая однозначная вещь, потому что философы в самые разные эпохи пытались понять природу радости. Почему в философских текстах радость иногда уступает место даже более таким страстным понятиям, более окрашенным, таким как счастье, удовольствие, веселье. И на эту непростую тему в субботу в школьной программе для взрослых рассуждала специалист по научно-исследовательским ресурсам школы Летова Анна Кигай.
2: Как мы понимаем, стоическая философия скорее будет в качестве положительного образца нам предлагать абсолютное бесстрастие или апатию. Поэтому при этом радость будет оцениваться как нечто неоднозначно положительное. Ну, ничего хорошего в этой радости нет. А нечего радоваться стоическому мудрецу, находить просто в бесстрастии.
3: Вот, наконец-то я понял, кем была моя бабушка. Ржем мы как-то раз с моим братом. Моя бабушка, которая была очень добрым человеком, абсолютно, правда, не образованным, но это не важно, очень добрым и нас любила. Но мы очень громко, я специально употребляю это слово, которое на грани, не смеялись, а ржали. Смеетесь, скоро плакать будете. Стойка она была.
2: Да, вполне вероятно. Но все равно стойки, особенно когда они вот мы стали переходить от ранней к средней стоек, к поздней стоек, мы стали немножечко смягчаться в своих отношениях.

0: пока вы спали.
1: Попытки воскресить вымершие виды животных продолжаются. И вот рассказали ученые о том, что смогли напечатать искусственные яйца, из которых уже вылупились 26 цыплят вымершей птицы моа. Так, что такое вообще моа, вот эти вот, которых воскрешают? Это трехметровые такие птицы, которые обитали в Новой Зеландии. Ну и если вчитаться, выясняется, что на самом деле, конечно, не яйцо целиком создавали, а просто умудрились при помощи того, что упрощенно можно назвать 3D-печатью, создать скорлупу для яйца. То есть такой почти естественного вида инкубатор. В чем здесь сложность? В том, что должен идти газообмен и так далее. То есть зародыш не должен внутри погибать, а вылупляться должен естественным образом. Несмотря на то, что идея совершенно не нова, и чуть ли не с середины прошлого столетия ученые обсуждали подобные вещи, но тем не менее, наконец-то удалось это все реализовать в материале, что называется, о чем и заявили специалисты небезызвестной компании Colossal Biosciences. Да-да, те самые, которые, как заявили они сами, воскресили лютоволка, ну или создали лютоволка, который, конечно, полюбился очень поклонникам саги «Песни льда и пламени». Ну, мы знаем, в основном это по сериалу «Игра престолов». В общем, да, интересно, конечно, это все звучит, но тут возникает вопрос, а где же, собственно, лютоволки-то? Что-то показывали, перестали. Нет, на самом деле не перестали. И если зайти в социальные сети компании, не то чтобы я вам сильно советовал это делать, но если любопытно, то можно посмотреть, как они уже подросли, эти самые волчата, уж такие не волчата, почти взрослые, охотятся, учатся, хвосты друг друга кусают, ну, в общем, живут свою лучшую жизнь. Хотя, конечно, вот эта новость про птиц несколько настораживает. Во-первых, птицы не маленькие, а во-вторых, мы понимаем, что птицы — это и есть динозавры. И очевидно, к чему ученые стремятся. Иначе зачем было называть компанию Colossal Biosciences, ну, то есть колоссальные бионауки, уж точно не ради птичек и волков. Поневоле захочется тут процитировать знаменитого персонажа по имени Карлсон. Тебе

0: пока вы спали.
1: Памятники, дорогие друзья, бывают разные. Есть вот такие на постаментах, которые стоят из бронзы, гранита и других материалов. Но есть памятники совершенно иного рода, которые хранятся в музеях. Есть книжные памятники. И некоторые из них уже, в общем, имеют почтенный возраст в не одно столетие. И, вы знаете, нужно не просто следить за их состоянием, но и прогнозировать изменения. И вот, вы знаете, отечественные ученые приступили к созданию технологий, которые позволят как раз объективно эти изменения контролировать. Исследуются физико-химические процессы и, естественно, как эти процессы сказываются на состоянии конкретных артефактов. Это большая работа, и мы надеемся, что таким образом памятники книжные будут нас еще долго снабжать ценнейшей информацией, тем более, что историки рассказывают постоянно о том, как при новых и новых прочтениях с новыми данными по-другому раскрывается смысл, например, летописей. Мы сегодня в программе «Место действия Россия» будем говорить о... тоже памятники своего рода, о газете «Правда», которая впервые появилась на свет 5 мая 1912 года. Этот день отмечался как День советской печати во времена СССР. Ну и сегодня нам есть о чем поговорить и что осмыслить. Ну а в прошлую пятницу речь у нас шла об учреждении странноприимного дома в Москве. Это все произошло 3 мая 1803 года. Теперь мы знаем это учреждение как научно-исследовательский институт имени Склифосовского. И на связи с нашей студией в честь этого была доктор медицинских наук, доцент и руководитель научно-организационного отдела этого уважаемого учреждения Светлана Кабанова, которая и рассказывала про исторический комплекс зданий знаменитого Склифа.
2: Мы знаем очень много о такой уникальной, трагической даже жизни Николая Петровича Шереметьева, о его великой любви к своей бывшей крепостной Прасковье Ивановне Ковалевой-Жемчуговой. Но почему-то бытует мнение, что вот он построил это здание как памятник своей супруге, как вот такой мемориальный комплекс. Но это не совсем так, потому что есть исторические свидетельства тому, что в конце своей жизни отец Николая Петровича Шереметьева в своем завещании и в разговорах говорил о своем желании построить каменный госпиталь на Черкасских огородах, вот что как. Сын, в общем-то, и исполнил. Это было завещанием отца, поскольку супруга-то его умерла только на 10-м годе строительства уже этого здания. Оно, так сказать, было там в Черне построено к тому времени. Ну и вот если говорить о самом строительстве, то вот мы точно знаем, что дом был заложен 28 июня 1792 года, потому что при одной из реставрационных работ, которые проводились, была в 1954 году найдена, она у нас есть, медная табличка с надписью о том, вот, что дом заложен именно в этот период.
1: То есть еще при Екатерине.
2: Точную точку отсчета, как говорится. Ну и если говорить дальше, то здание было построено по чертежам известного московского зодчего того времени Елизавы Назарова, это архитекторы школы Василия Баженова. И постройка за 8 лет была возведена из белого камня и кирпича.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
1: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на Маяке. Традиции продолжаются.
1: От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
0: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
1: На Маяке.
4: Есть ощущение, что людям сказали: смотри-ка, есть такая вот магнитная буря. Сегодня же магнитные бури, а я чувствую себя плохо. Вот почему, значит, я чувствую себя плохо. Ну, естественно, стали объяснять этими магнитными бурями просто свое самочувствие.
1: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури.
0: Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».

0: пока вы спали.
1: Остается у меня немного времени, дорогие друзья, чтобы напомнить вам о том, насколько музыкальный день нас ждет в эту пятницу, благодаря тому, что происходит в эфире «Маяка». Ну, конечно же, Василий Стрельников и его иновещание в 20.00. И тут я вам напомню, что Василий Стрельников для нас с вами еще один проект создал. Называется он «Бессонница» и выходит по воскресеньям после 23.00 для тех, кто так отдохнул в выходные, что аж не может заснуть и восстановиться перед понедельником. Ну, такое вот интерактивное шоу ночное для тех, кто еще не спит. Ну, или, учитывая размеры нашей страны, для тех, кто, может быть, уже проснулся, просто хочет это сделать максимально плавным образом. Так что не забудьте присоединяйтесь, если вам позволяет ваш режим. Ну, а у нас сегодня первое такое большое музыкальное включение состоится в программе «Физики и лирики». Да, это тот самый цикл «В рабочий полдень» в 12.00 по Москве. Ну, а после 17 часов Игорь Оружейников при помощи музыки перенесет нас в очередную историческую эпоху. На сей раз это будет 1969 год. Тогда 23 мая вышел опус группы The Who под названием «Томми». По сути дела, это считается первой рок-оперой в мире. Ну, не последней. И мы знаем, что жанр этот жив, несмотря ни на что. Будет интересно о том, как этот жанр рос и развивался. Обо всем этом Игорь Ружейников сегодня расскажет. Ну, а предшествовать появлению Игоря Ружейникова в эфире будет трехчасовое включение из студии Владимира Матецкого. Это, как всегда, все посвящено истории музыкального процесса и актуальному состоянию этих же явлений, о том, кто, что, зачем и для кого записывает. Тем более, что очень часто эти вещи пересекаются. И вот вам пример из прошлой пятницы. Тогда Владимир Матецкий с Маргаритой Митрофановой обсуждали, в частности, творчество группы Deep Purple. Ну, а сами участники этого прославленного, я бы даже сказал, легендарного коллектива подкинули повод и выпустили новый сингл, что, я уверен, многих не только порадовало, но даже и удивило, что как, они еще да, и дай нам бог всем так да, как они. Ну что же, все, что мне остается сделать, это уступить эфир, в котором сейчас появятся Владимир Леонардович и Маргарита Михайловна, пожелать вам отличной пятницы, прекрасных выходных, до скорой встречи, пока.
2: Deep Purple на днях, по-моему, вчера выпустили новый сингл. Да-да, вот те самые Deep Purple с Яном Гилланом. Не все живы, конечно, вы все хорошо знаете про Deep Purple, рассказывать не буду. Кстати, сегодня подготовил материал, который будет опубликован завтра, очень забавный, про концерт Deep Purple в Америке, когда Ричи Блэкмора в последнюю секунду перед концертом заменил американский музыкант. Возвращаясь к этой песне, анонсировал Иэн Гиллан альбом, который пишется, и вот сингл с этого альбома, следующим образом. Он говорит, материал практически равен «Highway Star», «Smoke on the Water», «Lazy». Три песни он перечислил. Мы в той же точке. Это радостная музыка, очень похожая на старых Deep Purple. Тут бы, конечно, нам задать ему вопрос, а что с состоянием твоих связок голосовых, дорогой Иэн Гиллан? Но такой вопрос, во-первых, неэтично задавать, вы понимаете, человеку, которому за 80. Вот. А потом он старается, а мы стараемся, слушаем. И я считаю, что в этом есть определенный баланс. Кто-то из вас фыркнет. Я не стал фыркать. Все, что касается аккомпанемента, мне, например, очень понравился кусок, где они передают привет группе Yes, условно. Такой есовский кусочек. Вот. Все остальное, по-моему, симпатично. Скажи мне, Егоровна.
3: Да, мне понравилось. Первый раз до конца дослушала Deep Purple.
2: Культурно, аккуратненько. Будем альбом ждать, послушаем.

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Расчет зенитного ракетного комплекса группировки войск «Восток» отразил массированную атаку беспилотной авиации украинских формирований в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Там же, в Запорожской области, разведывательный расчет БПЛА обнаружил боевую машину РСЗО «Град» украинских формирований. Координаты цели передали расчету барражирующего боеприпаса «Ланцет», и тот точным ударом уничтожил систему. Также операторы раскрыли позиции ствольной артиллерии и полевые склады с боеприпасами противника и уничтожили ударами дронов. Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в районе села Нижняя Березово 2 Шебекинского округа Белгородской области. Как сообщил региональный оперштаб, раненый находится в тяжелом состоянии, автомобиль поврежден. Тем временем на подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА. Движение автотранспорта из города в сторону Москвы, ранее перекрытое из-за атаки беспилотников, восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дороги. В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что 9 округов региона полностью обесточены из-за атаки украинских беспилотников. Другие подробности пока неизвестны. Американский бизнес по-прежнему заинтересован в присутствии на российском рынке и ждет возможности вернуться, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». Вместе с тем он указал на то, что США продолжают проводить санкционную политику в отношении партнеров России, запрещая им покупать доступные российские энергоносители и пресекая возможность сотрудничать в других областях. Дипломат также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа заверяет в открытии радужных перспектив для всего спектра российско-американского взаимодействия, включая торгово-экономические и культурно-гуманитарные направления после урегулирования конфликта на Украине. США лишились пятой части довоенного запаса ударных дронов MQ-9 Reaper общей стоимостью почти $1 миллиард в ходе конфликта с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg. Согласно недавнему отчету исследовательской службы Конгресса, американские ВВС потеряли не менее 24 таких беспилотников, а с учетом поврежденных и позднее списанных аппаратов их число может достигать 30. Многие беспилотники были сбиты в воздухе, часть уничтожена ударами по наземной инфраструктуре. В отчете также сказано, что всего в ходе операции против Ирана Соединенные Штаты потеряли 42 летательных аппарата, включая истребители F-15E и F-35A, а также беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4C Triton. Социальный фонд России в беззаявительном порядке начал пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Сегодня вступили в силу новые правила оформления единого пособия. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы не более чем на 10% оказались больше установленного предела. Пособие назначат проактивно, без каких-либо действий со стороны семьи, если вынесенный ранее отказ подпадает под новые правила. А решение родители смогут узнать через портал госуслуг. Уведомления начнут приходить на портал уже сегодня. По данным пресс-службы, семьям, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, будет установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума. Сегодня в среднем по России это 9200 рублей на ребенка. В Москве сегодня последний день аномального зноя. Днем воздух прогреется до 30 градусов, однако уже вечером в город придет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Пятница в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла, но уже обойдется без рекордов. Синоптическая ситуация обусловится западной периферией погожего антициклона, а в период с 21 до 23 часов прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области в первой половине дня ожидается переменная облачность без осадков. К 15 часам воздух успеет прогреться до аномальных плюс 27, плюс 30, но эта летняя тишина будет обманчивой. Дело в том, что к вечеру с северо-запада, словно чернильное пятно, пожирающее безмятежно голубое небо, начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 километров. Небо начнет свой величественный спектакль, и по нему, как кровеносные сосуды, станут разбегаться слепящие мерцающие прожилки молний, канонады прогремят раскат грома, рваный ветер южных румбов с разворотом на западную четверть, словно невидимый великан и авангард бури, усиливаясь порывах до штормовых 15-20 метров в секунду, заставят деревья кланяться в пояс, хрустом ломает ветки деревьев. Ну и к северу от мегаполиса это север Подмосковья, юго-восток Тверской, запад Ярославской области, а также на Вологодщине местами может сформироваться смерч. Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет, как из ведра. На каждый квадратный метр московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды. Ну и, соответственно, горохом забарабанит мозаичный град диаметром до 3-5 миллиметров.
0: Солнечко, все-таки опасные погодные явления станут предвестниками грядущего похолодания. В начале следующей недели ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сейчас в столице плюс 18 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 91%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами дожди, грозы и плюс 11-13 градусов.
2: Программы. Официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту.
3: Говорю. Так говорить, как говорить.
2: На сайте «Рокс Мотор». Телефон рекламной службы. 495-105-5244. Yeah.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что, дорогие товарищи, друзья мои, доброе утро вам всем. Здравствуйте, Владислав Александрович, дорогой
2: мой.
1: Точно
2: доброе.
1: Да, утро. У меня да, у меня да. Вы знаете, мы живем в обществе атомизированном. У меня да, у вас, а вы сами решайте. Доброе, нет, слушайте.
2: Позже определимся.
1: Значит, товарищи, прямо сейчас загружаю в свой канал Макс, он так и называется, Стиллавин.
2: Какой вы шустрый.
1: Да, прямо сейчас загружаю видео, которое является премьерой, большой премьерой, друзья мои, потому что сегодня наконец-то заработала, но она ночью заработала, но кто об этом знает, а сейчас узнают все, ночью заработала наша новая студия «Маяка». Да.
2: Новое все. Даже...
1: Новое.
2: Кроме
1: Владислава Александровича. Кроме Владислава Александровича. Все остальное, все новое. Да, здравствуйте, товарищи. Для нас это большой праздник, большое событие, большие накладки, конечно. Очень много новых кнопок, да, Владислав Александрович? Я напомню,
2: не
1: что
2: все
1: как...
2: все работают
1: как,
2: пока.
1: Да, когда-то вы начинали как инвалид, потому что
2: да,
1: вы
2: да.
1: изучали пульт. Да.
2: Я в принципе инвалид, я родился.
1: Да-да-да. И такими непроизвольными движениями по своих манипуляторов, да, вы пытались нащупать правду. И вот оно свершилось, да, у нас светло.
2: Мы ждали, мы приближали этот день, кстати.
1: Но мы мысленно, а наши товарищи, да, физически приближали этот день. И вот здесь у нас есть и уютные диваны.
2: Это плохо, кстати.
1: На которых я уже сейчас вижу, как возлегает муза.
2: С утра я, кстати, будил мужчину.
1: Здесь вот? Было,
2: нет, не у вас, у нас спал
1: мужчина.
2: У нас
1: диваны,
2: это
1: надеюсь,
2: плохо.
1: Однотипные, той же мягкости. Да. Ну, друзья мои, в общем, сегодня у нас большой такой праздник, совмещенный со стрессом. Да, со стрессом.
2: Да, с легким стрессом.
1: Да. И я вот специально приехал с осмотром. Да, мне здесь нравится.
2: Это называется инспекция.
1: Конечно, инспектор Лосев. Да, мы выросли на его фильмах. Да. Ну что, товарищи, давайте окунемся, может быть, тогда в эпистолярный жанр.
2: С удовольствием.
1: Наши слушатели пишут, а мы открываем эти конверты.
2: Давайте вот проверим, тут одна у меня есть кнопка.
1: Опа.
2: Заработала.
1: Отлично.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что ж, товарищи, да, вот загрузилось видео, вы можете в Максе посмотреть.
2: Получить удовольствие.
1: Да-да-да, получайте не то что удовольствие, знания. Это самое дорогое на свете, знания. Особенно никчемные. Так вот, получил письмо от товарища. Называется письмо, Владислав Александрович, очень интригующее.
2: Ну-ка.
1: «Подселили».
2: Вот, смотрите, вторая кнопка заработала.
1: Чтобы она работала четче, смажьте ее.
2: Я смажу сегодня вечером, все.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Кстати, вам отлично настроили микрофон. Мне обещали, что он будет смотреть вам точно в носоглотку. Да. Мы, кстати, с Владиславом Александровичем впервые за 6 лет друг друга видим во время работы.
2: Да, обычно закрывает ноутбук ваше
1: обычно,
2: лицо.
1: Да.
2: И мое.
1: Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Большой привет вам и Владиславу Александровичу. Пишет нам кто?
2: Человек.
1: Иван Сергеевич. Я писал вам еще в далеком 2021 году. А я сейчас в подкастах там и нахожусь. Он там.
2: Не успевает, 21-м. Не успевает.
1: Товарищ с именем, как у многих, меня зовут Артем. Правда, письмо подписано Иван Сергеевич.
2: Опять обман.
1: Да. Кто из них на самом деле правдивый, непонятно. Конечно, это неправда. Зовут меня Иван Сергеевич.
2: Это юморист.
1: Человек играет с нами.
2: Да, да,
1: а сейчас мы с ним поиграем.
2: Жонглирует нами.
1: Сейчас мы с ним поиграем. Вчера вот поиграли с товарищем, про жену писал. Которая его обокрала на 2,5 миллиона рублей.
2: Да, да,
1: мне
2: да.
1: начали написывать:
2: обманула.
1: Сергей, зачем вы так жестко с женщиной? Предательница! На 2,5 миллиона семью кинула. Слушай, они все время говорят: мужчины должны быть ответственными. Слышь, мужик бы умыкнул из семьи 2,5 миллиона. Так он сегодня был.
2: Его
1: сегодня,
2: бы зарезали.
1: Сегодня новость в криминальной хронике. Чувак отказался вытирать пыль дома. Так она его утюгом. Утюгом. А тут 2,5. Так. К сути. Купил я примерно месяц назад очередную пару кроссовок. Не бережете ноги, друг мой, снашиваете слишком быстро.
2: Нет, это говорит о другом, что человек зажиточный.
1: Да. Точно знаю свой размер, всегда заказываю онлайн. И при распаковке увидел таракана, бегущего по моему рабочему столу прямо перед моим носом. То есть, погодите, у человека, значит, есть в квартире свое место.
2: Своя комната. Да, с рабочим столом.
1: Комната вряд ли.
2: Почему?
1: Потому что рабочий стол может быть где угодно.
2: Даже на кухне.
1: Да, а вот рабочее место у него есть, видите? Раньше ведь, Владислав Александрович, извините, но я напомню, как оно было. В наших домах русских был бабий кут. Там они и сидели. А потом произошла эмансипация. И весь дом оказался захвачен.
2: Абсолютно точно.
1: И иногда мужчине позволяют иметь рабочий стол. Ужасно. Так вот, и при распаковке увидел таракана, бегущего по моему рабочему столу прямо перед моим носом. Эта тварь умудрилась скрыться при всей моей и моей жены прыти. Изначально мы решили особо не паниковать, мол, залетный с кроссовками приехал, китайский таракан. Но, как оказалось, напрасно. Я сразу же купил ловушки, несмотря на наше относительное спокойствие. Но один-другой таракашка давал о себе знать то тут, то там. Ловушки были докуплены, разложены даже там, где и представить себе нельзя, что там может пройти таракан.
2: Вовушки?
1: Этого, кстати, не будет сегодня. У него опять праздник.
2: Может, и слава богу.
1: Проходит примерно месяц, и я вижу замечательное объявление на двери своего подъезда. Фотография прилагается, читаю. Уважаемые жильцы, с 5 мая по 20 мая, то есть по позавчерашний день, в вашем доме будет производиться обработка квартир от паразитов. Клопы, тараканы. Оставьте заявку на обработку по номеру и дальше, знаете, московский телефончик. На минуточку. Завтра, значит, короче, наступил последний день их помощи. Надеюсь, что перестанут подкидывать тараканов в дом.
2: Ого!
1: Чтобы срубить бабла по травле тараканов.
2: Слушайте, отличная
1: они
2: схема.
1: Они подбрасывают, да? Тараканов.
2: Отличная схема.
1: И кто тут больше, говорит, тварь, таракан или человек? Вопрос очевидный, не имеет вариативного ответа. С уважением, Иван Сергеевич, с московским телефоном 495, да, у тех, кто травит тараканов. Ну, друзья мои, это бизнес. Мы с ним столкнулись когда? Еще в 90-е, когда на трассе, например, на загородной, еще у нас не было ни М12, ни М11, никаких вот этих скоростных прекрасных магистралей. Я помню, как по трассе из Москвы в Питер, вот точно перед шиномонтажом километров за 5, за 3 обязательно разбрасывали какие-нибудь предметы, гвозди, да, острые, и все прочее, да, чтобы клиентура подъезжала прямиком на радость тем, кто хочет заработать. У нас на эту тему всегда в нашей программе была одна рабочая присказка.
2: Ну-ка, давай.
1: Сволочи!
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru. Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Да. Ну что же, Владислав Александрович, а ведь у нас есть немножко социалистического реализма.
2: Давайте, кстати, было неплохо.
1: Да, было очень неплохо, потому что у нас в 1932 году в эти майские деньки наверху постановили, что теперь у нас социалистический реализм, жанр такой литературы. Я напомню, что самым выдающимся автором в этой стилистике стал Юрий Крымов. Я делаю Крымов. Да, потому что в оригинале Капельман. Юрий Соломонович, да? Он, кстати, геройски погиб при попытке выбраться из окружения в Киеве, куда отправился добровольцем и стал военным корреспондентом. Так вот, произведение называется «Танкер Дербент». Все критики сходятся во мнении, что это лучшее произведение в жанре социалистического реализма 30-х годов. И мы с вами прикоснулись к первой главе под названием «Ключ». И есть радиорубка, там работают двое. сейчас, погодите, Арсен? Нет, не Арсен.
2: Мужчина и женщина, у Арсен. Них закрутилось.
1: Нет, у них не закрутилось. Но... Арсен, мужчина, у которого могло бы закрутиться, а Муся, она замужняя девушка, ее муж раз на танкере Дербент. А тот на нее засматривается, понимаете, да. А тот а муж уехал далеко. И он вызвался проводить ее до дому. В общем, погода, кстати говоря, налаживается потихонечку, да. Так вот, ты с ума сошел? Да, сказала она испуганно. А если кто вызовет? А что он предложил-то? А, ну он предложил, видимо, прогуляться, да? Она оперлась о спинку его стула и дышала ему в затылок. Аплодисменты смолкли. Снова женский голос запел ту же простую колыбельную песенку. «Колыбельная», — шепнула Муся. «Хорошо поет, правда? Ну-ка, подвинься, Арсен». Она присела на краешек стула и, чтобы удержаться, обняла его рукой за плечи. Ее лицо было так близко, что он видел влажный блеск ее зубов.
2: Кстати, ну какой слог, а?
1: Вы обращали внимание на женские зубы когда-нибудь?
2: Постоянно.
1: Оказывается, они бывают и сухими.
2: Да, сухими от времени.
1: Это когда отдельно.
2: Нет, отдельно они в стакане.
1: Да, это... вот, кстати, тоже вариант.
2: Они увлажняются.
1: Да-да-да, они там отдыхают. Да-да. Нет, ну это социалистический реализм. Кстати, наблюдение с 1937 года о том, что зубы женщины бывают сухими. Так вот, он видел влажный блеск ее зубов из-за полуоткрытых губ. Значит, сейчас вот принято так, да, вот так вот, как будто они не смыкаются. А у некоторых и не смыкаются, потому что там впрыснут этот гель, и они набухли.
2: Ну, невозможно, в принципе, да.
1: Смыкнуть. Да, медленно он наклонил к ней голову, и ее волосы защекотали его щеку. Как это прекрасно звучит, защекотали щеку. Она не заметила этого, пристально глядя в черную тарелку репродуктора. Он не слушал музыку. Он думал, что еще никогда они так не сидели, обнявшись, что близость их незаметно растет и будет еще расти, пока они не станут мужем и женою. «Это бывает», — думал он радостно. «Да, именно так и бывает». Он опомнился, когда снова загремели аплодисменты, но они слушали концерт. «Хватит», — сказала Муся. «Тебя там проклинают где-нибудь в море, выговор заработаешь». То есть он включил трансляцию концерта, а в это время выключил то, что могли с кораблей сообщать. Поворачивая рукоятку, он покосился на Мусю. Закинув руки к затылку, она потянулась всем телом. Как, я добавлю от себя, как кошечка. Как кошечка.
2: Красиво, красиво.
1: Да, да, да, да, да. Глаза ее были ласковые и дружелюбные. Вот она как будто знает уже, что нравится ему и не отстраняется. Напротив, ему уже казалось возможным заговорить с ней о своем чувстве. Медленно натянул он наушники, настроился на морскую позывную волну. Молчание. Муся уже сидела за столом, и руки ее быстро разбирали ворох бумаг, сортировали, подкалывали. В аппаратном зале было тихо, только газовая печь гудела за перегородкой. Он посмотрел на часы. Так, часы.
2: Полдень.
1: Угу. Было 1:50 ночи.
2: Почти угадал.
1: Угу. Неожиданно подумал. Если до 2 часов заговорит морская позывная волна, надо объясниться с Мусей сегодня же. Стало вдруг тревожно и весело. Вспомнилось, как в детстве с товарищами решали крупные споры, бросая вверх палку. Делали это серьезно, в полном молчании. Палка вертелась в воздухе и падала стайком или плашмя. Тык или ляп.
2: Красиво.
1: Тык или ляп. 54 минуты. До 2 часов оставалось 6 минут. Вероятность небольшая. Лучше думать о другом. О чем бы это? Мусин муж плавает на танкере «Дербент». Тот «Дербент» недавно наделал много шума, ему принадлежала идея стахановского рейса.
2: Ну, это актуальные смотрите, вещи,
1: как,
2: да.
1: Смотрите, как в сухие или влажные зубы вплетается элегантно стахановское движение. Да, понимаете, подкрадываются прямо через вот его.
2: Мастерски.
1: Молодец автор. Этот, да, стахановского рейса. И он первым ее осуществил. Но он соревнуется с другим танкером. А Гамали тоже крепкий коллектив. И еще совсем неизвестно, кто возьмет первенство. Утром с Дербента была радиограмма. Ведет на буксире какое-то судно с испорченной машиной. Муся видела радиограмму и хоть бы слово. А вчера был шторм. Никогда не упоминает о муже. И один раз, это было в день стахановской победы Дербента, не пошла его встречать на пристань. Танкеры стоят в порту не более 3 часов. Так и отвыкли друг от друга. Понимаешь?
2: Угу.
1: Это бывает. Интересно, какой он судовой механик? Его фамилия, кажется, Власову. Нет, Басову. Вероятно, не молодой и молчаливый, как все судовые механики. А Мусенька любит смеяться.
2: Очень хорошая.
1: Закрутилась, а?
2: Закрутилась.
1: Закрутилась, будь здоров, дорогие товарищи.
3: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. «Бал кукол Краснодар». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Бал кукол Краснодар» с 22 по 24 мая. Краевой выставочный зал изобразительных искусств «Рашпилевская, 32». Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
7: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30 с новостями в студии Лора Стадницкая. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 217 украинских беспилотников над 18 российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны. А БПЛА сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославскими областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом. Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали, что в районе села Нижнее Березово 2 Шебекинского округа дрон ВСУ ночью атаковал автомобиль. Пострадал мужчина. Он госпитализирован с многочисленными ранениями в тяжелом состоянии. Машина повреждена. На подлете к Ярославлю отражена атака украинских ВПЛА. Движение автотранспорта из города в сторону Москвы, ранее перекрытое из-за атаки беспилотников, восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что 9 округов региона полностью обесточены из-за атаки украинских дронов. Расчет дронов «Зала» и «Ланцет» войска беспилотных систем группировки «Южная» уничтожил боевую машину противника «Град» на Константиновском направлении проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны. 122-миллиметровая РСЗО была обнаружена при помощи разведывательного БПЛА «Зала». Координаты немедленно передали в командный пункт. В результате применения баражирующего боеприпаса «Ланцет» реактивная система залпового огня была уничтожена. Россия не готовит эвакуации своих граждан с Кубы, сообщил «Известиям» посол нашей страны на острове Виктор Коронелли. Дипломат также отметил, что население острова активно готовится к эскалации на фоне угроз со стороны США. По его словам, в сложившейся ситуации кубинцы уделяют повышенное внимание учениям населения по линии Национального штаба гражданской обороны, которые проводятся регулярно. Напомню, 5 марта Дональд Трамп объявил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее президент США не раз утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны Вашингтона. Владимир Путин поздравил игроков, тренеров и болельщиков Ярославского хоккейного клуба «Локомотив» с победой в континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства отметил, что клуб на протяжении всего турнира демонстрировал яркую игру, командный дух и сумел одержать победу над сильными соперниками. Президент также поблагодарил болельщиков за поддержку команды в течение сезона. Напомню, минувшим вечером «Локомотив» на домашнем льду обыграл казанский «Акбарс» в гостях со счетом 4-1 в шестом матче финальной серии плей-офф и во второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина. Температура воды на российских морских курортах продолжает постепенно повышаться. В Сочи она уже составляет плюс 16 градусов, а самая теплая вода в Ейске плюс 19. Об этом сообщила ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. На курортах в районе Феодосии температура воды сейчас плюс 13, в Калининграде 14, в Алуште и Ялте 15, в Анапе 17, в Евпатории и Геленджике 18, уточнила Макарова. Эти и другие новости всегда доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, грозы, плюс 11-13 градусов. В Москве переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза и 27-29 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 91%.
2: Дорогие друзья, сегодня у нас праздничный эфир, и я очень рад, что право вскрыть микрофон спортивного обозревателя принадлежит сегодня Алексею Валерьевичу. Алексей Валерьевич, доброе утро.
3: Мы вскрыли новости спорта.
2: Как вам в нашей студии?
3: Приветствую.
2: Минуточку сейчас.
3: Приветствую, замечательно.
4: Вот, так работает.
2: Вот, пользуйтесь, пожалуйста, все для вас. Новости спорта.
5: «Локомотив» во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Ярославцы на выезде обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 в шестом матче финала континентальной хоккейной лиги и взял верх в серии 4-2. Дублем у железнодорожников отметился Егор Сурин, еще один гол у Максима Шалунова. У проигравших отличился Нейтан Тот и Никита Лямкин. Гол и результативный пас нападающего Череповецкой «Северстали» Адама Лишки помог сборной Словакии обыграть датчан со счетом 5-1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. В других поединках четверга швейцарцы взяли верх над британцами 4-1. Финны были сильнее латвийцев 7-1, а канадцы в овертайме сломили сопротивление норвежцев 6-5. Российский защитник Анахайм Дакс Павел Ментюков получил растяжение связок колена. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги. Ожидается, что 22-летний россиянин вернется в строй к тренировочному лагерю. Российская теннисистка Оксана Селихметьева будет представлять Испанию на международных турнирах. Об этом сообщает испанская пресса. 23-летняя уроженка Пензенской области занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Ухта пробилась в финал чемпионата России по мини-футболу. Клуб из республики Коми был сильнее норильского Никеля со счетом 5-4 в серии пенальти. В четвертом поединке полуфинала основное время встречи завершилось ничью 4-4. Ухта победила в серии 3-1 и за победу в первенстве поспорит с Тюменью. Первый поединок финала состоится 29 мая. Российский велогонщик Александр Власов финишировал 90.

0: культура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте Rox Motor. Телефон рекламной службы 495-105-5244. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, итак, у нас сегодня обкатка новой студии, да.
2: Не то слово.
1: Да, чувствую, вечером Владислав Александрович будет зачищать контакты.
2: Очищать.
1: Да, но сегодня 22 мая, видео из новой студии можете смотреть в моем канале «Макс». Он так и называется, Стиллавин, да. Так вот, друзья мои, сегодня день Святого Николая. Важный праздник, товарищи, с праздником. День основания Третьяковской галереи. Иногда, конечно, к произведениям, которые вывешиваются там, у нас возникают вопросы в настоящее время. Да, ну ладно. Сегодня день винегрета. Наш. Он
2: хороший,
1: наш. Слово не наше, и многие не знают, как оно правильно пишется. Но это наш винегрет, конечно. Владислав Александрович, вы, кстати, кладете туда кинзочку?
2: Да, да, кинза это отлично.
1: Неплохо. А, да, Всероссийский день индустрии бассейнов. Да, но, кстати говоря, накануне похолодания, потому что сегодня у нас последний день 30 с лишним, а потом будет долгое время плюс 13, хорошая погода начнется такая, с дождями.
2: Для работы, отлично.
1: Да, международный день биологического разнообразия, ну, когда есть такие, как вы, есть такие, как я. А день рождения тюбика для зубной пасты. Вот, понимаешь, помните историю нам Рустам Иванович рассказывал, что жулики-капиталисты, они спать не могут, все думают, как бы вот простой народ ошкурить.
2: Нет, продажу увеличить.
1: Да, и объявили премию, и нашелся один сволочуга, который говорит,
2: решение.
1: Давайте дырку сделаем,
2: да,
1: больше
2: шире.
1: В тюбике, да, чтобы они сразу выдавливали полтюбика.
2: Гениально.
1: Всемирный день городских фермеров, вот говорят, выращивают микрозелень. Знаете, это вот бобы там всякие, маленькие, зелененькие, пророщенные.
2: Вот микрозелень не понимаю. Кинзу понимаю, микрозелень.
1: Если добавить ее куда-нибудь, то она проглатывается.
2: Ну, если что-то посыпать большое и вкусное.
1: Да. Международный день «Будь собой», понимаю. День суши и роллов. Кстати, на этой неделе пришла новость, что суши, вот эти вот, ну, японские, вызывают еще большую зависимость, чем сахар у человека.
2: Да.
1: Международный день «Гота». Готы.
2: Это мрачные люди.
1: Ну, они снаружи мрачные.
2: Закаленные ведьмами.
1: Снаружи мрачные. Ну, зумеры не слишком от них оптимизмом внешним отличаются. Одеты по-другому. День частной винокурни, день богатырского посвиста. Посвиста, да. И сегодня Никола Вешний, праздник, естественно, в честь Николая Чудотворца. Дважды в году, вы помните, да, есть Вешний, есть Зимний, 22 мая сегодня и 19 декабря. С Николой крестьянская жизнь постепенно шла в гору. То есть улучшалось качество жизни, понимаете? То есть
2: Устанавливалась
1: теплая погода, коровы и козы давали побольше молока, да, и, соответственно, до Николы крепись... А с Николы живи, не тужись.
2: О, гениально.
1: Хорошо.
0: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
1: А ну что же, у англичан началась полоса невезения в этот день, в 1455 году, потому что состоялась первая битва... в войне Алой и Белой Розы, в которой они переколошматили всю элиту, и пришлось призывать немцев.
2: Тут спрашивают, где видеотрансляция. Товарищи, видеотрансляция у Сергея в канале.
1: Там есть нарезка.
2: Да.
1: Нарезка.
2: Разрешенно.
1: Кушайте. Да, в 1712 году Петром I основан Тульский оружейный завод. Мы тульским оружейникам шлем наш горячий привет, конечно. Изобретатель английский Уильям Стюрджен родился в 1783. Я не знаю, как они говорят эти слова. Специального образования не имел, понимаете, да? В детстве хотел делать сапожки.
2: Бывает.
1: Ну, женщина.
2: Скорняк или как-то.
1: Ну, скорняк это который
2: другое,
1: обшивает
2: другое.
1: Женщину шкурками. Шкурками, да-да-да. В 42 года создал свой первый электромагнит, которым он стал поднимать груз. Понимаете,
2: молодец.
1: Да? Кран с электромагнитом. В 1785 году в Москве прошла закладка дома Пашкова, который рядом вот с Кремлем находится, такой серого цвета. Ныне Российская государственная библиотека. Говорят, что насыщен масонскими

0: символами.
1: Ничего себе.
0: Да, да. Ну, это так говорят те, которые, может быть, в теме.
1: Те, кто боятся.
0: Не знаю, да, те боятся. Ну что, немножко музыки, товарищи. В 1813-м Рихард Вагнер, немецкий композитор, мистик и идеологически окрашенный антисемит.
1: Давайте послушаем, как звучит окрашенный.
0: Окрашенный.
1: Ну, талантлив был, конечно.
0: Не, ну на пустом месте, конечно, невозможно так сгущать. Да? Да. Такой саспенс, как мы говорим, мы кинематографисты.
1: Гениальный был.
0: Ну что, антисемит... Что, нет, нет, давайте мы про антисемитов все-таки не давай, надо говорить. Не давай. Надо путать гениальность и антисемитизм.
1: Мы не путаем, не это надо, разные
0: да.
1: вещи.
0: Чего говорим-то?
1: Это называется в одном флаконе.
0: Да, искусство, которое невозможно отличить от мазни животных. Сейчас, вы знаете, не только слоны своими хоботами машут.
1: Да, да, все машут.
0: Да, хоботами
1: а
0: своими.
1: А некоторые даже и подмахивают.
0: Ага, вот именно, хвостами. Да, так сказать, вообще не должно рассматриваться как искусство. Мазня. Понимаете, да? Mm-hmm. И ребенка, и друга мы любим лишь в том случае, если мы вообще умеем любить. А этому мужчина учится у женщины. Mm-hmm. Как давно это было, друзья мои, да? Любить. Какие слова-то редкие.
1: Архаичные, да?
0: Mm-hmm. Сейчас только отношения слышу строить. С тех пор, как завелись у нас знатоки искусства, само искусство пошло к черту.
1: Вот это правда.
0: Слушайте,
1: это правда.
0: И это было еще в 19 веке. Представляете, вот а мы... что мы хотим сейчас? Ну, что мы хотим? Ну, где мы хотим искусство?
1: Я вам потом видео покажу, это так. Для личного просмотра.
0: Ага.
1: Про
0: да, обязательно.
1: Про
0: обязательно. А, изобретатель-самоучка, вот, изобретатели пошли кучно. А лауреат двух демидовских премий, ну, это предтеча ленинских, государственных, сталинских премий, да, в Российской империи. Павел Алексеевич Зарубин, 200, не тот Зарубин, который с камерой
1: хорошо
0: подходит к первым лицам. Кстати, его... Да.
1: Не тот, мы поняли.
0: Не тот. Павел Алексеевич Зарубин, да, 210 лет со дня рождения. Так вот, придумал, например, планиметр для измерения площади.
1: Молодец.
0: В том числе красный. Угу. Прибор для измерения глубины моря. Представляешь, пожарный насос, водоподъемник, чтобы его наверх, да, воду закачивать, да?
1: Угу.
0: Ну и что у нас еще интересного? Кстати, демидовскую премию вроде бы в 92-м году возобновили. Но что-то про нее не слыхать в последнее время. А в этот день, в 1849-м, Авраам Линкольн получил патент за номером 6469 на конструкцию плавучего сухого дока. Но это до сих пор единственный американский президент, который хоть что-то придумал полезного.
1: Угу.
0: Говорят, сейчас Трамп очень активно играет на бирже. Специально это делает заявление, чтобы
1: да.
0: там поднялось, опустилось.
1: Угу.
0: Да. А вот это он умеет. В 1859-м Артур Конан Дойл, без мягкого знака надо произносить-то фамилию, английский писатель, ну, конечно, Шерлок Холмс, но
1: да.
0: не только. Да, была у него жена, вот, Луиза, которую он знал, звал Туйо.
1: Туйо, красиво.
0: Угу, Туйо, почему?
1: Туйо-моё.
0: Ага, да, да. Она увлекалась спиритизмом, и он увлекался.
1: Ничего себе.
0: Спиритизмом, конечно. Цитат следующий. «Мужчина, как бы скверно он ни поступил с женщиной, никогда не верит, что ее любовь окончательно для него потеряна».
1: Угу.
0: Или «женщины, которые не просят ничего взамен, непременно получают взамен все».
1: Все.
0: Да, да, так что
1: правда.
0: Бойтесь этих молчуней. Да. А в 1879-м, ну что, Иудушка родился, Симон Васильевич Петлюра. Он в 26-м году, кстати, 25 мая, то есть вот столетие будем отмечать, 25 числа, в Париже застрелил его Самуил Шварцбурт, уроженец города Измаил, потому что что делал Петлюра? Бил всех.
1: Да,
0: да, да, да, да, да. И белых наших бил, и красных бил, всех бил. А, так вот, цитата какая: талант не вмырая.
1: Это он про себя, видимо, да?
0: Да, да, да, да, талант. Ага.
1: Хорошо.
0: Так, еще что. В 1888-м высочайший утвержден устав акционерного общества «Верхние торговые ряды» в Москве. Сегодня это ГУМ, главный универмаг в Москве. Есть, товарищи, ЦУМ, есть ГУМ. Владислав Александрович, к вам вопрос как к знатоку. Где дороже?
1: Да везде сейчас дорого.
0: Везде дорого, конечно. Мартынов Леонид Николаевич, поэт, родился в 1905 году. В 1932 году его взяли за контрреволюционную пропаганду.
1: Угу.
0: Да? Ну и вот такая вот история, да. Цитата следующая, вернее, стихи. «Я опять тебя обидел, понимаю, сознаю. Я опять тебя обидел за доверчивость твою».
1: Ну, складно, хорошо, да.
0: Складно, но как-то к подкаблучествам немножко, да? Да, попахивает, да. Вот. Или, например, «выросли на стеклах снежные цветы. К где мой полушубок? Спрашиваешь ты. О, видите, вы наизусть уже знаете стихи, правильно? Да.
1: Идеально.
0: Ну вот видишь, подкаблучник, точно. Лоуренс Оливье, замечательный английский актер, в 1907 году, и лорд к тому же.
1: Ничего себе.
0: Оказывается, и лордом не за...
1: можно играть
0: не зазорно,
1: в кино.
0: Да. Более 120 театральных, потом 58 киноролей. Говорил следующее. Раньше событием, которого ждали, была новая книга, новая опера. А теперь новая модель автомобиля. Ну, поменяем на новую модель смартфона. Актерство мазохистское, то есть самоистязательная форма эксгибиционизма. Это не занятие для взрослого человека, сказал лорд. Спасибо ему.
1: Актер.
0: Друзья мои, очень важный день в истории всего человечества, и очень приятно, что связано оно с Россией, потому что в 1911 году первым в мире телевизионное изображение получил на экране сконструированного им же катодного кинескопа наш ученый русский Борис Львович Розинг.
1: Да, телевидение – наше изобретение.
0: Перешлем ему большой привет телевидению. Да. Ну и, наконец, о хорошем. В 1913 году Никита Владимирович Богословский, композитор. И, конечно, и «Темная ночь», и «Любимый город», а, Владислав Александрович?
1: «Темная ночь», вот она есть у нас.
2: «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают».
0: Да. В 14 году Николай Федорович Макаров, оружейный конструктор, создатель известного пистолета Макарова, я много раз интересовался у специалистов.
1: Для
0: почему
1: ближнего
0: там,
1: боя.
0: Почему пули круглые?
1: Ну, чтоб не так
0: а
1: больно
0: чтобы
1: было.
0: Нет, во-первых, это значит, для милиционеров же, в первую очередь, пистолет, да? Чтобы не так больно, а чтобы до суда дожил.
1: Ну, это тоже юмористический, мне кажется, версия.
0: Не, ну, была задача, понимаешь, остановить преступника.
1: Ну, да,
0: тогда
1: да.
0: еще не умели делать такую резину, такую плотную, чтобы резиновые пули шарашить.
1: Нет, дубинок, кстати, не было в
0: и
1: милиции.
0: Дубинок было, да-да-да. Ну, они появились в 80-е
1: ну, попозже,
0: уже.
1: Да-да-да.
0: В 20-м году Николай Григорьевич Гринько, замечательный киноактер, да, и «Солярис», и «Папа Карло», да, и да, «Профессор да. Громов в электронике», и в «Сталкере», ну... Да, а очень обижался, что его из-за малорусского акцента дублируют.
1: Дублировали.
0: Очень обижался. Говорит, тебе что, не нравится мой голос? Ну тогда что ты меня берешь на фильм, правильно?
1: Лицо
0: что ты
1: интеллигентное.
0: Издеваешь? Лицо интеллигентное, а голос нет, что получается?
1: Выходит, что так.
0: А как-то может человек раздвоиться сам себе? Непонятно. В 24-м Шарль Азнавур, ну на самом деле Азнавурян. Да.
1: Есть
0: и не Шарль, а Варенак. Вот и все. Какой высокий голос, как у мальчика.
1: Это Мирей.
0: А, Мирей.
1: Это из Тегерана. Он попозже подойдет, да.
0: Что говорил товарищ Азнавур? Если слабый пол сильнее, то лишь потому, что слабый пол испытывает слишком большую слабость к слабому.
1: Хорошо. Хорошо сказано.
0: Мой любимый певец – я. А что тянуть?
1: А что стесняться? Вот
0: да. Вот. Ну и, наконец, ровно 100 лет назад в Италии Муссолини запретил проведение конкурсов красоты, назвав подобные мероприятия аморальными.
1: Ну, в принципе, не поспорить.
0: Давайте скажем так. И у диктатора бывают правильные решения, правильно?
1: Это просветление, да?
0: Не про... Фу на вас.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В области завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. Межведомственные комиссии уже приняли к работе 133 лагеря. Всего этим летом в регионе смогут отдохнуть более 41 тысячи школьников. Как сообщили в Министерстве образования региона, подготовка к началу кампании идет в плановом режиме. Ведется ежедневный мониторинг. Комиссия оценивает готовность инфраструктуры, соблюдение пожарных и антитеррористических норм, материально-техническую базу, кадровый состав и планы работы с детьми. Обработка от клещей будет проведена в каждом лагере не менее чем за 5 дней до начала смены. Вологодские школы сократили продолжительность уроков из-за аномальной жары. Некоторые учебные заведения приняли такое решение на период с 20 по 22 мая. Кроме того, детям разрешили временно отказаться от школьной формы и приходить в более легкой одежде. В то же время стандартное расписание сохраняется в 10 школах, где, по данным городской администрации, температура в кабинетах не поднимается выше плюс 24 градусов. Ожидается, что похолодание в области начнется в ближайшие дни. Больше 4500 флагжан пострадали от присасывания клещей с начала сезона. Статистику озвучили в региональном Роспотребнадзоре. По данным на 18 мая, лабораторно подтверждены два случая заболеваний. У одного пострадавшего клещевой вирусный энцефалит, еще один человек заразился боррелиозом. Специалисты рекомендуют соблюдать строгие меры предосторожности при выездах на природу. Одежда должна быть светлых тонов и плотно прилегать к телу. Обязательно использовать головной убор, применять репелленты, каждые 2 часа проводить само- и взаимоосмотры. А при обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Бесплатная книжная ярмарка пройдет в Вологде. Любители литературы ждут в областной библиотеке в субботу 23 мая. Каждый желающий может оставить на ярмарке прочитанные книги из домашней библиотеки, а также безвозмездно взять то, что его заинтересовало. На ярмарке будет широко представлена отечественная и зарубежная литература разных жанров, а также научные и популярные издания. Мероприятие пройдет с 10 до 15.00. Концерт «Дирижерские дебюты» вновь пройдет в Вологде. В областной библиотеке выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, студенты и выпускники областного колледжа искусств. В программе хоровая музыка русских и зарубежных композиторов, а также популярные советские песни и обработки русских народных песен. Мероприятие пройдет сегодня в конференц-зале Вологодской областной библиотеки. Начало 18.00, вход свободный. День усадебного парка пройдет в Вологодском округе. Гостей ждут в усадьбе «Спасское Куркино» 23 мая. Организаторы готовят костюмированное представление, выступление студии исторического танца и спектакль Вологодского камерного театра. Кроме того, гости смогут принять участие в мастер-классах, прогуляться по старинному парку и пройти по залам особняка. Праздник пройдет в селе Куркино. Начало программы в полдень. Вход на территорию усадьбы свободный.
3: Года на маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер южный 7 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 28, в Вологде плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет зенитного ракетного комплекса группировки войск «Восток» отразил массированную атаку беспилотной авиации украинских формирований в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Там же, в Запорожской области, разведывательный расчет БПЛА обнаружил боевую машину РСЗО «Град» украинских формирований. Координаты цели передали расчету баражирующего боеприпаса «Ланцет», и тот точным ударом уничтожил систему. Также операторы раскрыли позиции ствольной артиллерии, полевые склады с боеприпасами противника и уничтожили ударами дронов. Дежурные средства ПВО этой ночью сбили 217 украинских беспилотников над 18 российскими регионами, заявили в Минобороны. А ранее в оперштабе Белгородской области рассказали, что в районе села Нижнее Березово 2 Шебекинского округа дрон ВСУ ночью атаковал автомобиль. Пострадал мужчина, он госпитализирован с многочисленными ранениями в тяжелом состоянии. Машина повреждена. На подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА. Движение автотранспорта из города в сторону Москвы, ранее перекрыто из-за атаки беспилотников, восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В свою очередь, глава Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что 9 округов региона полностью обесточены из-за атаки украинских дронов. Москва подразумевает под духом Анкориджа сложившуюся между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом атмосферу доверия, позволившую согласовать базовые контуры урегулирования на Украине в ходе саммита на Аляске. Об этом сообщил замглавы МИДа России Сергей Рябков в интервью «Ведомостям». По его оценке, российская сторона не видит оснований утверждать, что диалог с Вашингтоном затухает. Вместе с тем, его успешность напрямую зависит от политической воли обеих сторон, подчеркнул Рябков. В Москве считают приемлемым вариант взаимоуважительного сосуществования России и США. Вместе с тем, Россия готова и к другим развитиям событий, отметил представитель МИДа. Рябков напомнил, что Соединенные Штаты продолжают проводить санкционную политику в отношении партнеров России, запрещая им покупать доступные энергоносители и пресекая возможность сотрудничества. При этом американский бизнес по-прежнему сохраняет интерес к присутствию на российском рынке. Москва также будет добиваться скорейшего возврата конфискованной в Штатах российской дипсобственности, пока Вашингтон завел в тупик переговоры по этой теме, отметил замминистра. Сообщение последних минут. Крупное ДТП произошло сегодня в Челябинской области. Погиб водитель автобуса. Пассажиры госпитализированы с травмами. Как сообщил только что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в попавшем в аварию автобусе ехала пермская баскетбольная команда. О других подробностях случившегося пока не сообщается. Пауэрбанк загорелся у девушки в лифте в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в региональном главке МЧС. ЧП произошло в жилом комплексе на улице Крылова. На распространенных в соцсетях и СМИ кадрах видно, как девушка заходит в лифт и после закрытия дверей из сумки начинает валить дым, а затем загорается пламя. Пассажирка бросила сумку на пол, а кабину затянула дымом. В итоге все обошлось, помощи девушке не потребовалось. Чтобы избежать таких ситуаций, в МЧС посоветовали покупать только сертифицированные портативные аккумуляторы, не допуская их перегрева и механических повреждений. В московском регионе сегодня последний день аномального зноя. Днем воздух прогреется до 30 градусов. Однако уже вечером Москвы и Подмосковья придет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Местами пройдет град, а на севере области может сформироваться смерч.
2: Пятница в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла, но уже обойдется без рекордов. Синоптическая ситуация обусловится западной периферией погожего антициклона, а в период с 21 до 23 часов прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области в первой половине дня ожидается переменная облачность без осадков. К 15 часам воздух успеет прогреться до аномальных плюс 27, плюс 30, но эта летняя тишина будет обманчивой. Дело в том, что к вечеру с северо-запада, словно чернильное пятно, пожирающее безмятежно голубое небо, начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 км. километров, небо начнет свой величественный спектакль, и по нему, как кровеносные сосуды, станут разбегаться слепящие прожилки молнии. Канонады прогремят раскат грома. Рваный ветер южных румбов с разворотом на западную четверть, словно невидимый великан и авангард бури, усиливаясь порывах до штормовых 15-20 метров в секунду, заставит деревья кланяться в пояс, хрустом ломает ветки деревьев. Ну и к северу от мегаполиса это север Подмосковья, юго-восток Тверской, запад Ярославской области, а также на Вологодщине местами может сформироваться смерч. Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет, как из ведра, на каждый квадратный метр московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды. Ну и, соответственно, горохом забарабанит мозаичный град диаметром до 3-5 миллиметров.
1: По словам Шкафца, такие опасные погодные явления станут предвестниками грядущего похолодания в московском регионе. В начале следующей недели ожидается полярное вторжение. Столбики термометров в Москве и области покажут не выше плюс 15 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобуса, сейчас в столице плюс 18 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 91%, в городе Штиль пока без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, прогремят грозы, термометры покажут плюс 11-13 градусов.
0: Программы. Официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг» Тяньцзинь. «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор». Телефон рекламной службы 495-105-5244. Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, у нас сегодня большой праздник. У нас новая студия, но мы вам ее не покажем.
2: Здорово. Есть ради чего делать ремонт.
1: Нет, вы можете посмотреть. У меня в Макс-канале Стиллавин есть видео подробное. Там есть и Владислав Саныч, и книги, и художественные портреты, и награды. Представляете?
2: Награды настоящие.
1: Награды настоящие. А что, книги не настоящие?
2: Книги не настоящие.
1: Да, ну бросьте.
2: Настоящие будут вечером, Сергей Валерьевич.
1: Хорошо. А во Владивостоке как погода? У нас последний день 30 градусов жары, а дальше отдыхаем от лета.
2: Во Владивостоке холодрыга.
1: Так.
2: Плюс 12.
1: Вот нам бы такую погоду сейчас очень бы хотелось.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Владивосток. Ну что, начнем с места в карьер. Во Владивостоке открываются полицейские классы в 4 школах. А надо работать с молодежью.
2: Здорово.
1: Слушай,
2: давно
1: когда
2: пора.
1: Они невоспитанные, происходит следующее. Пьяный, голый мужчина бегал и нападал на людей возле торгового центра. Бил мраморной плиткой по голове. То есть плитка была крепче, чем голову.
2: К счастью.
1: Знаешь, голый, пьяный, с плиткой.
2: Отвратительно.
1: Вроде кафельщик, нет? Владивостокчанка своровала брендовые часы петербурженки в Пулково.
2: Ну зачем ей часы? А, на продажу.
1: Ну там надо же класть их в этот, ну, для досмотра, да, зачем-то. Да, да. Да, смотрит, а не выезжают.
2: Подрезала.
1: Не выезжают. Да. Да, не выезжают. 38 лет, да. Ну и, так сказать, товарищи, присмотримся. Крысы разносят по Владивостоку вирус, который называется Владивосток. Представляете?
2: Ужас.
1: Одноименно. И знают об этом, зараза. Да, да, да, да, да. Так что все на борьбу с Владивостоком.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Ну что же, праздник большой. Также в Уфе открыли улицу имени Жириновского. Улица длиной 800 метров.
2: Это серьезно.
1: Да, хорошо. Глава пензенского Минздрава покушал в детской больнице после замечания Валентины Ивановны Матвиенко о том, что там в пензенских больницах кормят баландой, которую не хочется
2: так,
1: есть.
2: Так,
1: смотри,
2: так.
1: Пошел, видимо, в контры, что ли, с Валентиной Ивановной. Вячеслав Космачев. Попробовал,
2: ну, говорит, тоже
1: и отметил, что, значит, общение с родителями подтвердило, качество питания их устраивает. Кто в этом споре прав?
2: Мы
1: знаем, а вот товарищ, минуточку, да. Товарищ Космачев, да, вот была у него фамилия, да. Да. Синоптик Шувалов заявил, что русская зима будет снежной, но она съежится,
2: очень хорошо.
1: Укоротится. Омбудсмен обратилась, наш новый омбудсмен, Ян Ландратова, да, обратился в МВД России за угрозу депортации блогера Черкашина. Паренек приехал к нам, русский паренек приехал из Казахстана, снимал видео о том, как здорово устроиться на работу на завод. А его начали щемить по каким-то формальным признакам. Надо защитить, товарищ, он наш. Назвали среднюю цену выпускного 11-классника. Ну, фраза построена криво, да? Что за человека деньги берут? Нет же, за выпускной вечер. 45 тысяч рублей. Слышишь,
2: это называется дерут.
1: Нормально. А в России отложили введение платы за VPN-трафик. Спасибо.
2: Хорошо.
1: Большое, да. А врач Русакова объяснила, что в жару надо есть абрикосы и шпинат, и будет легче.
2: Хорошо.
1: Кинокритик Шнейдеров заявил о том, что наш зритель не хочет смотреть российское кино. Оно им не интересно. Да, не хотят. Вот видите. Стало известно, где чаще всего спят коты. 48% жителей России заявили, что их кот спит у них на голове,
2: да-да-да, они лезут.
1: На шее, да, или да, просто да. На подушке, сдвигая хозяина куда-нибудь есть в другое такая, место.
2: Да.
1: Отлезь, говорит, да. Гражданам объяснили, как пить чай с максимальной пользой. 2 чашки чая средней крепости полезно. 2. Более 50% опрошенных наших граждан стали больше тратить денег на друзей.
2: Это печально.
1: На друзей? А как можно потратить деньги на друга, Владислав Александрович?
2: Я вам сейчас покажу.
1: Разлить?
2: Как? Да.
1: Что за траты такие? Граждане назвали идеальную сумму подарка на свадьбу 20-ку. 20 тысяч ждут от каждого, то есть пригласят миллион человек и ждут от них, да. Назван главные хиты дискотек нулевых и 90-х годов. Ну что, певица Света, ты не мой, помните? Тоска зеленая, да. Что касается 90-х годов, еще хуже. Угонщица, Хали-Гали, Паратрупер и Американ Бой, уеду с тобой. Понятно. Да, как вспомню, так вздрогну. Врач Киндарова объяснила, о чем говорит сильная или слабая реакция на щекотку. То есть подходит к вам человек и начинает вас щекотать. Если не щекотно, а он щекотит на так, «Будь здоров», так. Это у вас нейропатия.
2: А, вы псих.
1: Посмотрите, пожалуйста, что такое нейропатия. Да-да-да. В России в ПНИПу создали хирургическую нитку с регулируемым сроком рассасывания. То есть лежишь на столе хирургическом, а тебе говорят, ну, у этого рассосется через месяц, а у того через два. Мы так и настроили, да. Юрист Жорин заявил, что мужчина имеет право в жару ходить по улице с голым торсом, если ведет себя не вызывающе при этом.
2: Нейропатия, Сергей Валерьевич, да? Повреждение или сбой в работе нервов, при котором нарушается обмен сигналами между мозгом и остальным телом. Начинаешь дрыгаться.
1: Как последствия какое?
2: Ну, неприятно всем окружающим.
1: А остальным? Да. Ну, тебе-то хорошо. В России начнут ставить электросамокаты на учет с 28-го года. Ну, как это по-нашему, правда? Самокаты продаются уже сколько? Лет 10? А на учет их будут ставить еще через 3. Врач Ефимова рассказала, какой чай полезнее. Говорит, с точки зрения здоровья никакой разницы между зеленым и черным нет. Хорошо. Она все время говорит, зеленый надо пить, да? Mm-hmm. Стилист Скороходова объяснила, что сандалеты с носками, которые любят носить наши мужчины, чтобы ноги не пачкались. Через дырки засасывает туда пыль. Mm-hmm. Могут быть трендовым дополнением образа. Но все остальное должно быть тоже такое же уродское. Шаляпин раскрыл свой ритуал для привлечения денег, Прохор. Использует денежную жабу. Москвичам нужно в среднем 5 месяцев, чтобы найти новую работу. 5 месяцев. Саш, 5 месяцев отдыха. Невролог Батюшка. Это мужчина или женщина? Ангелина Батюшка.
2: Ангелина, очень красивая.
1: Еще и женщина. Да. Говорит, что вот к усталости после сна приводит фактор неправильно подобранной подушки.
2: Да, подушка — это
1: я
2: важно.
1: Я тут как-то был
2: важно.
1: В командировке вот в очередной. Угу. Позвонил администратору, говорю, скажите, пожалуйста, а у вас есть бар подушек?
2: Так.
1: Там воцарилось молчание секунды на две. И я понял, что его нет. И, наконец, в России появится с 1 июня новый ГОСТ на унитазы. Унитазы станут гибче. Раньше унитаз должен был быть... Нет, гибче в смысле стандарта. Смотрите, раньше унитаз должен быть высотой 40 сантиметров ровно.
2: Минимум.
1: Нет, ровно.
2: А, хорошо.
1: А теперь можно от 38 до 42.
2: То есть унитаз стал плавающий.
1: Плавающий, да.
2: Ну, вот поняли, без чего.
1: Да. Ну что, товарищи мужчины, позор. Женщины рассказали, что они от вас получают в подарок. И это сенсация.
2: Ну, что получают?
1: Вообще, подарки получают от мужчин 58% женщин.
2: Это
1: хорошо, но многовато.
2: Легкий перебор. Так.
1: А теперь самое главное. 29% женщин признались, что их мужчина, постоянный, воспринимает шаурму и роллы полноценным подарком женщине.
2: Очень хорошо.
1: А они, значит, не воспринимают. Так научитесь воспринимать, да. Ну, на первом месте, понятно, цветочки. А что цветочки? Они завянут и выбросят.
2: Ну, это романтично.
1: Да. На втором месте смартфоны, ноутбуки. Ну, это материализм. Угу. Сумки какие-то там. Не, вот шавуха, это хорошо. Учительница биологии в США продолжается на Западе. Вот эта эпидемия педофилии женской, учительской. Развратила, 25-летняя училка биологии, развратила 6 школьников.
2: Размахнулась.
1: Шестерня.
2: Ужас.
1: Представляешь?
2: Да.
1: Ужас. Стилист Лисовец назвал прозрачные акценты трендом года. Прозрачным, говорит, может что угодно. Юбка, брюки, даже сумка.
2: Даже шорты.
1: Даже сумка, да. А психолог Чапалов объяснил, почему наращенные ресницы перестали быть трендом. А ресницы потеряли статусность. Раньше они олицетворяли...
2: Да, слава богу, это ужасно.
1: Почему? Вам не нравится?
2: Ну вот когда они торчат, когда они касаются вас,
1: Вот, ну, а зачем вы так близко подходите?
2: Нет, они метр длиной.
1: Да-да-да, я понимаю. Такая чувствительная, да, кожа. Звезду сериала турецкого «Дживилек» из клюквенного щербета задержали с наркотой. Слушай, они там все с наркотой. Представляешь?
2: Искусство.
1: Да, вот именно. А наши смотрят, нравится им. А наши граждане, оказывается, смотрите, какая история. Вот про шаверму почитали, подарки. Еще одна хорошая новость такая же. Женщины наши финансируют совместные путешествия чаще, чем мужчины.
2: Это
1: мужчины
2: хорошо.
1: Перестали оплачивать путешествия для своих женщин.
2: Это очень хорошо.
1: Потому что ехать туда, куда они хотят, мы не желаем. Помните, была статистика? Мужчины наши хотят ехать в Китай и в Японию, так? А женщины на море.
2: То есть наоборот.
1: Вот если ты хочешь, чтобы с тобой поехал еще и уважаемый человек, надо постараться, да, правильно?
2: Да.
1: Платье миди, ну, средней длины, с кружевом стало самым модным у женщин-зумер.
2: Хорошо.
1: Зумеров, да. 103-летняя женщина поделилась 5 секретами долголетия. Нас интересует только один секрет. Азартные игры.
2: Ничего себе.
1: Да. Ну и, наконец, критик Сережа Соседов прокомментировал новый альбом Ольги Бузовой.
2: У нее альбом вышел.
1: Нет
2: хорошо.
1: Ничего виртуозного. Сережа, она что, виртуоз, что ли?
2: Конечно, у нее другая
1: что
2: задача.
1: Что ты ждешь
2: Сережа.
1: От нее, Сережа?
0: Новости капитализма.
1: А, друзья, оказывается, привычка отоспаться снижает риск ранней смерти. Отсыпайтесь.
2: Да, спите.
1: Да, отсыпайтесь, да. А в Британии мужчина пострадал из-за приема средства от облысения. У него уменьшился этот самый, как
2: ничего
1: его?
2: Себе.
1: Да, маячок. Да, значит, коровы могут распознавать людей по лицам.
2: Хорошо.
1: По лицам.
2: Хорошо.
1: Да, да, да. Мужчина увидел в коме Иисуса. Британец не смог найти шлем. Чтобы сесть за руль мотоцикла. Но все равно сел. То есть, да, и, соответственно, долбанулся. Говорит, ростом 180 сантиметров. А шлем не нашел.
2: Да.
1: Шлем нашел. Предки человека ходили на костяшках пальцев.
2: На костяшках?
1: На костяшках, да. А ученые впервые создали лекарство, обещающее, обращающее в пять старение кожи. Сам старый, а кожа юная.
2: Хорошо,
1: да-да-да. Дальше. В Европе побит рекорд по заболеваемости венерическими заболеваниями. На 300% больше, чем в 2014 году, представляете?
2: Ну, такой себе рекорд.
1: Ужас, да. Витамин С снижает риск образования канцерогенов в желудке, товарищи. Да. Развенчали популярный миф о пользе кальция. Добавки с витамином D и кальцием почти не помогают укреплять кости. Зря деньги дерут.
2: Понятно.
1: Дерут деньги с нас с вами, конечно. Самый эффективный вид спорта для достижения долголетия – теннис. И дорого. И красиво, да? А вы видели теннисные платья у женщин?
2: Да, они классные.
1: Мне даже играть не хочется, просто хочется.
2: Это надо смотреть.
1: Да-да-да. Ну и, наконец, Кристофер Нолан признался, что никогда не пользовался электронной почтой. Вы представляете, у него нет смартфона. И электронной почты никогда нет, да. Вот он готовит новую картину, знаете про что? «Одиссея».
2: Так.
1: Там Мэтт Дэймон.
2: Кончаловский же уже снял «Одиссею», зачем переснимать? Она хорошая.
1: Наступает на пятки нашим.
2: Наступает,
1: но наших не догонит.
2: Не догонит.
1: Наших не догонит. Наши! Ну вот новость года, да. В Самарской области к чему ведет, значит, равноправие? Значит, Владислав Александрович, ведь имеется такая пропаганда, что мужчина обязан помогать женщине убираться по дому.
2: Конечно, глупость, согласен.
1: Нет, наоборот, ребята, убирайтесь, иначе будет беда.
2: Нет, убирайтесь из дома или убирайтесь.
1: В Самарской области 46-летний мужчина на 4 года младше жены. Тоже своего рода ошибка. Так вот, отказался убираться дома. Получил утюгом.
2: Ну, естественно.
1: Утюгом получил. Да, ребята, аккуратней.
2: Да.
1: Пермский школьник, вот смотри, вот молодежь, пнул женщину в живот из-за замечания прекратить курить в автобусе.
2: Ужасно.
1: Когда женщина корчилась, это ничего смешного, корчилась на полу,
2: нет, ужасно,
1: и парню
2: ужасно.
1: Сказали другие, ты что делаешь? Он в нецензурной форме объяснил, что ему наплевать.
2: Просто животное, да.
1: Ну, животное, такого надо сразу брать. А вот смотрите, вот вы думаете, надо вот жить как, по совести или по справедливости?
2: Смотря от ситуации, Сергей Валерьевич.
1: А вот ситуация.
2: Давайте ситуацию.
1: На Камчатке 49-летняя женщина после застолья обнаружила, что ее муж уединился с подругой.
2: Бывает.
1: Взяла смартфон так. и переслала видео, как они там корячатся.
2: Беседуют.
1: Ее мужу.
2: Ай-яй-яй.
1: А теперь получила уголовный срок за смену, за съемку видео измены.
2: Оказывается, за неразрешенную съемку.
1: Нет, нет, пересылать было нельзя.
2: А снимать, снимать можно,
1: как
2: да?
1: Как судебное доказательство работает. А пересылать нельзя. Вот. Но ведь хочется поделиться. Ведь
2: конечно.
1: Нас соцсети приучают к тому, что снял, делись. Снял, делись, да. А вот страшная история. Вот молодежь у нас идет на подработку, в том числе в секс-шопы. В Москве мужчина пришел в секс-шоп и стал домогаться продавца мужчину.
2: Ай-яй-яй.
1: Стал приставать. Напрямую спрашивал, будет ли тот с ним вступать, и предлагал различные варианты. Я, честно говоря, не очень себе представляю различные варианты. Нет, различные не могу представить. Да. Ну и, наконец, ужас. В
2: Давай.
1: Челябинске медики скорой помощи спасли пенсионерку. Вообще-то они ехали на вызов к 35-летней девушке.
2: Угу. Но по дороге...
1: Приехав в квартиру, заглянув в нее, они там эту 35-летнюю не обнаружили, а застали 65-летнюю, которая им на голубом глазу рассказывала, что вот она сидит на диване, и ей плохо. Оказалось, вся квартира завалена фуфыриками из-под медицинского спирта, который та она употребляла несколько лет. И у нее начались галлюцинации, белая горячка. Ей привиделась женщина. Я вам рассказывал в эфире, как моему товарищу, пришедшему из армии, который тоже искал себя, привиделась корова, сидящая на краю его дивана.
2: Белочка в виде коровы.
1: Да, а тут человек, понимаете? Другое, да. В Петербурге наконец-то задержали банду мерзавцев, которые нападали в центре города на прохожих. Били людей.
2: Да,
1: такое
2: хорошо,
1: развлечение, да. Олег Газманов обвинил бывшего директора в пропаже 15 миллионов.
2: Ай-яй-яй.
1: А директор он ведь по деньгам, да?
2: Ну, конечно, он...
1: Подай, принеси,
2: кассир,
1: да, налик, да.
2: Да?
1: Угу. А, ну вот, и давайте, смотрите, новость года про идиота попозже. Сначала, как бывает, опять же. Гражданин сел в самолет в Сочи, летел из Сочи в Сургут. И представляешь, оказалось, что с ним на соседнем кресле летит бывшая жена.
2: Вот неудача, да?
1: Которую он ненавидел всей душой за то, что она поломала ему
2: чем
1: жизнь.
2: Чем закончилась история?
1: В суде он начал ругаться, его выявили, да, его выявили. Ну и, наконец, давай, чудило года.
2: Давайте.
1: На Урале в Екатеринбурге отправили под арест байкера. Позавчера байкер двигался по улице маршала Жукова и, поравнявшись с офицером полиции из мотопатруля ДПС, он ехал на мотоцикле, офицер, пнул его ногой.
2: Слушайте, какой...
1: Какой урод.
2: Какой,
1: и тупой.
2: Бычара какая.
1: Нет, и тупой, и урод.
2: Да, абсолютно.
1: И по делам его,
2: конечно,
1: представляешь? Да, да, причем он уронил офицера. Мерзавец.
2: Это неприемлемо.
1: Да, это неправильно, товарищи.
4: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
5: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
6: Категория 12+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: Телефон рекламной службы 495-105-52.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: А в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Расчет дронов «Зала» и «Ланцет» войск беспилотных систем группировки «Южная» уничтожила боевую машину противника «Град» на Константиновском направлении проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны. 122-миллиметровая РСЗО была обнаружена при помощи разведывательного БПЛА «Зала». Координаты немедленно передали в командный пункт. В результате применения абаражирующего боеприпаса «Ланцет» реактивная система залпового огня была уничтожена. Дежурные средства ПВО этой ночью сбили и подавили 217 украинских беспилотников над 18 российскими регионами, сообщили в Минобороны. Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали, что в районе села Нижнее Березово 2-й Шебекинского округа дрон ВСУ ночью атаковал автомобиль. Пострадал мужчина, он госпитализирован с многочисленными ранениями в тяжелом состоянии. Машина повреждена. На подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА. Движение автотранспорта из города в сторону Москвы было перекрыто. Сейчас оно восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что 9 округов региона полностью обесточены из-за атаки украинских дронов. Официальный представитель США впервые за несколько лет посетит Петербургский международный экономический форум. В этом году в северную столицу приедет глава Федеральной комиссии Соединенных Штатов по изящным искусствам Родни Мимс Кук, сообщил он сам РИА Новости. По словам специалиста, он планирует присутствовать на пленарном заседании, где должен выступить президент Владимир Путин. Кук возглавляет комиссию с января. Ранее он участвовал в реставрации Воскресенского собора Нового Иерусалимского монастыря. В качестве независимого эксперта выступал в посольстве России в Вашингтоне. Тони читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и в усадьбе Архангельская. Напомню, ПМФ 2026 пройдет с 3 по 6 июня. Деловая программа форума включает более 150 сессий. По факту крупного ДТП с участием баскетбольной команды в Челябинской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СКР. Ранее в областном МЧС рассказали, что «Газели» и микроавтобус столкнулись на трассе М5 «Урал» в Златоустовском городском округе. Погиб водитель автобуса, еще 5 человек получили травмы. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уточнил, что в автобусе находилась пермская баскетбольная команда «Бионорд». Пострадавшие игроки госпитализированы. Причины случившегося выясняются. Смерч может сформироваться сегодня на севере Подмосковья. В Москве ожидается мощный ливень с градом диаметром до 5 миллиметров, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, пятница в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла. В период с 21 часа до 23 часов через регион пройдет холодный атмосферный фронт. В Москве к 15 часам воздух успеет прогреться до аномальных плюс 28-30 градусов, но к вечеру северо-запада подойдут тучи высотой до 12 километров и начнется сильная гроза. На севере Подмосковья, юго-востоке Тверской, западе Ярославской области, а также на Вологодчине местами может сформироваться смерч. По словам синоптика, на каждый квадратный метр московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды. А пройдет мозаичный град диаметром до 3-5 миллиметров. Такие опасные явления, как предупредил Тишковец, станут предвестниками грядущего похолодания. Эти и другие новости всегда доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. В первой половине дня дождь, плюс 15-17 градусов, уточняют метеорологи. В Москве сейчас уже плюс 24, атмосферное давление 752 миллиметра, влажность воздуха 55%.
1: Новости спорта.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Гол российского нападающего Ивана Демидова помог Монреаль Канадиенс взять верх над Каролиной Харрикейнс со счетом 6-2 в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги у проигравших результативный пас у Андрея Свечникова. Ярославский «Локомотив» второй раз подряд стал обладателем хоккейного кубка Гагарина, обыграв в финальной серии «Казанский Акбарс». Подробности рассказывает Виталий Павлов.
1: 21 мая 2025 года «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина, а накануне проводил шестой матч серии против казанского «Акбарса» на выезде при счете 3-2 в серии в свою пользу. Первые минуты матча в четверг прошли в вязкой борьбе и почти без ворот, но «Акбарс» вдруг потерял концентрацию, а «Локомотив» моментально этим воспользовался. На пятой минуте отличился Егор Сурин. Игра оживилась, а казанцы могли сравнивать счет и даже должны были, но Илья Сафонов не сумел попасть по воротам из убойной позиции. И почти сразу после этого Сурин оформил дубль, удачно среагировав на отскок шайбы от вратаря «Акбарса» Тимура Белялова. Во втором периоде ярославцы стали действовать максимально аккуратно и четко по счету. Хозяева вроде бы прибавили, в том числе оказывали давление на пятак соперника, но Даниил Исаев просто забетонировал свои владения. Наконец, в третьем периоде Максим Шалунов реализовал выход 1-1 и, казалось, все решил 3-0. Но «Акбарс» снял вратаря и принялся атаковать. Нейтан Тот отыграл одну шайбу при численном перевесе, а Никита Лямкин – вторую. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли отреагировал тайм-аутом. И после этого ярославцы удержали победный счет 3-2 и забрали Кубок Гагарина во второй раз подряд. Вратарь команды Исаев признан самым ценным игроком плей-офф, а Хартли сразу объявил о завершении карьеры. Канадец – первый иностранный тренер в истории лиги, выигравший кубок дважды.
2: Нападающий казанского «Акбарса» Илья Сафонов может перебраться в клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнекс». Об этом сообщают североамериканские СМИ. Отмечается, что переговоры о контракте между канадской командой и российским форвардом могут скоро начаться. 24-летний Сафонов в минувшем сезоне за 88 встреч за казанцев забросил 18 шайб и отдал 24 результативных паса. Россиянки Елена Приданкина и Алина Корнеева вышли в основную сетку открытого чемпионата

0: 8-800-200-7244.
1: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.

0: музыкальная программа.
1: Владислав Александрович продолжает нас.
2: Немножко вас же нужно радовать.
1: Да. Здравствуйте, Владислав Александрович. Еще раз, у нас сегодня новая студия работает, друзья мои. Да. Как это все выглядит? Макс-канал Стилавин. Там
2: можете
1: все
2: полюбоваться.
1: Да, и на Владика тоже. Алексей Валерьевич, доброе утро еще раз.
0: Приветствую.
1: Да. Вы принесли таечку нашу, немножко припахали. Да, поэтому
2: к сожалению.
1: Мы потом узнаем, как она ГОС издала и стала дипломированным специалистом. Владислав Александрович, я вчера пробороздил немножко, как всегда ушло около часа, просто с головой ушел в новую музыку, так называемую. Слушайте, с ужасом отмечаю один простой и неприятный факт.
2: Ну-ка.
1: Среди стиля шансон, в котором я как рыба в воде, все больше и больше с каждой неделей песен, созданных ИИ.
2: Да, есть.
1: Причем ужас,
2: ужас
1: заключается в том, что голоса очень похожи, мужские, в частности, вот на те, что и тебе приходится использовать.
2: Да.
1: И что касается, что касается не людей, среди людей отвратительно, ничего такого нового, свежего, почти что не нашел, кроме одного специалиста. И к моей большой радости он спел песню без мата, потому что предыдущие его произведения, они были насыщены, к огромному сожалению, вот этой штукой, которая делает жанр шансон совсем неинтересным, потому что там, где с юмором творческий, там мат, все остальное – это пошлятина, стандарты и роботы. Понимаете,
2: да, роботы,
1: нечего.
2: Да,
1: и вот прекрасный мужчина с псевдонимом Федя Дичь, это фамилия, спел песню без нецензурщины. Удивительно.

0: хорошо. Вот это одно из немногих человечьих.
1: Ну, что, хорошо.
0: Да, хорошо. Нравится. Поверьте, все остальное никуда не годится. Но у нас есть Алексей Валерьевич.
1: Да.
0: Который, конечно, весь в спорте. Кстати, Алексей Валерьевич, вот я сейчас его не видел его пару месяцев, наверное.
1: Да, год,
0: раскачался до невозможности. Грудь пошла вперед у Алексея
1: Валерьевича.
0: Он
1: мужчина, имеет право.
0: А я тогда кто?
1: Он потом сказал.
0: Алексей Валерьевич, вы какие-то анаболики употребляете?
2: Никогда.
0: Нет?
2: Нет.
0: Это все на каше?
1: Это все мясо.
0: А вам что, хочется людей бить или что вы хотите?
2: Нет, поддерживать просто себя в спортивном формате. Я вот, кстати, вас поддержу по поводу мата в песнях.
0: Да.
2: Вообще ужасно, потому что вот пару песен понравилось, но два-три матерных слова зачем?
0: Более того, вышла статистика, что 40% молодежных треков содержат наркотики.
2: Да вы что?
0: Да,
1: особенно
0: вот
1: 90-х годов.
0: Да нет, сейчас вот свежая вся эта гундосина.
2: Я бы еще современных исполнителей пожурил за то, что...

0: они в названии собственных вот как бы групп там или свои псевдонимы, они пишут на английском языке. Зачем?
1: Да.
0: У нас же есть кириллица, согласна, замечательная.
2: Конечно. А мы их не будем ставить.
0: Еще иногда и прочитать-то невозможно. Да. Там и буквы, и цифры, и непонятно как. Угу. Вот. Но я сегодня принес, правда, сам песню не на русском языке.
2: Да, ладно.
0: Но, тем не менее, исполнитель, один из двух исполнителей россиянка, да, там, Зиверт. Угу. А вторая ее...
2: Зиверт — это россиянка.
0: Да. Бэк-вокалистка Вива.
1: Итальяночка, да?
0: Да. Угу. И песня, на самом деле, она такая, вы знаете, вот про обновление тоже отчасти, потому что песня-то старая, но она по-новому звучит совершенно.
2: Ух ты!

0: песню вообще не узнаю. А я так и не узнал. Каждому там что-то.
1: По факту.
0: Да, да, да. Вот
1: нужен человек.
0: Кусочек, маленький кусочек, а так вообще другая песня просто. Не, ну мне нравится джаз.
2: Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, хорошо, Алексей Валерьевич, хорошо, не зря ты ходил, бродил, да. Алексей Валерьевич, значит, у нас у Владика сегодня вон большой набор.
0: Да, у меня тоже новинки. Давайте, наверное, с отечественного производителя начнем. Наш товарищ, друг Антоха МС.
2: Так.
0: Мы всегда как бы настороженно относимся.
2: Дудочник.
0: Дудочник, в том числе, трубач. Настороженно относимся к его новинкам. Ну, не знаю, мне понравилось. Вы можете, конечно...
2: Мы можем
0: растоптать меня, так. Но послушать.

0: помощник, его фамилия Джарахов. Ну, очень мило, наивно, ну, не знаю, мне как-то зашло. Да. Он практически переводит на русский, да.
1: Люди срывают нас и собирают.
2: Ну, хорошо, хорошо.
0: Да, да, да. Так, есть еще у нас маленький кусочек, давайте послушаем. Коля Фоменко добрался до творчества Майка Науменко. Песня «Лето», мне кажется, она и тематически...
2: Коля автомобилист.
0: Автомобиль... Теперь уже, да, автомобилист и пере... Ну, ладно, не будем.

0: комаров спасения нету, а в магазинах нету деты. В почете доноры у нас.
1: А знаете, Владислав Александрович, да. Я вот, честно говоря, не верю актерской песне. Не верю.
2: Особенно, когда она чужая, да?
1: Да, и Коля, он талантливый актер, я видел его в нескольких комедийных сериалах. Угу. Вот, и когда,
3: но актер
1: он, когда он поет, что да. Время есть, а денег нет, ведь врет же. Ведь деньги есть, ведь на лице написано, вот они деньги. А время-то как раз маловато.
2: Все деньги на экране.
1: Да, да, да. И вот там что-то толкает такое, да. А ведь Майк-то был честным.
2: Это соглашусь с вами.
1: Питерская музыка 80-х, да. Он действительно был нищим. Да. Чтобы петь такие песни, Коля, надо немножко это самое, пообтрястись.
2: Не, выйти из зоны комфорта.
1: Да, надо. Ошкуриться, да. Да. А когда, извините меня, человек упакован и начинает тут что-то излагать, намазывать. Не верю. Да, и для этого не надо быть Станиславским. Да. Вот. Так что не зачет.
2: Ладно, мимо.
1: Не зачет.
2: Коля,
1: все.
2: Мимо.
1: Коля работает.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В области завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. Межведомственные комиссии уже приняли к работе 133 лагеря. Всего этим летом в регионе смогут отдохнуть более 41 тысячи школьников. Как сообщили в Министерстве образования региона, подготовка к началу кампании идет в плановом режиме. Ведется ежедневный мониторинг. Комиссия оценивает готовность инфраструктуры, соблюдение пожарных и антитеррористических норм, материально-техническую базу, кадровый состав и планы работы с детьми. Обработка от клещей будет проведена в каждом лагере не менее чем за 5 дней до начала смены. Вологодские школы сократили продолжительность уроков из-за аномальной жары. Некоторые учебные заведения приняли такое решение на период с 20 по 22 мая. Кроме того, детям разрешили временно отказаться от школьной формы и приходить в более легкой одежде. В то же время стандартное расписание сохраняется в 10 школах, где, по данным городской администрации, температура в кабинетах не поднимается выше плюс 24 градусов. Ожидается, что похолодание в области начнется в ближайшие дни. Thank you.

0: Физики лирики в эфире. Маргарита Михайловна Митрофанова, вам слово. Меня зовут Андрей Кудряшов.
1: А что ж, тут сложная тема такая. Я бы без помощи не разберусь. Наш эксперт, гость Александр Чорба сегодня с нами. Преподаватель химии, автор телеграм-канала Химлаба.
2: Здравствуйте, Александр. Доброе утро.
0: Здравствуйте, Александр.
1: Привет. Ну, тут будем про... Мы вещества, да, говорить, разрешенные кодексом.
0: У нас были двойки по химии, я только обожал вот химические опыты в классе по химии, где можно газ был зажигать, вот это взрывалки всякие, вот это я любил. А что такое вещества, которые не существуют в природе? Как их? Их только на бумаге можно придумать?
1: Я предполагаю, вот живая вода.
2: Как будто бы да, как будто бы нет. Мне еще нравится то, что люди творчества, писатели, поэты придумывают новые вещества, которых нет пока в реальности, и дают как бы вектор развития ученым и движение, куда можно пробовать и что можно испытывать. И много таких интересных идей было взято, например, из того же фольклора, та же живая вода, которая по фольклору обладала волшебным свойством оживлять все вокруг и возвращать из иного мира каких-то людей, например. К сожалению, прям так вот явно мы пока к живой воде не пришли, но есть некоторые аналоги живой воды, которые, может быть, не совсем прям так действуют, но очень близки к ней. Например, те же самые стволовые клетки, которые могут хоть немного приблизиться к тому, что живая вода делает. Они могут бесконечно делиться, могут делать точные копии самих себя и впоследствии трансформироваться в любые какие-то уже специальные клетки, типа крови или кости, или нейроны, к примеру. И поэтому сейчас как раз их используют для того, чтобы оживлять некоторые ткани или части органов. И думают над тем, как же научиться их эффективно, быстро, дешево создавать, чтобы, может быть, как заплатки использовать для того, чтобы лечить организм. Так что какие-то идеи, которые хоть и были в фольклоре очень явно сказаны, все-таки воплощаются в жизнь.
0: То есть сейчас, грубо говоря, вот мы, ну не мы, да, человечество ищет такое лекарство от рака полностью, да, которое будет избавлять, да, что этим химики даже занимаются, насколько я понимаю, и оно пока не изобретено, глобальная такая вот прививка какая-то.
2: Там еще много, на самом деле, людей занимается этой проблемой, не только химики, но еще и, конечно, биологи и медики, потому что просто придумать вещество не хватает, чтобы оно стало лекарством, потому что, к сожалению, разные виды рака по-разному действуют, и, к сожалению, от разных видов рака нужно как-то по-разному пытаться себя обезопасить, вылечить человека. И проблема большая, собственно, поэтому очень много в это и сил вкладывается, и есть большие подвижки, но вот в каждой отдельной сфере, в каждом отдельном типе рака. К сожалению, я считаю, что какого-то одного вещества, которое бы могло бы вылечить все виды рака, нельзя бы придумать. Поэтому такая мелкая работа, очень рутинная, возможно, не самая приятная, не так, как в сказках или там, в фольклоре где-то звучит, что одна

0: молекул от всего спасет, но движение в нужном направлении есть. Уже есть некоторые виды рака, которые довольно хорошо лечатся, если рано его обнаружить. Но есть и те, которые, к сожалению, пока плохо лечатся. Ну вот наука не стоит на месте, и надеюсь, что когда-то мы эти виды рака тоже поборем.
1: А есть какие-то вещества, которые на бумаге, например, выглядят идеально, прекрасно, красиво, формула, да, какого-то вещества, написанная по-химически, если так можно сказать, то в реальности их получить, синтезировать невозможно, да, потому что они либо взрываются мгновенно, либо распадаются, либо в небо уходят.
2: Может, есть какое-то название, поле-вода или какой-нибудь там
1: темная материя. Несуществующее, что-то такое, да, многоточие.
0: Но обычно такие вещества сразу понятно, что будет неустойчиво из просто опыта работы с подобными соединениями. Допустим, очень много веществ, имеющих элемент азот в составе, являются неустойчивыми и взрывоопасными. Я вот вспомнил о веществе, которое, к счастью, никак не полезно для человека, и особо никто его не будет применять именно вот как лечебный препарат. Есть вещество 3-едид азота, его формула NO3, и оно очень нестабильное, настолько, что можно перышком на него, на кристаллике, как-то чуть-чуть совсем коснуться перышка, и оно сразу взорвется. Возможно, у кого-то из певцов получится просто спеть в нужной тональности как-то очень громко, и из-за колебаний среды вокруг этих кристаллов тоже может размножение возникнуть. Вот, например. И вообще многие вещества с азотом неустойчивы, поэтому их чаще применяют все-таки как именно взрывчатые средства для подрыва горных пород, например, или еще где-то. И, к сожалению, обратная история тоже не работает. Иногда бывает так, что вещество очень полезно, и мы знаем его формулу, и хотим немного поменять его структурную формулу, чтобы сделать какой-то, может, более полезный аналог, а в итоге получается, что либо вещество не является активным, либо даже, наоборот, является токсичным и никак не полезным. Поэтому, к сожалению, просто проблема в том, что многие взаимодействия веществ и какие-то лечебные свойства, условно, связаны с тем, как именно вещество попадет в организм, насколько оно жизнеспособно, чтобы дойти до нужного места, как мы запланировали, и с каким именно фрагментом белка оно сможет связаться. И проблема в том, что белки — это огромные по массам малярным, по размерам молекулы, для микромира, конечно. И нужно правильно спрогнозировать, какой именно фрагмент белка свяжется с нашей молекулой. Если мы не попадем в этот прогноз, то тогда вещество, которое, как мы хотим, действует как лекарство, может поменять структуру белка так, что она изменится не помогая человеку, а наоборот вредя человеку. Поэтому тут прям так придумать на бумаге, что вот вещество будет действовать как лекарство, и испытать его с тем же самым эффектом — это большая удача. И не является системной работой, к сожалению.
1: Сейчас...
0: Мы иногда вслепую работаем, но сейчас искусственный интеллект помогает в этом. Есть несколько стартапов, которые пытаются как-то на метаданных прогнозировать, как структуры могут повлиять на свойства, и там прям какой-то искусственный интеллект перебирает возможные варианты структур, возможные места в белках, куда они могут попасть, и какое действие это окажет.
1: Есть сейчас в интернете и на телевидении, но и не сейчас, они всегда были, псевдонаучные мифы, так называемые, какая-нибудь структурированная вода с памятью, вода, которую можно по телевизору заряжать. Да. Вы как химики, как мудрые люди, что отвечаете тем людям, которые этим пользуются? Да? Почему такой структуры вообще в принципе в природе быть не может?
0: Я тут побоюсь сказать что-нибудь неправильное, но по мне так заряжать воду на удачу — это сродни гороскопам. И я лично думаю так, что если гороскоп о чем-то хорошем говорит, то нужно верить. Если вам вот там советуют, что вот Овнов, сегодня будет хороший день, то значит, да, все будет хорошо, нужно в это верить. Если гороскоп плохой, тогда верить не нужно, всего лишь какие-то сказки. То же самое с водой. Если вам как-то помогает заряженная вода себя чувствовать лучше, то вообще проблем нету, можно по утрам 5 минут перед радиоэфиром, например, на радиомаяк заряжать воду. Или перед какой-то
1: телепередачей. То есть 3 литра плацебо помогут, да, вот этих водяного? Да. Выпил и весь день у тебя.
0: Чисто как плацебо.
1: Да, отлично.
2: Да, но это только утреннее шоу, по-моему, может себе позволить.
0: Многих пара экзаменов, поэтому я советую вам зарядить воду, потому что вам заряженная вода поможет написать ЕГЭ, ОГЭ на высокий балл.
1: А если туда положить шпаргалки в эту заряженную воду, балл плюс балл получится или нет? Или это совсем уже...
0: А вот это уже сложная химия взаимодействия чернил с водой, поэтому тут да. нужно посчитать.
1: Осторожно.
2: Ну, кстати, плохо, надо будет выйти. А, тогда точно, у тебя будет расстройство желудка, ты попросишь, а можно выйти, идешь в туалет, там подсматриваешь реальную шпаргалку. То есть это тоже может сработать.
1: Работает, да, кстати. Значит, работает химия же, все придумано. Слушайте, а философский камень веками искали, то есть это же тоже не существует, да? Это же вещество. Или камень.
0: Ну, как сказать, как концепция, это же прикольная история была, потому что, мне кажется, не все правильно понимают саму идею философского камня. Это в то время, когда она возникла, не было очень таких прагматичных людей, которые занимались бы химией, либо изучением мира. Алхимики вносили в эту концепцию еще мысль, что вот есть идеальный металл золота, который не портится, долго хранится, дорого стоит, в том числе, блестит красиво и так далее. А есть какие-то не очень идеальные металлы по типу железа, которые могут ржаветь, как-то там портиться и так далее. И вот круто, когда человек, например, может из тех плохих качеств, работая с ними, стать лучше и стать лучшей версией себя. Круто.
2: Да,
0: было
2: мы
0: бы,
2: к вам вернемся.
1: Александр, да,
2: пара
1: да,
2: минут,
1: две минуты.
2: Реклама.
0: Да, давайте.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Виталий Кобыльников и Владимир Осиповский будут курировать туризм в Белозерске. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Заместитель губернатора и министр культуры займутся повышением качества управления городским хозяйством, территориями, а также улучшением туристической привлекательности Белозерска. В Кадуйском округе водитель питбайка сбил 7-летнего велосипедиста. По предварительным данным госавтоинспекции, 21-летний водитель мототехники без прав наехал на мальчика, который передвигался на велосипеде. Ребенка с травмами доставили в больницу. Это уже не первый случай с начала сезона, когда в ДТП с участием питбайков гибнут или травмируются дети. Конструкции для Вологодского колеса обозрения готовы к отправке из Геленджика. Об этом рассказал глава Вологды Сергей Жестянников. Каркас и другие части доставят в город до начала июня. Напомним, объект будет установлен в парке ветеранов. Специалисты уже подготовили площадку и подвели электросети. Колесо обозрения будет оборудовано закрытыми кабинками, которые за один сеанс могут вмещать до 120 посетителей. Аттракцион оснастят системами отопления, кондиционирования, а в темное время суток конструкция будет подсвечиваться. Высота колеса обозрения с учетом фундамента и дополнительных конструкций составит 40 метров. Работы по установке планируется завершить к концу июня. В Рособорнадзоре напомнили, какие продукты можно брать на ЕГЭ. Как уточняется в памятке ведомства, на экзамен можно принести шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Газированная запрещена, так как при открытии бутылки может испортить тестовые материалы. Вскрывая упаковку и употребляя пищу, участник экзамена не должен отвлекать других сдающих. Также упаковка не должна содержать письменные заметки по выполнению работы, напомнили в Рособорнадзоре. Творческая встреча с заслуженной артисткой России Валентиной Бурбо пройдет в Вологде. Мероприятие состоится 24 мая в 15:00 в Доме актера. Валентина Бурбо – единственная из основателей театра юного зрителя, кто остается на сцене с самого открытия. На встрече зрители смогут пообщаться с артисткой и услышать ее рассказы о театральной жизни. Мероприятие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Мастера росписи по дереву и бересте могут принять участие в конкурсе «Хранитель северных узоров». Он проводится в двух номинациях – «Традиция» и «Авторские работы». Участниками конкурса могут стать профессиональные мастера народных художественных промыслов, художники декоративно-прикладного искусства, преподаватели художественных специальностей, а также любители в возрасте от 18 лет. Конкурсанты могут представить до 3 изделий из дерева или бересты с традиционными северными росписями. Приветствуются работы, посвященные юбилею Вологды. Заявки до конца мая принимает Центр народной культуры.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 28, в Вологде плюс 30 градусов. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. Число пострадавших при атаке ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске увеличилось до 39. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. А уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что по предварительным данным погибли 4 человека. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов информировал, что 8 пострадавших находятся в больнице, трое в тяжелом состоянии.
3: В больнице Луганской Народной Республики, по оперативным данным, госпитализировано 8 пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Трое из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим. На месте происшествия дежурит бригада скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
1: Следственный комитет после удара ВСУ по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
4: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Луганской Народной Республике. Ночью 22 мая украинские боевики нанесли прицельный удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. На момент происшествия в общежитии находилось 86 учащихся и один работник. В результате пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, остаются под завалами. Количество погибших и пострадавших уточняется. Следственно-оперативная группа с участием следователей Главного следственного управления Следственного комитета России работает на месте происшествия. Фиксируются показания очевидцев, назначен ряд экспертиз. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые намеренно направили беспилотные летательные аппараты на гражданский объект.
1: По данным МЧС, к этому моменту на месте атаки на колледж Луганского педагогического университета и общежитие в Старобельске удалось спасти 3 человек и извлечь из-под завалов 1 погибшего. Задержанный агент Службы безопасности Украины рассказал, что должен был взорвать объект энергетики в Новороссийске. Видео с его признанием публикует ФСБ. Мужчина 2003 года рождения рассказал, что на него в мессенджере вышел сотрудник СБУ, представившийся Владиславом. Впоследствии он давал ему задания, которые надо было выполнять за вознаграждение. В конце марта прошлого года он отправил задержанному фото и координаты с места расположения схрона, в котором находилась взрывчатка. С ее помощью нужно было совершить подрыв объекта энергетического инфраструктуры Новороссийска, сказал задержанный. По дороге к схрону его задержали сотрудники ФСБ. По информации спецслужбы, из схрона изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатки 2,5 килограмма. Любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы, знать русский язык, уважать традиции и культуру. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью информагентству «Вести».
5: Сейчас мы сформировали правовую основу в рамках миграционной политики. 22 закона принято, из которых 18 законопроектов внесены депутатами. У нас создана рабочая группа, и мы постоянно мониторим все вопросы, связанные с реализацией ключевых положений миграционной политики. Мы едины во мнении. Любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык, надо уважать наши традиции, культуру, необходимо соответствовать всем требованиям, поэтому здесь ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами.
1: Володин подчеркнул, что в России совершенствуют миграционное законодательство. Нововведение позволит усилить контроль за законностью пребывания мигрантов в стране, их занятостью и доходами. Мошенники на фоне аномальной жары стали использовать для обмана россиян различные схемы на тему установки кондиционеров. Об этом предупредили «Известия» со ссылкой на своих экспертов. Злоумышленники пользуются тем, что в преддверии летнего сезона у людей растет спрос на покупку и монтаж климатического оборудования. Решение проблемы через официальных дилеров и магазины электроники иногда приходится ждать до 2 недель. А мошенники звонят гражданам, обещая приехать и установить кондиционер уже завтра в любое удобное время и со скидкой. В процессе обсуждения злоумышленники отправляют жертве фишинговую ссылку для оформления заявки или перевода предоплаты. В итоге человек может потерять и саму предоплату, и деньги со счета, предупредили эксперты. Власти столицы предупредили москвичей о жаркой погоде и попросили брать с собой сегодня воду. Водителям посоветовали перед поездкой на машине проветривать салон, сообщили в городском департаменте транспорта. Там же также порекомендовали заранее спланировать загородные поездки, так как с 16 до 20 часов все магистрали по направлению в область будут загружены. Как сообщили в Центре погоды ФОБОС, пятница в московском регионе станет последним днем аномального тепла. К 15 часам воздух столицы прогреется до плюс 28-30 градусов. Однако примерно с 21 часа до 23 часов через регион будет проходить холодный атмосферный фронт. С северо-запада города подойдут тучи, начнется гроза. На севере Подмосковья местами может сформироваться смерч. Пройдет град диаметром до 3-5 миллиметров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге ночью и утром дожди, днем без существенных осадков, ночные часы плюс 10-12, в дневные 16-18 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночью плюс 15-17, днем 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 27, давление 752 миллиметра, влажность воздуха 43%.

0: встреча в рабочий полдень.
1: В рабочий полдень.
2: Программа «Рабочий полдень». Мы от своей традиции и пятничной истории не отказываемся. Отмечаем всех, кто отмечает на этой неделе дни рождения. Так, так.
3: Все верно. Ну, что, с тебя начнем, с меня.
2: Ну, как? Мы с Пушным обычно в камень-ножницы играем виртуально.
3: Давай,
2: ну,
3: я сегодня, давай я сегодня уступлю, по-честному. Так будет красиво.
2: А, да?
3: Да.
2: Так, ну тогда очень много хороших артистов. А, ой, удивительная нашлась пара. Майкл Крету и певица Сандра. Каким-то невероятным образом совпали их творческие пути. Сандра – это арабески, да, и потом сольное выступление певица. И Майкл Крету, который аранжировал музыкальные разные истории и выдавал их на гора. 18 мая у мужа и жены в один день рождения. Так совпало. Я думаю, мы «Энигму» вспомним добрым словом, где часто Сандра шептала, а не пела. Но действительно, в середине-конце 90-х это был очень большой прорыв музыкальный, электронный и, наверное, такой очень кинематографичный. И музыка, и действия. В 57-м родился как раз Майкл Крету, а певица Сандра 18 же мая, только в 62-м году. Они благополучно пожили вместе, развелись, у них двое сыновей, и, по-моему, их можно с прошедшим поздравить и днем рождения, и совместным проживанием. У нас «Энигма» осталась какая-нибудь музыка в базе, наверное, да? «Sadness», наверное, что-то такое. Да, вот это, да. Большой хит, но это, может, ремикс какой. Сейчас проверим.

0: Мягко вошли.
1: Да, вот Сандра там шептала, вздыхала. Ну, трек действительно очень известный. И правда, мне понравилось, собственно, что прошедшим днем рождения, браком и временем, проведенным вместе. Спасибо, до свидания. А что у нас следующим номером?
0: Да, я хочу обратиться к творчеству прекрасной певицы. Ее зовут Шер. Она на этой неделе отметила юбилей. Ей 80 лет, если что. Это как...
1: Посмотрите, женщины России, посмотрите,
0: икона,
1: как
0: стиля
1: можно выглядеть.
0: И эпатажа, да-да-да-да-да.
1: А при том она еще этническая армянка, то есть, в принципе, она еще и боролась с аппетитом, наверное.
0: Да-да-да, признаю. Во всех сферах получила, и Оскар есть у нее, и Золотые глобусы, и Пальмская, и Каннский фестиваль, Золотая пальмовая ведь, да. И прекрасная еще певица на самом деле, и хочу обратиться к ее композиции, которая в 89-м или 90-м году вышла. Но скорее не об этой песне, а о клипе хочу рассказать, которая снималась на палубе настоящего эсминца. Да, то есть арендовали целый эсминец режиссера, да, Эшера, USS Missouri. И Шер, да, моряков нагнали настоящих, и Шер вышла к ним в полупрозрачном боди, ремнях и кожаной куртке.
1: Да, они визжали.
0: Да, моряки были в восторге таком, а адмиралы...
1: держали себя в руках. Да. Мне кажется, знаешь, что здесь это было уже так, можно сказать, морячки. Потому что они верещали так, что шеф просто сама не знала.
0: А адмиралы, у них лицо краснело, и они сказали, да что ж вы, облик армии американской...
1: Притащили, да.
0: Да-да. Шер эту песню... Шер эту песню с самого начала ненавидел, но потом, когда ее записала и включили трек, все получилось. Давайте послушаем.
1: Одно из лучших произведений популярного искусства, поп-рока такого,
0: да,
1: качественного,
0: да.
1: Великолепно. If I could turn back time.

0: такая вот композиция, которая, наверное, попала всем в душу, в голову.
1: Ну, там текст очень хороший. Если бы я могла время вспять повернуть, да, что бы я бы изменила, или что бы было, если бы этого не было. Поэтому здесь каждый когда-то, но об этом думает.
0: Найдет что-то свое, да, на всякого сомнения.
1: Да, ситуация help, я бы так сказала.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Эти цитаты из русской какой-то песни. Кстати, я хотел бы русскую одну певицу вспомнить с добрым словом. Очень хорошую девушку, знаю ее из 90-х. Ева Польна, одна из участниц дуэта
0: «Гости из будущего».
1: «Гости из будущего», да, Евик родила, сейчас я вспомню, сейчас мне где-то записано, подождите, стойте, забыл, ну, сейчас вспомним. Ева Польна, «Руки вверх, не то», сейчас,
0: Дайк
1: Борзов родился.
0: 19 мая.
1: На этой неделе. Боб Дилан, да, Ева Польна, я помню все ее старые песни, ее каверы, и все, что связано, молодежь сейчас перепевает ее, если Ева разрешает. Но я нашла новый трек, который называется «На свободу» или «На свободе». Текст очень неплохой, тоже такой аналитический. Ну и танцевальная, конечно, это все музыка. Наверное, в ремиксе это и очень неплохо слушается, и на концерте тем более. По радио сейчас проверим. По-моему, премьера песни.

0: оно бывает. Очень симпатичная женская лирика, и все слова на своем месте, и музыка. Ну, кому нравится, не нравится, только чтобы не перепутали, что это не авторадио. Потому что там эти ребята крутят всю дорогу, вот это все.
1: Я-то думал, ты другую песню, самую известную, их поставишь. Беги от меня, там я люблю тебя.
0: Я больше не люблю.
1: Вот, играет уже. Вот.
0: «Зима в сердце».
1: Вот. «Зима в сердце», да, это вторая известная песня. Ну ладно.
0: Ну там и каверы неплохие. Ейк вообще молодец. Привет тебе большой от нашей компании.
1: Да. Слушай, ладно, раз 90-е годы, сейчас я что-то покопался в своей памяти и вспомнил певца, который в конце 90-х произвел фурор просто.
0: Сергей Лемах?
1: Нет, в конце 90-х. Он был без передних зубов, ты его знаешь. Он был в туфлях на огромной платформе, в шубе и в коротких шортах выступал. Зовут его Александр Медведев, он на этой неделе... Да, он отпраздновал день рождения на этой неделе с прошедшим...
0: А какую песню?
1: Ну, конечно.
0: «Шумели дожди»?
1: Ну, нет.
0: Ты точно это не хай-фай?
1: Нет.
0: Я их путаю иногда. Да, вот этот трек великолепный.
1: С днем рождения, потом историю про него чумовую расскажу.
0: Шура, Шурик.
1: Ты не веришь слезам.

0: Ой, какая история была с ним связана? Она стала известна недавно, когда он выступал в казино, там же долларами, да, тогда еще в те времена платили, и у него все время во время выступления на сцене стояла сумка спортивная. Никто не понимал, что такое происходит, что у него там какой-то реквизит или что-то решит. И только потом он рассказал, что он там держал весь гонорар за вечер, потому что гримерки не охранялись, и он двигал во время выступления эту сумку рядом с собой, чтобы деньги не украли. Фантастическая история. Класс.
1: Ну, поскольку Шуре исполнился 51 год, мы вполне можем его теперь называть Александр Владимирович. Выступал у нас сейчас.
0: Александр Владимирович.
1: Спасибо Александру Владимировичу за выступление. А мы тогда что? Давайте отрывок из группы Ace of Base, которая тоже в 90-е потрясла народное население Российской Федерации. И я нашла песню The Sign, по-моему, да, просила поставить одной из вокалисток группы. День рождения. Сейчас скажу, кого конкретно. Шведское имя такое симпатичное. Сейчас...
0: Дженни Берген, по-моему.
1: Да, сейчас, подожди, когда она... Да, Дженни Берген родилась. Она в тот же день, как и Ева Польна, 19 мая.
0: С днем рождения.
1: Наше поздравление. Да, ну и группа, конечно, просто... Помните? Вещевые рынки 90-х.

0: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Реклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Реклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: 12:30 в Москве.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Удар ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике – это чудовищное преступление. Такую оценку дал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что удар был нанесен по объекту образования, где находились дети и молодые люди.
2: Как чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим. Сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится.
0: Число пострадавших в результате удара вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета в Старобельске в ЛНР выросло до 39. Среди них есть и погибшие, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Ранее уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова сообщала, что по предварительным данным погибли 4 человека. Между тем, помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов рассказал, что 8 пострадавших находятся в больнице, трое в тяжелом состоянии. Следственный комитет после удара ВСУ по общежитию в Старобельске возбудил уголовное дело о теракте. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она отметила, что удар был нанесен беспилотниками ВСУ. Их было не менее 4. По данным МЧС, к этому моменту на месте атаки на колледж удалось спасти 3 человека и извлечь из-под завалов 1 погибшего. Сообщение последних минут. Подразделения группировки российских войск «Восток» в результате активных наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что за неделю российские военнослужащие заняли 5 населенных пунктов в зоне СВО. Кроме Верхней Терсы, это Волоховка, Шестеровка, Боровая и Кутьковка Харьковской области. Помимо этого, российские военные нанесли массированные 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения, запуска беспилотников и безэкипажных катеров. А ведомстве уточнили, что также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. За неделю ВСУ потеряли в зоне проведения спецоперации около 7830 военных. Силы Черноморского флота за это время уничтожили 13 безэкипажных катеров противника, а средства ПВО сбили 46 управляемых авиабомб, ракеты большой дальности «Фламинго» и «Нептун-МД», а также 4184 дрона неприятеля. США лишились 5 части до военного запаса ударных дронов MQ-9 «Рипер» общей стоимостью почти $1 миллиард в ходе конфликта с Ираном, сообщает Bloomberg. Согласно недавнему отчету исследовательской службы Конгресса, американские ВВС потеряли не менее 24 таких беспилотников, а с учетом поврежденных и позднее списанных аппаратов их число может достигать 30. Многие беспилотники были сбиты в воздухе, часть уничтожена ударами по наземной инфраструктуре. В отчете также сказано, что всего в ходе операции против Ирана Соединенные Штаты потеряли 42 летательных аппарата, включая истребители F-15E и F-35A, а также беспилотники «Рипер» и «Тритон». Жители провинции Альберта проголосуют по вопросу выхода из состава Канады. Голосование намечено на 19 октября, заявила глава провинции Даниэль Смит. В эфире телеканала CBC она пояснила, что жителей спросят, должна ли Альберта оставаться частью Канады или нужно начать юридическую процедуру, предусмотренную Конституцией для проведения обязательного референдума. Смит подчеркнула, что положительный ответ не запускает автоматический процесс отделения, только дает право правительству Альберта начать юридическую процедуру по этому вопрос.
1: Новости спорта.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера команды в связи с истечением срока контракта. Под руководством Гусева белоголубые завершили сезон 25-26 на 7-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив Краснодару в финале пути РПЛ. Бразильский защитник Лукас Фасон продлит контракт с «Локомотивом» на 4 года зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. 24-летний Фасон выступает за железнодорожников с 2022 года. Гол Ивана Демидова помог Монреаль обыграть Каролину в первом матче полуфинала Кубка Стэнли. С подробностями Дмитрий Сухинин.
4: В Национальной хоккейной лиге стартовал финал Восточной конференции и сразу заметным российским следом. Монреаль на выезде разгромил Каролину 6-2, а форвард гостей Иван Демидов снова оказался в центре внимания. Матч начался для Hurricanes идеально. Уже на 33-й секунде Сет Джарвис забил после передачи Андрея Свечникова, но дальше Каролина буквально развалилась. Монреаль ответил 4 шайбами за первые 12 минут. Это второй по скорости старт с 4 голами в истории клубов плей-офф. 4-ю шайбу как раз забросил Демидов. Российский форвард убежал в быстрый отрыв и спокойно реализовал момент после передачи Ньюхука и Эванса. И здесь важна не только сама шайба. Демидов стал всего 3-м новичком Монреаля за последние 35 лет, кому удалось забить в финале конференции или полуфинале Кубка Стэнли. До него из новичков Canadiens это делали только Кол Кофилд в 2021 и Том Пьет в 2010. Для Демидова это продолжение отличного дебютного сезона. В регулярном чемпионате он стал лучшим бомбардиром среди новичков НХЛ и теперь забивает в решающей стадии плей-офф. Для Свечникова матч получился противоречивым. Есть результативная передача, но Каролина получила тяжелый удар в первой же игре серии. Монреаль повел 1-0, а Демидов все громче заявляет о себе как об одном из главных молодых игроков нынешнего Кубка Стэнли.
3: 35-летний форвард казанского Акбарса Михаил Фисенко объявил о завершении карьеры после поражения от Локомотива в решающем матче финала Кубка Гагарина. Напомню, ярославцы обыграли Акбар в шестой игре финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги сезона 25-26 со счетом 3-2. Хоккейный автомобилист объявил о продлении контракта с 27-летним нападающим Никитой Шашковым. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2028 года. 24 мая, 17:00 по московскому времени, не пропустите большой футбольный вечер на Маяке. Вас ждет прямая трансляция суперфинала Кубка России по футболу между Спартаком и Краснодаром. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
6: В эфире передача «В рабочий полдень».

0: Вот как так, а? Ну вот как так? Человек, пропитанный блюзом, да, великий интерпретатор, практически не писал своих песен, и взял, написал, ну не написал, конечно, перепел «N'oubliez jamais», авторы трека Джим Крилган и Рас Кинкейд, идеальный баланс между поп-роком, мягким блюзом и французским шансоном. Но это, конечно, Джо Кокер. Поздравляем его с днем рождения, 20 мая 44-го года родился композитор, да, и певец.
1: И при том на французском языке, сам он британец и такой, в принципе, активист британского рока.
0: Да-да-да, 70-е годы веселые были у него.
1: Подожди, Джо Кокер, и он еще участвовал в Вудстоке, по-моему, чуть ли не в первом. А давай посмотрим, а где он родился. Ты можешь глянуть, а я пока переведу. Я французский тоже не знал никогда, училась в английской школе, мы еще дрались там, одна школа на другую в 78-м году. И как раз «N'oubliez jamais», мне кто-то подруги перевели, или кто-то, мол, никогда не забывай. Ну, как тут забыть золотые слова? Тоже на этой неделе Дасти Хилл, басист группы ZZ Top, трио ZZ Top, родился, и, к сожалению, в 21-м году его не стало. Те, кто видел их живые выступления, в России приезжали пару раз, я, насколько считала, я на обоих концертах была. Ну, конечно, это вот ради этого стоит жить иногда, мне кажется. Вот для чего нужны доктора и музыканты? Вот чтобы они нам жизнь спасали со всех сторон. Мне кажется, тогда замыкается круг, и ты делаешь дальше, что хочешь. Давайте послушаем «Лагранж», одна из тех песен, за которые мы благодарны. Какой черти какой год. Ой, кстати, посмотрите, клип очень забавный. Там только видеокамеры изобрели. Да, да. «Лагранж» ZZ Top.
2: And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: душу вынимает, как играют, а? И бас, и гитара,
1: красиво,
0: и вообще,
1: конечно,
0: идеальное трио. Три инструмента, и на сцене трое. Два у двоих бороды, а третий в шапке.
1: Они еще гоняют еще полосы, у них какая-то очень красивая машина.
0: Он же умер один.
1: Нет, нет, но оставшиеся-то еще ездят на красивой машине.
0: Туры, я не знаю, нет, вряд ли они дают, могут. Где-то интервью только раздают, надо у Матецкого будет уточнить. А тачки у них, ну, просто у них такие какие-то уроды, ну, не знаю. И как, ну, клипы у них всегда были красивыми. Это, кстати, старая песня, 73-й год. Их надо начинать с самого основания, с 73-го и слушать. Где-то они там собрались давно.
1: День рождения. Значит, отправляемся в Англию. Там есть прекрасные певцы и певицы, и группы не только. Но сейчас хочу поздравить с днем рождения двоюродного брата Лили Аллена, прекрасной, популярной британской певицы, и известного актера Альфи Аллена, того самого, который играл Теона Грейджоя из «Игры престолов». Вы этого певца прекрасно знаете. Он 19 мая 92 года родился. У него на этой неделе день рождения. И он написал тему к одному из фильмов про Джеймса Бонда. Но сейчас в эфире прозвучит совсем другая композиция, немного нежная баллада 14-го года «I'm not the only one». Это Сэм Смит. С днем рождения.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, в студии у микрофона Евгений Мосейко, в эфире новости. Прием на инженерные направления в Вологодский вуз вырастет в 7 раз. Губернатор Георгий Филимонов провел совещание с ректором Вологодского госуниверситета и руководством ВМЗ. Школа будет готовить кадры для высокотехнологичной промышленности по направлениям оптика, приборостроения, цифровой инжиниринг, мехатроника и робототехника. Портфель программ уже сформирован. Прием в бакалавриат планируют увеличить с 17 до 125 мест к 2029 году. Также в перспективе создания оптической долины в регионе для обеспечения технологического суверенитета. К проекту проявляют интерес научные центры Москвы и Санкт-Петербурга. Тринадцать поездов свяжут железную дорогу с Черным морем этим летом. Жители Вологодской области летом 2026 года смогут добраться до курортов Черноморского побережья на 13 поездах дальнего следования, 3 круглогодичных и 10 сезонных. Прямые рейсы отправятся в Адлер из Архангельска, Вологды, Воркуты, Печоры и Череповца, в Анапу из Архангельска, Воркуты, Костромы, Сосногорска и Череповца, в Новороссийск из Архангельска и Воркуты. Часть маршрутов предусматривает остановки в Вологде, также доступны варианты с пересадкой в Москве и Санкт-Петербурге. Летние школы юных поваров открывают колледжи и техникумы Вологодской области. Этим летом в колледжах и техникумах партнеров Ассоциации ательеров и рестораторов области реализуются профориентационные кулинарные программы для детей и подростков. Вологодский колледж «Сервис» открывает 3 смены школы юного кулинара-ресторатора с 1 по 5 июня, с 15 по 19 июня и с 22 по 26 июня. Как отметили в Вологодском колледже «Сервиса», научим детей креативности в приготовлении еды и разбираться в продуктах и кухонном инвентаре. Заложим основы натурального питания и просто очень хорошо проведем время. Со 2 июня в Череповце стартует капитальный ремонт исторического фонтана в Комсомольском парке. Работы планируют завершить к 1 августа, чтобы уже этим летом горожане могли насладиться обновленной достопримечательностью. Подрядчиком работ выступит МУП «Водоканал». Клены, вязы и ясени могут высадить вологжане на городских территориях. Жители Вологды могут выйти с инициативой высадить зеленые насаждения на территории города. Для того, чтобы посадить дерево на дворовых территориях или предприятиях, необходимо согласование собственников и решение общего собрания для проведения этих работ. В прошлом году в рамках проекта «Зеленый каркас» были высажены деревья на Пашихонском шоссе, площади Дрыгина, в Карманном парке на Карла Маркса 60, во Фрозино парке, на Возрождение и других местах. Для планирования посадок используется онлайн-сервис «Карта озеленения Вологды», который позволяет упорядочить процесс по озеленению от аварийных деревьев и сухостоя до высадки новых деревьев с учетом инициатив жителей. Работы художницы Александры Ильиной из Лепенобора представлены на крупной московской выставке «Свояси. Традиция будущего». Александра, основательница мастерской «Экодекора», несколько лет назад переехала в Вашкинский округ из столицы и занялась работой с деревом. Из 800 заявок на участие в экспозиции ее творения вошли в сотню отобранных. На выставке собраны работы мастеров со всей России, отражающие культурный код и богатое наследие страны, сообщили в областном центре управления регионом.
0: Спорта.
1: Воспитанник Центра боевых искусств выиграл 2 золотые медали на турнире в Ленобласти. Соревнования состоялись в Гатчине и объединили юношей и девушек в возрасте от 7 до 16 лет. Мирон Карачев стал чемпионом в 2 видах – самбо и дзюдо. Тренирует спортсмена Вадим Батманов, Мария Берсенева и Николай Бицадзе.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. В результате удара вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета в Старобельске Луганской Народной Республики, по предварительным данным, погибли 4 человека. Такие данные привела уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, действия, подобные ударам ВСУ по колледжу в ЛНР, с точки зрения международного гуманитарного права, могут и должны рассматриваться как военные преступления.
2: Мы подготовили официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Генеральному секретарю ОБСЕ, Председателю Совета ООН по правам человека. Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети. Мы рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества. Подобные действия с точки зрения международного гуманитарного права могут и должны рассматриваться как военное преступление.
1: Число пострадавших в результате удара вооруженных сил Украины по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета в Старобельске выросло до 39, среди них есть погибшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, 8 пострадавших находятся в больнице, 3 в тяжелом состоянии. Следственный комитет после удара ВСУ по колледжу и общежитию возбудил уголовное дело о теракте, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным МЧС, к этому моменту удалось спасти 3 человека и извлечь из-под завалов 1 погибшего. Подразделения группировки российских войск «Восток» в результате активных наступательных действий взяли под полный контроль населенные пункты Верхняя Терса в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что за неделю российские военнослужащие заняли 5 населенных пунктов в зоне СВО. Помимо Верхней Терсы, это Волоховка, Шестеровка, Боровая и Кутьковка Харьковской области. Помимо этого, российские военные нанесли массированный удар и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. В результате поражения предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения, запуска беспилотников и безэкипажных катеров. Также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Ведомстве это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. За неделю ВСУ потеряли в зоне проведения спецоперации около 7830 военных. Силы Черноморского флота за это время уничтожили 13 безэкипажных катеров противника, а средства ПВО сбили 46 управляемых авиабомб, ракеты большой дальности «Фламинго» и «Нептун-МД», 3 реактивных снаряда, системы залпового огня «Хаймарс», а также 4184 дрона неприятеля. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в пресс-службе Кремля. Там отметили, что главы государства обсудили актуальные вопросы успешно развивающегося двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также планы контактов на ближайшее время. Сегодня Путин проведет совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в ходе совещания в разных регионах России в режиме видеоконференции будут открыты объекты детского отдыха, а главной темой станет совершенствование условий для ведения бизнеса.
3: Встреча в Кремле. Он встретится с выпускниками первого потока программы «Время героев». Это была инициатива Путина, создание программы «Время героев». И как он встречался с этими нашими ребятами. И сегодня будет встреча в Кремле. Подавляющее большинство из тех, кто прошел через этот первый поток, уже получили назначение федеральных, муниципальных, региональных органов власти. Будет серьезный разговор.
1: Проект соглашения между Ираном и США предполагает прекращение сторонами военных действий на всех фронтах. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. Отмечается, что в тексте говорится о немедленном, всеобъемлющем и безоговорочном прекращении огня, прекращении военных операций и информационной войны. Напомню, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация фиксирует небольшой прогресс на переговорах по ситуации вокруг Ирана. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно, ночью дожди плюс 8-13, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков и 16-18 тепла, ветер западный 5-10 метров в секунду. В Москве переменная облачность без осадков, в ночные часы плюс 15-17, а дневные 21-23 тепла, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и составит 751 миллиметр ртутного столба, что немного выше нормы. Сейчас в России в российской столице плюс 29 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр, влажность воздуха 39%.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики. Продолжаем шоу. Я Рита Трофанова.
2: И я Андрей Кудряшов. И сейчас важнейшая тема — паралич выбора. Ну, то есть выбор, да, как выбрать сыр в магазине, как выбрать ту или иную книгу. Некоторые люди это делать
1: ту
2: не умеют.
1: Ту или иную жену.
2: Нет,
1: их бывает много,
2: нет,
1: ну, легально.
2: Мне кажется, это проще, нет, чем книгу. Ну,
1: чем сыр.
2: Да, чем сыр выбрать, гораздо проще. К нам Ксения Киен присоединяется, врач-психиатр, психотерапевт и схемотерапевт, сотрудник центра Mindset. Ксения, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Что это за диагноз паралич выбора? Это когда тебя паук укусил, и ты замер, или как это происходит?
3: Ну, такого диагноза на самом деле нету, это такой термин более популярный, но мы его называем, знаете, по-другому, это называется капитулируем, мы это называем в схеме терапии беспомощный капитулянт, который, когда мы вообще не знаем, а что делать, потому что мы попадаем в гиперстимуляционную среду, слишком большое количество выборов. На самом деле мы живем в такую эпоху, когда этого много. Гиперстимул у нас во всем.
2: А если человек вообще выбор сделать не может, вот какое-то принять решение, да, потому что он все время кому-то звонит, с кем-то советуется, но у него у самого паралич, это имеет отношение к делу?
3: Смотрите, тут надо разделить, да, вот что такое, в принципе, общее веяние, да, что у нас сейчас очень много этих стимулов, и нам сложнее стало выбирать. И есть люди, действительно, которые, в принципе, тяжело делают этот выбор. Это одна из характеристик, на самом деле, людей с расстройством аутистичного спектра. Им, в принципе, невозможно сделать выбор, когда большой им предлагается арсенал. То есть это другая крайность.
1: Это совсем узкая, да-да-да. Это мы, наверное, не будем трогать.
3: Это которые вообще не могут. А почему мы не можем сделать? Это связано на самом деле с ответственностью. Потому что нам нужно принять ответственность и с минимальными потерями. Да? И наш мозг начинает оперативную память загружать этими действиями. То есть принять это решение максимально верно.
1: То есть все за взвешивает и все против. И когда что-то перевешивает, тогда, по-моему, это решение принимается.
2: А это во всех аспектах жизни происходит или нет? Или только в каких-то при важнейшем выборе каком-то?
3: На самом деле у всех по-разному. Кто-то достаточно легко принимает решение, если эта степень значимости не очень высокая, но зато когда это касается выбора, например, квартиры, переезда или еще чего-то, им крайне сложно, потому что там уже степень ответственности очень высокая. И они обычно откладывают. Думаю, ну ладно, потом сделаю. Или вот как вот парализуются, да, каждый раз, когда им нужно что-то принять решение, они просто зависают в этом плане и молчат. И кто-то за них принимает это решение.
1: А вы сказали, что это очень... Вот у нас времени слишком много предложки, чтобы выбор было сложно сделать. Но вообще про осла, который не может выбрать, ему поесть или попить. Один умный француз выдвинул в 14 веке теорию. И в принципе, люди те же, и тот же выбор, поесть или попить.
2: А осел все стоит же.
1: Где работать? Так нет, осел умер в итоге. Там в чем парадокс? Он так и не смог выбрать.
2: Нового осла наш.
3: Да, это действительно было всегда, но сейчас я просто подчеркнула, что гиперстимул, гиперстимуляционная среда, она усиливает эту сложность. И поэтому мне самой стало в последние годы там тяжелее выбирать, например, да, в том же там медиамаркете слишком большой ассортимент, и тратишь больше времени на отсев какой-то. У меня, как у вас, да, получается, столько же времени или вы больше сейчас затрачиваете?
2: Но это обычная здоровая оценка вариантов все-таки?
1: Или то есть у всех людей,
2: это,
1: да.
2: Это же не клинический паралич выбора, да, когда можно там фильм часами выбирать, книжку и в итоге ложиться спать.
3: О клиническом, когда человек вообще ничего не выбирает, да, то есть в итоге, как бы, что плохо, когда он вообще не делает выбор. И вот это самое худшее, потому что тогда либо ситуация никак не разрешается, либо ответственность кто-то берет рядом. И тогда это не совсем тот партнер, или не та квартира, да, или не тот вуз, в конце концов, да, вот сейчас многие абитуриенты решают, куда поступать, а большой слишком ассортимент, да, из злободневного.
1: Ну, мы все эти выборы примерно для себя во взрослом понимаем, да, состояние. А есть какие-то вот спустя века практические советы, как людям с этим справляться? То есть, если мы понимаем, что ответственность, и тогда мы либо ее берем на себя, либо нет, и все, и тогда... А вдруг, вот как препараты, лекарства, да, что когда польза больше, чем вред?
3: Соглашусь. Тут есть некоторые рекомендации, но лекарства, к сожалению, нету от паралича выбора. Но Я думаю, ученые над этим работают.
2: Почему? А вот психотерапевт, психиатр...
1: Нет, все-таки советы, я имею в виду психотерапевтов. Лекарства мы сами находим. Не волнуйтесь. Мы их иногда...
3: Да, конечно, есть.
2: Практикуем, да.
3: Да, конечно, есть. Очень важно в первую очередь уменьшить количество вариантов, потому что если начинать вкладывать очень много вкладок, это такое ухудшает состояние, начинает мозг совсем раскидываться. То есть нужно сделать хотя бы 3-5, да, ограничить. Потом использовать критерии, понятие такое, знаете, достаточно хорошо. Потому что лучше — это враг хорошего, знаете, да? И вот для нас очень важно достаточно хорошо выбрать. И обычно я клиентам, знаете, такой вопрос задаю. А сколько вы готовы заплатить за то время, которое вы тратите?
2: 1000.
3: Например, на поиски чего-то там.
1: 1000
2: евро. Да-да-да.
3: Ну, то есть человек, когда перебирает, да, в поиске какого-то даже, может быть, и дорогой недвижимости, он тоже закладывает определенное количество своего ресурса, времени, сколько он готов за это заплатить. И обычно это уже тоже останавливается. Говорит, ну нет, я, например, столько-то не готов платить, и для меня проще. То есть и здесь очень важно, да, выбрать достаточно хорошо, а не самый лучший вариант. Потому что идеал не существует в природе. Вот это важно.
2: Ой, у меня вопрос, я вспомнил, который я хотел задать. А как научиться справляться и перестать сожалеть о невыбранном пути, да, там есть понятие такой непрожитой жизни, да,
3: да,
2: когда вот жизнь расходится, там, два пути, пойдешь налево, одно будет, пойдешь направо, другое, а потом, там, через 10 лет жалеешь.
1: Как справиться с жизнью богатыря?
2: Сделавшего неправильный выбор.
1: Не туда пошел, не в
2: туда.
3: Тут короткий и длинный ответ есть, ну, то есть, как длинный ход. Если длинный, это, конечно, психотерапевтический, когда мы там решаем, за что там зацепляется. А короткий, это важно задать вопрос, а где бы ты хотел находиться, в прошлом, настоящем или в будущем? Потому что, когда мы сожалеем, да, мы находимся в таких руминирующих воспоминаниях о прошлом, мы лишаемся настоящего. Когда мы забегаем куда-то вперед, и думаем, о, когда я там вырасту, я там-то буду, или там вот когда-то я начну жить на острове, мы находимся в каком-то будущем, и мы опять же лишаемся настоящего. И вот здесь очень важно, да, задать вопрос, а где я хочу находиться, в настоящем, в прошлом или в будущем. Обычно этого бывает достаточно. Если этого недостаточно, тогда уже нужно разбираться, почему так держат эти воспоминания в прошлом, и как уменьшить степень вины, стыда, да, тут уже более сложно.
2: А можно при выборе довериться монетке «Орел или решка»?
1: Ну, можно.
2: Если я не могу, понимаешь, если она встанет на ребро, тогда, конечно, к вам надо идти. А вот
1: опять сброс ответственности на монетку.
2: А это сброс ответственности или нет?
3: Я бы так сказала, это можно, но не существенно важных каких-то вопросах. То есть, когда вот надо просто быстро принять решение, то, конечно, можно. Но если это важное решение, и мы как бы перекладываем ответственность, уже важно понимать, да, вы же потом не предъявите этой монетке.
2: Почему? Я могу. Спросить-то можно. Так, ладно, хорошо, при сыре, да, выбираем монетку, орел или решка. А если надо квадрат Декарта использовать, что это такое, расскажите, и помогает ли это при выборе?
3: Вы знаете, я бы даже не стала бы рекомендовать какие-то дополнительные такие инструменты. Я бы все-таки рекомендовала то, что вам помогает в другом. Ну, то есть, например, если не помогает при выборе там какая-то свое внутреннее во что-то, то я это и использую. Квадрат Декарта, он, в принципе, его тоже можно, но это достаточно долго, да, это надо сесть, расписать.
1: А что это? Я вообще не в курсе. Можете, вдруг кто-то такие же, как я. Треугольник Карпанов помню, треугольник Гайдая сама придумала.
2: Бермудский помнит, да,
3: так вот. Ну, грубо говоря, если вы выбираете сыр, то вот так вот сидеть, это делать достаточно длительно. А так это нужно лист разделить на 4 части, да, и получается в левой верхней части это что будет, если это произойдет. В правой верхней, что будет, если это не произойдет. В нижней левой, да, чего не будет, если это произойдет. И в нижней правой, чего не будет, если это не произойдет. То есть мы просто начинаем вот это как бы плюсы и минусы более детально разрабатывать. Но не каждое решение на самом деле этого требует. Да, если это нужно выбрать какую-то вещь и очень быстро принять решение, там, не знаю, купить наушники там или еще что-то. Да?
4: Кофточку за сколько надо покупать? Очень важный вопрос. Две минуты или час? Вопрос, который меня лет 20 уже волнует. Сколько там времени можно провести?
1: Надо знать фирму, какой кофточки, там уже цена.
4: Я же не про фирму, а не про цену. Я же тебе про время
1: так
4: спрашиваю.
1: Это есть выбор.
4: По принятию решения. Сколько что, 2 часа принимаете решение там?
1: Правильно.
4: Так сколько надо-то?
3: То есть не всегда эта квадратная карта подходит, да, вот если мы, например, в таких ситуациях, то здесь очень важно понять, что я именно хочу, сколько я готова потратить, и как много я времени хочу на это потратить. Я думаю, тут проще с таких вопросов себе, их задать себе и остановить процесс выбора, потому что процесс выбора у нас постоянно. Обратите внимание, в течение дня мы все время что-то выбираем, смотрим. У нас очень много новостной ленты, в том числе, да, у всех, куда обратить взор. Мы идем, у нас очень много чего-то пестрого, на что фиксируется взгляд. И нам постоянно надо выбирать, куда смотреть. Да, и поэтому я бы рекомендовала всем упростить задачу, не делать постоянно этот выбор, а в какие-то моменты просто останавливать этот поток и находиться
4: с собой. То есть сделать 5 лет назад и ему следовать, да, и не жалеть ни о чем, не оглядываться назад.
3: А что именно делать?
1: Нет, надо понять, когда ты себе.
4: Начинаются уточняющие вопросы. Тут-то мы начинаем думать. Нет, это да.
1: Мне кажется, в тинейджерстве ты вообще, там квадратная карта так выглядит. За это меня убьют.
4: Смятая бумажка от квадратной карты.
1: Нет, за это я погибну сам, если я начну это делать. Второе, родители меня убьют.
4: Да, если я порву джинсы, меня мама убьет.
1: Да. Третье, там вот как-то это все. А вот постарше, там уже правда что-то похоже.
4: А есть какой-то временной отрезок, может быть, да, или какая-то методика, которая позволяет быстрее принимать решение? Там, может быть, 2 минуты, там, 5 минут, 10 минут?
3: Есть рекомендации, но тут все сугубо индивидуально, да. Я рекомендую, например, там 5 минут, что заказать в кафе, не больше, например, да, так рекомендуют. Но у каждого свое, да, и тут зависит от нюансов. Кто-то принимает решение в первую минуту, а кому-то нужно чуть-чуть побольше. Или там выбор, какой фильм смотреть, да, иногда рекомендуют 30 секунд. Ну, тоже, так знаете, сугубо индивидуально. Потому что я там, например, люблю более качественный фильм посмотреть, и для меня там важно какие-то определенные актеры, да, и проще, например, идти от своих желаний внутренних. И плюс какое-то время. То есть это не должно время слишком много затрачивать нашего дня, да, потому что иногда мы не замечаем, как час или два находимся в каком-то поиске, а причем потом выясняет, а зачем вообще я это делал? Мне там клиент, например, рассказывал, что она там спросила, где вот ты взяла этот стол, и она все 2 часа искала по сайтам, где же она взяла этот стол, вместо того, чтобы быть там на дне рождения и со всеми общаться. То есть иногда важно себя остановить в моменте, подумать, а зачем я это сейчас делаю, и нужно ли вкладывать это время, и самому решать, сколько я готов на это время потратить. Поэтому рекомендация носит такой рекомендательный характер, но не сугубо обязательный.
1: Те решения, которые ты принимаешь, там вот зависит твоя жизнь от этого или нет?
4: Степени самоиронии... Есть все-таки градация выбора, да, есть какие-то жизненные, серьезные, да, которые за там здоровье, тут надо, конечно, подольше подумать, походить на другие консультации.
3: Эти рекомендации носят это, знаете, там, где мы можем освободить оперативную память нашу внутреннюю, то есть не тратить на это столько времени, а если это какие-то веховые решения, то, конечно, тут стоит посидеть, можно и Декарта, можно просто проанализировать, пообщаться с умными людьми.
1: Экспертами.
3: Да. Тут бы я такое рекомендовала. То есть,
1: мы же когда машину выбираем, мы знаем примерно, что мы хотим, а дальше тоже идут какие-то эти...
4: А дальше идут деньги.
1: И люди, которые показывают, да, что чего.
4: А у вас есть...
1: Лучше новая такая машина или старая вот такая? Вот попробуй выберем.
4: Ксения, а у вас есть какие-то бытовые триггеры, где вы сами зависаете?
3: Конечно, да. Ну, там, например, даже сейчас организация там праздников для детей, вот сейчас ей нужно было там выбрать какие-то вещи, и там подарки, сувениры. Я захожу, значит, на этот Озон, а там просто целая куча всего. И тут вопрос и выбора тут, и что еще одобрят остальные мамы.
5: А вы Декарт в квадрат расписываете при этом или нет? Потому что это очень опасно. Вот эти чатики родительские, там надо
1: очень... То есть мы не можем советовать нашим слушателям квадрат Декарта сегодня в нашей программе. Какой-то пользы должна быть прикладная от нашего шоу, которое научпоп, эдютеймент. То есть мы что-то говорим полезное, но и как развлекание.
5: В родительских чатиках как надо себя вести, да, и
3: В родительский чат всегда надо вот минимум информации давать, минимум выбора, потому что чем больше мы выбора даем, тем дольше это вообще обычно, кстати, к параличу выборы приходят, дети остаются без подарков. Лучше имитировать один-два варианта.
5: А для психики что хуже? Быстро решить или быстро, но ошибочно, да, или не принять вообще никакого решения, уйти от него?
3: Это две крайности. То есть зависит, опять же, от уровня ответственности. Не принять вообще никакого решения и как бы принять его быстро, можно импульсивно совершить какой-то не очень хороший, да, поступок. И знаете, же есть такая книга «Думай медленно, решай быстро». Вот они очень хорошо в этой книге описывают, да, как у нас работают две сигнальные системы, и та, которая быстро принимает, она не всегда учитывает нужный опыт. Мы обычно руководствуемся типа интуицией, но на самом деле это не совсем интуиция, это, ну, какая-то выборка не совсем достоверная. И поэтому очень важно как раз ко второй системе, которая требуется больше времени, чтобы подгрузить данные.
5: То есть женской интуиции не надо верить, да, такому понятию, да, при выборе. Это тоже очень важный вопрос, который нужен ответ.
3: Ну нет, интуиция, конечно, есть в каких-то моментах, но есть нюансы. Поэтому я вот рекомендую эту книгу, на самом деле она очень хорошо описывает с точки зрения исследований и науки, если нужно почитать. А вот что касается паралича выбора, да, если так рекомендация, то все-таки самая главная рекомендация — это поменьше перфекционизма. Его стало очень много в наше время. И мы как-то куда-то гонимся в этом потоке. И очень важно себя останавливать, что тут лучше — это не самое главное.
5: Это, да, социальные сети навредили нам, да, интернет? Потому что мы там видим вылизанную картинку. Идеально.
1: Нет, мне кажется, это стремление к перфекционизму. У меня есть такая версия, когда ты слишком долго думаешь и...
5: Но это всегда же было. Нет, а в последние годы-то нет? Не так?
3: Да, в том числе, если так смотреть, что является причиной, в большей степени это потому, что мы уходим больше в телефон, в интернет, в цифровое общение. А там не совсем реальные ведь люди находятся, да, а все время... искаженное представление информации. И мы начинаем от себя же требовать, что я тоже должен так выглядеть, я также должен это иметь, да, или вот это лучше. И у нас все время происходит сравнение себя с другими людьми, и это еще вторая, да, такая грань. Кроме перфекционизма, я сразу думаю, о, блин, а у него лучше машина, чем у меня, надо продавать.
1: 100 раз. Я в последнее время владельцам Роллс-Ройсов на улицах Москвы просто останавливаюсь и аплодирую. Мне так нравится это действие, они всегда тоже смущаются и приостанавливаются. Мне прям
5: вот у них паралича выбора, по-моему, нет.
1: Вообще нет.
5: Да. Они как трамвай едут. Они
1: ну, это
5: равно,
1: просто,
5: да,
1: просто круто,
3: они
1: я считаю.
3: Они потом следующие покупают машину, да.
1: Да, так, для поездок в пятерочку. А, друзья, мы, наверное, скажем спасибо нашей гости.
5: Спасибо большое.
1: Мы должны микрофоны уступать. Конечно, к параличу выбора и вообще к этим сложным выборам мы обязательно еще вернемся. Так что не пропустите наш эфир. Ну, я Ксения Киян, отдельная Мерси.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Телефон.
7: телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Маяк».
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Поисково-спасательные работы на месте удара беспилотников ВСУ по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета в Старобельске возобновлены. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Ранее работы были приостановлены из-за угрозы повторного обрушения. Глава ЛНР Леонид Пащник сообщил, что ранены 39 человек, есть погибшие. По его словам, на месте продолжают работать спасатели, медики и правоохранители. Пострадавших детей и тела погибших извлекают, несмотря на повторную угрозу атаки дронов. Удар ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике – это чудовищное преступление. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что удар был нанесен по объекту образования, где находились дети и молодые люди.
2: Как чудовищное преступление. Это очередное преступление киевского режима. Удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим. Сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится.
0: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по общежитию в Старобельске, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, прицельный удар по зданиям был нанесен 4 дронами самолетного типа. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся и один работник. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Под контроль российских войск после взятия села Верхняя Терса в Запорожской области перешли 12,5 квадратных километров территории, сообщили в Минобороны. Там назвали этот населенный пункт важным логистическим и оборонительным узлом украинских формирований на этом участке фронта. О взятии села министерство объявило сегодня. По информации ведомства, штурм Верхней Терсы провели подразделения 55-й дивизии морской пехоты и 5-й общевойсковой армии группировки «Восток». Противник потерял более 2 рот живых силы из состава отдельного штурмового батальона ВСУ, уничтожено 6 боевых бронированных машин, 17 пикапов, 15 квадроциклов, более 30 наземных роботизированных комплексов и свыше 60 тяжелых гексокоптеров Р-18. США перебросит в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих. Об этом президент Дональд Трамп написал в соцсети Through Social. В качестве обоснования своего решения он назвал успешное переизбрание нынешнего президента Польши Карла Наврокского. Американский лидер не уточнил, какие конкретно подразделения отправятся в Польшу. Он также не сообщил, будут ли они направлены из других стран Европы и означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации. Ранее глава Белого дома сообщил, что может отправить войска в Польшу из Германии. В свою очередь, замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский заявил, что Польша намерена построить за свой счет военный городок для размещения американских военнослужащих и их семей, которых Белый дом намерен перебросить в страну. Проект соглашения Ирана и США предполагает снятие американских санкций в обмен на выполнение Тегераном некоторых условий. Об этом сообщил телеканал «Аль-Хаддад» со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении. Так, в рамках будущего соглашения Вашингтон готов пойти на постепенную отмену антииранских санкций, но от Тегерана потребуется четкое выполнение всех условий двустороннего соглашения. Проект также содержит обязательства сторон прекратить атаки на объекты военной, гражданской и экономической инфраструктуры, уточнил телеканал. Тегеран и Вашингтон в рамках возможного соглашения намерены создать совместный механизм для урегулирования конфликтов в будущем. Проект предполагает немедленное, всеобъемлющее и безоговорочное прекращение огня на всех фронтах, остановку военных операций и информационной войны. Соглашение будет считаться вступившим в силу только после официального обнародования документа обеими сторонами. Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация фиксирует небольшой прогресс на переговорах по ситуации вокруг Ирана.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера в связи с истечением срока контракта. Под руководством специалиста бело-голубые завершили сезон 25-26 на седьмом месте РПЛ. Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив Краснодару в финале пути РПЛ. Комментарии футбольного эксперта Дмитрия Булыкина.
2: Жалко, конечно, что Гусева убрали. Мне симпатизировал молодой специалист, который играл в «Динамо», который болельщикам понравился, который практически до финала дошел кубка и клуб поднял после первого круга. Очень низко они находились. И я думаю, атмосферу в команде он хорошую создал и умел мотивировать. Все-таки Краснодар обыграли чемпионов и подарили «Зениту» чемпионство. Поэтому я думаю, он очень много сделал в этом сезоне, особенно весной. Но, к сожалению, руководство выбрало другого человека, и посмотрим, как у них получится. Я, честно говоря, не очень уверен, что получится, но я думаю, Гусев будет всегда рядом, Гусев всегда готов помочь родному «Динамо».
1: Бразильский защитник Лукас Фасон продлит контракт с «Локомотивом» на 4 года с зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. 24-летний Фасон выступает за железнодорожников с 2022 года. Испанский специалист Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера «Манчестер Сити» по завершении текущего сезона, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Гвардиола тренирует «Сити» с 2016 года. Под его руководством горожане 6 раз выиграли чемпионат Англии, 5 раз завоевали Кубок Английской лиги, по 3 раза Кубок Англии и Суперкубок страны, а также впервые в истории стали победителями Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. 35-летний форвард хоккейного «Акбарса» Михаил Фисенко объявил о завершении карьеры после поражения от «Локомотива» в решающей встрече финала Кубка Гагарина. Напомню, ярославцы обыграли «Акбарс» в 6-м матче финальной серии плей-офф КХЛ со счетом 3-2. Волейбольный клуб «Зенита» Санкт-Петербурга объявил об уходе из команды двукратного олимпийского чемпиона либеро Жени Гребенникова. 35-летний француз выступал за российский клуб на протяжении 5 лет. В воскресенье 24 мая в 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на «Маяке». Вас ждет прямая трансляция суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: «Маяк».

0: школы экономики, директора туроператора «Белый камень». Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Что такое научно-популярный туризм? Не знаю, мне приходит в голову Байконур. Угадал я или нет? Съездить на ракету,
1: да,
0: посмотреть.
1: Да, прямо в точку. Прямо так. Но не только Байконур. Байконур — это, конечно, шикарно. Вообще космические путешествия — это супер тема.
0: Нет, это Байконур в смысле только съездить туда или в космос улететь?
1: Ну, вообще, на самом деле, если уж про космические путешествия говорить, сейчас же достаточно много запросов на космопутешествия, и в том числе из Москвы организуются целые серии «Космонайт», они называются. Это когда особые необычные астрономические явления происходят, и из Москвы бортами летают прямо вокруг Земли для того, чтобы наблюдать эти необычные астрономические явления. Все это сопровождается лекциями исследователей, в том числе специалистов из Роскосмоса, и вот как раз такой пример действительно научно-популярного туризма. Вы летите прямо на самолете, наблюдаете там северное сияние, Персеиды, еще что-то. Параллельно с вами летит космонавт, который побывал в космосе, рассказывает про какие-то интересные, необычные аспекты. И также летит эксперт-астроном, который рассказывает о специфике этого конкретно астрономического явления. Причем из Москвы уже было несколько таких путешествий организовано, и они были посвящены различным астрономическим явлениям. Но, насколько я знаю, один из последних туров, он 4 борта самолета отправлялись, ну, там действительно разная вместимость, но это прям фишка, которая набирает обороты. И кроме того, сейчас, к сожалению, пока это все приостановлено, у нас же были шикарные полеты в стратосферу, когда можно увидеть Землю именно вот уже в контексте черного неба и вот этой окружности, и летали на МИГах. Ну, понятно, что после 22-го года с этим пока идет определенная приостановка, но это тема, которая вообще супер набирала обороты. То есть, считайте, вам не надо готовиться длительное время, вы совершили полет на МИГе, приземлились, и все это за один день, но при этом вы реально побывали в совершенно другом мире или другой атмосфере, вы можете увидеть Землю. Ну, не так, как видят, конечно, космонавты, но вы можете увидеть ее окружность. Поэтому космические путешествия — это, безусловно, одна из частей очень ярких и интересных научно-популярного туризма. И да, Байконур, это правда здорово, это очень увлекательно и интересно, и интерес к Байконуру есть. Да не только к Байконуру, то есть, в принципе, и астролаборатории, и космостанции. То есть у нас же есть целая серия самых разнообразных, скажем так, станции по наблюдению за космосом. Это могут быть, во-первых, это и какие-то, в общем, ну, условно, это могут быть самые разнообразные аппараты, очень, очень разнообразные. То есть это и солнечные могут быть телескопы, и все что угодно. То есть их большое количество.
0: А это действительно сейчас так прям популярно? Это же, наверное, дорого стоит, и современный турист готов платить за это огромные деньги, а не, например, поехать в какой-нибудь 5-звездочный отель All Inclusive и оттуда там в бассейне.
2: Мне бы тоже, кстати, видно.
0: Да, ночью, какие красивые у вас тут Персеиды, а? Но я в 5 звездах

0: нишевый, именно если мы говорим про космические путешествия, это, безусловно, нишевый туризм. То есть это не может быть какой-то массовой историей, когда толпы, условно говоря, отправляются в эти космические путешествия. Хотя, если мы обратимся вот к опыту этих космических полетов за наблюдением астрономических явлений, ну, даже 4 борта самолета, вы сами понимаете, что это, ну, приличное количество человек, да, конечно, ценник дорогой, но тем не менее. Но дело в том, что научно-популярный туризм, он не только космические путешествия включает, и даже не столько. А научно-популярный туризм также включает в себя посещение научных лабораторий. Ну, вот я сама работаю в Высшей школе экономики, и это научно-исследовательский университет, и я понимаю, что есть какие-то вопросы, которые, понятно, школьникам, взрослым людям, а многие вещи, которые совершенно неизвестны. Ну вот, допустим, у нас есть классная лаборатория нейромаркетинга. Они изучают при помощи шлема энцефалографии, как человек реагирует на те или иные изменения. То есть, например, дают человеку попробовать сладости, либо какие-то кислые бодрящие напитки, и смотрят, как меняется его способность, ну, как это называется, когнитивные способности, говоря простым языком, способность принимать какие-то решения, либо наблюдать за какими-то явлениями. Ну, грубо говоря, ему дают текст, нужно выявить ошибки, после этого он пьет бодрящий напиток, который содержит в себя черную смородину, кофе, мясо, там еще какие-то другие компоненты. Через несколько минут он берет подобный листочек и видит количество ошибок в 2 раза больше. И в этот момент идет считывание как раз показателей шлема энцефалографии. Для чего это нужно? Они изучают, как человек принимает решения, как он выбирает продукты, как он выбирает между, например, сладостями сахара, либо без сахара, какими-то другими продуктами. Это все очень важно для маркетинговых исследований и для принятия и разработки определенных маркетинговых кампаний по продвижению того или иного продукта.
1: Да-да-да. Не-не-не, продолжайте.
0: Да, я просто хочу сказать, что есть свои лаборатории. Есть, например, лаборатории, которые занимаются саунд-дизайном. То есть они исследуют то, как звук компонуется, формируется. Они создают свои собственные музыкальные инструменты. Вот у нас, например, разработали лазерные гусли. Это вообще особая история. Там идет такой специальный луч лазера, который подсвечивает, ну, как бы дым проектирует этот луч. И в итоге человек может играть как будто на каких-то гуслях, но это абсолютно по-другому звучит. Это современные музыкальные инструменты, уже современное поколение, новый век. И получается, что те, кто работает в лабораториях, они об этом знают. А научно-популярный туризм позволяет открыть эту область знаний для людей, которые абсолютно никак не связаны с наукой. И поверьте, оказывается, это увлекательно. Причем в научно-популярных турах принимают участие как школьники, так и взрослые, так и люди серебряного возраста. Это такое открытие науки и понимание, что ученые занимаются не чем-то далеким, непонятным, никому не нужным, а наоборот, они принимают решения и делают какие-то очень интересные, качественные исследования, которые позволяют менять нашу современную жизнь.
1: А на атомную станцию, если съездить, это тоже научпоп или нервишки потрепать такой, адреналин небольшой? А вдруг что? И на счетчик Гейгера смотреть постоянно. Ой.
2: Слушать его надо, не смотреть.
1: Ну и смотреть на него тоже надо, чтобы не закрепел.
0: С точки зрения туроператора, я понимаю, насколько сложно организовать такую поездку. И мы помним, что безопасность в туризме – это все-таки самое главное. А с точки зрения науки, ну, раньше, ну, давайте честно скажем, до вот всех этих изменений, которые происходили, очень интересные и увлекательные были путешествия на гидроэлектростанции. Вот у нас, например, Камская гидроэлектростанция с удовольствием принимала школьников и взрослые группы, и смешанный состав родителей.
2: А где это было? Какой регион?
0: Это Пермский край был до начала вот всех этих событий, о которых мы понимаем. И это было великолепно, это было настолько увлекательно. Они же рассказывали про научные разработки, что делается, каким образом построена гидроэлектростанция, как происходит выработка электроэнергии и так далее. И эти экскурсии всегда пользовались большой популярностью. Ну, понятно, что идут определенные ограничения, и сейчас, к сожалению, на данный момент это все пока приостановлено. Но в целом то же самое предприятие промышленное. Вот, допустим, мы понимаем, что на многих предприятиях внедряются научные разработки. Ну вот, допустим, предприятие, которое занимается производством меда, продуктов, связанных с медом и прочее. Казалось бы, какое здесь место ученым? А оказывается, на этом предприятии работают несколько кандидатов наук, которые ведут инновационные исследования, и они разработали особую формулу протеинового

0: датчика, который повышает способности спортсменов. То есть, грубо говоря, олимпийские чемпионы, употребляя эти протеиновые батончики на основе меда, они улучшают свои спортивные показатели, им регулярно их дают. Сначала давали определенные гранулы, это было неудобно, и специально для них разработали протеиновые батончики. То есть, получается, научные исследования трансформируются в реальный потребительский продукт, то есть протеиновый батончик, который активно применяется спортсменами для улучшения спортивных показателей. Так это работает. И любопытно побывать и на самом предприятии, и в этой научной лаборатории. А еще
1: я хотела уточнить, я думаю, на какие-то косметические, косметологические сейчас очень волнует женщин этот вопрос. Да.
2: Как духи делают, нет? Угадал?
1: Нет, не духи, а кремы, которые мы применяем, поскольку всем кажется, что это два ведра, и в одно что-то там их смешивает, и все, только разные красивые банки меняют.
2: Верно.
0: Есть и такие экскурсии. Вот я начала говорить про вот это предприятие, которое Sensorium Rurale, вот которое протеиновые батончики с медом делают. Они еще делают специальный крем для лица, для кожи, для тела. Потом у них есть самые разнообразные маски. То есть у них прямо отдельная косметическая линия. Они тоже делают ее на основе медовых продуктов.
2: Прервемся буквально на пару минут. Сейчас вернемся.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
4: Зеленый свет.
5: Здравствуйте, у микрофона Евгений Масейко. В эфире «Зеленый свет». В первой программе 2026 года мы поговорим о ДТП с участием детей и разберем нюансы управления несовершеннолетними мототранспортом. Открывает наш выпуск первый гость, начальник отдела госавтоинспекции МВД Вологодский Алексей Сергеевич Антонов.
6: Минутка безопасности.
7: На 15 мая 2026 года на территории Вологодского округа произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, которые управляли мототранспортной техникой. В результате один подросток погиб, второй с различными травмами находится в больнице. За период 2025 года таких дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано 3. В отношении родителей составлены материалы по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортным средством. Штраф 30 тысяч рублей. Административные материалы также рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних, на которые юношам, достигшим 16-летнего возраста, вынесены штрафы в размере 5 тысяч рублей за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, по части 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации. 6.04.2025 года в 1 час 35 минут в селе Куркино Вологодского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 2007 года рождения управлял квадроциклом, не справился с управлением, после оставил место дорожно-транспортного происшествия. Утром самостоятельно обратился в травмпункт с травмой. 3 июля 2025 года на автодороге Вологда-Растилово на перекрестке 13-летний подросток на мопеде не уступил дорогу автомобилю, который двигался по главной дороге. В результате столкновения у подростка шок, ушибы, сломанные кости. 23 июля 2025 года на автодороге А-119 Вологда-Медвежьегорск молодой человек 2009 года рождения, управляя мотоциклом, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – дорожное ограждение. В результате ДТП 16-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В этом году, в вечернее время, 9 мая 2026 года, в поселке Харачево Вологодского округа произошло столкновение двух питбайков, которыми управляли 16-летние подростки. В результате дорожно-транспортного происшествия один из несовершеннолетних погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. По данному факту расследуется уголовное дело возбужденная по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Вместе с тем, следственными органами установлено, что собственниками питбайков явились отец погибшего подростка и мать пострадавшего юноши. Основными причинами таких дорожно-транспортных происшествий – это отсутствие умения управления мототранспортной техникой, выезд на дороги общего пользования и, конечно же, недостаточный контроль родителей. Прежде чем приобрести ребенку подобную технику, позаботьтесь о получении им навыков управления в специализированной автошколе, а также водительского удостоверения соответствующей категории.
5: О том, как важно соблюдать требования безопасности при управлении мототранспортом, советы от представителя ЮИТ Федотовской средней школы Вологодского округа Старожук Кирилла.
8: Дорожные истории.
9: Я бы хотел рассказать о своем увлечении мотоспортом. Я катаюсь в разных классах, как эндуро, так и мотокросс. Мотокросс — это у нас замкнутые грунтовые трассы. Время гонки строго ограничено, и в качестве разминки даются пару разминочных кругов. Эндуро. Эндуро — это гонки по пересеченной местности в качестве препятствий. Тут уже все поинтереснее. Бревна, пруды, рвы, подъемы, камни и в целом просто лес. Гонка не идет определенное количество времени, все зависит от участников. Обычно даются несколько кругов или маршрут, до которого ты должен добраться. Кто первый доедет до финиша, тот и победил. То есть в мотокроссе обычно гонка идет 25 минут плюс 2 круга. Кто больше кругов проехал по треку, тот и выиграл. А в эндуро последний раз в Карелии я ездил первый день 8,5 часов.
8: Историческая справка.
9: Считается, что мотоспорт возник вместе с изобретением мотоцикла. В 1885 году Готлиб Дальмер изобрел первую машину для верховой езды. А в 1887 году французская фирма De Dino Bouton наладила серийное производство трициклов. Однако первые мотоциклы были встречены обществом с большим недоверием. Лучшим доказательством преимуществ нового вида транспорта производители посчитали соревнования механических экипажей в трудных условиях. Доказательство практической применимости мотоцикла как транспортного средства было основным организационным принципом гонок на мотоциклах периода с 1894 по 1903 года. Организатором первых мотоциклетных гонок считается автомобильный клуб Франции, учрежденный в 1895 году. Благодаря АКФМ Франция в течение многих лет осталась центром мотоциклетного спорта. Отправной точкой соревнований долгое время являлся Париж. По большей части я выступал на эндуро-соревнованиях, на таких фестивалях, как экстрим, грязимес и просто гонки между собой. Всего один раз выезжал на Россию, это было в Карелии. Гонка безумно тяжелая на самом деле. Далась тяжело, но все-таки проехал. Приехал из 84-х в 9-й. Даже с поломками мотоцикла дошел до финиша. На мотокроссе я был всего лишь два раза на двух чемпионатах. Один раз не на своем мотоцикле, потому что мой не подошел по техническим параметрам. И второй раз на своем мотоцикле. Один раз участвовал в фестивале «Снегах Кириллова». Эта гонка была кросс-кантри. Первый раз участвовал в такой дисциплине. Мне все понравилось. Занимаюсь я мотокроссом, потому что это дело мне безумно нравится. Занимаюсь в районе 5 лет. Продвигаюсь дальше. Достиг уже своих высот. Очень много наград за них. Все пока что идет хорошо. Тренируемся дальше. Первый мотоцикл купили мне в 2021 году. 11 лет мне было на тот момент. Это был питбайк 125 кубов 2013 года. Дальше я пересел на тоже китайский мотоцикл 250 кубов. Дальше у меня был 300 кубов, получается, мотоцикл на нем. Я уже до этого, те два года перед этим мотоциклом, я катался, получается, не так часто соревнования, то есть раз в год и все. А вот на 300-кубовом мотоцикле я начал уже постоянно посещать соревнования, но потом из него я вырос. И тогда мне купили Yamaha. И вот на ней уже я начал нормально ездить. Мотоцикл Yamaha UZF-250. Сейчас я активно посещаю все соревнования, мероприятия, связанные любыми способами с мотоспортом. Это дело мне очень нравится. Естественно, всем гонщикам напоминаю то, что без прав на дорогах общего пользования находиться опасно. Вы создаете аварийные ситуации и действия людей, которые выезжают без прав на дороге, сам крайне осуждаю. Также берегите себя, свое здоровье и соблюдайте ПДД.
5: На этом наш первый выпуск подошел к концу. Слушайте в следующей программе примеры реальных ДТП в Вологодской области, школьные каникулы, пришкольные лагеря, перевозка детей, город детства.
10: Зеленый свет.
11: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
12: В Москве 14 часов.
3: Новости.
12: С новостями в студии Лора Стадницкая. 39 человек получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Педагогического университета ЛНР. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, здание общежития практически сложилось. Спасатели извлекают пострадавших и тела погибших, несмотря на угрозу повторной атаки.
13: Сегодня ночью в Старобельске произошел беспрецедентный акт бесчеловечного отношения к мирным жителям, если быть точным, то к детям. Был нанесен удар по общежитию, в котором, в общем-то, спали, отдыхали студенты филиала Луганского педагогического университета, в результате которого здание, ну, практически сложилось. Значит, на сегодняшний день, вот прям на настоящий момент, известно о 39 пострадавших, из которых есть и погибшие. Информация об этом будет доложена чуть позже, когда будут уже закончены все, в общем-то, спасательные работы, потому что сейчас на месте работает МЧС, работает, безусловно, скорая помощь, работают медики, работает психологическая помощь, развернут пункт временного размещения прибывших родителей. В общем, все, что можем, делаем, ситуацию держу на контроле, но, повторяюсь, беспрецедентный акт, абсолютно мирные жители, дети, нанесен удар. Я думаю, что за это киевский режим однозначно должен ответить.
12: Как только что уточнила уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Инна Швенко, в результате ночной атаки ВСУ на колледж пострадали 36 детей. В МЧС ранее рассказали, что из-под завалов извлекли одного погибшего и спасли трех человек. Следственный комитет после удара ВСУ по общежитию в Старобельске возбудил уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. По ее словам, прицельный удар по зданиям был нанесен четырьмя дронами самолетного типа. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся и один работник. Группировка войск «Восток» взяла под контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили Минобороны. За неделю российские военнослужащие заняли 5 населенных пунктов в зоне СВО, кроме Верхней Терсы. Это Волоховка, Шестеровка, Боровая, Кутьковка, Харьковской области. Помимо того, российские военные нанесли массированные 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Поражены предприятия ВПК Украины, объекты ТЭК, транспортные и портовые инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров. Также под удары попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В ведомстве это назвали ответом на террористические атаки Украины на гражданские объекты в России. За неделю ВСУ потеряли в зоне проведения спецоперации около 7830 военных. Средства ПВО сбили 46 управляемых авиабомб, ракеты большой дальности «Фламинго» и «Нептун-МД», 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс», а также 4184 дрона неприятеля. Силы Черноморского флота за это время уничтожили 13 безэкипажных катеров противника. Владимир Путин проведет сегодня совещание с членами правительства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в ходе совещания в разных регионах России в режиме видеоконференции откроют объекты детского отдыха. А главной темой совещания станет совершенствование условий для ведения бизнеса.
14: Сегодня также Путин проведет совещание с членами правительства. В режиме видеоконференции будет также в рамках этого совещания открытие объектов детского отдыха в разных регионах России. Новые объекты открываются, близится туристический сезон. А главная тема будет профильная. Это тема совершенствования условий для ведения бизнеса. Выступит с докладом Александр Новак, вице-премьер, и будет комментарий главы и деловой России Алексея Репика. И также оперативные вопросы будут рассматриваться в ходе этого совещания с членами правительства.
12: Помимо этого, в Кремле у Путина сегодня состоится серьезный разговор с участниками программы «Время героев», отметил Песков. Глава государства встретится с выпускниками первого потока этой федеральной образовательной программы. Подавляющее большинство из тех, кто прошел через этот поток, уже работает в федеральных, муниципальных и региональных органах власти, отметил представитель Кремля. Закрытие Ормузского пролива до августа повысит риск экономического спада, сопоставимого по масштабу с Великой рецессией 2008 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные независимой аналитической компании. Как отмечает агентство, нынешняя макроэкономическая ситуация менее экстремальна, чем в 1970-х или 2007-2008 годах. Однако продолжаются скачки цен на нефть, и это может все равно усугубить финансовую и макроэкономическую уязвимость. Аналитики считают, что если пролив откроется в июле, то это приведет к снижению спроса на нефть в среднем на 2 миллиона 600 тысяч баррелей в сутки, а спотовая цена на нефть марки Brent достигнет $130 за баррель. Если же пролив будет закрыт до августа, дефицит предложения в третьем квартале этого года сократится до 6 миллионов баррелей. Через Ормузский пролив проходит 20% мировой нефти и до 30% мировых поставок жиженного природного газа. Его называют важнейшей энергетической артерией планеты. Движение через него было перекрыто после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Тегеран заявил о полном контроле над водной артерией. Начинать купальный сезон в московском регионе пока рано. Вода в водоемах не прогрелась, несмотря на устоявшуюся жаркую погоду, сообщила ТАСС главврач городской поликлиники номер 2 Наталья Шендряева. По ее словам, неподготовленному организму переохлаждение может грозить снижением иммунитета. Возрастает риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. Как отметила Шендряева, лучшие условия для купания – это температура воздуха от 20 градусов, а воды не ниже 18. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
12: Завтра в Санкт-Петербурге облачно, ночью дожди, плюс 8-13, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков, и 16-18 градусов. А в Москве переменная облачность без осадков, в ночные часы плюс 15-17, в дневные 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 29, давление 751 миллиметр, влажность воздуха 36%.

0: Добрый день, дорогие друзья. Владимир Матецкий в студии. На самом деле в студии. Я вот чуть-чуть даже запыхавшись, поскольку езда очень тяжелая в Москве. Вот. Студия новая. Суперстудия. Вот я оглядываюсь. Красота. Я думаю, у нас... Светлана, сегодня какие-то будут съемки, я знаю, да? Так что у наших слушателей будет возможность увидеть там все.
1: Просвещаем людей против машины.
0: Да. Вот, Светлана Трусенкова, и на связи у нас Маргарита Митрофанова. Рит, привет.
2: Здравствуйте. Добрый день всем, кто к вам подключился только что, и я в том числе. Да, Владимир Леонардович, ваши три часа, мы готовы выслушать ваши лекции. Вот что за песня была без слов?
0: Песня без слов.
2: Песня без слов.
0: Alan Parsons Project, ты помнишь такой, да, конечно, коллектив волшебный. Вот, кстати, во всем мире на радио, в том числе, эта тема музыкальная. Почему я ее выбрал? Ну, не знаю, я листал, думаю, какой трек поставить. Дело в том, что мы сегодня будем возвращаться к этому человеку, к его работам, а он продюсер известный и так далее. Так что будем о нем говорить. И я поставил вот этот трек, который называется «Hawkeye». Да, «Hawkeye». И это диск «Валча Калча», 85-й, по-моему, год. Как же эти пластинки ценились Алана Парсонса. Я очень хорошо помню, когда выходили эти альбомы, разговоры и так далее. Но, Рит, во-первых, как...
2: Hawkeye можно перевернуть. Это глаз алмаз.
0: Ну, это, наверное,
2: Hawk,
0: так.
2: Это орел или сокол. Ай – это глаз, да, Hawkeye.
0: Да, красиво, у тебя хорошее...
2: Хоккей, только с акцентом московским. Hawkeye.
0: У тебя хорошее произношение, ты знаешь. Чисто шотландское, я тебе так скажу. Вот, что я хочу сказать. Новинки, которые есть, вот группа Primus, как ее в народе называют, Primus, мы в прошлой программе или в позапрошлой говорили немножко о Дио, Ронни Джеймс Дио, говорили о юбилее альбома Rainbow Rising. Все время эти разговоры, классический рок у нас не пропадает из трек-листа и нашего с тобой общения. Я знаю, ты сейчас чуть-чуть сморщилась. Вот я просто это чувствую. Насчет классического рока. Ну, сколько можно на
2: не,
0: вот
2: наоборот,
0: эти...
2: Наоборот, я посмотрела трек-лист, очень такой он олдскульный, но почему нет? Не все же слушать эту...
0: Как, сегодня больше...
2: Вокалистку.
0: Да, да, сегодня олдскула больше, ты абсолютно права. Чуть-чуть побольше, ну... В этом и есть динамика программы. Так вот, эти Праймусы, Примусы, они сделали кавер на песню «Holy Diver». Но трюк в том, что поет некто Падлс. Есть такой в костюме огромный дядька, 2 с лишним метра рост у него, и он в костюме Пьеро выступает. То есть это продолжение Пальячи, это вот такая древняя очень тема, и он якобы Пьеро, при этом у него вокал неплохой, баритон настоящий, и все это создает некий новый...
2: Поясничает,
0: да.
2: У нас не так серьезно это воспринималось, просто иногда люди серьезно к себе так относятся, что страшное дело.
0: Ну, ты же знаешь музыкантов, ты много знаешь. Взять того же Рыжего Иванушку, вот он единственный,
2: вот
0: кто
2: он
0: не...
2: нормально.
0: Он нормальный.
2: Абсолютно.
0: Взять Матецкого, да, он нормально к себе относится. Да. У него нет вот этого безумия по поводу собственной персоны. Ну, ты понимаешь,
2: да,
0: о ком я говорю, да?
2: Да, да, да.
0: Ну, безумия нет, согласись.
2: Да.
0: А есть товарищи, имена которых мы просто не будем называть, которые очень-очень себя любят. И я никогда не забуду, как один известный, к сожалению, уже ныне покойный герой, на самом деле герой отечественной эстрады, что-то мы с ним говорили, он говорит: «Володь, слушай, давай лучше обо мне поговорим».
2: Хорошо, надо взять на заметку.
0: Holy Diver в исполнении Праймуса, Примуса и Падлс высотой 2.03.

0: Интересная история с этим треком, конечно. И вот я, к сожалению, пока не вижу ваших комментариев. Это просто технический момент. Буквально через пару минут, я думаю, все будет в порядке. Вот. В чем интерес? Я сейчас о чем задумался, я думаю, вы меня поймете. Насколько сегодня, вот в наши дни, важен фильтр? Поясню, двоеточие. Вот человек аккумулирует знания, человек аккумулирует какие-то эстетические установки, какие-то этические моменты. И все это в человеке накапливается. У кого-то больше, у кого-то меньше. И чем бы он ни занимался, тем более если это близко к художественной какой-то деятельности, креативу, культуре, музыке, скажем, то его вкусовые качества имеют просто принципиальное значение. Почему сегодня это так важно? Потому что очень многое делается автоматически. Можно взять отсюда, отсюда. Суна генерирует это, то. Вокал можно поправить. А общее вкусовое ощущение все равно остается за человеком. Понимаешь меня, Рит, да?
1: Да, я
0: согласись, это
1: согласна.
0: Очень важно. Это, вы знаешь, как общение людей. Ты встречаешь какого-то человека. Да, кто-то не может себе купить какие-то гипердорогие вещи, но даже без гипердорогих вещей человек может подать правильный сигнал. Понимаешь меня? Эстетически. И наоборот. Вот эти гипербогатые люди, которые логотипами себя увешивают, все это выставляется на показ. Ну, тоже, я думаю, ты понимаешь, о чем говоришь, о чем я говорю. Это все приобретает отвратительный характер, поскольку раскрывает человека как раз с очень неприглядной стороны. Понимаешь?
1: Да.
0: Да.
1: А у нас логотип Ронни Джеймс Дио. Жалко, он умер рано.
0: Да.
1: Мог бы подержаться.
0: Ты не была на его концертах? Московский концерт. Я был.
1: Нет, знаешь, как это... Ты в Италии был? Не, я в Испании. Ну вот мне Оззи Осборн нравился больше всех. Я этого гада больше всего любила.
0: Я уже представляю, я тебя понимаю, я представляю Шерон в позе сахарницы. Ты помнишь эту знаменитую? Это какая-то московская сучка, понимаешь, лезет в кость.
1: Извините, это фигура речи, да, то мы начнем сейчас.
0: Да, о чем ты говоришь? Это уж сучка-то я могу сказать или нет? Тем более Шерон именно так, по-русски.
1: Вам в авторском вашем логове виднее.
0: Ну что-то ты гиперосторожнее стала. Ты что,
1: да,
0: какой-то...
1: Да, я сегодня песню Найка Борзова поставила, три слова. Там мат нету, но там такое перечисляется, что я уже думаю, боже, когда эта песня кончится? Мы ее вырубили со Светланой Юрьевной. Но хотя 26 лет прошло, ничего плохого не было. Там, ну, женщина легкого поведения, что там еще перечисляет. Все, пожалуй, все.
0: А ты следишь за судьбами из Кортниц вообще в настоящее время? Тебя интересуют такие моменты, нет?
1: Да, наверное,
0: ну, Рита, ну, раскройся хоть
1: чуть-чуть.
0: А где же
1: мне их? Ну, я в Дубай могу по вашему заданию полететь. Если вы мне скажете, мне мой отец сказал полететь в Дубай, они все там. Я так слышала по радио.
0: Мне очень понравилось.
1: По радио «Милицейская волна».
0: Во, вот это правильно. Как ты подрубила мою фамилию, Матецк. Мне Матецк сказал. Вот это
1: город
0: мне...
1: Матецк.
0: На Амуре. Обрати ага. внимание, на Амуре.
1: На любовь.
0: Слушай, надо песни ставить.
1: Давайте.
0: Ностальгия, 70-е, Wild Cherry. Группа играла каверы, такая слегка утяжеленная. Реальная история из их жизни. Они выступали в каком-то, ну, помещении, где были товарищи чернокожие, в том числе в большом количестве. И к ним подошел, так сказать, ну, имеющий отношение к организации этого мероприятия человек. Ребят, вы вообще что, нормальную музыку играете? По-английски. Они говорят, а что, вам не нравится? Вот мы тут кавера там. Они говорят, ну, нормальную. Вы можете какую-то прифанкованную, нормальную? Can you play some that funky music? И у них развилка в сознании. Ну как, мы вроде тяжеляк. Но жажда к денежным знакам, скорее всего, пересилила все остальное. Понимаешь меня? И они бабахнули трек под названием «Play That Funky Music» поперек своего, как говорится...
1: Эго.
0: Да, эго установочного. Вот, и все установки были разрушены вот этим заказом. И они заказ выполнили, что называется, на все 100. Потому что песня раз-хи-то-валась.

0: Причем это реальная цитата. Play that funky music, white boy. Это то, что сказал парень. Ребята, давайте-ка придумайте. Якобы. Но обычно все песни, имеющие успех, обрастают мгновенно легендами, поскольку их создатели бесконечно часто начинают рассказывать о том, как песня была сделана, ну и так далее. Так вот, одна из легенд существующая, что вот это то, что мы сейчас слышим, было написано на коленке буквально за 5 минут. То есть вот то, что заказал товарищ, вот, все строчки вошли, а все, что остальное, и все это было собрано. Ну, конечно, запись была позже, профессиональная, но, в принципе, трек был готов. А может быть, они прямо так заказ выполнили, понимаешь, да?
1: Да, может. А какой год-то шел холодный
0: снежный? Это 70-какой-то, середина 70-х. Я думаю, 74-75, примерно так. Я еще, знаешь, о чем вспомнил? Вот да. У тебя есть опыт, был, вернее, опыт посещения ресторанов в советское время. Вот ты смотри мне сейчас в глаза и скажи, признавайся, ты модная стиль...
1: А Рагби, может быть, я зашла один раз. Ну, уже было такое, полуперестройка.
0: Так, так.
1: Ну,
0: так.
1: Скорее нет, чем да. Вот как если ресторан, как в фильме «Родня», там, где...
0: Ну, настоящий
1: Никита
0: ресторан.
1: Сергеевич играет официанта.
0: Да, где ансамбли, и можно заказать любимую...
1: А, ну, конец 90-х, конечно. Две гостиницы на Ленинском стояло, «Спорт» и «Спутник». Вот я в «Спутнике» мы ходили, там слушали, музыканты играли.
0: Скажи, а к чему ты, быть, я к тому, что ты заказывала вот что-то у тебя...
1: Нет, ну, девушки не могут, ты что?
0: Нет, ну, я имею в виду...
1: Ну, это нельзя.
0: Юноша, с тобой был парень симпатичный.
1: Ну, там нет.
0: Олег был с тобой,
1: было.
0: Олег, много. Да, но Олег к тебе
1: Олег
0: пособ...
1: Еще был вот этот...
0: Олежка.
1: В тюрьме.
0: Еще в тюрьме сидел. Ну вот, Олежка хотел как бы произвести впечатление, спрашивает, что заказать, Рита.
1: Ну давайте об этом, ну еду, я песни не заказывала, я не гулял.
0: Еду заказывал.
1: Да.
0: Сейчас пройдемся по еде.
1: Давайте, после новостей.
2: Владимира Матецкого.
3: Нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
4: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
8: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют. Заключительный матч сезона. «Спартак» Москва, Краснодар. Встреча, которая решит все.
9: 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России.
8: Большой футбол – это нужно слышать.

0: В Москве 14:30. С новостями в студии Лора Стадницкая. 36 детей пострадали в результате ночной атаки вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщила ТАСС, уполномоченная по правам ребенка в ЛНР Ирина Швенг. По ее данным, 6 детей находятся в больнице, трое из них в тяжелом состоянии. Омбудсмен добавила, что 18 семей обратились к ней и ждут итогов поисково-спасательной операции на месте атаки. Как рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник, на месте продолжают работать спасатели, медики и правоохранители. Пострадавших детей и тела погибших извлекают, несмотря на повторную угрозу атаку дронов. По последним предварительным данным, погибли 4 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. После удара ВСУ по общежитию в Старобельске, сообщила официальный представитель СТКР Светлана Петренко. По ее данным, прицельный удар по зданиям был нанесен 4 дронами самолетного типа. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся и один работник. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Под контроль российских войск после взятия села Верхняя Терса в Запорожской области перешли 12,5 квадратных километров территории, сообщили в Минобороны. Там назвали этот населенный пункт важным логистическим и оборонительным узлом украинских формирований на этом участке фронта. О взятии села министерство объявило сегодня. По информации ведомства, штурм Верхней Терсы провели подразделения 55-й дивизии морской пехоты и 5-й общевойсковой армии группировки «Восток». Противник потерял более 2 рот живой силы из состава отдельного штурмового батальона ВСУ. Уничтожено 6 боевых бронированных машин, 17 пикапов, 15 квадроциклов, более 30 наземных робототехнических комплексов и свыше 60 тяжелых гексокоптеров Р-18. США перебросят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social. В качестве обоснования своего решения он назвал успешное переизбрание нынешнего президента Польши Карла Наврутского. Американский лидер не уточнил, какие именно подразделения отправят в Польшу. Он также не сообщил, будут ли они направлены из других стран Европы и означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации. Ранее глава Белого дома сообщал, что может отправить войска в Польшу из Германии. В свою очередь замглавы польского оборонного ведомства Павел Залевский заявил, что Польша намерена выстроить за свой счет военный городок для размещения американских военных и их семей, которых Белый дом перебрасывает в страну. В детском саду в Кызыле после проверки уволили воспитателя и его помощника, сообщили в мэрии города. Фактов физического насилия комиссия, однако, не установила, утверждают власти Кызыла. Ранее родители воспитанников детсада пожаловали, что сотрудники кололи детей шприцами. Как рассказали в ведомстве, департамент по образованию мэрии Кызыла организовал служебную проверку в детсаду номер 15 «Страна детства». Чиновники опросили персонал и просмотрели записи камер видеонаблюдения. По итогам проверки комиссия зафиксировала нарушение педагогической этики воспитателями, в том числе некорректное словесное воздействие. Ранее МВД обратились матери нескольких детей, на теле которых обнаружили следы от уколов. Сами дети утверждали, что воспитатели нянечка уводили их в туалет и там делали уколы. Пауэрбанк загорелся у девушки в лифте в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили в региональном главке МЧС. ЧП произошло в жилом комплексе на улице Крылова. На распространенных в соцсетях СМИ кадрах видно, как девушка заходит в лифт и после закрытия дверей из сумки начинает валить дым, а затем загорается пламя. Пассажирка бросила сумку на пол, а кабину затянула дымом. В итоге все обошлось, помощь девушке не потребовалась. Чтобы избежать таких ситуаций, в МЧС посоветовали покупать только сертифицированные портативные аккумуляторы, не допускать их перегрева и механических повреждений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно, ночью дожди, плюс 8-13, днем облачно с прояснениями, без существенных осадков и 16-18 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, ночные часы плюс 15-17, а в дневные 21-23 тепла. Сейчас в городе плюс 29, атмосферное давление 751 миллиметр, влажность воздуха 34%.
1: Спорта. студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сандра Шварц назначена на пост главного тренера московского футбольного «Динамо», сообщает телеграм-канал «Бело-голубых». Контракт со специалистом рассчитан на 3 года. Шварц приступит к работе с командой на летних сборах. Также в тренерский штаб немецкого специалиста войдет Валкан Булут. Ранее Шварц возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. Под руководством немецкого тренера команда дошла до финала Кубка России в 22 году. Бразильский защитник Лукас Фасон продлит контракт с «Локомотивом» на 4 года с зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. 24-летний Фасон выступает за железнодорожников с 22 года. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина сезона 25-26. Так, лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Защитник железнодорожников Никита Черепанов признан лучшим в своем амплуа. Лучшим форвардом стал Рихард Паник, а лучшим новичком назван защитник Степан Терехов из «Акбарса». Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил об уходе из команды двукратного олимпийского чемпиона либеро Жени Гребенникова. 35-летний француз выступал за российский клуб на протяжении 5 лет. Разыгрывающий Михаил Ведищев покидает баскетбольный «Енисей». В сезоне 25-26 игрок выступал за команду на правах аренды из краснодарского клуба «Локомотив Кубань». Олимпийский чемпион Антон Цихарулидзе переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, сообщает пресс-служба организации. Отчетно-выборная конференция ФФККР прошла 22 мая в Москве. Цихарулидзе был единственным кандидатом. В воскресенье 24 мая с 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на «Маяке». Вас ждет прямая трансляция суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: То, что сейчас звучит, очень симпатичная группа «Базар». Я про нее ничего не знаю, просто отслушивая новинки, наткнулся на их трек. У них вышел альбом, что называется, таким не шибко-то раскудрявленным названием «Абрикосовое варенье». Но в этом есть свой кайф. «Москвичи».
1: Да, вот. Вроде да.
0: Да, но ты знаешь...
1: Дуэт.
0: Не знаю про них вообще ничего.
1: Краткую справку я посмотрела, набрала
0: спасибо
1: в интернетах.
0: Спасибо тебе, Рит, спасибо.
1: Дмитрий Милаев и Дмитрий Неустроев, фамилия забавная.
0: Димочки, два Димочки, понятно.
1: Да, да, в общем, поп-дуэт, ребят, познакомились, кстати, вот если это правда, в 2015 году в джаз-клубе Алексея Козлова, угу. Это в Москве известное место, где ребята работали барменом

0: нэшвиллском ресторане под названием Sunset Grill. И они очень гордились тем, что он как в Нью-Йорке, как в Нью-Йорке у нас здесь очень стильно, то бишь, ну, такой вот самый стильный ресторан.
1: А название Лос-Анджелесское.
0: Да-да-да, Sunset Grill, ну, такое, то, что называется беспонтовое, я бы так сказал. А-а-а. Вот. И действительно, очень хороший ресторан, обстановка, атмосфера, и кто-то был из артистов, достаточно известный, из кантри, вот за нашим столом, и потянулись люди, сначала официанты демо-кассеты давать, потом с кухни люди вышли, мне дали, она справа, вы кто, что, я говорю, ну вот я автор там, из России, вот мою демо-кассету послушайте, вот, то бишь, все музыканты Нэшвилл, и знаешь, я взял эти кассеты так, скривившись, ну, думаю, сотру там, что-нибудь свое запишу.
1: Свое запишу.
0: Да, вроде кассетки такие приличные, вот, по тем-то временам, ты же понимаешь.
1: ТДК.
0: Ну, какие-то такие, да. Вот. Просто супер. Ничуть не хуже того, что по радио в Нэшвилле звучало. Mm-hmm. То есть этот элемент, конечно, он присутствовал. Рит, что хотел тебя спросить? Вот какие-то личные моменты, вот про доченьку. Вот расскажи.
1: Господи.
0: Да, ну, господи, прекращай вот это. Вот по поводу музычки. Скажи мне, к чему-то она тяготеет или у нее широкий, как говорится, спектр? И она ни на что не залипает. Ей 19 лет, все-таки это активный возраст, знаешь, вот когда человек, все ему интересно.
1: Не дает она мне свой плейлист, не дает. Говорит, хоть что-то оставь мне личные границы.
0: Понимаю.
1: Но не показывает. Раньше в детстве я могла и сама посмотреть, а сейчас уж и того, и сего. Ну, из прошлого какие-то, помню, парни там были симпатичные, этот, который... Сейчас такой тоже отчасти кантри-поп. Синьорита пел еще. Канадец Шон Мендес. Ой, какой симпатичный. Я когда его видела, я даже пой, как Языкина, не пой, только ходи. Вот. А так не дает мне дети сейчас свои вот эти секреты. Простите, мои слушатели ваши, не знаю.
0: Да, Рит, но я тебя понимаю и, честно говорю, не улыбаюсь сейчас, потому что, ну, это... Понятная история, она вот такая.
1: Угу.
0: Вообще, знаешь, вот написал там в Дзене такое, так сказать, сообщение интересное про то, как сочинялась песня «Bad to the Bone». И вот по поводу слова «bad». Да, потому что слово «bad» в английском языке имеет значение «клёвый». Понимаешь меня, да? «Bad to the Bone». Вот это вот...
1: Парень, ну плохие парни, как мы имеем значение.
0: Ну да, то, такой, что ты любишь, короче говоря.
1: Ну, многие.
0: Все, вот, ты сегодня так как-то очень дипломатично. Может, тебя на Смоленскую площадь пора отправлять? Высотный
1: Нет,
0: дом?
1: Там Нет? Все места заняты, там все на месте.
0: Ну, что-нибудь придумаем, Рит?
1: Нет.
0: Все-таки мы можем кое-что в этой жизни?
1: Только гуманитарные связи с людьми разных стран. Музыкантами.
0: Ты сегодня такая лирическая, просто невероятно. Просто супер лирическая Рита. Lovely Rita, meet or mate. Но мы сейчас слушаем Bad to the Bone и вспоминаем вот это заикание знаменитое. Talking about my generation, да.
1: Алло, это баня. Нет, это балоня. Так и будет.

0: интересную историю рассказывает автор этой песни Джош Торогуд о том, как позвонил Арнольд Шварценеггер и попросил эту песню в «Терминатор 2», где она очень удачно легла. Вот, и рассказывая эту историю, он говорит, он позвонил вот этим терминаторским голосом. «У вас есть песня, она мне нужна». И уже отказать не было никакой возможности. Но песня замечательная, согласись, Рит.
1: Ну, это рок-н-ролл, да? Или блюз? Блюз-рок,
0: ну, на блюз-рок, да. Это все те же три, там, цвай, драй, аккорден, там, и так далее. Дум-ту-дум-ту-дум. Это все бесконечно, эта музыка бесконечна, пластинки выпускаются. Вот сколько они еще будут выпускаться, такого рода пластинки, это вопрос. Я думаю, долго. Вот, это будет по кругу ходить. Так, лирическая, я уже заказал песню под тебя.
1: Так, точно.
0: Вот, лирическая, да. Буду тебя звать лирическая сегодня, не возражаешь, если? Да. Ох, хорошее сейчас было.
1: Сегодня особенный день.
0: Так,
1: говори. Дело в том, что когда-то я нечаянно узнала. Надо, кстати, пригласить какого-нибудь эксперта, религиоведа, как относиться к святым, вот которые, ну, не православные, а католические, но это христианские святые. И сегодня есть такая была женщина в истории вот этой всей культурологии, Санта Рита. И у нее муж какой-то был полный идиот. Сыновья тоже ужас. Стыд, позор полный, вот как в детские пересказы. А она все равно стала святой, и она канонизирована, и она такая симпатичная тетя. И просто почему ей молится, когда вообще невозможно настолько, только она одна вроде как это все пытается контролировать. И я поняла, что это не случайно, что мне надо вот только как на нее внимание обращать. Поэтому я сегодня благостная. Да, 22 вот мая ее как бы день отмечается.
0: А у тебя много подруг, друзей, у которых сегодня день рождения 22-го? Есть кто-то, нет? Майские,
1: нет,
0: вот твои майские.
1: На неделе очень много.
0: На неделе ужас сколько, майские,
1: на
0: понимаешь?
1: На это тоже. Угу.
0: Ух, сколько же
1: прям
0: их
1: друзей,
0: много.
1: Друзей, слава богу, нет, а то я не могу больше отмечать. Мне прошлой недели хватило.
0: Да?
1: Вы, Пушной, дочь моя. Майская.
0: Ой-ой-ой.
1: Жук майский.
0: А завтра... А ты видела новость сегодня? Было партия в Индии, партия тараканов, нет?
1: Ой,
0: и нет. Они набрали там какие-то... Ну, там народу, правда, тоже немало в Индии. Но за секунду набрали бешеное количество подписчиков, новая партия. Оказывается, один из политических деятелей, индусиков.
1: А вот давай после рекламы доскажете.
0: Давай доскажем.
1: Ага.
2: Маяк. Всем привет.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии у микрофона Евгений Мосейко, в эфире новости. Прием на инженерное направление Вологодский ВУЗ вырастет в 7 раз. Губернатор Георгий Филимонов провел совещание с ректором Вологодского госуниверситета и руководством ВМЗ. Школа будет готовить кадры для высокотехнологичной промышленности по направлениям оптика, приборостроение, цифровой инжиниринг, мехатроника и робототехника. Портфель программ уже сформирован. Прием в бакалавриат планируют увеличить с 17 до 125 мест к 2029 году. Также в перспективе создание оптической долины в регионе для обеспечения технологического суверенитета. К проекту проявляют интерес научные центры Москвы и Санкт-Петербурга. 13 поездов свяжут железную дорогу с Черным морем этим летом. Жители Вологодской области летом 2026 года смогут добраться до курортов Черноморского побережья на 13 поездах дальнего следования, 3 круглогодичных и 10 сезонных. Прямые рейсы отправятся в Адлер из Архангельска, Вологды, Воркуты, Печоры и Череповца, в Анапу из Архангельска, Воркуты, Костромы, Сосногорска и Череповца, в Новороссийск из Архангельска и Воркуты. Часть маршрутов предусматривает остановки в Вологде, также доступны варианты с пересадкой в Москве и Санкт-Петербурге. Летние школы юных поваров открывают колледжи и техникумы Вологодской области. Этим летом в колледжах и техникумах партнеров Ассоциации ательеров и рестораторов области реализуется профориентационное кулинарное программы для детей и подростков. Вологодский колледж сервис открывает 3 смены. Школа юного кулинара-ресторатора с 1 по 5 июня, с 15 по 19 июня и с 22 по 26 июня. Как отметили в Вологодском колледже сервиса, научим детей креативности в приготовлении еды, разбираться в продуктах и кухонном инвентаре. Заложим основы натурального питания и просто очень хорошо проведем время. Со 2 июня в Череповце стартует капитальный ремонт исторического фонтана в Комсомольском парке. Работы планируют завершить к 1 августа, чтобы уже этим летом горожане могли насладиться обновленной достопримечательностью. Подрядчиком работ выступит МУП «Водоканал». Клены, вязы и ясени могут высадить вологжане на городских территориях. Жители Вологды могут выйти с инициативой высадить зеленые насаждения на территории города. Для того, чтобы посадить дерево на дворовых территориях или предприятиях, необходимо согласование собственников и решение общего собрания для проведения этих работ. В прошлом году в рамках проекта «Зеленый каркас» были высажены деревья на Пашхонском шоссе, площади Дрыгина, в Карманном парке на Карла Маркса 60, во Фрезино парке, на Возрождение и других местах. Для планирования посадок используется онлайн-сервис «Карта озеленения Вологды», который позволяет упорядочить процесс по озеленению от аварийных деревьев и сухостоя до высадки новых деревьев с учетом инициатив жителей. Работы художницы Александры Ильиной из Лепинобора представлены на крупной московской выставке «Свояси. Традиция будущего». Александра, основательница мастерской «Экодекора», несколько лет назад переехала в Вашкинский округ из столицы и занялась работой с деревом. Из 800 заявок на участие в экспозиции ее творения вошли в сотню отобранных. На выставке собраны работы мастеров со всей России, отражающие культурный код и богатое наследие страны, сообщили в областном центре управления регионом.
3: Спорта.
4: Воспитанник Центра боевых искусств выиграл 2 золотые медали на турнире в Ленобласти. Соревнования состоялись в Гатчине и объединили юношей и девушек в возрасте от 7 до 16 лет. Мирон Крачев стал чемпионом в 2 видах – самбо и дзюдо. Тренирует спортсмена Вадим Батманов, Мария Берсенева и Николай Бицадзе.
3: Года на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Маяк.
5: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
0: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Число раненых при террористической атаке ВСУ в Старобельске Луганской Народной Республики увеличилось до 39 человек. 9 пострадавших находятся в больницах, двое в тяжелом состоянии. Киевский режим атаковал учебный корпус, общежитие колледжа, педуниверситет. Удар нанесли ночью, когда студенты спали. В эти минуты спасатели продолжают разбирать завалы, несмотря на угрозы повторных атак. С места репортаж корреспондента Вести Николая Долгачева.
2: Продолжается спасательная операция, разбираются завалы общежития Старобельского колледжа, это филиал педагогического университета. Больше 80 человек, 86 человек по официальным данным находились в общежитии ночью, когда атаковал противник беспилотными аппаратами. Как минимум 4 беспилотных аппарата на центр Старобельска обрушились как раз на комплекс зданий колледжа. Вот административное здание, за ним общежитие. Сейчас время от времени спасательные работы прерываются из-за воздушной тревоги. Службы сообщают о приближающихся беспилотниках. Но после этого, после того, как воздушная тревога снимается, сразу возобновляются работы. Пожара открытого уже нет, но тем не менее здания все еще дымятся. Пострадало несколько зданий, и не только колледж, жилые здания, которые в этом районе находятся. По последним данным, пока подтверждается гибель 4 человек. Неизвестное количество находится под завалами. Называют цифры в 10, 18 человек, но точные данные мы сможем сказать наверняка только после того, как спасательная операция будет завершена.
1: Корреспондент Вести Николай Долгачев из Старобельска. Уполномочен по правам человека при президенте Мария Львова-Белова сообщила, что 18 детей могут оставаться под завалами после удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию филиала Луганского педагогического университета в Старобельске. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. 16 по 22 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли массированные и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовые инфраструктуры, которые используются в ВСУ, военные аэродромы, цехосборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 14 часов перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом. Запад не может смириться с самим фактом существования России, как это было и 200, и 100 лет назад. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он отметил, что Россия в рамках украинского регулирования добивается устранения угроз Запада на долгосрочную перспективу. По словам Лаврова, действия Запада представляют угрозу международной безопасности. В Евразии Запад назначил себе в противники Россию, Китай и другие страны. Глава МИД России подчеркнул, что расширение конфликтов связано с попытками Запада не допустить утраты своих позиций. США перебросят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих. Об этом сообщил Дональд Трамп. После своего решения он назвал успешное переизбрание нынешнего президента Польши Карла Навроцкого. Американский лидер не уточнил, какие конкретные подразделения отправятся в Польшу. Он также не сообщил, будут ли они направлены из других стран Европы. Означает ли это возобновление переброски войск в рамках ротации? В детском саду в Кызыле в Туве после проверки уволили воспитателя и его помощника, сообщили в мэрии города. Ранее родители пожаловались, что сотрудники детсада кололи детей шприцами. После этого департамент по образованию мэрии Кызыла организовал служебную проверку в детском саду номер 15 «Страна детства». Чиновники опросили персонал и просмотрели записи камер видеонаблюдения. По итогам проверки комиссия зафиксировала нарушение педагогической этики воспитателями, в том числе не некорректное словесное воздействие. Однако фактов физического насилия комиссия не установила, утверждают власти Кызыла. По словам самих малышей, воспитатель и нянечка уводили их в туалет и там делали уколы. Были ли это инъекции или это были просто уколы иголкой, неизвестно. Грозовой фронт должен пройти через Москву с запада и северо-запада на восток и юго-восток, сообщили ТАСС в гидрометцентре. До 9 вечера в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Ожидается гроза, ливень, град, усиление ветра до 17 метров в секунду. Гроза может начаться после 15 часов. Прогнозируется от 2 до 10 миллиметров осадков в отдельных районах до 15 миллиметров. Гроза возможна в Москве области и рано утром. В субботу, по словам синоптиков, именно после грозы столичный регион покинет царящая с понедельника аномально жаркая погода. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра днем в Москве 21-23 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в субботу без существенных осадков 16-18 градусов.

0: Еще раз добрый день, продолжаем нашу программу. И мы часто говорим о фолк-музыке. И если есть что-то устойчивое, очень устойчивое в музыке, то это проекты, связанные с фолк-музыкой, без всякого сомнения. Одним из таких суперуспешных проектов был коллектив «Песняры». И здесь нет никаких сомнений, это просто экстра-класса сделанная работа и соответствующий успех, супер-успех. А у нас сейчас на связи Илья Шаров, руководитель ансамбля «Комань». Ребята занимаются очень серьезно фолк-музыкой. У них не так давно был новый релиз, который называется «Из-за леса». И мне очень приятно поговорить на темы мне близкие, на темы, связанные с фолк-музыкой. Илья, добрый день.
1: Добрый день.
0: Да, почему так печально, Илья? Песняры воздействовали как-то отрицательно, нет?
1: Ну, они такие, музыка, чтобы подумать, посидеть.
0: Ну, любая музыка, согласитесь, Илья, любая музыка, она приводит к каким-то размышлениям. Любая музыка.
1: Ну да, конечно. Ну, кроме такой совсем танцевальной, хотя тоже...
0: Да нет, танцевальная тоже, будь здоров. Девушка сидит где-нибудь в баре, играет танцевальная музыка, она думает о своих делах и очень даже неплохо думает. Мне понравилось то, что вы сделали. Мне понравился ваш подход. Честно скажу, я послушал весь альбом и внимательно его послушал. Вот. И у меня первый вопрос, самый серьезный, который только может быть. Вы не шли по проторенному и стоптанному пути коммерческому соединения элементов фолк-музыки как раз со всеми ту-ту-ту, вот с этими вот моментами. Вы по этому пути не пошли. Пожалуйста, комментарий по этому поводу.
1: Ну, хотелось, конечно, сделать то, что мы сами больше любим. И мы вот отталкивались именно от того, что мы сами слушаем, что мы любим. А я популярную музыку такую редко слушаю, на самом деле, как-то так получилось. И ну, просто мы делали, что любим, собственно, и все. Такой вот... для себя скорее. Вот хотели сделать, чтобы самим, главное, нравилось. Нам не обязательно. Вот мы не думаем, что мы какая-то такая музыка для масс. Все-таки фольклор, он остается все равно такой музыкой, которую не все слушают пока еще. Конечно, задача такая есть, глобальная. Хотел бы, чтобы как можно больше людей о фольклоре узнали.
0: Слушай, это, Илья, это... Я как-то незаметно перехожу на «ты», поэтому, ради бога, не обижайтесь, это не связано с какими-то...
1: А мне тоже можно, да, тогда?
0: Да, можно вполне.
1: Отлично.
0: Да, Илья, тут ситуация ведь какая? Любой проект музыкальный, да вообще вся жизнь человеческая, она живет от успеха. Вот, и в определенный момент, чтобы быть успешным, кто-то идет на нехорошие вещи, кто-то пытается хорошие сделать успешными. Это такой очень серьезный философский момент. Я думаю, понятно, про что я говорю.
1: И да,
0: в музыке мы это видим, когда человек явно хочет, ну, скажем так, в мягкой манере увеличить свою, безмерно увеличить свою аудиторию. Вот. Иногда у кого-то это получается просто невероятно изящно, у кого-то это не получается. У песняров это получилось, мое мнение, достаточно изящно. Но дело в том, что песняры существовали, и я вот как-то слушателям рассказывал, я был на их концерте там, я не знаю, в начале 70-х. Тогда вообще человек с фирменной бас-гитарой производил сильнейшее впечатление. Не только там группа, которая поет здорово на голоса, на самом деле здорово. Конечно, это было все очень сильно и так далее, и так далее. Но сегодняшний день, когда всего столько, что можно с ума сойти, то есть на каждую, я не знаю, жанровую мини-нишу тысячи существует, а сегодня с Суно, я думаю, ты в курсе, что такое Суно, понимаешь, да?
1: Да, конечно.
0: Да, ты представляешь, сколько людей бросилось сочинять песни, прокручивать через Суно какие-то мелодии, пение, кваканье, кашляние, народные инструменты и так далее. И все это люди дома не держат. Они это, так сказать, выкладывают и хотят, чтобы это видели. Я говорю это без всякой злости. Это на самом деле так. Так вот, у меня очень серьезный философско-психологический вопрос. У вас классный проект. Классный проект. Он должен существовать. Вы ездите в экспедиции, вы привозите какие-то интересные вещи, настоящий фольклор, фольклорные вещи из экспедиции. Кто-то должен за это платить. Расскажи, как это происходит.
1: Ой, ну у нас как-то так получилось, что на самом деле очень много работы, связанной с театром, с кино. Мы очень много делаем всяких премий, на фестивалях выступаем. То есть у нас как-то так получилось, что нас зовут очень часто. И у нас вот этот альбом вышел в группе уже 10 практически лет. Вот в этом году мы уже примерно отсчет идет. И у нас в месяц 4-5 концертов бывает, а то и больше. И вот такие концерты, на которые мы сами, ну, продаем билеты, собираем, их не так на самом деле много. И у нас много, в общем, работы какой-то разной.
0: Mm-hmm.
1: Так получилось, я просто закрутился в какой-то период в театральных кругах, и вот теперь мы везде, если кто-то думает про фольклор, именно вот из тех людей, кто что-то сам создает. У меня всегда такая идея была, что не обязательно быть как бы известным для вот всех людей. Это, ну, сложно, невозможно. Это действительно нужно какое-то что-то такое поймать. Что вот я лично не слушаю популярную музыку, мне сложно понять, какая музыка популярна и как это сделать такую. Вот. Но как общаться с разными классными людьми и им показать, которые сами интересуются и ищут, я могу, потому что я вот сам в этих кругах сейчас.
0: Я понимаю. Я тебя внимательно очень слушаю, и мне понятен твой ответ. Хороший ответ, хорошая установка. Но у меня сразу вот еще какой вопрос. А почему бы вам не получить государственную дотацию на то, что вы делаете? Вы занимаетесь...
1: Кстати, на этот альбом, который мы выпустили, мы получили грант. И выпустили
0: прекрасно.
1: Его с помощью гранта. И сейчас мы буквально сегодня тоже последний день, по-моему, заполнения заявки на следующий грант. И вот этот следующий альбом будет чуть более попсовый, я бы так сказал. Там мы уже больше танцевальной музыки, мы с другим работаем сейчас музыкантом. То есть тот альбом, который мы выпустили сейчас вот из-за лесу, это дело Паши Паньковский. Мы с ним работаем уже много-много лет. Вот прям практически с начала существования нашего ансамбля. И мы разные перформансы, модные показы делали, какие-то выставки. Первый альбом вот у нас «Не унывай, душа моя». Это вообще компиляция двух выставок. В Суздале есть такой мироцентр. Я курировал их как музыкальный куратор. И с Пашей мы для двух разных абсолютно выставок делали... В течение года там, или двух даже собирали музыку, а потом Мироцентр нам предложил из этого выпустить альбом. Так наш первый альбом получился. Вот этот второй. А вообще мы очень много взаимодействуем с разными музыкантами. У нас много программ. Мы с самого начала пробовали и с ситаром объединять, и с какой-то этно-барабанами, с джазом. Вот сегодня у нас будет концерт. Мы с замечательным барабанщиком там, и басистом тоже пробуем. Но это такой уже будет... Больше артовый. Сегодня у нас артовый концерт.
0: А где вот. Вы сегодня работаете? Скажи, Илья, заодно слушатели могут заинтересоваться, подъехать, да.
1: Сегодня в павильоне рабочие колхозница, там, между прочим, свободный вход по регистрации. Вот, то есть, если еще остались местечки, можно зарегистрироваться в 7 часов. Мы будем объединять музыку. У нас там классный басист в группе Нота Бёрд, он играет. И барабанщик Дима Ерошин, он барабанщик группы Сироткин, такой известный тоже. И вот он, кстати, с нами и в альбоме записан, Дима, он с нами играет нашу программу «За лесу». И мы разную музыку делаем с разными музыкантами, и, конечно, нам помощь, поддержка нужна. У нас есть люди, которые нам помогают, и финансово бывает даже. И
0: отлично.
1: Вот,
0: отлично, отлично,
1: денежку.
0: Отлично, и я и этот вопрос хотел задать, и видишь, ты сам, про не, так сказать, ответил на него.
1: Угу.
0: Смотри, еще один вопрос тонкий, политическая ситуация всем понятна, и сегодня русская фолк-музыка, понятное дело, не так просто продвигается на Западе, но Запад есть разный, и, так сказать, Европа и Америка не ограничиваются, мир скажи, где-то у вас в Юго-Восточной Азии, в Китае, в Индии есть какие-то моменты, зацепки для продвижения музыки, для продвижения продажи звуконосителей и концертной деятельности? Что-то у вас происходит в этом направлении?
1: Ну да, мы ездили в прошлом году на фестиваль в Пекине, там был московские сезоны.
0: Видишь, я угадал.
1: Потом есть еще идея у меня большого проекта, я пока ищу финансирование и людей, которые готовы сейчас в идею впрыгнуть, чтобы было что показать. Хочу сделать большой совместный концерт с китайским традиционным классическим оркестром и традиционная музыка. Наш фольклор в исполнении нас, собственно, ансамбля «Комань». И какую-то сделать большую постановку на основе, найти что-то общее у нас. Сейчас тоже у нас дружба Россия-Китай. Uh-huh. Вот, такие идеи сейчас есть. Пока вот обсуждаем, вот нашли уже режиссера. В общем, в процессе разработки большой такой проект международный. А так мы до всех, на самом деле, событий, до ковида, мы успели по Европе прокатиться. У нас тоже был небольшой тур. Мы, правда, сами его сделали. И мы даже частью ансамбля, еще с другим названием, правда, но люди сейчас те же самые. Мы резиденты National Sawdust Gallery. Это такая галерея в Нью-Йорке, в Вильямсбурге. Uh-huh. Мы там фольклор традиционно исполняли. Это было уже 9 лет назад.
0: Отлично. Отлично.
1: Мы фольклор продвигаем везде.
0: Молодец. Просто молодец. Я, знаешь, еще что хотел спросить. Вот ты сказал слово «люди». И очень многое упирается вот в личности. Есть выдающиеся исполнители, исполнительницы, будь то вокалисты, вокалистки, будь то инструменталисты какие-то. Скажи мне, ты занимаешься поиском уникальных талантов вот в этой области? Есть у тебя какие-то наработки и, я не знаю, в рукаве какой-то туз такой, который можно вынуть, повести человека, так сказать, на гастроли и просто всех свести с ума его талантом? Что-то такое есть?
1: Мне кажется, все наши музыканты, с кем мы работаем, это выдающиеся музыканты, как сейчас принято говорить, рад жить с тобой в одно время. Вот я считаю, что практически все, с кем мы работаем, это прекрасный Паша Паньковский, который нам делает музыку. Это вообще композитор, просто, не знаю, он величайший, я думаю.
0: Отлично, ему большой привет.
1: Павел Панько, Аркадий Пекунов, саксофонист, замечательный, с кем мы играем. Вот Дмитрий Ерошин, барабанщик, я уже сегодня называл. Мы работаем с разными, на самом деле, музыкантами, с Петром Айду мы что-то делали, с Николаем Поповым, композитором. У нас вот, если сейчас мы получим, опять же, грант, мы сделаем замечательный проект танцевальный, такой хип-хоп с Петром Пахомовым, это Beat Repeat, у него сценический псевдоним, он скретчингом занимается, и у него своя школа скретчинга, и вот я с ним познакомился, просто купил на Авито диджейский пульт, и как-то мне понравился парень, он потом выложил, как он скретчит вместе с оркестром, я говорю, ты что такое вообще ты делаешь? Он такой, ну вот, было случайно, я так редко выкладываю, я говорю, все, погнали, и вот мы как раз вот этот концерт у нас сегодня, это второй концерт в рамках лаборатории фольклора, это я придумал такой формат совместно с павильоном рабочей колхозницы и лекторием. Мы как раз вот то, что мы всегда, собственно, и делаем, но так более оформленно, берем разных музыкантов и делаем с ними разные программы. У нас каждый месяц, вот в прошлом году было 5 программ разных, и в этом году вот сейчас вторая, еще будет, по-моему, одна или две. И вот первая программа была как раз с Петром Паховым, тоже прекрасный вообще музыкант. И все музыканты замечательные. Я вообще люблю хороших музыкантов.
0: Ну, отлично. Слушай, я думаю, мы заинтриговали слушателей «Маяка». Я выбрал песню «Голубочек». Это мой выбор. Я прочитал, что она основана на алтайских каких-то песнопениях. У вас была, наверное, экспедиция тогда. Да, я думаю, ты понимаешь, почему я ее выбрал. Мне, так сказать, вот тембрально она показалась интересной. Хотя все вещи интересные, все разные. И я напоминаю, что у ребят альбом вышел под названием «Из-за леса». Вышел он еще в прошлом году, но вот сейчас как бы на основе этого альбома есть какие-то концертные выступления.
1: У нас вот концерт будет 29 мая как раз, если можно про это рассказать.
0: Ну, скажи, конечно, скажи.
1: Вот, да, у нас 29 мая в клубе «Оригинал», вот в Москве, на Курской, мы будем как раз играть концерт. Музыку из этого альбома и вот предыдущего альбома, про который я говорил, музыка для выставок. И вот всех очень жду, будет здорово, приходите.
0: А ты знаешь, я думаю, что, Ильюш, давай-ка мы разыграем два билета. Вот я вот вижу, что можно разыграть. Вот, вот сейчас я со Светланой посоветуюсь, как на третий дозвонившийся нам, вот, и на маяк. Сейчас мне подскажут телефон. По какому можно звонить? Свет, подскажи мне телефон. У меня под рукой его нет. Вот. Сейчас я вам скажу в телефон. Одну секунду. Третий дозвонившийся по телефону. А, да, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Это WhatsApp. А, это WhatsApp. Стоп. Телефон у нас плюс 7-495-728-7171. Конечно же. Просто студия новая. Да, еще раз. Плюс 7-495-728-7171. Вот. Концерт группы «Комань» состоится 29 мая. Ну что, послушаем трек «Голубочек». С удовольствием.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Разбор завалов продолжается в эти минуты в педагогическом колледже в Старобельске в Луганской Народной Республике. Ночью, когда все спали, учебное заведение подверглось массированной атаке украинских беспилотников. 4 человека, по предварительным данным, погибли. Под завалами общежития могут оставаться от 10 до 18 подростков. Их судьба пока неизвестна. Число пострадавших увеличилось до 39 человек, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
2: По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Луганской Народной Республики находится 10 пострадавших при атаке укронацистов на здание общежития педагогического колледжа в Старобельске. Состояние 4 из них оценивается как тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. 28 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Ее оказание координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
0: И вот по последним данным, 7 пострадавших при ударе ВСУ по Старобельску доставлены в Луганск, 1 в критическом состоянии, 5 в тяжелом, передает РИА Новости. По информации властей Луганской Народной Республики, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. И новость последних минут. Россия запросила экстренное заседание Совбез ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Вооруженные силы России за неделю уничтожили 5 боевых машин реактивных систем залпового огня и зенитную самоходную установку «Гепард» производства Германии, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой техники 8 украинских бригад. Противник потерял более 395 военнослужащих, 6 боевых бронемашин, 105 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии, 17 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Пожары возникли на промышленных предприятиях в Полтавской области Украины. В результате взрывов это произошло в Миргородском и Кременчугском районах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Полтаве. Страны Запада сохраняют линию на доминирование продвижения НАТО на восток. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам министра, расширение конфликтов связано с попытками Запада не допустить утраты своих позиций.
3: Все остальные части континента, они, по сути дела, объявлены зоной ответственности НАТО. НАТО свою инфраструктуру распространяет на Дальний Восток под предлогом сдерживания Китайской Народной Республики. Евросоюз уже мало чем от НАТО отличается. Из некогда экономического блока, замышлявшегося для повышения благосостояния европейских граждан, он превратился в подобие Североатлантического альянса.
0: Лавров заявил, что Запад не может смириться с самим фактом существования России, как это было и 200, и 100 лет назад. Он отметил, что Россия в рамках украинского регулирования добивается устранения угроз Запада на долгосрочную перспективу. Минцифры совместно с операторами связи разработали механизмы, которые позволят поддерживать работу банкоматов и платежных терминалов без мобильного интернета. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России. По ее словам, сейчас операторы связи вместе с банками уже проводят апробацию этих механизмов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина сезона 25-26. Так, лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Защитник железнодорожников Никита Черепанов признан лучшим в своем амплуа. Лучшим форвардом стал Рихард Паник, а лучшим новичком назван защитник Степан Терехов из «Акбарса». Московская футбольная «Динамо» определилась с новым главным тренером. Подробнее в материале Андрея Кудряшова.
2: В московском «Динамо» начинается новая эпоха. Пресс-служба «Бело-голубых» официально объявила о назначении Сандра Шварца на пост главного тренера, выпустив видеоролик в стиле сериала «Бумажный дом». Контракт с немецким специалистом рассчитан до лета 29 года, и ради камбэка в России Сандра пошел на финансовые уступки. Руководству клуба удалось снизить его изначальные требования с 3 миллионов евро до 2 миллионов 400 тысяч в год. Сразу после назначения специалист тепло обратился к болельщикам «Динамо», цитируя: «Я очень рад видеть вас снова, потому что наша история еще не окончена. У нас много прекрасных воспоминаний, но теперь мы должны смотреть вперед, чтобы вместе пережить еще больше отличных моментов. Удачи, Динамо!» Конец цитаты. Помогать немцу в столичном клубе будет обновленная команда ассистентов. В его тренерский штаб вошли давний соратник немца Волкан Булут, а также бывший защитник бело-голубых Сергей Паршевлюк, который станет важным связующим звеном между иностранным тренером и российскими футболистами. Напомню, что во время своего первого этапа работы в Москве Шварц одержал 32 победы в 57 матчах. К новым обязанностям весь штаб «Динамо» приступит уже на ближайших летних сборах.
1: Бразильский защитник Лукас Фасон продлит контракт с «Локомотивом» на 4 года с зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. 24-летний Фасон выступает за железнодорожников с 22 года. Волейбольный клуб «Зенита» Санкт-Петербурга объявил об уходе из команды двукратного олимпийского чемпиона либеро Жени Гребенникова. 35-летний француз выступал за российский клуб на протяжении 5 лет. Разыгрывающий Михаил Ведищев покидает баскетбольный «Енисей». В сезоне 25-26 игрок выступал за команду на правах аренды из краснодарского клуба «Локомотив Кубань». Олимпийский чемпион Антон Цихарулидзе, переизбранный сегодня на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, заявил, что организация может подать иск в спортивный арбитражный суд, если российских фигуристов не допустят до мировых стартов. В воскресенье 24 мая, 17 часов по московскому времени, не пропустите большой футбольный вечер на «Маяке». Вас ждет прямая трансляция суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Продолжаем нашу программу, и по просьбе Маргариты Митрофановой, нашей очаровательной лавли Риты, разговор снова пойдет о Евровидении. Шутка.
1: Какая

0: Бангаранга, в соавторах этой песни есть норвежская певица и автор текстов и музыки Ан Джудит Уик, с которой я работал и которую очень хорошо знаю. Ты представляешь?
1: И вот она, так бывает такое совпадение.
0: Да, она мой соавтор тоже. Мы с ней писали песни. Вот. Она живет в Тронхейме. И я туда ездил, работал и записывал песни. Она потрясающе поет. И я уверен, что демо вот для этой болгарской победительницы писала Аня, как раз вот норвежская эта девушка. Но она уже, ну не то чтобы там супер-шмупер в возрасте, но все-таки она в возрасте. Вот. Классно поет, и она хороший автор текстов. Ну, сейчас я вот сформулирую. Когда скандинавы пишут тексты песен, конечно, это не те тексты, которые пишут стопроцентные англичане, американцы, понимаешь меня, да?
1: Но ну, да, они же, это их второй язык.
0: Да.
1: Но у них, по-моему, государственный английский введен.
0: Не знаю.
1: Мне кажется. Ну, в Швеции точно.
0: Не знаю.
1: А вот в этих остальных тоже не знаю.
0: Да, но факт тот, что они классно пишут вот эти песни для Евровидения. Я уверен, вот эта придумка Бангаранга, ямайское какое-то слово. Мы говорили, кстати, на прошлой неделе на эту тему говорили. Вот. Так что я только вот для того, чтобы сказать, что мне было очень приятно в титрах вот этой победной песни увидеть знакомое имя, фамилию. Вот. Ну, а мы можем идти дальше. Но я думаю,
1: а не будем победителя ставить? Потому что абы они победили в каком-то аж 71-м, да?
0: Нет, 4-й год. Первый, по-моему, 74-й год.
1: 74-й. В смысле, ну, это было какой из, по счету Евровидения?
0: Ну, будем считать. Если сейчас было 70-е, да. Вот тебе задачка. Как раз сейчас три минуты длится песня. Рита покажет свою специализацию. Дочку не подключай. Калькулятор не включай, дочку.
1: Дочка в институте.
0: Давай болгарку ставим.

0: под специальный номер. Мы поздравляем болгарку еще раз с победой. Вот, дело хорошее, победа – это большое приятное событие. Кстати, впервые, по-моему, вот я смотрю, Болгария, по-моему, впервые получила первую премию на Евровидении. И это очень-очень приятно. Ты знаешь, хотел тебя спросить, вот ты когда где-нибудь в Турции отдыхаешь, ты полотенце, вот лежаки занимаешь, утром встаешь там в 6...
1: В бассейне. На бассейне, правильно.
0: На бассейне.
1: Фигуры речи. В кавычках.
0: В кавычечках.
1: Не у бассейна, на бассейне.
0: Видишь, я тебя разбудил. Вот в данный момент произошла побудка нашей...
1: Да, болгарская женщина.
0: Песня тебя не могла разбудить, бамбанга-ранга. А вот разговор о полотенчике. Иди, давай займи.
1: Полотенчик.
0: Полотенечко, да.
1: Саут-парк, кто смотрел, тот знает все про полотенечки.
0: Так скажи мне, ты бегаешь занимать? Только вот честно, в глаза смотри. Так вот, лежачки-то занять-то надо, нет?
1: Нет, я все.
0: Тут проскакивала информация, что какой-то турист дико напрягся, что не подойдет, все лежаки заняты.
1: И вот в спортзале так тоже бывает, когда все приходят на акваэробику и кладут, ну вот, ну и в общем, да. Ну да, ну есть такой феномен, ну а куда класть? Куда ставить-то?
0: Ну вот я от тебя вот сегодня не могу добиться ничего. Я уж тебе проложил и битлами проложил. Сейчас я роллингами собирался.
1: Я все сказала, что...
0: Ну, полотенечко-то вот у тебя вот. А из Москвы...
1: Я просто очень хороший, воспитанный человек.
0: Так, это сейчас
1: поэтому я не занимаю лежаки, не тявкаю, но у меня есть такое, есть вот насчет тявкать, это с этого, в Таганроге так говорят. Тявкать – это когда, ну, пререкаешься, ругаешься. И вот я умею это. Но у меня потенциал очень такой.
0: Может, раскрыться хочешь сейчас? Нет?
1: Нет, пока нет.
0: У нас есть одна минута. Просто да, возьми, раскройся.
1: Ну, в общем, я говорю, что меня зовут Маргарита, это испанское имя, фамилия Чихуахуа или Чуава. Я прям так залиться могу. И вот так я прям на русском языке могу вступить в дискуссию.
0: А хочешь, я тебя научу одному слову?
1: Поликлинике.
0: Да, я тебя научу для поликлиники хорошему слову.
1: Давай.
0: Это правильное произношение слова «сейчас». То есть тебе говорят, девушка, а ну-ка встаньте в конец очереди.
1: Нет, такого мне не говорят, я всегда в очередь ставлю.
0: Ну, я к примеру. Ну,
1: а, хорошо.
0: Да, вот вы проход загораживаете, вот надо каталку провести, а ну-ка в сторонку. И ты отвечаешь словом «сейчас». Простое слово «сейчас», но важно произношение. Вот как? Научить тебя правильному произношению слова «сейчас», вот в
1: да,
0: такой ситуации.
1: Думаю, все захотят такой мастер-класс услышать.
0: Смотри.
1: Сейчас! А, не.
0: Попробуй так сказать.
1: Сейчас! Нет, я лучше гавкну. Я
0: нет,
1: чиху,
0: вот послушай, я тебе даю урок театрального искусства. Человек, который провел десятки лет на сцене в качестве рок-музыканта. Я тебе даю уникальную возможность правильно сказать слово «сейчас». Попробуй.
1: Нет, мамы наши говорили, знаете как, это говоришь сейчас.
0: Зачет.
1: А она говорит, не сейчас, а сейчас же. Нас родители воспитывали на все времена.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область принимает бизнес-миссию из Саудовской Аравии. Как отметил губернатор Георгий Филимонов в соцсетях, на Вологодщине побывала делегация из 8 компаний Саудовской Аравии, представители промышленности, IT, строительства и пищевой отрасли. В ходе встреч с 25 местными экспертами обсудили перспективы долгосрочного партнерства и логистические вопросы. Гости оценили продукцию вологодских предприятий, в том числе деревообрабатывающего завода в Грязовецком округе. Делегация также ознакомилась с культурным наследием региона. Миссия организована центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». АК кадровых перестановках. Анастасия Ильина стала новым заместителем губернатора Вологодской области. Она станет отвечать за развитие IT-отрасли и цифровизации региона. Напомним, что ранее этот пост занимал Александр Бурыкин. Он был назначен заместителем Георгия Филимонова в январе 2025 года. Накануне стало официально известно, что чиновник ушел в отставку. Причины не оглашаются. Освободившееся кресло заместителя главы региона заняла Анастасия Ильина. Новую должность она будет совмещать со своей старой работой в Министерстве цифрового развития. Она его возглавляет с 2025 года. Криминальные новости. Мошенники атакуют волокжан через мобильные игры. В зоне риска и дети, и взрослые. Во время игры появляется всплывающая реклама с обещанием легкого заработка в рамках госпрограммы. После ввода личных данных жертве звонит консультант и показывает фейковую биржу и убеждает внести деньги через банкомат, якобы для оплаты несуществующего налога. По данным Минцифры области, это может привести к потере средств, оформлению кредитов и взлому аккаунта на госуслугах. Подобные схемы используют разные предлоги – от инвестиций до социальных компенсаций. Подведены итоги поисковой экспедиции «Воронова-2026», проходившей с 18 апреля по 8 мая в урочищах Воронова и Карбусель. Участники обнаружили и подняли останки 49 солдат Красной Армии. Экспедиция стала уже 14-й в этом районе. Перерыв был сделан лишь в период пандемии COVID-19, когда весенний выезд перенесли на лето. Как отметил Александр Метелкин, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Вологодской области и руководитель экспедиции, всего в мероприятии приняло участие более 228 человек из Вологодской, Архангельской, Ленинградской и Московской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Удмуртии, Пермского края и ДНР.
2: Новости спорта.
3: Вологодские плавчихи завоевали 3 медали на всероссийской спартакиаде специальной олимпиады. Турнир прошел в Пензе и собрал более 300 спортсменов из 45 регионов страны. Участники соревновались на дистанциях от 25 до 200 метров. Надежда Старикова показала лучший результат в плавании вольным стилем. Анна Чупрова выиграла 2 серебряные награды на отрезке 50 метров кролем и баттерфляем. Девушки тренируются под руководством Николая Лешукова. Тренировки вологодских викингов вновь проходят на стадионе «Политехник» в Вологде. Завершилось благоустройство стадиона «ВАГУ». После открытия обновленного пространства здесь возобновились тренировки команды Вологодского госуниверситета по американскому футболу «Викинги ВАГУ». Ранее тренировки проходили на стадионе школы номер 26 на улице Новаторов и в футбольном манеже на Ильюшина. Теперь на тренировки собираются на новом спортобъекте по вторникам и четвергам каждую неделю. Начало занятий в 19:30. Желающие попробовать себя в этом виде спорта могут написать капитану команды «Викинги ВАГУ» в соцсетях.
2: Погода на маяке.
3: Майская жара в Вологодской области сменится резким похолоданием в выходные. Текущая неделя порадовала вологжан аномально жаркой погодой. Уже в ближайшие дни характер погоды кардинально изменится. В регион приходит похолодание. Так, завтра в субботу, 23 мая, в регионе ожидается холодный фронт. Он принесет дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 15 градусов. Днем на западе и в центре области погода посвежеет до плюс 15, плюс 20, тогда как на крайнем востоке будет еще до плюс 28. По востоку региона пройдут грозы со шквалистым ветром. Не исключен град. На западе и в центре сохраняется вероятность кратковременных дождей. В воскресенье, 24 мая, по всей территории области пройдут кратковременные дожди местами с грозами. Температура ночью составит от плюс 6 до плюс 11, днем максимальная температура поднимется до плюс 21 градуса. А в понедельник, 25 мая, ожидаются небольшие местами умеренные дожди. В ночные часы от плюс 7 до плюс 12, днем от 15 до 20 градусов тепла. А сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й.
5: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Поступают новые данные о пострадавших в Старобельске в Луганской Народной Республике. По последним данным, 7 раненых при ударе ВСУ по колледжу доставлены в Луганск. Один в критическом состоянии, 5 в тяжелом. Передает РИА Новости со ссылкой на врачей. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, почти 40 человек пострадали, четверо погибли в результате атаки украинских беспилотников.
3: 39 человек получило ранения, 9 человек доставлено в больницу, трое ребят в тяжелом состоянии, 4 ребенка погибших, 18 предварительно находятся под завалами, ведутся поисково-спасательные работы. Мною дано поручение, чтобы проработали ситуацию со всеми семьями, там, где погибли дети, там, где ранены дети, для того, чтобы оказать своевременную помощь.
1: После ночной атаки украинских беспилотников на Старобельский колледж в Луганской Народной Республике Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». 4 беспилотника самолетного типа прицельно ударили по административным зданиям и общежитию, где находились 86 детей. Пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, удар ВСУ по общежитию в Старобельске, жертвой которого оказались дети и молодые люди, чудовищное преступление киевского режима. Россия запросила экстренное заседание Совбез ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Средствами ПВО за неделю сбиты 46 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США, крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 4184 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка. В Харьковской области подразделения группировки «Восток» взяли населенный пункт Верхняя Терса. В Запорожской области нанесли поражение живой силе техники 11 украинских бригад и 3 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2050 военнослужащих, 17 боевых бронемашин, 47 автомобилей и 6 орудий полевой артиллерии. Никто не выталкивает Армению из Евразийского экономического союза, но Еревану нужно определиться с учетом его устремлений в Евросоюз, заявил российский вице-премьер Алексей Верчук. Он отметил, что Россия считает армянский народ дружественным, не стремится, чтобы экономика республики развивалась. Но Москва не может оставлять без внимания стремление Армении в ЕС, учитывая его трансформацию в военно-политический союз. Российский вице-премьер добавил, что отсутствие армянского премьера Никола Пашиняна на предстоящем саммите ЕАЭС в Казахстане определенный сигнал того, как он выставляет свои приоритеты. При этом Аверчук заявил, что Россия и все страны ЕС хотят, чтобы Армения оставалась членом объединения. Бывший премьер-министр Франции, лидер президентской социал-либеральной партии «Возрождение» Габриэль Атталь объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. 37-летний экс-премьер, занимавший этот пост недолго с января по сентябрь 2024 года, заявил, что намерен вернуть французам, цитата, «оптимизм и стремление к развитию», противопоставив это нынешней политике, которую он охарактеризовал как управление упадком. Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года. Действующему главе государства Эммануэлю Макрону нельзя в них участвовать, поскольку он избирался 2 президентских срока подряд. Срок его полномочий истекает через год. О намерении участвовать в президентских выборах заявлял ранее председатель правоцентристской партии «Горизонта» Эдуард Филипп. Согласно опросам, наибольшее число голосов в первом туре может набрать лидер правой партии «Национальное объединение» Жардан Бардела. Кевин Уорш будет сегодня приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы. Церемония состоится в Белом доме. Ранее кандидатуру Уорша утвердил Сенат США. Как отмечает Интерфакс, Уорш возглавит Федрезерв, независимый от власти и Центробанк, в напряженный момент как для американской экономики, так и для самого ЦБ. Инфляция в Штатах ускоряется на фоне ближневосточного конфликта. При этом Дональд Трамп критикует ФРС за нежелание быстро завтра снижать ставки. В выходные в Москве будет комфортная погода. Днем воздух прогреется не выше 24 градусов, а на следующей неделе в столичном регионе существенно похолодает. Столбик термометров опустится до плюс 11-16 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В выходные зной спадет до комфортных плюс 19-24, в ночное время плюс 10-15. Будет преобладать относительно солнечная и сухая погода. Дождь возможен преимущественно ночью и утром в субботу и вечером в воскресенье. Ну и на следующей неделе в сопровождении проливных дождей и плотного северного ветра в тылу ныряющих циклонов ощутимо посвежеет, ночами до плюс 6-11, днем до 11-16, в четверг вообще пик холода, в сумерках около плюс 5. Днем всего плюс 8-13. Так что тяжесть вот этого летнего зноя бесследно исчезнет. Даже запахнет осенней прохладой. Ну и календарная весна завершится на минорной ноте.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 29 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра днем без существенных осадков 16-18 градусов.

0: звучат Криденсы. Продолжаем нашу программу. Я вот сейчас в наушниках слушаю эту песню. Как же все в этой жизни быстро проскакивает и как быстро, хочется сказать, устаревает, но это не совсем так. Песня не устаревает, но звучание, конечно, соответствует 55-летней давности. Получается так. Времени
1: а
0: много
1: что,
0: прошло.
1: Джон Фогерти же, 28 мая, день рождения у нашего с тобой вокалиста.
0: Да, у него скоро будет день рождения.
1: 80 лет.
0: Да, да.
1: 81 и... уже даже будет.
0: Я не помню, с какого он года. Ты знаешь, я недавно
1: 45-го.
0: Посмотрел недавно интервью с ним. Он очень прилично выглядит. Вот. Он очень интересные вещи рассказывает про вот те старые времена. В том числе про то, как оказалось, что он лишился всех прав на свои песни. Вот эта знаменитая история, которая нескончаемым образом повторяется, повторяется и повторяется. Но то, что он сказал в этом интервью, раньше никогда он не говорил. Он не то чтобы предъявил претензии, а рассказал о ситуации, когда, значит, компания дала ему на рассмотрение бумаги, вот, но так как он был автором, то в очень большой степени это касалось его бумаги. А у бас-гитариста по имени Стю Кук отец был лоером, то бишь юристом, да, который работал, причем специализировался на шоу-бизнесе. И вот он рассказал такую историю. Он говорит, вы знаете, я это помню, очень хорошо помню, то, что мы где-то выступали, грузили аппаратуру, вот, а я до этого дал вот эту пачку контрактов бас-гитаристу, ты отдай отцу, чтобы он посмотрел. Вот, и мы грузим какие-то, в общем, там, обычные колонки, гитары и прочие атрибуты счастья музыкантского. Грузим в маленький фургончик, вот. Я спрашиваю этого бас-гитариста своего, ну, что там папа сказал по поводу этих контрактов? И он говорит, да что сказал, можно подписывать. И вот он сидит сейчас, это интервью буквально ему там, я не знаю, несколько дней, там, может быть, недель. И он говорит, ну вот, так как наши отношения потом испортились, и я никогда больше этот вопрос не поднимал с бас-гитаристом, пути разошлись, но я, говорит, сижу сейчас на диване и думаю, а вообще он показывал отцу этот контракт или нет? Контракт, который разрушил фактически мою жизнь. Но если не разрушил, то сильно ее осложнил. Часть вторая. Даже если он его показывал, этот контракт, отец знал, что мы там играем в начале пути, что-то репетируем где-то. Ну, что там можно смотреть в этом контракте? Это кто? Это звезды, где каждое слово имеет значение. Да нет, ребята играют что-то там на гитарах. Ну, давайте подписывайте. Может быть, и такое. Это вот все предполагает Джон Фогерти в этом интервью. Очень интересно. Плюс рассказывает в том числе про песню «Proud Mary», которая сейчас звучала, что я, говорит, завел себе тетрадку тогда, красивую, с таким, чтобы перекидывать оплеткой такой. И вот на первой странице я стал писать варианты названий песен. И было у меня название «Proud Mary». Но что самое интересное, что Proud Mary? Proud Mary, гордая Мэри, что? Что это такое? Я, говорит, недавно нашел эту тетрадку, и как я соединил историю Proud Mary с Riverboat Queen, с пароходиком, у которого эти колеса, речной пароход, крутятся колеса, вот. У меня на той же первой странице было написано слово «Riverboat». Вот он рассказывает эти истории песен, в том числе «Have you ever seen the rain?» и так далее, и так далее, и так далее. Но я упомянул Билли Джоэла. Вот посмотрите сегодняшний материал, в чем суть вопроса. Я этого не знал, никогда не обращал внимания, что Билли Джоэл, оказывается, до своего брака с Крис Бринкли, да, Бринклис, вот этой симпатичной.
1: Супермодель, ага.
0: Вот, и родилась дочка Рэй, в честь Рэя Чарльза. Это одно из ее имен. Я не знаю, может быть, Анна Рэй, не помню точно. Я почему об этом говорю? То, что Игорь Николаев мне рассказывал, что он был дома у Билли Джоэла, вот как раз в тот момент, когда там дочка родилась и так далее. Так вот, он был женат до того. И вот эту всю историю его брака, не первого его брака, а у него сейчас, по-моему, брак четвертый, потому что после этой Крис Бринкли у него еще было пару браков, это точно, у Билли Джоэл. И вот он рассказывает, Билли Джоэл, всякие истории, связанные в интервью Стерну, кстати, Говарду Стерну, про песни. Но, возвращаясь к фильму, его менеджер продал права на историю свою, как бы. Но это история про Билли Джоэла. Кого интересует менеджер с фамилией Мазур, его первый менеджер, еще до контракта с компанией. И вот сейчас ожидаю. А Билли Джоэл крайне против того, чтобы сейчас поднималась вот эта история его, ну, первых шагов. 66-й, 67-й, там, 70-й год, 72-й год, это уже контракт с Колумбией. Вот. А возвращаясь к интервью к Стерновскому, его Стерн спрашивает, ну вот песни Билли Джоэла, основные песни. Надо выбрать главную песню, самую, вот которая душу греет. И он выбирает отнюдь не «Just the way you are», отнюдь не, там, я не знаю, какие там «Moving out». Он выбирает песню, вот которую мы сейчас с вами послушаем. «Сценки из итальянского ресторана». Выбор Билли Джоэла.

0: Джоэла. Это его любимая песня из его репертуара. Ты хорошо знаешь творчество Джоэла, Рит?
1: Ну, я старый, old school. Он же в нашу жизнь ворвался с хитом Matter of Trust, Дело доверия. И с тех пор столько воды утекло, что даже уж вспоминать даже тяжело.
0: Я не был на его московском концерте в Олимпийском. Я помню, это было большим событием. Но меня не было в Москве в тот момент.
1: Ого.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: И у него есть много пронзительных песен, красивых. Единственное, вот именно сегодня я так слушала внимательно его трек. И, то есть, если ты особо не разбираешься, то Элтон Джон и Билли Джоэл — это вообще одно и то же, только один британец, другой американец. Вот именно по подаче, по вокалу, по тембру голоса. Вот песню я вообще не различила бы. Крокодайл Рок и вот это то, что сейчас играла.
0: Хорошее замечание. А я вспомнил историю. BMI, вот эта организация американская, которая параллелится с нашим РАУ в Америке, да, который собирает авторский гонорар. И вот ее президентом...
1: Это, до сих пор собирает?
0: До сих пор еще как. Вот. И это в начало 90-х. Ее президентом была Фрэнсис Престон. Она давно умерла. Очень такая волевая женщина, мощная. Вот, и я с ней беседовал там на всякие вопросы получения наших артистов гонорара, вот, из Америки. То есть такие вопросы были. В том числе она рассказывала, говорит, у меня сегодня приходил Билли Джоэл, я с ним беседовал. Вот, говорил про Элтона Джона, она говорит.
1: А, да?
0: Да, рассказал.
1: Вот, смех и грех.
0: Я говорю, ну, наверное, что-то он там критическое высказывал. Ну, говорит, я не буду говорить на эту тему.
1: Ну, то есть они друг друга обвиняли, кто под кого косит, наверное.
0: Да, я думаю, да, но ничего такого конкретно сказано не было. Ты знаешь, есть такой парнишка, молодой, ему сейчас 34 года, Чарли Пуф, P-U-T-H пишется. И, ага, может быть, он тебе попадался, может быть,
1: да,
0: нет.
1: Да, один хит у него точно был.
0: У него сумасшедшие хиты. Но ты про него ничего вот не обратила внимания, насколько он интересный малый вообще, потрясающий. Дело в том, что у него абсолютный слух, ну, я бы сказал, в удивительной форме у человека. Абсолютный слух такой, что вот он, я не знаю, можно по стаканчику тюк ложечкой, и он говорит, что это такое, какие это ноты. Вообще, мне попадались люди с очень сильным абсолютным слухом. Я, например, слышу многие тональности. Просто слышу. Вот играет песня, ну, понятное дело, ре минор. Вот. Или, понятное дело, ля мажор. Там. Они слышны. Но у него удивительный абсолютный слух. И он потрясающе рассказывает про то, как вот этот абсолютный слух порой приводит к каким-то непростым моментом, связанным с психикой. В том числе про радио он рассказывает. Он рассказывает, что была радиостанция, которая ускоряла песни.
1: Да что ж такое? Где ж такие извини?
0: Америка проклятая. Она, конечно же. Но не в России же.
1: Он сам американец.
0: Он сам, да, американец. Так вот, и он говорит, я маме, а у него мама пианистка, которая его, кстати, вот начала учить первые уроки, мама давала ему. И я маме говорю, мама, ну вот здесь же не эта нота. И он показывает, вот как вот эта вот нота чуть-чуть поднятая, когда скорость поднимается, тональность чуть-чуть поднимается. И вот он про это рассказывает. Удивительный парень с удивительным успехом. Просто потрясающий успех как автор. Давай послушаем его трек. Это попсовая история, разумеется, mm-hmm. попса. Вот, yeah. Но мальчишка невероятно талантливый. Ну, уже теперь не мальчишка.
1: Встреча.

0: интересная очень штука с этой песней. Она сделана по сквозной, так называемой, сетке аккордной. То бишь, все время повторяется одна и та же последовательность аккордов. Ля мажор, си мажор, до диез минор, соль диез минор. И меняется мелодия, а сетка остается той же самой. То есть это сделано то, что называется, на минималках музыкально. При этом абсолютно не вычитает из, ну, как бы, хитовости этой песни. Это большой хит этой песни, 10 лет. Вот. И она невероятно популярной была. У нее миллиардные просмотры. Это вот современная поп-музыка. Вот она сделана так.
1: Ну, мне... почему его тогда на Евровидении ответить? Ну, а, он же американец. Ну, таком, нет, таких там,
0: послушай,
1: нет сейчас.
0: Нет, это хороший вопрос.
1: Там
0: вот видишь,
1: хороводы.
0: Нет, нет, послушай. Евровидение — это же не конкурс вот такого рода музыки. Это конкурс, да, это конкурс песен, но его представляют артисты в более экзальтированной форме. Понимаешь меня?
1: Вот
0: оно. Да.
1: Вот оно как.
0: И так,
1: как
0: и не так. Это очень хитро все сделано. Евровидение — это хитрая игрушка такая. Потому что она всех дразнит, кого-то раздражает, но это все время работает, понимаешь? И нету такой формулы. Универсальной формулы не существует Евровидения. И в этом трюк этой волшебной программы, которой 70 лет. На которую шипят все, и все смотрят.
1: В 1956 году первый вышел выпуск.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. 4 человека, по предварительным данным, погибли, 39 пострадали в результате удара ВСУ по педагогическому колледжу и в общежитию в Страбельске в Луганской Народной Республике. Под завалами могут оставаться от 10 до 18 подростков. Их судьба пока неизвестна. По последним данным, 7 раненых доставлены в Луганск, 1 в критическом состоянии, 5 в тяжелом. Передает РИА Новости со ссылкой на врачей. Напомню, ночью украинские войска при помощи 4 беспилотников атаковали учебный корпус и общежитие Страбельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В Стравельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них ранение получил мужчина. Здание колледжа практически сложилось, в нем продолжается пожар. На месте происшествия работают экстренные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Страбельску. Оно состоится сегодня в 22 часа по московскому времени. Москва призывает международные структуры и мировую общественность решительно осудить кровавый теракт ВСУ, заявили в МИДе России. В нашем дипведомстве отметили, что все виновные будут установлены и понесут неотвратимые наказания. МИД России назвал украинский удар по колледжу в Страбельске целенаправленной атакой по гражданским в духе германских нацистов. Весь мир стал свидетелем того, насколько циничен режим Зеленского, делающий детей объектом террора. Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, разворачивает террор против детей, говорится в заявлении нашего дипведомства. На Смоленской площади также отметили, что удары, подобные атаки на колледж в Старобельске, проводятся ВСУ при помощи иностранных специалистов из НАТО при поддержке западных стран, спонсирующих киевский режим. В МИДе России подчеркнули, что Киев и его кураторы, совершив злодеяние против детей, берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий, они подорвали процесс политического урегулирования. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 14 украинских бригад и полка ВСУ. Противник потерял свыше 870 военнослужащих, 27 боевых бронемашин, 114 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Ереван должен как можно быстрее определиться с выбором между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, заявил российский вице-премьер Алексей Верчук. Он подчеркнул, что никто не выталкивает Армению из ЕАЭС. Россия считает армянский народ дружественным, стремится, чтобы экономика республики развивалась. Но Россия не может оставлять без внимания стремление Армении в Евросоюз, учитывая трансформацию ЕС в военно-политический союз. Уверчук напомнил, что для всех стран ЕС участие Армении означает открытие своих внутренних рынков для армянских товаров. Кроме того, Ереван пользуется как союзник России преференциями в области цен на энергетические ресурсы. Российский вице-премьер добавил, что отсутствие армянского премьера Никола Пашиняна на предстоящем саммите ЕС в Казахстане – определенный сигнал того, как он выставляет свои приоритеты. При этом Уверчук заявил, что Россия и все страны ЕС хотят, чтобы Армения оставалась членом объединения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра днем без существенных осадков, 16-18 градусов. В Москве в субботу без осадков, ночью плюс 15-17, днем 21-23 градуса.
2: Екатерина Солдатенкова, здравствуйте. Немецкий специалист Сандра Шварц стал главным тренером московского футбольного «Динамо», подписав 3-летний контракт. Он приступит к работе на летних сборах. Вместе со Шварцем штаб команды пополнит ассистент Волкан Булут. 47-летний тренер ранее возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. Под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны. Ранее сегодня «Динамо» объявило расставание с Роланом Гусевым. Комментарии футбольного эксперта Эдуарда Мора.
1: Ну, на самом деле, при нем неплохо команда выступала, и коллектив был хороший, то есть такая была сплоченность, собственно говоря, и никто Шварц из «Динамо» не выгонял до этого, он уехал по политическим причинам, жаловался на то, что если он не покинет Россию, то у него в Германии лицензию отберут, там, и все такое прочее. Но вот, видимо, сейчас ему сделали очень большую зарплату, которую он хотел, и, соответственно, все проблемы, те, которые ему раньше мешали работать, отошли на второй план. Что касается футбола непосредственно, то, на мой взгляд, Шварц сильный специалист, и, собственно говоря, я думаю, что если он будет работать не один год, а там два или три, у него будет карбанш определенный, плюс если он не будет страдать ерундой, а исполнять свое дело профессионально, то, в принципе, «Динамо» вполне может побороться за трофей, там, в тройку войти, за кубок и так далее. То есть, как тренер, в принципе, Шварц, на мой взгляд, «Динамо» подходит, так что пожелаем им удачи.
2: Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина сезона 25-26. Так, лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Защитник железнодорожников Никита Черепанов признан лучшим в своем амплуа. Лучшим форвардом стал Рихард Паник, а лучшим новичком назван защитник Степан Терехов из «Акбарса». Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и представительницы Казахстана Анна Данилина и проиграла в полуфинале турнира категории WTA 500 в Страсбурге. Они уступили Габриэле Добровски из Канады и Луизе Стефани из Бразилии со счетом 5-7-4-6. Олимпийский чемпион Антон Цихрулидзе, переизбранный сегодня на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, заявил, что организация может подать иск в спортивный арбитражный суд, если российских фигуристов не допустят до мировых стартов. В воскресенье, 24 мая, 17 часов по московскому времени, не пропустите большой футбольный вечер на «Маяке». Вас ждет прямая трансляция суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.

Интересный трек. Он маркетируется как дуэтный Кейси Эдвардс и Альмира Эльфеки. Девушка очень интересная. Вот если ты поглядела, Рит, вот нет, есть нет. тяжелый жанр, да, и всегда в тяжелом жанре есть тоже ответвление всегда. Я знаю, что ты любишь всегда вот посмотреть какие-то по сторонам. То есть есть общие группы, общеизвестные, горячо любимые, например,

0: Это Евровидение номер два, только сделано по-другому, с другой стороны. Евровидение по своим законам, здесь другие немножко законы, звучит по-другому. А все подходики-то, они все те же. Вот. Но это трек под названием «Базука» из мультфильма. То бишь, это для мультфильма сделан трек, понимаешь меня? И вот этот Кейси Эдвардс, парень очень талантливый, который в Лос-Анджелесе базируется, пишет для кино какие-то, так сказать, вещи, для спектаклей и так далее, и так далее. И она, Альмира, которая на минуточку начинала с появления в группе на треке «Judgment Day Architects», она открывала для «Bring Me the Horizon», очень, так сказать, группы продвинутые, «I Prevail» и так далее. То бишь, это интересно, когда какие-то вот раз, два, три какие-то необычные делаются треки. Меня вот это привлекает очень. Вот. Ну и плюс Оззи Осборн, конечно. Тут ты должна сегодня рассказать про выставку, которую Шерон говорит, они повезут по всему миру. Выставка.
1: Ой, я про это не слышала. Я смотрела только недавно интервью, даже какое-то обращение Джека.
0: По поводу фильма? Оззи.
1: Нет, по поводу того, что его захейтили, что он сильно похудел. Это так отвратительно, если честно. Я прям переживаю за их психику. Потому что он говорит, я просто взбрил бороду и отрастил отвратительные усы. А почему ему говорят, вот и весь это. То есть все друг друга подозревают, кто какой Оземпик пьет, кто куда чего колет. И вот даже эти люди, даже он взмолился и как-то оправдывался и ругался. Говорит, ну отстаньте же вы от меня, Господи. Вот. У меня папа умер год назад, даже меньше.
0: Ну да, да, но ты удивительный человек. Это официальное заявление. Просто удивительный. Поскольку идет программа наша с тобой, и следующая песня содержит рассказ мой, заготовленный рассказ, где фигурирует слово, вот это медпрепарат, который ты, Оземпик, причем ты правильно поставила ударение. В иностранном варианте Оземпик. Угу. И почему? Значит, мы будем слушать песню группы Pilot. Дело в том, что на прошлой неделе мы говорили про Дэвида Пейтона, бас-гитариста, который был задействован там, задействован здесь. Мы говорили, сегодня начали нашу программу с Алана Парсонса. Да. Так вот, Алан Парсонс, продюсер группы Pilot, это одна из его работ продюсерских, древнейших.
1: Все
0: завязано в узел. И он рассказывает про эту работу и говорит, вот я делал песню Magic, It's Magic, а сейчас это переделано в рекламу Оземпика. То, что это магия, магия похудания. Понимаешь меня? То есть...
1: Ну, можно еще какие-то названия. У него это просто работающий элемент, по-моему, какой-то. Именно такое название официальное, но там наши тоже уже сейчас напечатали такие же составы.
0: Но...
1: Поэтому сейчас весь мир как-то так этим увлекается. Надо гастроэнтерологу позвонить.
0: Ты привыкла звонить. Давай будем звонить теперь гастроэнтерологу.
1: Все врачи планеты у меня есть.
0: Но я тебе скажу такую штуку. Это вещи, вот эти все вот средства такого рода. Понятно, что шоу-бизнес живет по своим законам. Если кому-то надо, например, для фильма, вот там, условно, тебе сниматься в фильме там через 2 месяца, и тебе дают срок, чтобы ты сбросил 17 килограмм.
1: Да.
0: Понимаешь, да? И речь идет о миллионном контракте. Ты что задумалась сейчас, о чем?
1: Конечно, похудела бы.
0: Ну, конечно, я об этом не сомневаюсь.
1: Еще в рубли перевести, так...
0: Да, конечно. Но сейчас лучше не переводить, лучше обратно.
1: Давай не будем, ладно.
0: Не будем, давай не будем переводить рубли. Но забавный рассказ Алана Парсонса, я просто не могу его не воспроизвести. Почему? Потому что он рассказывает про то, как шла борьба за credits, так называемые, то бишь упоминание на пластинке, когда упоминают звукорежиссера, ну, он был в начальном своем периоде с Beatles работал, там он работал на Abbey Road, вот чтобы попасть в эти титры, потому что это помогает делать карьеру. Это вот одно и то же, что участие там в Каннском фестивале или номинация на Грэмми. Не победа на Грэмми, а номинация. Это уже огромное событие. Понимаешь меня, да? Не засыпай.
1: Нет, я внимательно смотрю, сейчас группу Pilot рассматриваю.
0: Вот она, Pilot.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.
1: «Маяк». Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Вологодская область принимает бизнес-миссию из Саудовской Аравии. Как отметил губернатор Георгий Филимонов в соцсетях, на Вологодщине побывала делегация из 8 компаний Саудовской Аравии, представители промышленности, IT, строительства и пищевой отрасли. В ходе встреч с 25 местными экспертами обсудили перспективы долгосрочного партнерства и логистические вопросы. Гости оценили продукцию вологодских предприятий, в том числе деревообрабатывающего завода в Грязовецком округе. Делегация также ознакомилась с культурным наследием региона. Миссия организована центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». О кадровых перестановках. Анастасия Ильина стала новым заместителем губернатора Вологодской области. Она станет отвечать за развитие IT-отрасли и цифровизации региона. Напомним, что ранее этот пост занимал Александр Бурыкин. Он был назначен заместителем Георгия Филимонова в январе 2025 года. Накануне стало официально известно, что чиновник ушел в отставку. Причины не оглашаются. Освободившееся кресло заместителя главы региона заняла Анастасия Ильина. Новую должность она будет совмещать со своей старой работой в Министерстве цифрового развития. Она его возглавляет с 2025 года. Криминальные новости. Мошенники атакуют вологжан через мобильные игры. В зоне риска и дети, и взрослые. Во время игры появляется всплывающая реклама с обещанием легкого заработка в рамках госпрограммы. После ввода личных данных жертве звонит консультант и показывает фейковую биржу и убеждает внести деньги через банкомат, якобы для оплаты несуществующего налога. По данным Минцифры области, это может привести к потере средств, оформлению кредитов и взлому аккаунта на госуслугах. Подобные схемы используют разные предлоги – от инвестиций до социальных компенсаций. Подведены итоги поисковой экспедиции «Воронова-2026», проходившей с 18 апреля по 8 мая в урочищах Воронова и Карбусель. Участники обнаружили и подняли останки 49 солдат Красной Армии. Экспедиция стала уже 14-й в этом районе. Перерыв был сделан лишь в период пандемии COVID-19, когда весенний выезд перенесли на лето. Как отметил Александр Метелкин, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Вологодской области и руководитель экспедиции, всего в мероприятии приняло участие более 228 человек из Вологодской, Архангельской, Ленинградской и Московской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Удмуртии, Пермского края и ДНР.
1: Новости спорта.
2: Вологодские плавчихи завоевали 3 медали на всероссийской спартакиаде специальной олимпиады. Турнир прошел в Пензе и собрал более 300 спортсменов из 45 регионов страны. Участники соревновались на дистанциях от 25 до 200 метров. Надежда Старикова показала лучший результат в плавании вольным стилем. Анна Чупрова выиграла 2 серебряные награды на отрезке 50 метров кролем и баттерфляем. Девушки тренируются под руководством Николая Лешукова. Тренировки вологодских викингов вновь проходят на стадионе «Политехник». В Вологде завершилось благоустройство стадиона «ВАГУ». После открытия обновленного пространства здесь возобновились тренировки команды Вологодского госуниверситета по американскому футболу «Викинги ВАГУ». Ранее тренировки проходили на стадионе школы номер 26 на улице Новаторов и в футбольном манеже на Ильюшина. Теперь на тренировки собираются на новом спортобъекте по вторникам и четвергам каждую неделю. Начало занятий в 19:30. Желающие попробовать себя в этом виде спорта могут написать капитану команды «Викинги ВАГУ» в соцсетях.

0: Погода на маяке.
1: Майская жара в Вологодской области сменится резким похолоданием в выходные. Текущая неделя порадовала вологжан аномально жаркой погодой. Уже в ближайшие дни характер погоды кардинально изменится. В регион приходит похолодание. Так, завтра в субботу, 23 мая, в регионе ожидается холодный фронт. Он принесет дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 15 градусов. Днем на западе и в центре области погода посвежеет до плюс 15, плюс 20, тогда как на крайнем востоке будет еще до плюс 28. По востоку региона пройдут грозы со шквалистым ветром. Не исключен град. На западе и в центре сохраняется вероятность кратковременных дождей. В воскресенье, 24 мая, по всей территории области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура ночью составит от плюс 6 до плюс 11, днем максимальная температура поднимется до плюс 21 градуса. А в понедельник, 25 мая, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В ночные часы от плюс 7 до плюс 12, днем от 15 до 20 градусов тепла. А сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер южный, юго-западный 4-5 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й

Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Оно состоится сегодня в 22 часа по московскому времени. Москва призывает международные структуры, мировую общественность решительно осудить кровавый теракт ВСУ, заявили в МИДе России. В нашем дипведомстве отметили, что все виновные будут установлены и понесут неотвратимые наказания. МИД России назвал украинский удар по колледжу в Старобельске целенаправленной атакой по гражданским в духе германских нацистов. Весь мир стал свидетелем того, насколько циничен режим Зеленского, делающий детей объектом террора. Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, разворачивает террор против детей, говорится в заявлении нашего дипведомства. На Смоленской площади также отметили, что удары подобной атаки на колледж в Старобельске проводятся в ВСУ при помощи иностранных специалистов из НАТО при поддержке западных стран, спонсирующих киевский режим. Запад снабжает украинские войска разведданными и помогает с целенаведением. МИДи России подчеркнули, что Киев и его кураторы, совершив злодеяния против детей, берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий. Они подорвали процесс политического урегулирования. Удар ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике – это чудовищное преступление, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что удар был нанесен по объекту образования, где находились дети и молодые люди.
3: Как чудовищное преступление, это очередное преступление киевского режима, удар по объекту образования, где дети и молодые люди. Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание. В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим. Сейчас самое главное – принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится.
1: По последним данным, 4 человека погибли, 39 пострадали в результате удара ВСУ по педагогическому колледжу и его общежитию в Старобельске. В Луганской Народной Республике под завалами могут оставаться от 10 до 18 подростков. Их судьба пока неизвестна. По последним данным, 7 раненых доставлены в Луганск, один в критическом состоянии, 5 в тяжелом, передает РИА Новости со ссылкой на врачей. Напомню, ночью украинские войска при помощи 4 беспилотников атаковали учебный корпус общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В Старобельске также повреждены административные здания, магазины, частные дома. В одном из них ранение получил мужчина. Здание колледжа практически сложилось. В нем продолжается пожар. На месте происшествия работают экстренные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Вооруженные силы России 16 по 22 мая нанесли массированные 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Это стало ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области. Ереван должен как можно быстрее определиться с выбором между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, заявил российский вице-премьер Алексей Верчук. Он подчеркнул, что никто не выталкивает Армению из ЕАЭС, но Россия не может оставлять без внимания стремление Армении в Евросоюз.
4: Конечно, это мы не можем оставлять без внимания, особенно в нынешней ситуации, когда Европейский Союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране.
1: По словам Аверчука, если Армения примет решение войти в ЕС, какие-то преференции у Еревана будут потеряны. Возникнут таможенные пошлины, изменятся цены на газ. Российский вице-премьер отметил, что Москва постоянно слышит о каких-то 2 миллиардах долларов, которые ЕС обещает Еревану. Но Армения пока ничего не получила. Цитата: «Как морковку держат перед носом, примерно это так выглядит», сказал Аверчук. По его словам, референдум по теме вступления Еревана в ЕС помог бы прояснить этот вопрос, и тогда разговор будет спокойным. При этом Аверчук заявил, что Россия и все страны ЕС хотят, чтобы Армения оставалась членом объединения. Жара в столичном регионе испарится в конце пятницы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, в выходные придет похолодание, будет примерно на 6 градусов ниже, чем в пятницу. Сегодня в Москве до плюс 30. В начале следующей недели температура в столице продолжит снижаться, и между пятницей и понедельником разница составит уже около 10 градусов, сказал синоптик. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в Москве 28 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без осадков 16-18 градусов.

0: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники и гаджеты настроены на маяк. Спасибо за то, что вы с нами. Меня зовут Игорь Ужеников. В эфире программа «Муздок», в которой по понедельникам и пятницам я предлагаю вспоминать какие-нибудь интересные события нашей прошлой жизни. Вы знаете, жизнь-то прошлой, но коль скоро мы об этом вспоминаем, значит, вспоминать нам об этом интересно. А для того, чтобы вспоминать было проще нам, мы вспоминаем это под музыку тех лет, когда эти события происходили, когда жили эти люди. Дорогие друзья, люди самые интересные, что есть на планете Земля. Вы знаете, у нас сегодня нет привязки к определенному году. А вот к числу, как ни странно, у нас есть. Причем число это находится совсем близко от нашего дня. Значит, можно зарубиться на 19 мая, а можно на 23. Дело все в том, что 19 мая в американских Соединенных Штатах, а 23 мая в Великобритании, появился великолепнейший двойной альбом под названием «Томми» группы «The Who». Вы будете смеяться, но рок-опера «Томми», строго говоря, является первой рок-группы «Томми». Так, здесь, знаете, в студии мельтешение происходит, но меня ничего не отрывает. Рок-опера «Томми» признана первой рок-оперой мира. Если вы думаете, что «Волосы» или «Jesus Christ Superstar» являются первыми рок-операми, думайте, мы не запрещаем. Но впервые термин рок-опера относится к творениям группы «The Who».
1: Чего у меня загорелось?

Муздок. Когда в 1968 году участники группы The Who сели за произведение, полностью написанное Питом Таунсендом, кстати, недавно у пацана день рождения был, 81, по-моему, парнишки, временно наметился спад популярности группы. И когда Пит Таунсенд принес своему главному подельнику Роджеру Долтри это свое произведение, вообще все началось с одной песни. Ну как-то, ну ничего, ну давай попробуем. Причем название было испробовано несколько штук. Это и Dumb and Blind Boy, Amazing Journey, Journey into Space или Deaf просто. Ну, на самом деле, не Deaf, а Deaf. Знаете, а потом как-то пошло, поехало. Хотели выпустить в один и тот же день. И в Америке, и в Великобритании. В Великобритании не успели напечатать обложки. Причем я разбирался, что ж, ну как же так, вроде готовились долго, записывались долго, несколько месяцев. Долго готовился релиз. Оказывается, последняя неделя перед выпуском двойного альбома Томми попала на забастовку. Забастовку печатников. Вот так вот, понимаете? Дело Маркса живет и побеждает. С момента выхода рок-оперы Томми, настоящей рок-оперы, то есть группа записала оперу. Полностью законченное произведение. Кстати, с душераздирающим, на самом деле, сюжетом. Почитайте, посмотрите, послушайте. После этого была куча постановок. В Великобритании, в Соединенных Штатах. Потом пошли по Европе уже. Ну, франшиза, лицензионный продукт. Великолепный фильм был снят суперзвездами. Последний раз рок-опера Томми ставился, если не ошибаюсь, в Великобритании лет 5 назад. Что-нибудь последний раз. Не последний. Будет еще и еще и еще. И Jesus Christ Superstar, кстати, появился только через несколько месяцев. Эндрю Ллойд Вебер говорил: «Я был как ребенок в магазине сладостей, когда мне удалось объединить рок-группу, симфонический оркестр, госпел-хор в первом треке». Кстати, первый трек, который написал, был Superstar, но до Jesus Christ-то мы дойдем. Я же обещал сам себе поговорить о жанре рок-опера не только в Великобритании и в Америке. В Америке, кстати, на самом деле, рок-опера появилась очень поздно. Там мюзикл, понимаете? Волосы, hair, это мюзикл, это бродвейская история абсолютно. В общем, первая рок-опера в Восточной Европе, это, ну, она была не рок-опера, она называлась зонг-опера с отсылкой к Брехту. Это Журбин, Орфей и Евредика. Вот. Ну, в общем-то, рок-музыкой там и не пахло, несмотря на довольно плотный звук поющих гитар. В 1975 году, когда вышел «Орфей и Евредика», Мелоди Мейкер написал: «Самое значимое событие в мире рок-музыки в этом году – это выход советской рок-оперы «Орфей и Евредика». И у нас какая-то газета это перепечатала. Вот, англичане хвалят!» А это была грусть английского журналиста по поводу того, что ничего не происходило. Вот разве что, знаете, в Советском Союзе рок-опера вышла. А вот когда у нас появился Хоакин Мурьетта, вот это совсем другой калинкор.

вообще создание этой оперы в Линкоме, спасибо огромное Марку Захарову, это отдельная история. Уже до этого был и Тиль, и Автоград был, но к рок-опере это не имело никакого отношения, это были хорошие мюзиклы, ну, в смысле, Автоград так себе, а вот, судя по музыкальному материалу, Тиль был абсолютно классный. Но нужно было что-нибудь такое, понимаете? И у кого возникло предложение по кантате Пабло Неруда, ну, хорошо, Неруды, Пабло Неруда сделать рок-оперу, который, разумеется, проходил не как опера, а как музыкальный спектакль. Кстати, первый двойной альбом, ну, первая пластинка, которая появилась, тиражом всего 5000 экземпляров, между прочим, на ней было написано «музыкальный спектакль». Потому что за... Это было в 79-м году. Потому что за слова рок-опера полагался расстрел с конфискацией. Вот, разумеется. Ну вот. Юрий Энтин посоветовал прекраснейшего композитора, очень молодого, практически никому неизвестного композитора-преподавателя Алексея Рыбникова. И все сложилось. Алексей Рыбников и участники того состава группы «Аракс» вспоминают, что мы сначала не вытягивали. Рыбников мягче говорил, что ну, не все идеи ему давались, но все получилось. Вот, при работе над пьесой, над оперой, получился действительно настоящий рок-н-ролл, получилась просто великолепнейшая вещь. Кстати, знаете, ну, это уже, конечно, мое, наверное, старческое, это зимой, а именно 31 декабря, я видел в работе Анатолия Абрамова, лучшего барабанщика Советского Союза и России. Он как раз тогда стучал в «Араксе», вы слышали его соло в этой арии. Сейчас это рок-ателье. Как он вообще... Ну, конечно, может тут поплакать. Вот музыканты были. Вы знаете, музыканты сейчас хорошие есть, и не обязательно им за 70. Молодые, хорошие инструменталисты присутствуют. Считать, что все люди, писавшие рок-оперы, делавшие рок-оперы после феноменальнейшего успеха, ну, прежде всего, конечно, не лондонской, не бродвейской постановок, а после выхода двойного альбома с Йеном Гилланом и Роджером Мюрреем, «Jesus Christ Superstar», ориентировались именно на «Jesus Christ». Да ничего подобного. Если ориентировались, то только, знаете как, ну, вдохновлялись, наверное. Хотя, если исследовать этот жанр, что-то похожее на волосы, на «Jesus Christ Superstar» было еще во времена Кеннеди. Я об этом рассказывал давным-давно в «Муздоке». Это было такое громадное произведение, которое семья Кеннеди заказала на День благодарения Леонарду Бернстайну. И вот там вот была смесь академической музыки, джаза, очень жесткого, ну, по тем временам, разумеется, начало 60-х годов, жесткого для начала 60-х годов рок-н-ролла. В общем, и Тим Райс, и Эндрю Ллойд Вебер, они, разумеется, слышали единственную запись мессы, вот, которая, кстати, была издана очень маленьким тиражом. Месса стала исполняться только в 70-х, 80-х годах, так, по большому счету. Они этим вдохновлялись, но не более. Я прочитал в свое время миллионы интервью, ладно, не миллионы, 500 тысяч. 500 тысяч интервью Алексея Рыбникова. Он, вот отдавая должное титанам, я не знаю, как назвать, рок-опер, современных мюзиклов, вот он не кололся, что являлось вдохновением для первой советской рок-оперы. При всей моей любви к Альберту Асадулину и двум ариям в зонг-опере «Орфея и Евридика», рок-оперы я это считать не могу, понимаете? Но там все-таки другая эстетика, и Журбин великолепнейший композитор, и он доказал там свои многолетние работы, и песенные работы, и крупными какими-то полотнами. Ну, все-таки не рок-н-ролл. Но, кстати, между прочим, «Орфея и Евридика» в свое время была в книге рекордов Гиннесса как
постановка, которая прошла максимальное количество раз там, за какое-то количество лет. Но это было к началу 2000 года, сейчас уже все это давно-давно. По-моему, все эти показатели давным-давно превышены. Что же касается Jesus Christ Superstar, то, что мы считаем классическую рок-оперу, мы – это обычные люди, причем на всей планете Земля. Хотя это необычно. Рок-опера – это использование рок-языка и многих других языков в очень хорошем мюзикле. Знаете, ставится постоянно во всех странах. Наверное, одна из лучших постановок – это постановка в Лондоне 1996 года. Какой там Иуда в исполнении актера, поющего, разумеется, Зубина Варла.

0: Российский израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют заключительный матч сезона. «Спартак» Москва, Краснодар. Встреча, которая решит все. 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол. Это нужно слышать.
4: В Москве. В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Неонацистская власть Киева нанесла террористический удар по общежитию колледжа в ЛНР, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев». Он сообщил, что погибли 6 человек, 15 числятся пропавшими без вести. Глава государства отметил, что удар ВСУ по общежитию в Старобельске произошел в 3 волны из 16 беспилотников в одно и то же место. По словам Путина, атака ВСУ по общежитию в ЛНР показала, с кем Россия имеет дело. Это подтверждает неонацистский характер киевского режима.
5: Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка тоже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, Нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
6: Путин сообщил, что поручил МИДу проинформировать международное сообщество о преступлении Киева в Луганской Народной Республике. При этом глава государства дал приказ Минобороны представить предложение ответа на удар ВСУ по колледжу. На встрече с выпускниками программы «Время героев» президент объявил минуту молчания по погибшим в результате атаки ВСУ по общежитию в Луганской Народной Республике. Напомню, ночью украинские войска при помощи беспилотников атаковали учебный корпус общежития Страбильского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В Страбильске также повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из них ранение получил мужчина. Здание колледжа практически сложилось. В нем продолжается пожар. На месте происшествия работают экстренные службы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Россия запросила экстренное заседание Совбез ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Оно состоится сегодня в 22 часа по московскому времени. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терца в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 16 украинских бригад и двух полков ВСУ. За неделю потери противника составили более 1965 военнослужащих. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
6: В Петербурге завтра днем без существенных осадков, 16-18 градусов, в Москве в субботу без осадков, плюс 21-23.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Немецкий специалист Сандра Шварц стал главным тренером московского футбольного «Динамо», подписав 3-летний контракт. Он приступит к работе на летних сборах. Вместе со Шварцем штаб команды пополнит ассистент Волкан Булут. 47-летний тренер ранее возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. Под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны. Ранее сегодня «Динамо» объявило расставание с Роланом Гусевым. Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа покинет свой пост после завершения сезона. Подробности в материале Даниила Моногарова.
2: О своем уходе Арбелоа объявил в пятницу на пресс-конференции. Специалист возглавлял столичную команду с января после увольнения Хаби Алонсо. Тогда, спустя 18 туров, «Реал» шел вторым в «Ла Лиге», отставая от «Барселоны» на 4 очка. Но поражение каталонцам в Суперкубке Испании открыло возможность экс-защитнику «Сливочных» попробовать свои силы в качестве главы тренерского штаба. Начал Арбелоа неважно. Сразу вылетел из кубка от середняка Сегунды Альбасета. Потом уверенная серия побед до конца зимы дала болельщикам надежду на светлое будущее. Проиграли только Бенфике в последнем туре общего этапа Лиги чемпионов и Осасуне в гостях в рамках чемпионата. К слову, успех в главном Еврокубке мог поменять судьбу специалиста. В плей-офф получилось пройти ту же Бенфику и переиграть Манчестер Сити. Однако провальный отрезок ждал команду впереди. 1-2 в Мадриде и 4-3 в Мюнхене против Баварии, поражение Мальорки и ничья с Жироной в Лиге. Во многом неудачи в апреле были связаны с травмами. Они осложнили проведение ротации. Чего только стоит затяжная реабилитация основного голкипера Тибо Куртуа. В мае «Барса» вновь победила в очной дуэли и стала чемпионом, а «Реал» остался без трофея в текущем розыгрыше.
1: Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина сезона 25-26. Так, лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Защитник железнодорожников Никита Черепанов признан лучшим в своем амплуа. Лучшим форвардом стал Рихард Паник, а лучшим новичком назван защитник Степан Терехов из «Ак-Барса». Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и представительницы Казахстана Анны Данилиной проиграла в полуфинале турнира категории WTA 500 в Страсбурге. Они уступили Габриэле Добровски из Канады и Луизе Стефани из Бразилии со счетом 5-7-4-6. В воскресенье 24 мая с 17 часов по московскому времени не пропустите большой футбольный вечер на «Маяке». Вас ждет прямая трансляция суперфинала Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понтьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+. We'll be right back.

Муздок. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы продолжаете быть на маяке. Спасибо за то, что слушаете программу «Муздок». Меня по-прежнему зовут Игорь Уженьков. Мне очень приятно читать сообщения Антона. Вы такие прекрасные, вы лучшие ведущие радио, лучшего радио в мире. Спасибо, ну, стесняемся мы. Забавно наблюдать, как сегодняшний дискомфорт переезда немного сказывается призвуками и голосами сквозь эфир. Не знаю, вот у меня никаких голосов и призвуков не было. И что касается нашего переезда. Знаете, у меня такое ощущение, что я работаю в лучшей студии за все 30, сколько там, 4 года своей работы на радио. Это не то, что ощущение, это правда. Радиостанция «Маяк» с этой недели лучшая студия страны. Хотел бы я рассказать про одну радиостанцию, которая вышла в эфир несколько месяцев назад. Они там везде постили фотографии своей лучшей студии. Ну, сейчас у них рейтинг в размере погрешности. Ребята, вам удачи, на самом деле. А у нас программа «Муздок» продолжается. Мы сегодня говорим про рок-оперу. Первая рок-опера появилась в 1969 году. Это была Томми группы «The Who». Разумеется, успех Томми, успех «Jesus Christ Superstar» не мог не сказаться на всей музыкальной политике стран Восточной Европы. Не мог. Ну, на самом деле, не сказался. Страны Восточной Европы, конечно, в рок-операх отметились все. Восточная Европа, страны СЭВ, страны Варшавского договора, называйте как угодно. Вот, люди доброй воли. Но, наверное, самая известная рок-опера – это вещь довольно поздняя. Это рок-опера стран Варшавского договора. 1983 год. Это великое произведение, не побоюсь этого слова, которое написали два друга из группы «Иляш». Это Леванте Сереньи и Янош Броди. Именно Леванте Сереньи принадлежит великолепная фраза, я ее прочитал давным-давно, там, в 70-х, в конце 70-х годах в журнале «Ровесник». Почему в Венгрии так много рок-групп? Понимаете, у нас, если парень на скрипке не играет в деревне, с ним ни одна девушка танцевать не пойдет. Но это перефразировано пословица из Миссисипи. Ты понимаешь, парень, если ты не играешь на губной гармошке, ни одна девка тебе не... Ну, танцевать с тобой не пойдет, скажем так. Вот. Вот. Но это вот было так переиначено. Была написана рок-опера, когда они уже играли в группе «Фонограф», и Леш уже распался под названием «Король Иштван», он же «Король Штефан». Это... Или Стефан, как угодно. Лучше Иштван. Это креститель Венгрии. Это святой покровитель Венгрии. До сих пор рок-опера пользуется дикой популярностью и в Венгрии, и причем ставилась несколько раз, перепевалась многими группами. Первая же постановка, которая состоялась на каком-то там холме в Будапеште, вот, она была снята и привезена с помпой, кстати, провезена с помпой по всем странам Варшавского договора. Чего только мне не пришлось сделать для того, чтобы попасть на кинопоказ, который проходил в рамках внеконкурсного показа на

Мак спрашивает меня. Мак Гуд. Судя по всему, это никнейм. А как вам зонг опера Киша? Их уже просто так называют. Киш с маленькой буквы. Действительно Киш. Тот. Напоминает, что это переработка известного мюзикла. Это не переработка известного мюзикла. К известному мюзиклу Суини Тот не имеет никакого отношения, кроме сюжета. Никак. Я послушал, действительно, где-то, наверное, даже минут пять. Знаете, это... Мне просто неинтересно. Мне и мюзикл-то Суини Тот не очень понравился, если бы не великая вокалистка, великий вокал Ларисы Дольны в театре на Таганке, мне было бы скучно. Там она всех убирает. Но это не рок-музыка, это немножко другое. Что же касается рок-оперы, да, действительно, лучше это была «Король Иштван», который до сих пор перепевается, до сих пор ставится, очень почитаемый в венгерских диаспор за рубежом. Но, наверное, на втором месте, кстати, Иштвану была посвящена еще одна рок-опера уже в 2000-х годах. Она называлась просто «С нами Бог». Вот так вот. Ну, поскольку он креститель был. Наверное, самая известная рок-опера после «Короля Иштвана» в странах Варшавского договора – это «Маугли», между прочим. «Маугли» группы «Барнадай». Строго говоря, это единственный альбом группы «Барнадай», потому как группа «Барнадай» после записи этого альбома стала называться «Прогресс 2». Извините, что я по-русски говорю, я не знаю, как будет «2» по-чешски, понимаете? Вот. А «Маугли» у них получился великолепный просто.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Зеленый свет.
2: Здравствуйте, у микрофона Евгений Масейко. В эфире «Зеленый свет». В первой программе 26-го года мы поговорим о ДТП с участием детей и разберем нюансы управления несовершеннолетними мототранспортом. Открывает наш выпуск первый гость, начальник отдела госавтоинспекции МВД Вологодский Алексей Сергеевич Антонов.
1: Минутка безопасности.
3: На 15 мая 2026 года на территории Вологодского округа произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, которые управляли мототранспортной техникой. В результате один подросток погиб, второй с различными травмами находится в больнице. За период 2025 года таких дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано 3. В отношении родителей составлены материалы по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортным средством. Штраф 30 тысяч рублей. Административные материалы также рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних, на которые юношам, достигшим 16-летнего возраста, вынесены штрафы в размере 5 тысяч рублей за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, по части 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации. 6.04.2025 года в 1 час 35 минут в селе Куркино Вологодского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 2007 года рождения управлял квадроциклом, не справился с управлением, после оставил место дорожно-транспортного происшествия. Утром самостоятельно обратился в травмпункт с травмой. 3 июля 2025 года на автодороге Вологда-Растилово на перекрестке 13-летний подросток на мопеде не уступил дорогу автомобилю, который двигался по главной дороге. В результате столкновения у подростка шок, ушибы, сломанные кости. 23 июля 2025 года на автодороге А-119 Вологда-Медвежьегорск молодой человек 2009 года рождения, управляя мотоциклом, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие – дорожное ограждение. В результате ДТП 16-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В этом году в вечернее время 9 мая 2026 года в поселке Харачево Вологодского округа произошло столкновение двух питбайков, которыми управляли 16-летние подростки. В результате дорожно-транспортного происшествия один из несовершеннолетних погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. По данному факту расследуется уголовное дело, возбуждено по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Вместе с тем, следственными органами установлено, что собственниками питбайков явились отец погибшего подростка и мать пострадавшего юноши. Основными причинами таких дорожно-транспортных происшествий – это отсутствие умения управления мототранспортной техникой, выезд на дороги общего пользования и, конечно же, недостаточный контроль родителей. Прежде чем приобрести ребенку подобную технику, позаботьтесь о получении им навыков управления и специализированной автошколе, а также водительского удостоверения соответствующей категории.
2: О том, как важно соблюдать требования безопасности при управлении мототранспортом, советы от представителя ЮИТ Федотовской средней школы Вологодского округа Старожук Кирилла.
4: Дорожные истории.
5: Я бы хотел рассказать о своем увлечении мотоспортом. Я катаюсь в разных классах, как эндуро, так и мотокросс. Мотокросс — это у нас замкнутые грунтовые трассы. Время гонки строго ограничено, и в качестве разминки даются пару разминочных кругов. Эндуро. Эндуро – это гонки по пересеченной местности в качестве препятствий. Тут уже все поинтереснее. Бревна, пруды, рвы, подъемы, камни и в целом просто лес. Гонка не идет определенное количество времени, все зависит от участников. Обычно даются несколько кругов или маршрут, до которого ты должен добраться. Кто первый доедет до финиша, тот и победил. То есть в мотокроссе обычно гонка идет 25 минут плюс 2 круга. Кто больше кругов проехал по треку, тот и выиграл. А в эндуро последний раз в Карелии я ездил первый день 8,5 часов.
4: Историческая справка.
5: Считается, что мотоспорт возник вместе с изобретением мотоцикла. В 1885 году Готлиб Дальмер изобрел первую машину для верховой езды. А в 1887 году французская фирма De Dino Bouton наладила серийное производство трициклов. Однако первые мотоциклы были встречены обществом с большим недоверием. Лучшим доказательством преимуществ нового вида транспорта производители посчитали соревнования механических экипажей в трудных условиях. Доказательство практической применимости мотоцикла как транспортного средства было основным организационным принципом гонок на мотоциклах периода с 1894 по 1903 года. Организатором первых мотоциклетных гонок считается автомобильный клуб Франции, учрежденный в 1895 году. Благодаря АКФМ Франция в течение многих лет осталась центром мотоциклетного спорта. Отправной точкой соревнований долгое время являлся Париж. По большей части я выступал на эндуро-соревнованиях, на таких фестивалях, как экстрим, грязимес и просто гонки между собой. Всего один раз выезжал на Россию, это было в Карелии. Гонка безумно тяжелая на самом деле. Далась тяжело, но все-таки проехал. Приехал из 84-х в 9-й. Даже с поломками мотоцикла дошел до финиша. На мотокроссе я был всего лишь два раза на двух чемпионатах. Один раз не на своем мотоцикле, потому что мой не подошел по техническим параметрам. И второй раз на своем мотоцикле. Один раз участвовал в фестивале «Снегах Кирилла». Эта гонка была кросс-кантри. Первый раз участвовал в такой дисциплине. Мне все понравилось. Занимаюсь я мотокроссом, потому что это дело мне безумно нравится. Занимаюсь в районе 5 лет. Продвигаюсь дальше. Достиг уже своих высот. Очень много наград за них. Все пока что идет хорошо. Тренируемся дальше. Первый мотоцикл купили мне в 2021 году. 11 лет мне было на тот момент. Это был питбайк 125 кубов 2013 года. Дальше я пересел на тоже китайский мотоцикл 250 кубов. Дальше у меня был 300 кубов, получается, мотоцикл. На нем я уже до этого, те два года перед этим мотоциклом, я катался, получается, не так часто соревнования, то есть раз в год и все. А вот на 300-кубовом мотоцикле я начал уже постоянно посещать соревнования, но потом из него я вырос. И тогда мне купили Yamaha. И вот на ней уже я начал нормально ездить. Мотоцикл Yamaha UZF-250. Сейчас я активно посещаю все соревнования и мероприятия, связанные любыми способами с мотоспортом. Это дело мне очень нравится. Естественно, всем гонщикам напоминаю то, что без прав на дорогах общего пользования находиться опасно. Вы создаете аварийные ситуации, и действия людей, которые выезжают без прав на дороге, сам крайне осуждаю. Также берегите себя, свое здоровье и соблюдайте ПДД.
2: На этом наш первый выпуск подошел к концу. Слушайте в следующей программе примеры реальных ДТП в Вологодской области, школьные каникулы, пришкольные лагеря, перевозка детей, город детства.
4: Зеленый свет.
0: Программа выходит в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Восемнадцать часов в Москве. новости.
7: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Атака ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике показала, с кем Россия имеет дело. Это подтверждает неонацистский характер киевского режима, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Он сообщил, что в результате удара ВСУ погибли 6 человек, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. Глава государства сообщил, что удар ВСУ по общежитию в Старобельске произошел в 3 волны из 16 беспилотников били в одно и то же место.
8: Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка тоже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут.

0: желаю вам всем хороших водителей.
1: А ты знаешь, да, что не тошнит единственного человека в машине на серпантине? Ну, это тот, кто за рулем. Потому что он смотрит всегда вперед. Я это проходил неоднократно. Что можете сказать про... А, про Логан я потом скажу. Я... Дело в том, что я сегодня Логан ставил на учет. Я на нем 2000 проехал.
0: На Белазе куда угодно.
1: На Вот, это, кстати, хорошая идея.
0: На Белазе, ну, куда угодно, на самом деле, трудно. Вы же не хотите раздавить всех остальных участников движения. А там тяжело, там. Я на Белазе за рулем не ездил, но ездил в кабине, ездил на лесенке вот этой, которая на капот туда ведет. Вот прям на ней сидел. Да. Вот это, конечно, очень занятное действие.
1: А на Терекс Титане еще интереснее. Он раз в 5 больше. Слушай, а вот что ты все спрашиваешь у наших радиослушателей? А что бы ты вот сделал? Я вот сейчас про себя подумал, я даже не знаю, у меня глаза разбегаются.
0: Эта тема родилась из новости, которую я сегодня прочитал в одном из американских СМИ. Там компания анонсировала прокат грузовиков Peterbilt. Причем удивительным образом в Америке машины до 12 тонн, огромный грузовик, кабина сзади, гигантский кузов, длиной до 16 метров. Ну, представляешь, это огромный крокодил. Да. Можно управлять с обычными гражданскими
1: Совершенно
0: правами.
1: Совершенно справедливо.
0: Вот чуть-чуть больше.
1: У меня вторая жена моя сдавала на права в Америке, научившись водить вот такой трак.
0: Да, огромный грузовик. Да. Огромный грузовик, но до 26 тысяч фунтов, это примерно около 12 тонн, обычные права. Дальше уже нужны профессиональные и так далее. И они, ну, в основном это машины, конечно, для переезда, но я хочу сказать, что на грузовике ездить совершенно особый опыт. И,
1: наверное.
0: Вот, у меня много есть машин, много есть мест, куда бы мне хотелось на них поехать. Например, на полуостров Рыбачий. И вот тут большой вопрос. Кстати, дорогие радиослушатели, может быть, кто-то из вас по-настоящему хорошо разбирается вот в этой внедорожной технике, но желательно, чтобы она была не совсем внедорожной, чтобы по дороге ты тоже до нужного места доехал, а дальше уж съехал там на те направления, какие есть, и по ним ехал. А вот, например, вот тот самый в Мурманской области полуостров, который, ну, туда, к Норвегии уходит. Красоты необычайные места.
1: Слушай, там
0: дороги сложные.
1: Там грунтовки, да?
0: Ну, где-то грунтовки, где-то каменистые, где-то высокие перегибы и так далее.
1: Я имею в виду, что асфальта там нет, в общем, в нашем понимании.
0: Ну, наверное, где-то, может, что-то есть кусочек, но если ты хочешь увидеть самую красоту, увидеть, как солнце садится в Баренцево море, увидеть, где киты подходят к берегу, увидеть еще другие вот эти лучшие места севера, совершенно завораживающий, прекрасный. Ну, там знаешь, как, хорошая машина. А какая? Если вы вдруг знаете, какая, тоже напишите.
1: В понедельник начинается, суббота, там написано. А там, где хорошие, там, где интересно, никаких дорог и не бывает. Ну, так оно и есть, действительно. А я вот, ты знаешь, я даже не знаю, какую бы я машину хотел.
0: Nissan Skyline GTR-34. Покататься по пустым дорогам, например, даже можно и по парковкам, и по студенческому городку МГУ. Ну, у МГУ уже 10 лет там. Ну, хотя не народ катается, но просто было время, когда вот эта автомобильная культура в Москве выплескивалась на Воробьёвы горы. Вот эта большая красивая территория около МГУ с прямыми широкими дорогами.
1: Это не студгородок. Я там тоже катался, когда учился в МГУ. Студгородка в МГУ не существует. Есть несколько общежитий, но имеется в виду, судя по всему, вот эти вот около первого и второго гуманитарного корпуса дорожки. Я там катался, даже учил одну свою подружку водить машину. А еще там медведи выгуливали.
0: Медведи?
1: Нет, я видел, выгуливали молодняк из цирка, медведей. Четыре маленьких медвежонка. Представляешь, там весь университет сбежал. Смотри, как медвежат выгуливают. Слушай, что за машина? Остин Хилли 3000. Я не знаю даже.
0: Ну, это что-то из британских кинофильмов 70-х годов. Вот, что-то такое необычной формы. Интересно. Хотел бы прокатиться на машине команды КАМАЗ-Мастер. Ну, по полям, по степям. Действительно, очень увлекательное действие. Наш коллега Андрей Леонтьев попробовал вжиться в эту роль. И не просто прокатиться по парковке, а он участвовал в паре этапов. Ого. Но он тоже говорил, что это совершенно незабываемое ощущение. Очень большая высота.
1: А позвоночник потом надо лечить, нет?
0: Ну, большинству, да. Большинству. Ну, то есть в команде КАМАЗ-Мастер, как в любых других подобных раллийных командах, крупных, обязательно есть свои врачи. Конечно, это не просто массажист, конечно, потому что действительно с проблемой, большие проблемы. Кстати, поскольку КАМАЗ, мы привыкли, что он бескапотный. Да, вот у него прям.
1: Ну, да,
0: и, соответственно,
1: да,
0: водитель сидит, по сути, на передней оси. На него очень много этих вибраций приходит. И одно из, как раз здоровье водителя было одной из тех причин, почему начали работать над проектом капотного КАМАЗа для КАМАЗ-Мастер. Потому что там ось вынесена вперед, да, смещено водительское кресло, уже оно между осями, получается, не прямо на колесах прыгает. Вот одна из причин как раз вот здоровья гонщиков.
1: Ты знаешь, вот к вопросу о ралли Дакар, да?

0: Я не знаю, изменились ли правила сейчас, но в свое время все эти машины должны быть амальгированы. Не менее 100 штук. Я вот не знаю, а где остальные 98... Я не про КамАЗ, я про любую команду. А где остальные автомобили? Если они прошли амалгацию, где остальные, ну сколько там, 98 или 96? Непонятно.
1: Делориан и отправиться назад в будущее. Ну да, для всех, кто любитель этого фильма, это действительно отличная идея. А даже если вы не любите фильм, но если на машине можно было бы в будущее,
0: в будущее. Нет, лучше хоть куда. Будущее. Я тут про кабриолет хорошую шутку услышал. Интервью с покойным Лесли Нильсоном. Абсолютно каменное лицо великого комика. Я жил в очень бедной семье, я всего добивался сам. Нам приходилось есть сыр с плесенью. Мы пили только очень старое вино. И машина у нас была без крыши.
1: Без крыши, да. Без крыши. Бедные. Я не люблю ездить на кабриолете в жару. Многие думают, вот в жару, там, с открытой крышей невозможно совершенно. Едешь быстро,
0: становишься плохо. Липким становишься.
1: Едешь медленно, да. Едешь пыльно. Ладно, бог с ними. Кто-то любит кабриолет, это особый склад людей. В общем, в любом случае, это очень красивая машина, на которую всегда очень приятно посмотреть. И я...
0: Особенно, если шарф развивается.
1: Да, я понимаю, о чем ты.
0: Нет, я не про Айсидору Дункан, я действительно, вот развивается шарф, там, знаешь, какой-нибудь кабриолет, Джеймс Бонд там едет.
1: Красиво.
0: Я честно тебе могу, вот говорю честно и откровенно, я на кабриолете не ездил вообще ни разу. Даже на кабриолете, который делали, по-моему, в Финляндии делали, в Германии.
1: Восьмерку?
0: Из восьмерок, да. Ни разу не ездил.
1: Давно мечтаю о покупке Porsche 911 GTS. Воспользуюсь вашим советом. Возьму такую в прокат и прокачусь по родному городу. Пермского края Лысьва.
0: Лысьва.
1: Ну, классно.
0: Отлично.
1: Здорово.
0: Почему нет?
1: Прекрасно.
0: У него, правда, там клиренс не очень большой.
1: Ну, ничего страшного. Там подвеска плотненькая такая.
0: Тогда вытолкнут там чудо.
1: Да ладно. Нам просто надо ездить аккуратно. Ладно, хорошо, помечтали. Еще одна мечта, которую нам сейчас уже в виде реальности предлагают китайские производители, это новая технология, которая позволяет любую стенку превращать в кинотеатр посредством проектора, который находится внутри фар вашего автомобиля.
0: То есть подъехал к глухой стене, желательно ровной.
1: Ну, желательно ровной, да. И белой, но, в общем, если есть не очень ровная желтая, то это тоже ничего страшного, да, может быть, это ворота гаража или там, ну, кусок забора.
0: Положил руку на свою любимую Люсинь, угу, и включил киношку.
1: Конечно.
0: Классно, слушай.
1: Да.
0: Поп-корн.
1: Что-нибудь с Брюсом Ли.
0: Отлично.
1: Да. То есть, ну, действительно, паркуйте машину напротив стены и, собственно говоря, дальше уже транслируйте то, что ваша система, да, бортовая, автомобильная, через интернет в себя вкачивает. Можете заранее скачать. И, пожалуйста, встроенный кинопроектор. Это особая технология фар. Называется X-Pixel. Делает компания Huawei. И говорят, что прям полный спектр цветов и гигантский кинопроектор. И, в общем, все это замечательно.
0: Вау.
1: Работает, ну, на рекламе, по крайней мере, на картинках, сам понимаешь.
0: Ну, конечно.
1: Здорово. На носу чемпионат мира по футболу. И, ну, я думаю, что я был бы счастлив, если бы кто-то из моих друзей или соседей, да, приобрел бы такой автомобиль. Купил бы я его себе сам. Ну, конечно, нет. Давайте, что греха таить.
0: Честно, абсолютно.
1: Я вообще с сомнением отношусь к необходимости платить лишнего за опции, которые я, ну, вряд ли часто буду использовать.
0: К автомобилю не имеют, строго говоря, никакого отношения.
1: Ну, строго говоря, вентиляция сидений тоже, может сказать, не очень нужна там, на скорость не влияет, на безопасность тоже.
0: А я до сих пор не понимаю, вентиляция сидений, массаж в сиденьях. Если ты не ездишь по 1000 километров каждый день.
1: Если ты едешь часа полтора-два, то поверь мне, ты очень быстро научишься, где в электронном экранчике, куда надо три раза нажать,
0: да? Ты думаешь,
1: для,
0: да,
1: того, чтобы
0: массаж,
1: чтобы ты себе поменял. Там же, да, много разных программ будет. Ты понимаешь, вот сейчас тебе поясницу размяло, а ну-ка, а поразминай-ка мне плечи.
0: Ух ты!
1: Да? И она там поинтенсивнее, послабее, да. Можно сочетать ее с той же вентиляцией и с подогревом.
0: Сразу
1: зимой
0: вспоминается русская поговорка: вам шашечки или ехать?
1: Ну, подожди. На самом деле это довольно приятная штука. Я, ну, не клейми ее так сразу. Я понимаю, что в конкретной ситуации.
0: Я ни разу не использовал это за рулем. Я использовал это сидя на пассажирском сиденье. Ну, знаешь, прикольно. За рулем ни разу не использовал. Может, действительно, не только прикольно, но и полезно.
1: Может быть, и полезно. Быть. А, ну, в любом случае, это приятно.
0: Ну, да.
1: Вот этого точно не отнять. А, будет использоваться, кстати, в России. Наверняка технология тоже попадет, потому что первым делом Huawei поставит ее на машины, которые наиболее близки к Huawei. У них же есть просто совместное предприятие, которое делает автомобили Aito. У них бренд такой есть. Он у нас тоже продается, Seres. А, так что наверняка приедет через какое-то время и к нам эта технология. Ну, верю в это. Ну, думаю, что вполне возможно. А потом, поскольку Huawei поставляет на конвейеры очень многих автопроизводителей свою вот эту умную электронику, то это появится и на машинах других марок. И, наверное, со временем станет даже не слишком дорогой эта технология. Но в чем она точно будет дорога, это в ремонте.
0: То есть любой... Это замена всего сразу, всей фары.
1: Да, представляешь, что такое замена всей фары, когда эта фара умеет не только светить, она умеет еще транслировать все цвета на стену перед тобой, чтобы это
0: кражи,
1: было кино.
0: Кражи фар Porsche Macan и Porsche Macan и Touareg'а покажутся видами Палестины волшебной фонари.
1: Я думаю, что их воровать-то вряд ли станут, потому что куда продать, ты их денешь, да, и ты же это раньше фару можно было вынуть и вставить, понимаешь?
0: Ну, да,
1: а сейчас такую сложную электронику тебе придется прописать на каком-то супер-пупер-сканере, ты не сможешь на каком-нибудь сомнительном интернет-портале купить какую-то деталь, настолько сложную для столь технологичного автомобиля, ты ее просто не поставишь, на работу не будет.
0: Ну, в общем, идет борьба. С одной стороны, даже китайские производители начинают ставить физические кнопки, с одной стороны.
1: И ручки нормальные теперь
0: но
1: в дверях.
0: Но прогресс остановить невозможно. И китайцев остановить невозможно.
1: Ну и не нужно их останавливать, работают, молодцы.
0: Да нет, нужно, не нужно, это просто невозможно.
1: Хорошо. Ну что, у нас есть несколько минут. Может быть, давай спросим наших радиослушателей, где им доводилось застревать. Вот ехали на машине и застряли. Как это было? Напишите, просто, ну, может быть, это кому-то поможет. Может быть, кто-то будет знать, что да, с виду кажется, что песок такой плотный, например, на пляже. Но вот он может оказаться очень зыбким для колес вашего автомобиля.
0: Мне мой друг и коллега Николай Свистун, хорошо вам знакомый, который является автомобилистом, мотоциклистом, рассказал, как он катался, по-моему, где-то в Рязанской губернии, они вдвоем катались в прошлом году. Из-за песка 50 километров они ехали. Ну, застрять невозможно на мотоцикле. Но 50 километров они ехали день. Световой день.
1: Да, понятно, тяжелое испытание. А Сергей присылает нам фотографию, на которой мы видим Шкоду Торопит, да, Торопит, который вот едет, проехался, видно, по полю и встрял. Да, такая земля продавилась. Может быть, она довольно сильно влажная, скорее всего, и поэтому легко колеса ушли в землю. То есть, да, из этого можно сделать простой и понятный вывод. Заключается он в том, что если вы не уверены в поверхности, я делаю так, я выхожу из-за руля, иду ногами прохожу. Снег прохожу, чтобы понять, что это снег, а там под ним нет какой-нибудь ямы большой, какой-нибудь канавы. И земли это касается, песка это касается, потому что ножками пройти всегда понятно. Из-за руля может казаться нормально, проеду, выходишь, идешь пешком и понимаешь, что не поеду. Знаешь, проеду, не проеду даже...
0: Ты умнейший человек. Я где-то года два назад, я серьезно говорю, я года два назад, конечно, у меня стаж вождения, там миллион лет, все. Так, я сейчас вот заезжаю на участок, вот эту лужу я сейчас проеду, а дальше там у меня хорошо. Я не подумал, что этой лужи уже несколько недель, и там глина, понимаешь, под ней. Не, ну что, позвал друга с Нивы, он меня вытащил.
1: Конечно, все грязные, все героически спаслись из ситуации, в которую могли бы не попадать.
0: Абсолютно, то есть не надо было туда залезать или хотя бы надеть сапоги и пощупать что-то.
1: В лужу не пойдешь, да. Умный в лужу не пойдет, умный лужу обойдет.
0: Но это умно, я был дураком. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
2: Реклама. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол «Краснодар». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол «Краснодар» с 22 по 24 мая. Краевой выставочный зал изобразительных искусств «Рашпилевская, 32». Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
3: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Удар ВСУ по общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике не был случайным. Это подтверждает неонацистский характер киевского режима, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты. Президент отметил, что ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую. Им не помогает ни западная помощь, ни насильственная мобилизация. Путин подчеркнул, что ограничиться заявлениями МИДа в этой ситуации не получится и поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по колледжу.
2: Не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений. Хотя причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем... Мы это знаем, не раз проходили. Все свалить на нас, на Россию, на нашу страну. Все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы не раз это уже проходили. Тем не менее, Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
0: Путин сообщил, что в результате удара ВСУ погибли 6 человек, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. Глава государства отметил, что удар ВСУ по общежитию в Старобельске произошел в 3 волны из 16 беспилотников, били в одно и то же место. Президент подчеркнул, что никаких объектов военного назначения рядом с общежитием в Старобельске в Луганской Народной Республике нет. Потери жертвы России в зоне спецоперации не напрасны, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Он сообщил, что бойцы группировок войск «Восток» и «Днепр» сегодня успешно выполняют задачи на запорожском направлении. Уверенно идут вперед каждый день. По словам президента, движение бойцов группировок «Восток» и «Днепр» заметное. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Волоховка, Шестеровка в Харьковской области, Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» продолжали активные наступательные действия. За неделю нанесено поражение формированием 11 украинских бригад. Потери ВСУ составили более 1290 военнослужащих, 17 боевых бронемашин, 157 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Новость последних минут. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук» с 22 мая. Как говорится в сообщении ведомства, указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра днем без существенных осадков, 16-18 градусов, в Москве в субботу без осадков, ночью в городе плюс 15-17, днем 21-23 градуса.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Составлена символическая сборная Кубка России этого сезона по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщил телеграм-канал Кубка страны. Любопытно, что среди 11 футболистов 8 представителей Спартака. Александр Джеку, Кристофер Ву, Данил Денисов, Маркиниус, Наиль Умяров, Пабло Салари, Закель Барка и Манфред Угальда. Компанию спартаковцам составили Станислав Акацев из Краснодара, Мойзес из ЦСКА и Джон Кордоба из Краснодара. Напомню, в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сыграют «Спартак» и «Краснодар». Московская «Динамо» официально объявила назначение Сандра Шварца на пост главного тренера. Контракт рассчитан до лета 2029 года. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Тем временем Ролан Гусев, который покидает клуб, обратился к болельщикам команды. «Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Во втором круге чемпионата мы показали результат, за который не стыдно. Да и в кубке мы остановились в шаге от суперфинала. «Динамо» было и навсегда останется в моем сердце», — отметил Гусев. Манчестер Сити объявил об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось о том, что испанца в Сити сменит итальянец Энцо Мореско, который в 22-23 годах входил в штаб Гвардиолы в Сити. Напомню, Хосеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев. Баскетбол. Сегодня в плей-офф Единой лиги ВТБ продолжается полуфинальная серия «Уникса» и «Зенита». Все подробности у Никиты Загдая.
1: Продолжаются полуфинальные серии в Единой лиге ВТБ, и, что удивительно, впервые в истории оба полуфинала стартовали с сенсацией, и все завершилось в овертайме. Первые матчи выиграл «Уникс» у «Зенита» и «Локомотив» у «ЦСКА». Но после этого вторые команды, которые стояли в статусе фаворитов этой серии, выиграли три матча подряд. «Зенит» трижды легко разобрался с «Униксом», а «Локомотив» Кубани не смог ничего противопоставить армейцам. Но при этом оптимизм в обеих сериях просто невероятный. «Локомотив Кубань» сейчас готовится к матчу в Москве, который состоится в субботу, и уже продает билеты на матч в Краснодаре номер 6. Схожий оптимизм присутствует и в казанском «Униксе». Матч сегодня состоится в Казани, но семья Алексея Шведа, супруга и две дочери и друзья остались в Петербурге в полной уверенности, что в Казани «Уникс» возьмет верх и серия вернется в Санкт-Петербург. Вот под таким оптимизмом и проходят серии, при этом надо сказать, что в шаге от финала и «Зенит», и ЦСКА, и в случае победы сегодня и завтра тех, кто ведет в счете, мы вновь увидим в финале противостояние двух столиц – «Зенит» и ЦСКА.
3: Антон Сихарулидзе единогласно переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. Сегодня в Москве прошла отчетно выборная конференция организации. Отмечу, что Сихарулидзе был единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. А кроме этого, Сихарулидзе прокомментировал переход россиянки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана. Азербайджан несколько лет просил отпустить Веронику, но теперь все препятствия завершены. Со спокойной душой отпустили ее кататься за Азербайджан, отметил Сихарулидзе. Теннис на втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. Сегодня матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта.
4: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понтьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже. В афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
5: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
6: Дорогие друзья, продолжается ассамблея автомобилистов под предводительством Федора Буцкого. Я по-прежнему Игорь Ружейников. Что дальше?
7: В предыдущей четверти, половине часа мы как раз говорили о том, что новая технология позволит использовать автомобиль как кинотеатр на колесах. На любую стенку транслируйте фарами, собственно говоря, картинку, какую хотите. Хоть футбол, хоть кинофильм. А о том, сколько стоят такие фары, мы пока не знаем, и слава богу, но история в том, что сейчас в автомобиле вообще очень много деталей, которые стоят очень дорого. Это не вчера началось, да? Уже там 10 лет назад мы поражались тому, что какая-нибудь фара на какой-нибудь Audi может стоить несколько тысяч евро, то есть, я не помню, какой тогда был курс, но в любом случае это была оглашенная сумма.
6: Поражались, сейчас уже спокойно воспринимают.
7: Сейчас, да, спокойно. Тут недавно немцы из автомобильного клуба ADAC провели исследование, расследования и посмотрели, вот, собственно, какие детали особенно дорогие. Вот что менять особенно дорого и у каких марок. Угу. Потому что действительно цены получаются непомерные. Особенно это касается автомобилей, которые вот не только что вышли с конвейера, такие свеженькие. Ну, нормальная, свежая машина, там, в хорошем состоянии. Ну, и, скажем, 7 лет. А цена ей, ну, рыночная.
8: Ну, да. Ну,
7: и, допустим, это, ну, не что-то такое сверхъестественное, а, ну, скажем, например, это, ну, Рено Сандеро. Да? Ну, хорошо известный Игорю автомобиль.
8: Слушай, меня аж корежит после сегодняшнего ГАИ.
7: Ладно, ладно, да, ты уже говорил. Да. Ничего. Ну, сколько стоит в Европе ветровое стекло на эту машину?
8: Я знаю только, сколько здесь стоит.
7: Да, ну, здесь, надеюсь, подешевле, потому что с европейцев, если ты в Европе приедешь, значит, скажешь, поменять мне стекло, то выйдет это, возможно, тебе, например, в там, 120 тысяч рублей лобовое стекло.
8: Да, не меньше. Например, а у нас за такое стекло ты заплатишь максимум 1020.
7: А передний бампер стоит около 300 тысяч, а задний около 200 тысяч. И это, напомню, машина бюджетная. Если мы возьмем какой-нибудь, ну, скажем, эдак, ну, Мерседес, да?
8: Ой, лучше даже,
7: ну, не
8: взять.
7: Хорошо, давай Мерседес брать не будем. Возьмем, не знаю, ну, Toyota Corolla.
8: Да? Вот, к примеру, да. Ну, вполне себе народный автомобиль.
7: Ну, и вот,
8: да.
7: Вот, пожалуйста, да. Лобовое стекло 170 тысяч рублей, передний бампер 400 с лишним, задний бампер тоже примерно такие деньги. Откуда такие деньги? Да что это такое? Что это за бампер ценой в 500 000 рублей? Мы же говорим о просто, ну, обычной Тойоте, да, хорошая, качественная машина. Мы недавно рассказывали, как новозеландский почтальон на ней 2 миллиона километров без ремонта проехал. Хорошая машина, но это же простой автомобиль. По идее, не очень дорогой. Не должен быть сильно дорогой в обслуживании. А почему? Там история в следующем. Теперь многие детали, они не то, что чем они могут показаться. Мне всегда казалось, например, что слово «бампер», оно от слова «бамп», ну, такой удар, да? Бампер, ну, такой вот.
8: Baby, do you wanna bump? Бамп — это не всегда приличное слово просто.
7: Да, ну, мы в данном случае совершенно прилично. Удар. Ну, вот ты немножко тюкнулся, да, и чего, да, едешь дальше. Когда-то же бампера были из стали, хромированные, может, с серединными накладками.
8: Так дзимкнулся.
7: Да, ну и поехал дальше, но ничего страшного с тобой же не случилось. Да. Да? А вот другое дело, когда он пластиковый полированный. Но, тем не менее, что теперь в переднем бампере может находиться? Ну, например, радар, благодаря которому машина ориентируется в потоке. Дорогая штука. Не говоря уж о том, что он же там не просто в каком-то на липучке прилеплен, да?
8: И потом я видел разбитые бамперы современных автомобилей. Там сложная сотовая структура. Вот. Это не просто вот эта отлитая такая фигулька, пластинка. Нет, там сложная сотовая структура, поскольку это система пассивной безопасности.
7: Да, то есть понятно, что просто бампер, ну там разбили вы бампер, взяли бы, казалось бы, ну взяли да поменяли, но ничего подобного не получается, потому что в него встроена куча разных датчиков, да, встроены те же самые радары, лидары, там мало ли чего нет, лобовое стекло, ну тоже, ну что, ну стекляшка, ну чего там ей так дорого стоит-то, ну нет, там тоже за ним камера, например, расположена, эту камеру мало просто обратно прилепить, ее калибровать еще надо, для того, чтобы она корректно работала, чтобы она вам давала дальше корректно подсказку о том, по какой полосе вы едете, где у вас разметка, какое у вас расстояние до впереди идущего автомобиля, не вышел ли на дорогу пешеход. Да, вот чтобы это все работало.
8: Все это должно быть прописано. Но самое интересное, что сейчас дико подорожала система обогрева стекла. Хотя, казалось бы, она сильно не изменилась, но изменилась. Она стала умнее.
7: Да, в общем, много чего подорожало. К сожалению, сейчас еще Китай ждет такое довольно большое подорожание машин. Уже оно, так сказать, не анонсировано и объяснено. Связано с разными причинами. Во-первых, с тем, что, ну, в Китае просто устали вести вот эти ценовые войны, на которые мы тут смотрели, облизывались.
8: Ну, да.
7: Как же так, что вот за 1 000 000 рублей, большой седан, полностью оснащенный, хороший, современный, электронный, цифровой, подключенный, и еще все прелести жизни сразу вам дающий. Ну, можно ли за такие деньги делать машину? Ну, можно. Долго? Нет, долго не получается, потому что в убыток себе делаешь. Еще в Китае, собственно, в мире подорожала медь, подорожал литий, и подорожали карты памяти. Ну, в общем, некоторые подорожания где-то
8: да,
7: дальше.
8: Да, кстати, вы знаете, об этом мы как-то не думаем, но дело все в том, дорогие друзья, дорожает не только бензин и дизельное топливо, дорожает сырье для полимеров. Нефть – это одно из главных, один из главных видов сырья для полимеров, а автомобиль без полимеров не производится.
7: Да, ну, в общем, ситуация какая есть, такая и есть. Ну, просто готовиться к ней тоже я никого не призываю. Ну, может быть, Россия это как-то немножко будет дольше обходить стороной. А вот на таких вот всяких рынках типа европейского, американского, японского, корейского цена ремонта автомобилей и цена владения автомобилем неминуемо подрастет. Ну, например, потому что вырастет цена страховки. Ну, если бампер стоит поменять 5000 евро или 500 000 рублей, то, конечно же, страховка...
8: Ну, конечно, раз сразу.
7: Все равно придется подорожать. Ну,
8: но что я хочу сказать. Почему мы в более выигрышной ситуации? Я причем это не говорю на полном серьезе. Допустим, вот тот же самый какой-нибудь упомянутый тобой там Рено Сандеро, да, который Рено только в нашей стране, хотя он у нас не продается. В общем, Дача Сандеро. Если ты хочешь купить новое стекло разбитое без обогрева, ты в нашей стране заплатишь копейки по одной простой причине. Это стекло будет произведено или в Китае, или по китайской технологии на предприятии в России. Вот. Оно нормальное, оно абсолютно прочное, то есть оно ничем не уступает фирменному стеклу, которое произведено на заводе в Румынии. Но оно просто дешевле.
7: Дешевле, в 4 раза. Стекла зачастую дешевле. Это было и в 90-е годы, когда этот бизнес только начинал развиваться. В страну хлынули иномарки, на которые явно было невозможно.
8: Стекол не хватало.
7: Ну, их не было. Ну, кто будет возить? Кто-то тебе привез, или ты сам привез, там, моряком работал, привез какую-то машину. Конечно, никаких стекол на нее здесь быть не может. В принципе, она редкая. Она есть у тебя и еще у двух человек в стране.
8: У Петровича.
7: А стекло разбилось. Что делать? Есть мастерские, которые вам под размер сделают это стекло.
8: Я помню, с 90-х годов было стекла на любые марки автомобилей. Действительно, научились делать практически на любые марки. Сейчас их и делают, и завозят из Китая на любые марки. И, кстати, тоже касается, пластика касается. Вот с железяками не так. Вот, железяки стоят столько же, сколько у них. А вот пластик, пожалуйста, дешевле. И, как правило, даже практически такого же качества. Так что мы здесь выигрыш.
7: Пластик еще, кстати, чинит. Если вам вдруг дыру в бампере пластиковом, не отчаивайтесь. Если вы прямо сейчас находитесь, так сказать, на месте происшествия, об этом помните, то постарайтесь вот эти осколки, если они есть...
8: Собрать.
7: Потому что ребята сейчас чинят бампера так, что ты потом не отличишь. И мне как-то чинили бампер, и я ни при дневном, ни при хорошем электрическом свете я не видел разницы. Ну, то есть, они еще его покрасили хорошо, я не вижу, где чинили. Хотя знаю, где чинили, смотрю внимательно под разными углами.
8: Дорогие друзья, когда вы будете покупать этот автомобиль, понимаете, вот тот прибор, который у нас называется толщинометр, ну, у него другое название, правильно. Знаете, с пластиком он не работает.
7: Не работает, да.
8: Пластик с металлом можно... работает.
7: Да, пластик можно красить, это совершенно...
8: Сколько угодно.
7: Ничего страшного. Да и он свойств не теряет.
8: Да, в общем, да.
7: Что, у нас осталось пару минут. Давай этот калейдоскоп мировых новостей. Давай. Интересного. Давайте вместе немножко позлорадствуем. Можем? Ну, чуть-чуть можно же, нет?
8: Мученец, мой любимый развлеченец.
7: Есть такой особо помпезный пикап. Мы его с Игорем в прошлую пятницу как раз. И выходили с работы, шли к метро.
8: И оказались в будущем.
7: Да, на встрече ехал Tesla Cybertruck. Но это огромный американский пикап, очень броский, слишком неприличных, необычных форм.
8: Брутальный.
7: Такой весь треугольно-квадратный, злой. Какой-то невероятно высокий,
8: ты
7: здоровый.
8: Про озеро будешь рассказывать?
7: Про то, как застряла эта машина, как раз на песочке застряла.
8: Это другая история.
7: Собственно, там милая ситуация, потому что вот стоит завязший в песке... сверхпроходимый, какой-то самый лучший. Самый электрический на свете, умный, широкими колесами большими. Ну вот всем прекрасен автомобиль, явно покорит любое бездорожье. Мы бы думали так, если бы на этом видео машина не была прицеплена, значит, тросом к другой машине, потому что ее надо вытягивать, она не может из песочка выехать.
8: То есть про озеро ты не читал?
7: Нет, про озеро не читал.
8: Это на этой неделе произошло. Дело в том, что Cybertruck может плавать. Если не очень глубоко. Чувак решил проверить, есть видео. Ну, его оштрафовали за то, что, во-первых, у него не было прав на управление маломерным судном, это во-первых. А во-вторых, нанес вред экологии.
7: Ну, конечно, ну, конечно, нельзя по водоемам плавать.
8: Сайбертрак...
7: И на край берега не выезжайте на машине.
8: А Сайбертрак, он почти затонул.
7: Ну, в данном случае тот не затонул, а просто он забуксовал. Но милая ситуация была в том, что вытянула его женщина, которая управляла таким по-американски крупным минивеном, семиместным, Toyota Sienna называется, вытянула.
8: Смешного.

0: «Маяк». Реклама.
1: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
0: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт estofilter.ru.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Премьера в театре Гоголя. Поздняя любовь по пьесе Александра Островского. Сюжет знаменитой пьесы режиссер переносит в 90-е годы 20-го столетия. События развернутся в канун Нового года, в тот самый момент, когда всем хочется верить в чудо, в спасительную любовь, способность на поступок и простое человеческое тепло. 31 мая. Театр Гоголя. Подробности на театргоголя.ру.

0: Передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Федор решил сегодня добить меня маркой Рено. Правильно?
2: Но хватит, не рефлексируй. Ты уже поставил машину на учет. Не переживай, все хорошо. Каждый из нас проходит
1: Я с большим удовольствием всегда слушаю твои исторические заметки. Тем более, что к марке Рено я вот именно историческую любовь такую испытываю.
2: Ну, в данном случае мы расскажем историю, которая вряд ли подвигнет кого-то именно любить марку Рено. Потому что за ними была тоже такая довольно некрасивая история. Примерно 90 лет назад компания Рено своевольно прибрала к рукам несколько улиц в парижском пригороде Булонь-Бьянкур. Дело было так, что люди, жившие неподалеку от завода, просто жилой квартал, однажды пришли домой к себе, пытались прийти к себе домой, и выяснили, что улица перекрыта грузовиками, да, на входе паспортный режим, и, собственно говоря, для того, чтобы попасть к себе домой, нужно пока доказать, что тебе вообще туда, и зачем тебе туда, и что ты здесь живешь. И дело в том, что на дворе был 17-й год, и автомобильная компания, хозяин которой Луи Рено, был близок к правительственным кругам, и вообще чувствовал себя таким барином, хозяином. Они решили, что вот это вообще это наш город, это наш район, это мы. Да, и,
1: то есть мы главные на районе.
2: Вот. Да, и они решили, что есть смысл вот эти улицы ближайшие к себе присоединить. И поэтому он просто приказал главе охраны.
1: Это улицы рядом с заводом.
2: Рядом,
1: да?
2: с заводом. Но все-таки это городские улицы, которых были обычные нормальные дома с булочными квартирами и всем остальным, что там полагается. Тем не менее, он просто распорядился, чтобы его охрана, Рено, охрана компании Рено, служба безопасности, перекрыла доступ к этим городским улицам, устроили контроль въезда и выезда автомобилей, и заодно и людей. Почему? На дворе Первая мировая война идет, и Рено, собственно, производил для нужд армии грузовики и машины скорой помощи, но не только, делали носилки, и снаряды, и даже знаменитые танки
1: ФТ-17
2: делались. И они решили, что вот сейчас куй железо, не отходя от кассы, значит, воспользовались моментом, нарушили все действующие в стране законы, и, конечно же, попали тут же под удар левой прессы. Во Франции всегда была большая традиция левой прессы, с которой, кстати, Советский Союз всегда дружил. Да? Французские леваки всегда были нашими друзьями и, так сказать, побратимыми в Западной Европе.
1: Вот буквально на секунду. Дорогие друзья, именно Рено нас, не то что кинул, я прошу прощения за сниженную лексику, когда шли переговоры между Фиатом и Рено, Рено запросил больший процент за строительство завода, потому что завод Тольятти строился на кредитные деньги. Поэтому в нашей стране стали ездить Жигули, а не Рено.
2: А мог бы ездить и Рено. Да. А в 17-м году, собственно, началась буча, скандал, медийная кампания, что такое, значит, эти капиталисты совсем страх потеряли, просто вот людей домой не пускают.
1: Мы им сейчас четвертую республику устроим.
2: Да, но, тем не менее, тогдашний министр обороны, друживший с Луи Рено, он встал на его сторону, заявил, что вообще, ребят, что, у нас тут война идет.
1: То есть в целях национальной безопасности.
2: Конечно, говорит, мы для национальной обороны
1: ничего
2: работает.
1: Пожалели,
2: захватили, ничего страшного. У них 22 входа на завод, контролировать периметр очень сложно, поэтому нужно было присоединить этот район, немножко отодвинуть зону, так сказать, контроля подальше от собственных там цехов, ворот и так далее.
1: Чтобы германские шпионы не смогли.
2: Да, в итоге, в общем, буржуазные деятели французские поддержали, и как-то оно так потихонечку, местные жители читали газеты, где их вроде бы поддерживали, но это было большое разочарование, потому что никто не снял охрану, наоборот, поставили более укрепленные блокпосты.
1: То есть никто их не выселял, но каждый проход в свой дом был как проход через границу.
2: Да, они попробовали, они там ходили с демонстрациями, говорили о том, что их оккупировали, что этот самый 92-й арондисман, собственно, даже добились какого-то внимания властей. Кто-то из местных, местной власти сказал, ну давайте же откроем людям доступ к домам. Его не услышали. И дальше постепенно это так и продолжалось. Uh-huh. Район уже закончился, война, но район оставался таким полузаблокированным. Uh-huh. Люди в итоге оттуда съезжали, постепенно, значит, распродавали свое жилье, ну, потому что, представь себе, ты домовладелец, да. Тебе надо сдавать квартиру, а кто у тебя ее снимет? Ну, да. В Париже в основном же съемные.
1: Конечно.
2: Никто не хотел оказываться в ловушке, и в итоге компания Renault еще за сходные деньги, по дешевке, проще говоря,
1: выкупала
2: это все, и собственно говоря, в итоге и выкупила, и присоединила это все дело к заводу, и это стало территорией завода.
1: Некрасивая история, некрасивая.
2: Да, но на самом деле этому всему пришел конец. Сейчас уже вот это дело Рено, улица Рено, оно просто там, о нем вспоминают, конечно, иногда. Но на самом деле уже нет того завода. Завод был снесен, и теперь на этом месте стоят просто новые жилые кварталы. То есть на данный момент проблема решена, но решена кардинальным образом. Нет, ну, ни да. тех домов, ни
1: слушай,
2: того завода.
1: А скажи мне, пожалуйста, а Рено сейчас во Франции выпускается?
2: Конечно, выпускается, да, конечно, почему, есть большие заводы.
1: Почему, конечно?
2: Ну, иногда нам может показаться, что вот уже, вот смотрите, послушайте, Volkswagen закрывает заводы, там, Renault, там, Европа, так далее, упадок. Ну, есть некоторый упадок, есть некоторый кризис модельного ряда, есть крупные проблемы у ряда марок. Ну, например, вот марки, которые европейские, но входят в концерн Stellantis,
1: ну, да.
2: Все, которые не Fiat, они все сейчас лежат таким, на втором месте.
1: В руинах они лежат.
2: На третьем,
1: ну, конечно,
2: месте. А там много марок. Вот Opel, например, любимая в России, хорошая марка бюджетных автомобилей. Она сейчас вот где-то там на третьем месте, знаешь, когда...
1: В третьем эшелоне.
2: Да. А какой-нибудь Peugeot Citroёn во втором эшелоне. Да. То есть, ну, не то чтобы там не было проблем, но заводы работают, машины выпускаются, продаются, покупаются. Ну, то есть, ну все не настолько плохо, как может показаться, читая заголовок.
1: Да, вот ты очень хорошо сказал. Все не так плохо, как может показаться, если вы читаете только заголовки. Надо разбираться.
2: Или слушайте Ассамблею автомобилистов. Мы специально для вас всегда стараемся подбирать все самое интересное из этого большого мира автомобилей, который мы так любим.
1: Я не думал, что у меня день сегодня начнется под эгидой марки Renault и тем же и закончится.
2: Ура!
1: Ура! Федор, спасибо огромное. Дорогие друзья, спасибо за то, что ваши приемники настроены на маяк. Пока!
2: Хороших выходных!
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал удар ВСУ по общежитию в Стробильске в Луганской Народной Республике проявлением неонацизма и подтверждением террористического характера режима в Киеве. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Глава государства сообщил, что в результате удара ВСУ погибли 6 человек, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести.
2: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
0: Путин подчеркнул, что ограничиться заявлениями МИДа в этой ситуации не получится и поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по колледжу. Потери жертв России в зоне спецоперации не напрасны, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Он сообщил, что бойцы группировок войск «Восток» и «Днепр» сегодня успешно выполняют задачи на запорожском направлении, уверенно идут вперед каждый день.
2: Вы упомянули про вашу боевую работу вместе с вашими друзьями, с товарищами. Вспомнили и вашего погибшего командира на запорожском направлении. Ну, вы наверняка знаете, что сегодня на запорожском управлении весьма успешно, достойно выполняют свои боевые задачи. И наши бойцы группы «Восток» и бойцы группы «Днепр» идут уверенно каждый день вперед. И движение очень такое заметное, я бы сказал. И в этой связи что хочу сказать, что все наши потери, жертвы не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы и ни одной потери. Передавайте самые лучшие пожелания и благодарность за сына родителям вашего боевого товарища погибшего, с которыми вы поддерживаете отношения.
0: На встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин заявил, что Россия пройдет через все испытания. В этом нет сомнений. Глава государства подчеркнул, что участники программы «Время героев» доказали преданность Родине, готовность к самопожертвованию. По словам президента, они должны составить костяк будущих управленцев России. «Будущее России можно передать таким людям», — сказал Путин. Он подчеркнул, что российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. 16 по 22 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли массированные 5 групповых ударов. Высокоточным оружием и ударными беспилотниками были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, инфраструктуры, которая используется в ВСУ, военные аэродромы, цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Крупные учения начинаются сегодня в Финляндии. У границы с Россией в сухопутных маневрах примут участие 10 тысяч военнослужащих, включая американских и британских военных. 1500 единиц техники. Будут проведены тренировочные полеты авиации. Учения получили название «Карельский меч-26». Они продлятся до 29 мая в трех финских регионах у российской границы. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России всех партий минеральной воды «Джермук» с 22 мая. Как говорится в сообщении ведомства, указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра днем без существенных осадков, 16-18 градусов, в Москве в субботу без осадков, ночью плюс 15-17, днем 21-23 градуса.
1: Проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
3: Если вы еще не почувствовали счастье, которое мы усиленно передаем вам посредством волн радиоэфира, то хотя бы вы должны почувствовать весну.
1: Этой весной по выходным с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
4: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
4: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
4: Каждую среду и четверг с 17.00.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Николай Свистун. Это означает, что пришло время нашего очередного радиопутешествия. Мы отправляемся в год 1912. 5 мая этого самого 1912 года вышел первый номер газеты «Правда». И день этот отмечался в Советском Союзе как День советской печати. Ну а вы, друзья, если успели появиться на свет и научиться читать в Советском Союзе, точно читали газету «Правда». Если она не попадала к вам в почтовый ящик, вы обязательно шли по улице. И на стенде были обязательно прикреплены полосы свежего номера главной советской газеты. Что это было за явление, что это было за время, мы сейчас об этом, конечно, и поговорим в первую очередь. Поговорим с нашим коллегой, журналистом, историком Маратом Сафаровым. Марат, привет.
2: Николай, привет.
1: Итак, 1912 год. Ну, во-первых, да, это конец интербеллума, и если так обозреть в целом, что происходило в Российской империи, это бурный промышленный рост, и невозможно не думать, и явно большевики думали о том, какой ценой этот экономический рост покупается. Есть ощущение, что, ну и тогда Ирянский расстрел, ведь это тоже 1912 год, есть ощущение, что вот как раз большевики как будто специально вот этот нерв,

0: газета «Правда» и образовалась. Надо вообще отметить, что она, хотя была политически заострена, она становится прообразом подлинного средства массовой информации, потому что помимо рабочего вопроса, помимо политической информации, безусловно, в той или иной степени фрагментов текущих сочинений Ленина, это удивительно, он очень плодовит и разнообразием в своем политическом
1: там
0: творчестве.
1: Одних псевдонимов сколько.
0: Одних псевдонимов сколько, да. Но это все умещалось, помещалось под газетный формат. Помимо всего прочего, газета еще носила, конечно, воспитательный характер. Не случайно среди ее авторов на самом раннем этапе выделяется Луначарский. Угу. И его и эстетически очень сложные, и наоборот, достаточно простым языком, публицистичным языком материалы, посвященные культуре, они также здесь публиковались. По сути, это была такая универсальная агитационная газета, которая разносторонне образовывала и политически, и в гораздо более широком смысле, рабочего человека. Но здесь надо понимать, что долго это продолжаться не могло, и поэтому, по сути, на самом начальном этапе газета «Правда» переместилась в качестве непосредственно место печати в Австро-Венгрию.
1: Ага, вот как раз хотел тебя спросить об этом. Вообще, насколько подобная деятельность могла быть законной в тогдашней Российской империи?
0: Конечно, нет. Вот у меня дома хранится энциклопедический словарь Павленкова 1913 года издания, и Ленин там дан, он есть, о нем статья есть, но он даже дан без инициалов. То есть он так презрительно упомянут, у него нет имени и отчества. А человеку, читателю Павленковской энциклопедии дается такое, как бы мы сейчас сказали, послание о том, что это не только неблагонадежный, но и, по сути, человек, который не имеет прямого отношения к российской действительности, потому что, на самом деле, большую часть этого периода он находился в эмиграции, как и его печатный орган. Австро-Венгрия, правда, была достаточно приближена к российским границам, это не были какие-то глухие места, это был одно время Львов, например, Лемберг, а иногда и сама столица, Вена. Ну, не случайно и в Кракове квартировали большевики, эти места им были близки и понятны. Именно там происходила печать. Здесь, безусловно, враги большевиков из числа русских политических их оппонентов всегда отмечали вот этот немецкий фактор. Почему это? И каким образом Австро-Венгрия становится штаб-квартирой издания такой массовой газеты? Массовость, конечно, преувеличивать не нужно, но
1: вот, кстати,
0: и преуменьшать.
1: Массовый?
0: Ну, 3-4 тысячи экземпляров.
1: Немало все равно.
0: Ну, немало. Немало. Конечно, если учитывать, что, правда, в России к 17-му году выходило около 900 печатных изданий. И «Правда» лишь одна из них. Здесь, правда, надо отметить, что тавтология, правда-правда, что выходили у нас и левые издания на языках народов Российской империи, много разных, то есть не только на русском языке. Мы говорим вообще о совокупном издании в границах Российской империи. Их практически тысячи, и в том числе левых изданий, которые выходили на языках, которые понимали рабочие. Вот «Правда» была на русском языке изначально, издавалась большей частью за рубежом до 1917 года, во всяком случае до февральской революции, конечно. А как она транспортировалась?
1: Подожди, до транспортировки дойдем. Сейчас я хочу просто вклиниться в твой стройный рассказ со следующим вопросом, потому что тоже мы уже отвыкли от этого, все-таки от того, как перемещается информация в наше время, потому что ну сидят эти иммигранты-большевики, только что там разделившиеся, да, на одних и других, что-то там, значит, пишут свои статейки. А как сохранить актуальность? Ведь, ну, в Российской империи что-то происходит. Надо как-то это узнать, надо переосмыслить, надо понять, что называется, зайдет этим рабочим, да, потому что надо же, чтобы ты агитировал таким образом.
0: Конечно, она не была газета репортажа на тот момент. То есть она и не реагировала на каждодневные новости. Новости, которые публиковались или комментировались, это были общеизвестны. Это была общеизвестная информация, которая выходила из Российской империи. Скорее, эта газета фокусировалась на осмыслении каких-то узловых событий. Вот того, о чем ты уже упоминал, Ленского расстрела, например. И его дальше много комментируют. Какие-то законодательные инициативы, которые выдвигались в этот период времени, направленные против левого движения. То есть это не была газета новостная. Она была газета, скорее, теоретико-публицистическая. Вот так мы ее могли
1: сказать. То есть это ближе к журналу, наверное.
0: Ближе к журналу. Не случайно. Название-то «Правда», да, у нас в советской истории печать всячески указывалось на гениальность Ленина, который

0: изобрел это. На самом деле это восходило, в общем, к левым журналам, это название. Оно не было новым. Его коммунисты, можно сказать, скоммуниздили, если так можно выразиться. То есть они его забрали, присвоили себе, говоря таким жаргонным
1: языком. Там же даже споры какие-то были поначалу, какая правда настоящая.
0: Какая правда настоящая. Безусловно, издавались попытки, создавались печати на территории Российской империи не только для того, чтобы это было дешевле провоз, но и чтобы было более массовое распространение. Но они пресекались, и это было очень рискованно. Потому что вот этот период между 1912 годом и до начала Первой мировой войны, до 1942 года, они были достаточно жесткими с точки зрения внутренней политики по отношению к левому движению. Это продолжение. Столыпина нет, но дело его живет. И поэтому столыпинские вот эти достаточно жесткие меры, которые он предпринял во внутренней политике, в том числе в идеологической сфере, они еще работали без Петра Аркадьевича. Угу. Уже с началом Первой мировой войны, конечно, ситуация резко поменялась, и несмотря на то, что вроде бы и военная цензура вводилась, и различные другие факторы, вот газета, правда, наоборот, расцвела в этом смысле. Ее доступ на территорию самой империи, он был гораздо более свободен. Во многом это было связано с перемещениями людей, которые усилились в этот период времени. Ну и, по сути, уже редакционная деятельность переносится, по большому счету, в границы империи. Здесь другой разговор, что сам подход большевиков, он был уже на этот период времени гораздо более обостренный. Правда, печатала из номера в номер антивоенные публикации и, по сути, призывала население Российской империи к противодействию участия России в Первой мировой войне и, в общем, обзывала ее империалистической, как известно. И вот эти победные реляции 1914 года патриотические всячески не иронично, а в подкрытую высмеивала и отрицала. Это другой разговор. То есть в политическом смысле она вообще уже совсем разошлась с действующей властью. Но сам факт ее более свободного распространения, он в условиях войны был гораздо более простым.
1: Это парадокс какой-то, потому что мы понимаем, да, в военное время вся пресса должна становиться органом пропаганды. И это, ну, абсолютно так, потому что это тоже оружие. Я думаю, что в Первую мировую это тоже понимали. Но в то же время, да, есть, очевидно, оппозиционное издание, которое проникает не только там, в границы империи или прямо в границах империи печатает, так еще это надо как-то распространять между рабочими, до целевой аудитории надо дотянуться. Вот как это распространение можно было организовать вообще?
0: А вот в этом как раз-таки особенность большевистской разветвленной сети. В чем их была и победа в 1917 году на фоне других левых партий, тех же эсеров. Это достаточно разветвленная сеть, которая уже на период еще ответвления из единого такого гнезда РСДРП, она уже имела вот эту сеть распространителей. Сеть агитаторов, прежде всего. То есть это не были корреспонденты «Правды» или люди, которые агитировали специально через печатные слова. Это была их дополнительная нагрузка распространять газету «Правда». Действительно, ее читали. И когда многие сейчас отрицают вообще сам факт, что большевики свалились на голову в октябре 1917 года, но это далеко не так. Они действительно были очень активно подготовлены снизу. То есть эта система, вот то, о чем говорит, ну так, широко в романе «Мать» Максим Горький, что даже такие отсталые элементы, как Ниловна, знают о том, чего вещают лидеры партии, это действительно так и было, а этому есть оценки. Просто другой разговор, что мы имеем мемуарные свидетельства, как правило, оппонентов большевиков, которые в эмиграции прежде всего, да, которые отрицают сам факт. Вот это какая-то напасть, это бич божий, все шло хорошо, временное правительство формировало республиканский демократический строй, но вдруг вот внезапно они со своей газетой «Правда» победили.
1: Не внезапно.
0: Не внезапно, потому что вот эта система, в том числе газетного распространения, сейчас нашим слушателям молодым может вообще показаться странным. Ну что такое газета? Почему такое внимание уделялось? Ну потому что иных средств коммуникации не существовало.
1: Радио
0: только проникало. Ну, да, оно еще было, при всем уважении к нашему труду, к нашей профессии, оно еще было проторадио такое. Оно было, безусловно.
1: Но это уже, мне кажется, больше достижение самих большевиков.
0: Это достижение самих большевиков, радиофикация как отрасль, прежде всего. Соответственно, газета и левая газета, еще раз отметим, большевики выбрали очень правильную интонацию. Вот если мы сейчас, спустя 120 лет вчитаемся в эти тексты, нам будет казаться, что это обращение к конкретному человеку. Это не заумно, это не завуалировано.
1: Как они это смогли нащупать, скажи, пожалуйста? Это дворяне, по большому счету, да, дворяне, которые обращаются к уже, в общем, более-менее просвещенному, потому что индустриализация требует просвещенного рабочего, но все-таки это выходцы из деревень, ну, то есть это, ну, самый низ, что называется, да, социальный тогдашнего общества. Как им удалось понять вот эту интонацию, которая будет проникать в умы и сердца рабочих?
0: Здесь мне представляется два сочетания, вернее, сочетание двух факторов. С одной стороны, таланта агитатора, то есть устная передача слова очень хорошо ложится в письменную речь. Это не всегда всем удается.
1: Все, кто работал, знаете, на радио и в журналах одновременно, знают, как это тяжело.
0: Как это тяжело. Разные тексты. Ленину это удавалось. А оценки людей, которые помнят его агитационные выступления, дореволюционные, я хочу подчеркнуть, когда он не у власти, и его печатное слово, они идентичны в том, что в восторге все оставались. Даже те, которые были его политическими оппонентами, они, конечно, не переходили на его сторону, веру его не принимали, но во всяком случае понимали его логику. А второй момент, большевики, вот мы говорили, как они позаимствовали, мягко говоря, да, название газеты «Правда», так вот, они заимствовали вообще все, что плохо лежит с точки зрения политических, актуальных каких-то идеологем. У эсеров, да и могли и у кадетов что-то взять, у непримиримых противников. Все, что является актуальным в политическом контексте, все берется на вооружение. Вот, например, большевики всегда, абсолютно с тобой согласен, они городская прослойка. Разночинцы, дворянство, выходцы из купечества, так же, как и Троцкий, сын еврейского землевладельца из Причерноморья. Разные совершенно люди, но не очень-то имеющие отношение к солдату, мобилизованному из русской деревни, откуда-то из Поволжья, например, на Первую мировую войну. Но они хорошо знают агитационный материал эсеров. А эсеры как раз-таки ориентированы на деревню. Но вот эсеры, вот в чем их проблема? В чем их плюсы? В том, что они знают деревню. В чем их минусы? Они какие-то вот неповоротливые, так говоря обывательски. Все-то они знают, но только как это все выразить, сделать так, чтобы эта самая деревня услышала их, а не большевиков. И в этом отношении Ленин совершенно беззастенчиво берет эти тезисы, забирает их, переосмысливает, перерабатывает. В деревенском, в сельском, в аграрном вопросе не сильны большевики, но они переводит на свою сторону бывших солдат или действующих солдат, которые, по сути, являются основой основ русского крестьянства. И говорят им о том, о той жизни, которая у их жен, у их матерей, у их детей там, в деревне. Они пока на фронтах Первой мировой войны где-нибудь в Австро-Венгрии, да, под Перемышлем.
1: Но или вот хуже это... того, в Восточной Пруссии.
0: И хуже того, в Восточной Пруссии. Вот эта история, возможность разговаривать на своем языке, но и с чужими материалами, так скажем прямо, и большевики, можно даже сказать, этого и не отрицали. Они никогда не стеснялись этого, что это были программы, которые были разработаны не ими. Еще раз повторюсь, они и в либеральный лагерь могли заглянуть, если там что-то было интересное с точки зрения, например, экономической политики. И все это стройными рядами, достаточно легко, но не легковесно, подчеркнем это читабельно сейчас. Выносилась на страницы газеты «Правда». Это удивительно. Очень много из того, что было сочинено в начале 20 века политическими мыслителями, например, ну, трудно читается, ну, прямо скажем, ну, только студенты это могут осилить из-за того, что это какой-то учебный материал. Я по себе скажу, что многое из этого я читал, ну, вот только из-за того, что это необходимо знать, а не потому, что это из интереса. А вот большевистские разные, так скажем, агитационные материалы, они кажутся достаточно свежими. Хотя, безусловно, читая их, необходимо понимать контекст. Потому что все, что касается газеты, несмотря на то, что мы подчеркнули, правда, не репортажная газета, все равно она привязана к своему времени и устаревает неизбежно.
1: Да, время-то было невероятно интересное, и люди проявляли просто недюжинную изворотливость и технологичность, говоря современным языком, и действительно смогли в этой конкурентной борьбе победить, да, выиграть вот в этой войне за внимание своей целевой аудитории, которая, в общем-то, в итоге и превратилась в их оружие, и привела к захвату власти. Спасибо огромное, спасибо. Невероятно интересно. Марат Сафаров, историк-журналист, с нами был в студии, к нашему большому удовольствию. Ну, а мы буквально через несколько минут паузы переместимся на, представьте себе, улицу Правды. Есть в Москве и такая.
2: Мест Место действия – Россия.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол «Краснодар». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол «Краснодар» с 22 по 24 мая. Краевой выставочный зал изобразительных искусств «Рашпилевская, 32». Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
9: «19:30 в Москве».
10: Новости.
9: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Атака ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике подтверждает неонацистский характер киевского режима, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Глава государства призвал украинских военных не выполнять преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты. По словам Путина, киевская власть покрывает воровство и помогает друг другу сбегать, в том числе в Израиль.
11: Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не выполняйте преступных приказов нелегитимной проворовавшейся хунты, иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений. Хотя причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте. Сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство. Оно приобретает масштабный характер. Ситуация для правящей верхушки усугубляется и разлагающей общество, всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима. Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем. Поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах, за рубежом. Всем очень хорошо известно, и в Украине, и в мире, украинская власть ворует на все, ну просто на все. Дело дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты, предназначенных для тех, кого как раз гонят на фронт, как скот, гонят умирать за тех, кто разворовывает Украину и заграничную помощь. Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий на фронте и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений.
9: Путин сообщил, что в результате удара ВСУ по общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике погибли 6 человек, 39 получили ранения, 15 числится пропавшими без вести. По словам президента, удар ВСУ не был случайным. Он произошел в три волны, и 16 беспилотников били в одно и то же место. Глава государства подчеркнул, что ограничиться заявлениями МИДа в этой ситуации не получится, и поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ. Вооруженные силы России за неделю уничтожили 5 боевых машин реактивных систем залпового огня и зенитную самоходную установку «Гепард» производства Германии, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области, Верхняя Терца в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад. Противник потерял более 395 военнослужащих. Соединенные Штаты не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию на Украине, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, США готовы продолжать играть роль в украинском урегулировании, но пока переговоров не ведется. Рубио признал, что участие США в переговорах по Украине пока не принесло плодов. Он также отметил, что Штаты остаются вовлечены в программу поставок Украине оружия на деньги союзников по НАТО. «Никаких изменений в этом нет», — сказал глава Госдепа. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
9: В Петербурге завтра днем без существенных осадков, 16-18 градусов. В Москве, по данным Центра ФОБОС, в субботу без осадков, ночью плюс 15-17, днем 21-23 градуса.
4: Новости спорта.
10: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московская футбольная «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29 года. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой и быть сплоченным целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа объявил о своем уходе из королевского клуба, а также отметил, что если новым главным тренером станет Жозе Мауриньо, то, цитирую, «у меня не будет возможности работать с ним», конец цитаты. Напомню, ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал контракт с Мауриньо до 29 года. Легендарный полузащитник Барселоны и сборной Испании Андрес Иньеста начинает тренерскую карьеру. 42-летний чемпион мира и Европы согласовал контракт с «Галф Юнайтед», который выступает во втором дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивно-арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную Федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», — подчеркнул Сихрулидзе. Ранее сегодня Сихрулидзе был единогласно переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. Сегодня прошла отчетно выборная конференция организации. Отмечу, что Сихрулидзе был единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. И пока это все новости спорта.
4: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.

0: Место действия – Россия.
1: Мы продолжаем наше радиопутешествие, посвященное газете «Правда». Ну и, как я вам обещал, переносимся на улицу «Правды», где располагался полиграфический комплекс, выпускавший газету, но, правда, не на всю страну, потому что передавали верстку по фототелеграфу. Вот была такая технология после того, как отжила свою эскадрилью специально, которая развозила прям набор типографский. Ну и сейчас, на самом деле, район улицы «Правда» связан со средствами массовой информации, в частности, наша Всероссийская государственная телерадиовещательная корпорация находится именно здесь, в этом самом районе Москвы. Ну а что собой представляет и сегодня, и представлял изначально полиграф-комплекс газеты «Правда»? Мы поговорим с нашим гостем. Это технический директор, экскурсовод проекта «Москва глазами инженера» и экскурсовод Музея транспорта Москвы Игорь Мачехин. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай.
1: Прав ли я, что не было вообще улицы никакой, пока не построили вот это все имени газеты «Правда»? Или улица все-таки была, ее переименовали?
2: Ее переименовали. Это была вторая улица Ямского поля, и в целом этот район занимало когда-то Ямское поле еще с 16 века. Там селились ямщики. Приведу аналогию с современностью. Например, есть извозчики, это Яндекс.Такси. Uh-huh. А есть ямщики, это Яндекс.Такси, тариф Межгород. Uh-huh. Вот так, думаю, будет
1: четко понятнее. И понятно,
2: и
1: да.
2: Они селились там компактно, да, и, в общем-то, это такой был не очень промышленно развитый район, хотя там уже находились предприятия.
1: Дукс.
2: Например, завод Дукс.
1: Да, да, да.
2: Который тогда только в начале 20 века занимался производством велосипедов, затем самолетов, и уже в советское время тоже там делали самолеты. И сейчас это предприятие тоже еще существует. Но в целом можно сказать, что промышленный район был так не очень сильно развит, даже не были замощенные дороги, они были грунтовыми. Ну вот и в начале 30-х годов там решают разместить комбинат газеты «Правда».
1: Угу. Ну и тут перед нами стоит фигура Пантелеймона Александровича Голосова. Это же, насколько я понимаю, один из двух братьев Голосовых. И человек, который причастен к генплану Москвы 35-го года. То есть мы, когда смотрим фильм «Новая Москва», мы понимаем, что там в том числе идеи Пантелеймона Александровича реализованы.
2: Да, абсолютно верно. Это известный очень в узких кругах, скажем так, архитектор. Даже вот банально сейчас, если вы, допустим, захотите что-то узнать про Пантелеймона Голосова, куда вы отправитесь? Скорее всего, в Ленинскую библиотеку. Да, и начнете работать сначала дома с электронным каталогом. Вот если вы в строку поиска забьете «Пантелеймон Голосов», то большая часть результатов у вас будет про его брата Илью Голосова. Некоторая часть результатов тоже существенная будет про святителя-целителя Пантелеймона. Uh-huh. И вот, может быть, если вы будете долго искать, вы найдете что-то про Пантелеймона Голосова. Он является автором проекта комбината газеты «Правда».
1: И это конструктивизм, да? Ну вот прям самое что ни на есть.
2: А вот это уже очень сложный вопрос, который, ну, я лично как раз на экскурсии по комбинату разбираю. Мы с вами можем попробовать, так скажем, мысленно переместиться на улицу «Правды», как раз к ВГТРК, да?
1: Да, да. В сквер. В нашем случае даже мысленно переноситься не надо, мы практически здесь, можно сказать.
2: Вы там, да, то есть если можете выглянуть в окно, если у вас видно, ну, хотя сейчас все в лесах, но даже на вот этих строительных лесах нам нарисовали то, что там, в общем-то, под ними скрыто. Если мы с вами встанем прямо в сквере имени Селезнева, можно попробовать разобраться, да, вот сразу вот так сказать, конструктивизм, да, почему мы решили, что это конструктивизм? Конструктивизм ведь это только метод проектирования, это не какой-то архитектурный стиль, но тем не менее он опирается на 5 принципов современной архитектуры, изложенных великим французским швейцарского происхождения архитектором Ле Корбюзье.
1: Да.
2: Да, вот эти 5 принципов можно вкратце пробежаться по ним. Здание должно быть на ножках, вместо первого этажа у нас такое свободное пространство. Это позволяет, соответственно, и теплее дом сделать, да, и плюс у нас остается место внизу, можно там палисадники разбить, можно сделать парковку для машин, например. Здание с лишенное каких-то архитектурных украшений, да, свободный фасад. У нас, в общем-то, здесь мы видим свободный фасад, да. Ленточное остекление. В начале 20 века, ну, даже еще в 20-е, в начале 30-х годов электричество было страшно дорогим, поэтому максимально старались использовать естественное освещение. Это ленточное остекление у нас на здании комбината присутствует. Свободная планировка внутри, вы можете распланировать здание как угодно, да, можете уже в процессе эксплуатации менять планировку, и плоскоэксплуатируемая кровля. Ну вот если мы посмотрим на здание «Правды», мы с вами увидим, что ножек нету на этом здании. Есть два проезда.
1: Ну, там есть намек такой на ножку.
2: Намек, скажем так, намек, да. Свободный фасад, ленточное остекление имеется, свободная планировка внутри тоже имеется, и плоская крыша. Ну вот в плане того, как она эксплуатировалась, я могу вспомнить только факт того, что в 1942 году из зенитных орудий, которые были установлены на крыше, был подбит один из немецких бомбардировщиков, которые летели бомбить центр Москвы.
1: Ну, уже польза, значит.
2: Вот, а, ну, да, то есть, несомненно. В общем-то, крышу эксплуатировать, по крайней мере, так можно. Но если мы присмотрим сейчас за строительными местами, этого не видно, мы увидим с вами мощнейшую рустовку по уровню, да, вот цоколя.
1: Тут надо пояснить.
2: Руст – это то, что вы можете увидеть, на самом деле, если гуляете по центру Москвы, на каждом втором, может быть, даже на каждом первом доме. Это имитация того, что здание сложено из крупных каких-то камней, валунов. Да, то есть такое оно создает ощущение некоторой прочности, надежности, как будто у вас фундамент действительно стоит на огромных крупных камнях. Часто делается рустовка с помощью кирпичной кладки, которая заштукатуривается, то есть только похоже, да, на вот эту такую каменную кладку. Но здесь у нас именно гранитными плитами здание отделано, и это создает такое дополнительное ощущение некоторой прочности и надежности. Конечно, это все совершенно не свойственно конструктивизму и авангардной архитектуре 20-х годов. Но вот дело в том, что «Правда» строится в некий такой переходный период.
1: На излете фактически конструктивно.
2: Да, на излете, вот на излете авангардной архитектуры уже при переходе к классической. И здание, если вы по-прежнему стоите в сквере имени Селезнева, смотрите на «Правду», за вами находится дом культуры для сотрудников комбината газеты «Правда». Угу. Он уже еще ближе к классической архитектуре.
1: Да, да, да. Видно, что совсем другой подход.
2: И возможно, этой рустовкой пытались поженить два здания, которые, по сути, хоть и построены практически в одно время, и даже частично одновременно строились, они все-таки из разных таких вот архитектурных направлений, даже эпох, можно так сказать.
1: Да, ну что касается вот, бывшего...
2: Насчет конструктивизма, да, это такой вопрос спорный. На самом деле, нельзя вот так вот взять здание и положить его в какую-то корзиночку, на которой написано четко у вас будет там, что вот это модерн, это конструктивизм, а это неоклассика.
1: Ну, Игорь, ну тем интереснее же, правда? Вот казалось бы, ну, да? Вот, стоит, ну, коробка и коробка. Ну, вот сейчас закрыто действительно транспарантом таким, и мы ждем перерождения этого. А вот всегда интересно, когда в здании есть что поразгадывать, вот так его деконструировать мысленно и понять, из какой эпохи, из каких течений все это сплетено. И у нас с вами полторы минуты. Ну, что касается здания ДК, правда, там все понятно, там ВГТРК, там в том числе съемочные локации есть. А вот что касается полиграф-комплекса. Там сейчас реконструкция. И знаете ли вы, что ждет это здание в ближайшем будущем?
2: Вот в здании редакторского корпуса плюс переходы, там будет апарт-отель.
1: Вот как?
2: Да, там будет апарт-отель, и там, соответственно, в случае, если у вас есть средства, вы можете купить себе какой-то кусочек, да, там, номеров или несколько номеров, и, соответственно,
1: неплохо.
2: Получать с них доход, да. А можете просто как гость туда заехать и пожить, как в отеле.
1: Интересно. То есть это вот, ну, то есть такая уже утвержденная история, и это все ждет в ближайшем будущем. Но, с другой стороны, хорошо ведь, что это сохранилось в каком-то виде. Сколько зданий не смогли пережить.
2: Там провели очень серьезное обследование инженерное и выяснили, что несущие конструкции в порядке, несмотря на страшный пожар, который там был в 2006 году. И, в общем-то, большую часть здания удастся сохранить. Вот, внутренняя отделка, как заверяют застройщики, будет восстановлена, да, там кропотливо проведена реконструкция. Даже реставрация в некоторых случаях.
1: Ну что же, посмотрим. Надеюсь, что мы доживем все-таки до окончания этих работ. Сейчас все делается побыстрее и сможем оценить, сколько там историзма в этом здании сохранится. Спасибо огромное, Игорь Мачехин, технический директор и экскурсовод проекта «Москва глазами инженера», а также экскурсовод Музея транспорта Москвы, был с нами на связи. Ну что же, мы попрощаемся сейчас с улицей Правды и перейдем к коротким рубрикам буквально через пару минут.
0: Место действия – Россия.

0: «Маяк». Реклама.
1: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
5: С 10 по 31 мая в Москве, в галерее НИКО, впервые пройдет фестиваль «Композиторы 21 века», посвященный академической музыке современников. Зрителей ждут 14 концертов, охватывающих разные стили и жанры, а также встречи с музыкантами. Среди участников – солисты Борис Березовский, Алексей Гориболь, Петр Гловацких, Максим Новиков и другие. Художественный руководитель фестиваля – пианистка Варвара Мягкова. 6+.

0: действия Россия.
1: Продолжаем, вернее, завершаем наше радиопутешествие. От улицы Правды мы недалеко, в общем, совершенно перемещаемся. Есть на Лесной улице музей, который называется «Подпольная типография 1905-1906 года», то есть еще раньше, чем вышел первый номер «Правды». Старший научный сотрудник Музея современной истории России Александр Ермаков с нами на связи. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Насколько историческое место вообще достоверное?
2: Музей располагается в старом районе города, Миусском, на Лесной улице, в здании бывшего доходного дома, построенного в конце 19 века. Во время Первой Российской революции здесь действовала нелегальная типография партии российских социал-демократов в течение года. С перерывом на события декабрьского вооруженного восстания в Москве, соответственно, в типографии успели выпустить 4 номера газеты «Рабочий», номер «Известия Московского совета рабочих депутатов», газета «Партизвестия номер 1». Закрыта была типография участниками событий, непосредственно организаторами, революционерами, и царская охранка на тот момент про нее так ничего и не узнала.
1: Вот это уровень секретности, конечно. Суть по фотографиям, экспозиция, в общем, такая, довольно насыщенная, хотя музей, судя по всему, не очень большой, да?
2: Музей действительно небольшой, по факту это музей-квартира, мемориальная квартира, состоящая из 3 помещений: кухня, жилая комната, прихожая, помещение магазина, открытого на имя Мирьяна Каландадзе, под прикрытием которого действовало подполье, помещение подвала и, собственно, дополнительное небольшое подподвальное помещение, это помещение самой типографии.
1: Как лучше туда зайти, так, в режиме свободного помещения или все-таки на экскурсию попасть?
2: Музей работает все дни, кроме понедельника. Экскурсионное обслуживание, конечно, желательно заказать заранее.
1: Ну что ж, так и поступим, дорогие друзья. Всем искренне желаю попасть в этот музей. Александр Ермаков, старший научный сотрудник Музея современной истории России, был с нами на связи. Ну что же, теперь очередь достопримечательностей, и нам опять-таки очень далеко перемещаться не придется. Можно даже пешком пройти примерно с полчасика и оказаться у царского павильона 15-й Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки. А что ж это за павильон, нам сейчас расскажет экскурсовод и автор экскурсионного проекта «Совсем другой город» Ирина Стрельникова. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вообще, сейчас, конечно, среди современной застройки этот павильон выглядит чем-то таким надуманным и даже новодельным. А вообще, насколько он историчен?
3: Ну, на самом деле, когда он был построен к 1882 году, наверное, можно было бы сказать ровно то же самое теми же словами.
1: Любопытно.
3: Хотя это совершенно было намеренный такой ход. Дело в том, что главные все павильоны выставки, они были для 1882 года ультрасовременные. Стекло и металл. Металлический каркас, стекло, ну вот то, что мы привыкли скорее видеть уже в 20 веке. И в качестве такого напоминания о прошлом, да, и в качестве декларирования такой связи исторической, было два павильончика, которые выглядели совершенно иначе, в таком русском стиле, нарочито архаическом. То есть это павильон конца 19 века, который по архитектуре напоминает 17 век.
1: Ну это же модно тогда было, да, вот этот неорусский стиль, историзм.
3: Давайте просто говорить о русском стиле. Да. Псевдорусский, нео, тут вот сложно было бы разграничивать, тем более, что уровень стилизации Александром Степановичем Каминским выдержан был достаточно высокий, и вот внешне, с улицы, да, экстерьер у него так убедительно тянет на русский терем. Внутри там, конечно, немножко разлюли малины, такая уже фантазия. А с улицы он, ну, в общем, похож на 17-й век, что говорить. Дворцы замечательные, полихромные, эти крыши, да, этот сам теремный принцип.
1: Как он сохранился? Почему советская власть его не закатала в бетон, в асфальт?
3: Чудом сохранился. Его использовали, там был павильон юных пионеров, и вот он был павильоном лыжебежцев, которые, кстати, ухайдокали там паркет, понятное дело. так что паркет не сохранился. Ну вот, было хорошее место для лыжебежцев, так как-то не сохранился. Никому не понадобилось ни разу его снести.
1: Очень интересно, конечно, как иной раз руки не доходят, и слава богу, что не доходят. Это вот как раз надо сказать спасибо. А сейчас он как используется, этот павильон?
3: Сейчас там ресторан, какое-то время даже там проводились экскурсии, но сейчас что-то руководство ресторана не склонно нас пускать, а жаль, потому что вспомнить об этой грандиозной выставке, она была совершеннейшим событием, не только для Москвы, это она просто вошла как бы в число крупнейших выставок века, мировых, и об этом вспомнить, об этом поговорить, рассмотреть эту лепнину, деревянную резьбу на потолках, оно, конечно, любопытно. Ну, можно в частном порядке.
1: Ну да, вот можно совместить, наверное. Но хотелось бы вернуться и в формате экскурсии тоже. Надеюсь, это когда-нибудь произойдет. Ирина Стрельникова, спасибо вам огромное. Экскурсовод, автор экскурсионного проекта «Совсем другой город» была с нами на связи. Ну, а наше путешествие в правдивую историю правды таким образом подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно. Чтобы было еще интереснее, заходите на медиаплатформу «Смотрим». Там в соответствующем разделе найдете любую из наших программ. Можно при помощи поиска, по темам, по годам, дням недели, все что угодно. Ну а впереди у нас еще масса всего интересного. Так что до новых встреч и новых путешествий. Любите историю, любите нашу страну. Пока.
0: Место действия – Россия.

Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал удар ВСУ по общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике проявлением неонацизма и подтверждением террористического характера режима в Киеве. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Глава государства сообщил, что в результате удара ВСУ погибли 6 человек, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести.
2: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
0: Путин подчеркнул, что ограничиться заявлениями МИДа в этой ситуации не получится и поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Потери жертв России в зоне спецоперации не напрасны, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Он сообщил, что бойцы группировки войск «Восток» и «Днепр» сегодня успешно выполняют задачи на запорожском направлении, уверенно идут вперед каждый день. Завершая встречу, глава государства объявил троекратное «Ура» в честь тех, кто сейчас на фронте и кому сложнее всего.
2: Вы знаете, что я в завершение хотел бы сказать? Мы уже, по-моему, так делали. Мы с вами здесь сидим в центре Москвы, в Кремле. Говорим об очень важных и сложных вещах. Сложных. Но вы поймете, все-таки сложнее всего тем ребятам, которые сейчас, вот сейчас, на поле боя. Вот сейчас. И давайте мы сделаем это так, как уже сделали. В их честь, в их поддержку. На счет 3. Громко, так, чтобы они услышали. 3-кратное ура. 3. Ура! Ура! Ура! И спасибо вам, спасибо вашим товарищам, которые сейчас на фронте, и в успехе которых мы не сомневаемся. Во имя России. Спасибо. Всего доброго. Успех.
0: Сегодня на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин заявил, что Россия пройдет через все испытания, в этом нет сомнений. Глава государства подчеркнул, что участники программы «Время героев» доказали преданность Родине, готовность к самопожертвованию. По словам президента, они должны составить костяк будущих управленцев России. «Будущее России нужно передать таким людям», — сказал Путин. Он подчеркнул, что российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Средствами ПВО за неделю сбито 46 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймер» с производства США, крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 4184 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Влаховка, Шестеровка в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» взяли населенный пункт Верхняя Терса. В Запорожской области нанесли поражение живой телетехники 11 украинских бригад и 3 полков ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2050 военнослужащих. Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в России армянской минеральной воды «Джермук». В ведомстве сообщили, что указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья, отметили в Роспотребнадзоре. Сегодня же стало известно, что Россельхознадзор с 22 мая ввел временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Решение принято с целью защиты экспортного потенциала России и фитосанитарного благополучия. Глава ведомства Сергей Данкверт в эфире «Вестей» сообщил, что специалисты до 27 мая проинспектируют предприятия республики. Он отметил, что Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам, фруктам. По словам участников рынка, Армения направляла в Россию более 90% выращенных у себя цветов, передает ТАСС. Добавлю, российский вице-премьер Алексей Аверчук сегодня заявил, что если Армения примет решение войти в ЕС, какие-то преференции у Еревана будут потеряны, возникнут таможенные пошлины, изменятся и цены на газ. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра днем без существенных осадков, 16-18 градусов, в Москве в субботу без осадков, ночью плюс 15-17, днем 21-23 градуса.

Go On. Вы на вещании на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Ну что, начнем? Наша еженедельная встреча у радиоприемников. Соскучились? Я да. Я Диктор Стрельников. Пятница, Василий из Weekend. Связь со мной и со слушателями через сайт vsfm.ru. Татьяна и Владимир пишут из Москвы. Здравствуйте, Василий Борисович. Поздравляем сына Сашеньку с отличным окончанием учебного года. Впереди все самое лучшее и интересное. Любим и бесконечно гордимся. Включите, пожалуйста, David Bowie Heroes. Я присоединяюсь к поздравлениям. Ох, интересная пора.

Татьяны и Владимира для сына Сашеньки. Дэвид Боуи, Heroes. И на вещание на маяке мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Особый отдельный привет всем нашим участникам, всем нашим слушателям в нашем международном радиочате. Надежда Савкина просит Дайдо «Don't leave home», говорит, давненько не слышали в эфире и на вещание на маяке. Да, да, да, действительно.

Дайдо, Don't Leave Home для Надежды Савкиной. Вы на вещании на маяке. Елена пишет из Всеволжска. По поводу окончания учебного года поставьте, пожалуйста, для моих дочек Соломеи и Насти их любимые Painted Black, Rolling Stones. И огромный привет школе номер 146 Перми. Правильно сказал, да? Ура! Спасибо, Елена!

для Соломеи и Насти Painted Black Rolling Stones от Елены из Всеволожска. Правильно делаю ударение, а, Елена? И на вещание на маяке мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Вот заявка от Татьяны Викторовны из Москвы. Всегда очень приятно. Добрый вечер, Василий Борисович. Из-за праздников забыла о юбилее прекрасного артиста. 90 лет. Послушаем сингл 23-го года Engelbert Humperdinck. You're the first, the last, my everything.

comforting. You're the first, the last, my everything для Татьяны Викторовны из Москвы. И на вещание на маяке Юлия пишет из Салехарда. Хочу передать привет любимому супругу Эдуарду и прошу поставить для него композицию «Hermanos Gutiérrez Esperanza». Спасибо.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Атака ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике подтверждает неонацистский характер киевского режима, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». По словам президента, в результате украинского удара 6 человек погибли, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. Глава государства отметил, что удар ВСУ не был случайным. Он произошел в 3 волны из 16 беспилотников били в одно и то же место. Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на террористическую атаку ВСУ.
2: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы встать и почтить память погибших.
0: И как сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, пока остается неустановленным местонахождение 15 человек. МЧС продолжает проводить разбор завалов в Старобельске. Заместитель главного врача по хирургической работе Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Катуха рассказал, что в стационар было доставлено 7 пострадавших.
3: Один пациент 1978 года рождения, остальные все пациенты от 2003 до 2008 года. 7 пациентов доставлены, из них один в крайне тяжелом состоянии, даже можно сказать в критическом состоянии, 5 пациентов в тяжелом состоянии и один пациент средней тяжести.
0: Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Оно состоится сегодня в 22 часа по московскому времени. Обращение в ООН в связи с трагедией в Старобельске направила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она заявила, что преступлению Киева должна быть дана международная оценка. Между тем, в ООН пока выразили обеспокоенность, а также решительно осудили нападение на гражданское население и инфраструктуру, но не указали, что удар по Старобельску был нанесен ВСУ. Ранее в МИДе России назвали украинский удар по колледжу в Старобельске целенаправленной атакой по гражданским в духе германских нацистов. В нашем дипведомстве подчеркнули, что Киев и его кураторы, совершив злодеяние против детей, берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения южной группировки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 14 украинских бригад и полка ВСУ. Противник потерял свыше 870 военнослужащих. Взрыв произошел в Полтавской области Украины, передает ТАСС. Ранее поступала информация, что пожары возникли на промышленных предприятиях в Полтавской области в результате взрывов. Кроме того, сегодня сообщалось о взрывах в Сумах, Николаеве, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Новый руководитель Федеральной резервной системы США Кевин Уорш приведен к присяге в Белом доме. Дональд Трамп заявил на церемонии, что хочет, чтобы Уорш действовал независимо на своем посту. Как отмечает Интерфакс, Уорш возглавил Федрезерв независимо от власти Центробанк в напряженный момент как для американской экономики, так и для самого ЦБ. Инфляция в Штатах ускоряется на фоне ближневосточного конфликта. Трамп критиковал бывшего руководителя ФРС Джерома Пауэлла за нежелание быстро снижать ставки. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра без существенных осадков, 16-18 градусов, в Москве в субботу без осадков, днем плюс 21-23.
1: Новости спорта. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с фигурного катания. Иностранные федерации не направляли запросов в Федерацию фигурного катания на коньках России о переходе призера чемпионатов России Софьи Муравьевой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников. Ранее информировалось о том, что фигуристка обратилась с просьбой исключить ее из состава сборной России. До этого в СМИ также появлялась информация о возможном переходе Муравьевой в сборную Франции. Тем временем российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева собираются выступать в новом сезоне. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. Они написали соответствующее заявление. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки. Нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях, отметил Сихарулидзе. Краснодар проявляет интерес к крайнему нападающему Ботафого Матеусу Мартинсу. А «Зениту» интересен правый защитник бразильского клуба «Витиньо». С подробностями Дмитрий Сухинин.
4: Краснодар, по данным «Глоба», интересуется 22-летним вингером Ботафога Матеусом Мартинсом. Бразильский клуб готов обсуждать продажу примерно за 8 миллионов евро, но конкуренция серьезная. За игроком также следят Фейенорд, Ковентри и Сельта. Интерес Краснодара понятен. Быстрый фланговый атакующий игрок способен обострять один в один и добавлять вариативности впереди. В нынешнем сезоне у Мартинса 5 голов и 1 передача в 28 матчах. У «Зенита» в сфере внимания другой футболист Ботафога – правый защитник Витиньо. Здесь важно отметить предыдущую работу питерцев с клубом. С Ботафого уже были контакты по Артуру, Луису Энрике и Венделу, а у бразильского клуба, по данным «Глоба», раньше возникали финансовые сложности по расчетам с «Зенитом». По игровому профилю Витини фланговый защитник атакующего плана, у него есть европейский опыт – Серкль Брюгге и Бернли. А в Бразилии он может закрывать не только позицию правого защитника, но и играть выше. Интересная новость про ЦСКА и Матеуса Алвеса. Его агент заявил, что игрок хочет остаться в московском клубе. По версии представителя, в 2026 году Алвесу помешали небольшие повреждения и работа Фабио Челестини. При этом уход возможен только в одном случае, если сам ЦСКА решит, что бразилец команде больше не нужен. Вокруг игрока подобная оценка звучит не впервые. Этой весной бывший игрок ЦСКА Александр Гришин говорил, что бразилец деградирует без доверия тренера и что при другой роли он мог бы быть полезнее.
1: Александр Кокорин провел свой последний матч за «Арис». Российский нападающий покидает команду из Лимассола. В рамках плей-офф чемпионов в 36-м туре чемпионата Кипра «Арис» дома проиграл клубу «АЭК» 3-4. Отмечу, что Кокорин забил один из трех голов «Ариса». Он отличился с пенальти. Смешанное единоборство стал известен соперник российского бойца Магомеда Анкалаева. В его ближайшем поединке 25 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби Анкалаев в главном бою сразится с Халилом Раундри. Анкалаев не дрался с октября 25 года на турнире UFC 320. Он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе. В завершении теннис на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции сегодня состоялись матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Город Мытищи, семья Мургуновых. Василий Борисович, добрый вечер. 19 мая день рождения отмечает наш сын Артемий. 13 лет назад Тёмка появился на свет в такой же прекрасный и жаркий майский день. Дорогой наш сыночек, желаем тебе новых открытий, достижения поставленных целей, успехов во всех начинаниях. Весь мир открыт перед тобой. Главное взаимно быть открытым миру и слушать свое сердце, и тогда все получится. Мы, папа и мама, сестрички Маша и Лера, всегда рядом. Мы тебя очень любим. И пусть музыкальным подарком от нас станет композиция французского электронного дуэта Daft Punk «Around the World». Большое спасибо, Василий Борисович. С уважением, семья Моргуновых, город Мытищи.

Вечер только начинается, это и навещание на маяке. Пятничный вечер и мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Я диктор Стрельников. Василий Борисович, добрый вечер. Очень с мужем любим вашу программу и ценим. 19 мая моему мужу исполнилось 40 лет. А, юноша, уже совсем взрослый. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого папу, мужа. Пожелайте самое главное здоровья. Подпись «Жена Оксана» и «Дочка Катюша». Вам большое спасибо. Еще прошу заказать песню «Somebody» Depeche Mode. Сердечко-то бьется очень сильно.

от Оксаны Лавровой. Для мужа 40 лет. Папа, муж. Да, Оксана и дочка Катюша, в общем, прекрасная песня. Действительно, Павел пишет, отличная заявка, согласен. Одна из первых песен, которая мне очень понравилась в исполнении Depeche Mode. И навещание на маяке, мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Юля пишет, прошу передать привет любимому супругу Эдуарду из Салехарда и поставить песню 10cc I'm Not In Love. Заранее большое спасибо. Большая поклонница вашей программы, Юлия. Юлия, сделайте погромче, пожалуйста. Это классика.

0: Маяк. 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+. 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
2: Можем назвать это словом кибербуллинг. И мне кажется, что когда ты это слово произносишь, первое, что ты делаешь, ты как бы аудиторию немножко пугаешь.
3: Да, это очень страшное слово.
2: Почему?
3: Наверное, потому что ничего не понятно.
4: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете?
5: Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.

0: вещание. Мистер Уикенд.
1: И на вещание на маяке в прошлый раз не успели озвучить просьбу от Ольги Голицыной поставить песню Roxette Queen of Rain и передать Дим. Все еще будет.

для Димы и для Ольги Голицыной. Roxette, Queen of Rain, вы на вещании на маяке. Смена темпа, тональности персонажа. Паша Артамонов пишет «Hi, man!» Можно услышать «Every little thing she does is magic police». Конечно, можно.

0: 21 час в Москве. Новости. В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин обсуждает с постоянными членами Совета безопасности России удар ВСУ по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Он назвал его террористической атакой киевской хунты. Президент предложил членам Совбеза высказать свои оценки.
1: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано, но... А если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания. Ну вот давайте, может быть, с этого и начнем, а потом перейдем к докладу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева.
0: Ранее сегодня на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин назвал удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике проявлением неонацизма и подтверждением террористического характера режима в Киеве. Глава государства сообщил, что в результате удара ВСУ 6 человек погибли, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести.
1: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
0: Путин подчеркнул, что ограничиться заявлением МИДа в этой ситуации не получится, и поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ. Потери жертв России в зоне спецоперации не напрасны, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Он сообщил, что бойцы группировки войск «Восток» и «Днепр» сегодня успешно выполняют задачи на запорожском направлении, уверенно идут вперед каждый день.
1: Вы упомянули про вашу боевую работу вместе с вашими друзьями, с товарищами. Вспомнили и вашего погибшего командира на запорожском направлении. Ну, вы наверняка знаете, что сегодня на запорожском управлении весьма успешно, достойно выполняют свои боевые задачи. И наши бойцы группы «Восток» и бойцы группы «Днепр» идут уверенно каждый день вперед. И движение очень такое заметное, я бы сказал. И в этой связи что хочу сказать, что все наши потери, жертвы не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы и ни одной потери. Передавайте самые лучшие пожелания и благодарность за сына родителям вашего боевого товарища погибшего, с которыми вы поддерживаете отношения.
0: На встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин заявил, что Россия пройдет через все испытания, в этом нет сомнений. Глава государства подчеркнул, что участники программы «Время героев» доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию. По словам президента, они должны составить костяк будущих управленцев России. «Будущее страны можно передать таким людям», — сказал Путин. Он подчеркнул, что российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 14 до 20 часов перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотник над Крымом, Белгородской, Брянской и Курской областями. Правительство Венгрии вводит запрет на импорт сельхозпродукции с Украины. Об этом сообщил новый венгерский премьер Петер Мадьяр. Снижение температуры до 25 градусов и кратковременные осадки ожидаются в Москве на выходных, сообщил РИА Новости синоптик гидрометцентра Александр Голубев. С понедельника в столичном регионе начнется похолодание, июльская жара сменится на апрельскую прохладу. В Москве будет не выше 18 градусов. По словам синоптика, только к следующим выходным в столице, согласно предварительным прогнозам, начнется небольшое повышение температуры. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра днем без существенных осадков, 16-18 градусов, в Москве в субботу без осадков, ночью плюс 15-17, днем 21-23 градуса.

второго часа и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок музыки. По вашим заявкам, я диктор Стрельников, он Андрей Апоник. Пишет: Pink всегда заряжает, в ее песнях есть всегда что-то притягательное. Согласен. Евгения пишет: передайте, пожалуйста, привет группе QRA-Team и нашему корреспонденту Санычу. Он сейчас находится за рулем в дороге и слушает ваше радио. Желаем ему закончить рабочий день с вашей волной. Евгения из 42-го региона. Связь с нами через сайт vsfm.ru, vsfm.ru. Алексей Фомичев пишет: хочется искренне порадовать всех слушателей навещания бодрым и вполне себе пятничным поп-боевиком из 80-х от группы Wax, песней Bridge to Your Heart. Честно, хочется, чтобы для кого-то это стало премьерой песни и поводом пополнить свой плейлист.

0: Andrew Gold, Graham Gouldman, дуэт Wax, Bridge to Your Heart. Для Алёши Фомичёва 50 плюс годиков. Здесь так подписано. Правильно, лучше подписывайте, чем не подписывайте письма. Добрый вечер, Василий Борисович, пишет Таня и вся команда Sun City из уютного города Солнечногорска. Передайте, пожалуйста, привет и поздравления с днем рождения для замечательного человека Татьяны Николаевны. Крепчайшего здоровья и энергии, солнца внутри сегодня и всегда. И поставьте, пожалуйста, Луи, Дэниел, Армстронг. Я выбрал это.
1: Dick, man, there goes Mac the Knife.

Норильска и просит пьесу для Владиславы, у которой в душе всегда лето. Twilight Zone. Легендарные голландцы в Golden Earring.

Владислава для Владиславы. Golden Earring, Twilight Zone. Пусть в душе у всех будет лето, пишет Владислав. И на вещание на маяке присоединяется. Добрый вечер, Василий Борисович и уважаемые друзья. Пишет Тимур Курденко. Радар, я вас не слышу, как обычно в субботу утром в ДМР. Я скучаю по нашим беседам. Уважаемый Радар, включите группу Secret Service и приходите в вечернюю перекличку.

Secret Service. Оу, Сузи. О, Курден, Курден. Вы там в чате пока рассказываете про наше радиолюбительство. Активнее, активнее, пожалуйста, и навещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Хотите поучаствовать, пообщаться в нашем чате? Пожалуйста, заходите на наш международный радиочат через сайт vsfm.ru. От Илоны для Олега. Пьеса из сериала «Клиника» или «Scrubs». Dreaming of

0: надо бояться будущего. Надо его формировать.
1: Александр Чулок, экономист, футуролог.
2: Так говорит «Маяк».

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. Об этом президент заявил на заседании Совета Безопасности России. Глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки. Ранее сегодня в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ.
2: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы встать и почтить память погибших.
0: Путин сообщил, что в результате удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике погибли 6 человек, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. По словам президента, удар ВСУ не был случайным, он произошел в три волны. Из 16 беспилотников они били в одно и то же место. Путин назвал удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике проявлением неонацизма и подтверждением террористического характера режима в Киеве. По данным властей ЛНР, МЧС продолжает разбор завала в Старобельске. Напомню, Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте. Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Оно состоится сегодня в 22 часа по московскому времени. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терца в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» продолжали продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 16 украинских бригад и двух полков ВСУ. За неделю потери противника составили более 1965 военнослужащих, 33 боевые бронемашины, 62 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии, уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Дональд Трамп подтвердил, что Тулси Габбард покидает пост директора национальной разведки США. Американский лидер заявил, что она проделала невероятную работу. Ранее агентство Рейтер сообщило, что уйти в отставку Габбард вынудил Белый дом. Директор национальной разведки США официально считается координатором деятельности всех 18 американских разведведомств. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления в рамках федерального проекта развития центрального транспортного узла. Как сообщил Собянин, следующая задача – это реконструкция Ярославского вокзала и создание единой площади, единой транспортной пересадки с одного вида транспорта на другой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра днем без существенных осадков, 16-18 градусов. В Москве, по данным центра ФОБОС, в субботу без осадков, днем плюс 21-23.
1: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Сегодня в плей-офф единой лиги ВТБ продолжилась полуфинальная серия в противостоянии «Уникса» и «Зенита». В пятом матче этой серии «Уникс» дома победил 83-66. Таким образом, счет в серии до 4 побед 3-2 в пользу «Зенита». В другой полуфинальной серии, напомню, ЦСКА ведет у клуба «Локомотив Кубань» 3-1. Московская футбольная «Динамо» официально объявила назначение на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял «Динамо» с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29 года. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Составленная символическая сборная Кубка России этого сезона по итогам голосования болельщиков, об этом сообщил телеграм-канал «Кубка страны». Любопытно, что среди 11 футболистов 8 представителей «Спартака». Это Джеку, Ву, Денисов, Маркиньес, Умяров, Салари, Барко и Угальде. Компанию спартаковцам составили Аккацев и Кордоба из Краснодара, а также Мойзес из ЦСКА. Напомню, в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сыграют «Спартак» и «Краснодар». Федерация фигурного катания на коньках России объявила о переходе некоторых спортсменов в сборные других стран. Продолжает тему Андрей Кудряшов.
4: Федерация фигурного катания на коньках России провела столь долгожданный исполком, на котором были утверждены громкие международные переходы. Настоящую сенсацию преподнесла Академия Ангела Плющенко. Сын двукратного олимпийского чемпиона, 13-летний Александр Плющенко, получил официальное разрешение Федерации выступать за сборную Азербайджана в течение ближайших 5 лет. Как это будет выглядеть юридически, не очень понятно. Сам юный фигурист заявил, что надеется прославлять Академию отца и достойно представлять обе страны. Вместе с ним под азербайджанский флаг наконец-то переходит и 17-летняя Вероника Жилина. Напомню, в прошлом году Международный союз конькобежцев отклонил ее заявку из-за бюрократических ошибок, но теперь трансфер получил одобрение. А вот вокруг двукратной призерки чемпионатов России Софьи Муравьевой сохраняется полная неопределенность. Ранее фигуристка прекратила работу с тренером Алексеем Мишиным и попросила исключить ее из состава российской сборной. Эксперты связывают это с планами сменить гражданство. Сама 19-летняя спортсменка уже заявила, что, скорее всего, его полностью пропустит следующий сезон. Тем не менее, как сообщили источники, официальных запросов от иностранных федераций по поводу Муравьевой не поступало. Следующий шанс сменить спортивное гражданство у фигуристов появится только в декабре.
3: Смешанное единоборство. Стал известен соперник российского бойца Магомеда Анкалаева в его ближайшем поединке 25 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби. Анкалаев в главном бою сразится с Халилом Раундри. Анкалаев не дрался с октября 25 года, когда на турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе. В завершении теннис на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции сегодня состоялись матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта.

0: вещание.
1: И на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
2: Василий Борисович, добрый вечер. Попытаюсь запрыгнуть в последний вагон. 19 мая у меня был очередной день рождения. Пожалуйста, для меня прошу ваш фирменный Happy Birthday и поставьте на свободный вертак что-то из The Smiths на ваш выбор. Спасибо. Шлю крепкие объятия с берегов северной столицы Сокова, Наташа. Наташенька, фирменный Happy Birthday отдыхает. Еще долго отдыхать. Хотя бог его знает. А вот The Smiths всегда готов. This Charming Man.

0: и навещание на маяке. Голосовые сообщения наших слушателей.
1: Всем привет! 23 мая отмечает свой день рождения мой муж Александр Горнухин. Вся наша семья, родители, дети поздравляют дорогого именинника и желают ему крепкого здоровья. В качестве подарка, Василий Борисович, поставьте композицию «Танго» в исполнении Лары Фабиан. С уважением, Татьяна Поповцева, Сыктывкар.

вещание на маяке. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Здравствуйте, дорогой Василий Борисович, пишет Никита из Москвы. А также, уважаемые слушатели, на этих выходных великому Бобу Дилану исполнится 85 лет. Не буду оригинальничать, Не буду оригинальничать, и по такому поводу лишь попрошу включить Like a Rolling Stone. Заранее благодарен.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, как цветут ветроопыляемые деревья. Тополиный пух, сережки ольхи и осины. И в полдень в цикле «Звездная величина леонов» нас ждет тема «12 минут, которые потрясли мир». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. От громких звуков можно располнять.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Из дневника.
3: 5 декабря 1928 года. Люблю, когда в заваленном снегом лесу при совершенно тихой погоде снег идет. И он, кажется, в этом мертвом, недвижном царстве как бы живет. Но еще лучше, когда в морозный день с горы в лесах увидишь, какая-нибудь неведомая деревушка поставила из всех труб своих дымы на высоту, чей выше поднимется. Дым белый, взволнованный зимой, в тихую погоду поутру. Это такое, это самое живое и хорошее, что только может быть. А вечером тоже хорошо вернуться из леса и обрадоваться огням в замерзших окнах. Кажется, до того там в тепле должны быть счастливы люди.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: на вещание.
1: Мистер Уикенд. И на вещание на маяке. В прошлый раз не успели озвучить письмо от Максима. Постоянный слушатель из Нижнего Новгорода пишет: если будет возможность, поставьте в эфир, пожалуйста, The 1975. It's not living if it's not without you.

Мне нравится. Для Максима, постоянного слушателя из Нижнего Новгорода, The 1975, It's Not Living, вы на вещании на маяке. Вам тоже понравилось? Еще хотите? Илья Деревянченко, ну никак не успевали в прошлый раз, зато какая песня. Дэвид Боуи, Let's Dance.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. Об этом президент заявил на заседании Совета Безопасности России. Глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки.
2: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано, но... А если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания. Ну вот давайте, может быть, с этого и начнем, а потом перейдем к докладу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева.
0: Ранее сегодня в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. Глава государства сообщил о 6 погибших и 39 пострадавших, еще 15 числятся пропавшими без вести. По словам президента, удар ВСУ не был случайным.
2: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
0: В эти минуты начинается экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Его проведение запросила Россия. В МИДе назвали украинский удар по колледжу целенаправленной атакой по гражданским в духе германских нацистов. В нашем дипведомстве подчеркнули, что Киев и его кураторы, совершив злодеяние против детей, берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий на Смоленской площади, призвали международные структуры, мировую общественность решительно осудить кровавый теракт ВСУ. И, как заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова, Россия не видит реакции со стороны мирового сообщества. Новость последняя. Минут в Старобельском округе ЛНР вновь объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава округа Владимир Чернев, передает ТАСС. Вооруженные силы России за неделю уничтожили 5 боевых машин реактивных систем залпового огня и зенитную самоходную установку «Гепард». Производство Германии, сообщили в Минобороны. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области. Подразделения группировки «Север» взяли населенные пункты Волоховка и Шестеровка в Харьковской области, нанесли поражение живой силе техники 13 украинских бригад, 2 полков ВСУ, отряды, запрещенные в России, террористической организации «Кракен». Противник потерял свыше 1260 военнослужащих, 6 боевых бронемашин, 119 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии и 11 станций радиоэлектронной борьбы. Новость последних минут. Владимир Путин провел встречу с главой Республики Тыва Владиславом Хавалыгом. Швейцария проведет референдум по вопросу ограничений численности населения страны 14 июня. Граждан спросят, хотят ли они, чтобы в стране было не более 10 миллионов человек. Для сохранения этого уровня предлагается ввести ограничительные меры, в том числе сократить квоты на предоставление убежища и воссоединение семей. Сейчас в Швейцарии проживает более 9 миллионов человек. За 25 лет население выросло более чем на 1,5 миллиона, прежде всего за счет притока мигрантов. Гроза с молниями добралась до запада Москвы и ближайшего Подмосковья. Видны отблески молний, также слышны раскаты грома. Идет дождь. Ранее о грозе предупредили в гидрометцентре. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 21-23 градуса, в Санкт-Петербурге, по данным центров ОБС, без существенных осадков, 16-18 градусов.

0: вещания.
1: Василий Стрельников. The Last DJ.

«Band on the Run» – классика. И «Навещание на маяке» – мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Я Диктор Стрельников. Каждую пятницу мы встречаемся здесь, на маяке, в 20.07. Виталий где-то из пригорода Челябинска пишет: «Добрый вечер, паримся в бане, слушаем и навещание, пьем зеленый чай. Хочу передать привет моей любимой жене Анастасии и поставить что-нибудь пятничное и зажигательное. Сейчас сделаем обязательно». И Алексей из города Владимира пишет: «Здравствуйте все, прошу поздравить нашу самую обожаемую, самую дорогую и ненаглядную Катеньку. 19 мая у нее был день рождения. Желаем ей крепкого здоровья, душевных сил, бодрости, духа. Катенька, мы очень тебя любим. С приветом от Зои, Кости и Алексея». Василий Борисович, поставьте, пожалуйста, Roxette, The Look. Алексей, город Владимир, с большим удовольствием и присоединяюсь к поздравлениям Катеньки.

сет-лог для Катеньки от Алексея. И также Виталий для Анастасии. Во как! И навещание на маяке. Billy Idol's Eyes Without a Face. Вадим из солнечной Уфы всем желает оптимизма и бодрости духа.

0: никуда не уходите. Это иновещание. Мы совсем скоро вернемся и продолжим выполнять ваши музыкальные заявки на маяке.
1: Иновещание. Российский футбольный союз и радиостанция «Маяк» представляют заключительный матч сезона. «Спартак» Москва, Краснодар. Встреча, которая решит все. 24 мая, воскресенье, 17:00 на «Маяке». Прямая трансляция суперфинала Кубка России. Большой футбол – это нужно слышать.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Экстренное заседание Совбез ООН в связи с ударом ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике проходит в эти минуты. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака ВСУ по колледжу в ЛНР по спящим детям – это очередное свидетельство трусливой античеловечной террористической сущности киевских властей.
2: Сегодня мы собрали срочное заседание Совета Безопасности в связи с очередным чудовищным терактом ненацистского киевского режима в отношении мирных россиян. Ночью 22 мая вооруженные формирования Украины, используя четыре беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. На момент происшествия в здании общежития находилось, по имеющимся данным, 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один работник. В результате пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. По состоянию на 3 часа дня подтверждено, что 6 человек погибли, более 40 детей получили ранения разной степени тяжести.

0: сожалению, эта цифра может вырасти. Ряд детей находится в критическом состоянии в больнице, а поиски продолжаются. Под завалами все еще остаются дети. Кроме того, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из них ранен мужчина. Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Я не буду утруждать членов Совета фотографиями с места событий. Мы попросили китайское председательство распространить среди членов Совета эти фотографии с места преступления. Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве.
1: Небензи заявил, что после атаки ВСУ на колледж в ЛНР с киевским режимом невозможно договариваться. Он отметил, что западные столицы снабжают ВСУ разведданными и помогают с целенаведением. Об этом заявил Небензи. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. Об этом президент заявил на заседании Совета Безопасности России. Глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки. Ранее сегодня в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ. Россия пройдет через все испытания, в этом нет сомнений, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Глава государства подчеркнул, что участники программы «Время героев» доказали преданность родине и готовность к самопожертвованию. По словам президента, они должны составить костяк будущих управленцев России. Будущей страны можно передать таким людям, сказал Путин. Он подчеркнул, что российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» продолжали активные наступательные действия. За неделю нанесено поражение формированием 11 украинских бригад. Потери ВСУ составили более 1290 военнослужащих. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра днем без существенных осадков 16-18 градусов, в Москве в субботу без осадков днем плюс 21-23.
2: Новости спорта.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева собираются выступать в новом сезоне. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. Они написали соответствующее заявление. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки. Нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях, подчеркнул Сихарулидзе. А тем временем в пятницу Сихарулидзе был единогласно переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. В пятницу прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихарулидзе был единственным кандидатом на этот пост. Московская футбольная «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29 года. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Манчестер Сити объявил об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы. Все подробности у Даниила Моногарова.
4: 10 лет у руля команды, 6 титулов АПЛ, 3 кубка Англии, 5 кубков лиги, 3 суперкубка страны, трофей Лиги чемпионов, суперкубок УЕФА и выигранный клубный чемпионат мира. Пожалуй, самое громкое в Европе прощание с рулевым ждет горожан. Пресс-служба команды опубликовала видео с обращением 55-летнего специалиста к болельщикам. В нем он вспомнил о больших победах и поражениях на футбольном поле, единстве жителей города после теракта в Манчестере и огромную поддержку тренера после смерти. смерти его матери. По информации прессы, Гвардиола продолжит работать в City Football Group, компании, которой принадлежит британская команда, в роли глобального посла. Он будет консультировать клубы системы по техническим вопросам и участвовать в совместных проектах. А вот тренировать Пеп пока не планирует. Его сменщиком в коллективе из Манчестера станет Энсо Мореско. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что итальянец уже подписал 3-летний контракт. Специалист работал помощником в штабе Гвардиолы. В качестве главного тренера он выигрывал клубный чемпионат мира и Лигу конференции. Конференции с Челси.
3: Александр Кокорин провел свой последний матч за Арес. Российский нападающий покидает команду из Лимассола. В рамках плей-офф чемпионов в 36-м туре чемпионата Кипра Арес дома проиграл клубу АЭК 3-4. Отмечу, что Кокорин забил один из 3 голов Ареса с пенальти. Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа объявил о своем уходе из королевского клуба. А также отметил, что если новым главным тренером станет Жозе Мауриньо, то, цитирую, «у меня не будет возможности работать с ним», конец цитаты. Напомню, ранее сообщалось о том, что Реал подписал контракт с Мауриньо до 2029 года. В смешанное единоборство стал известен соперник российского бойца Магомеда Анкалаева в его ближайшем поединке. 25 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби Анкалаев в главном бою сразится с Халилом Раундри. Анкалаев не дрался с октября 25 года. На турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе. И пока это все новости спорта.

0: Иновещание. Иновещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам.
1: Мы полагаем, что это письмо от господина Неверова. Здравствуйте, Василий Борисович. У меня день рождения был 17 мая. Такое дело, господи. Юбилей, 55 лет. Мы не могли это не прочитать. В прошлом году случайно нашел записи эфиров и навещания на одном из торрент-трекеров. Ой, качнул несколько выпусков на пробу и залип. Потом нашел чат в Телеграм, потом стал постоянным слушателем. Спасибо вам за то, что вы делаете. В качестве поздравления можете поставить, если будет время и вас не затруднит, поставьте в эфир «Халед». А еще...

да ища для господина Неверова. Подписывайте свои письма, пожалуйста, и на вещание на маяке. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Тут такое дело. Пишет Светлана Шульгина. Василий, добрый вечер. Мой друг едет в первый выезд в лес в этом году, и он влюбился. Едем в Санкт-Петербург и слушаем ваш эфир. Поставьте, пожалуйста, Kate Bush, Wuthering Heights для него. Спасибо. И Макс Соколов пишет. Привет из Питера, Василий. Я еду в лес с друзьями. А еще я влюбился. Поставь, пожалуйста, песню Kate Bush, Wuthering Heights. Слушаем тебя. Начинается дождь, но мы все равно очень даже кайфуем. Спасибо. Интрига.

влюбленного Макса Соколова, Кейт Буш, Wuthering Heights и также Светлана Шульгина приложила свою руку к этой заявке и навещание на маяке. Дорогой Василий Борисович, здравствуйте. Пишет человек с очень странным ником, который я никогда в жизни не прочитаю. И вообще я ники не читаю, это неуважительно. Время летит, и вот уже мой сын окончил второй класс, и я как будто застрял в четвертом году, но сейчас приобщил его к винилу. В общем, Smokey.

0: молчания. Маяк. Одаренный актер и певец. В театральных спектаклях для него специально сочиняли музыкальные номера. На эстраде он исполнил более 2000 песен, одна из которых стала счастливым талисманом радиостанции «Маяк». Владимир Трошин, подаривший нам подмосковные вечера. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Как настроить свой мозг на приобретение сверхспособностей?
1: Любой отдел мозга развивай, и будут тебе сверхспособности. Тренируешь двигательные сферы и становишься там каратистом или фокусником. А тренируешь зоны, связанные с мышлением, можешь стать математиком или писателем, или философом.
0: Все о мозге. Подкаст. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Иновещание. Other programs may try to imitate us.
1: Hello?
0: But how do they imitate a feeling like the Seelies Weekend?
1: Ну что, зафиналимся. Мой личный выбор песни из домашней фонотеки. Предыдущий корреспондент просил Smokey I'll Meet You at Midnight и написал мне, что этот альбом приобрела его мама, которой, к сожалению, сейчас нет с нами. Так вот, вчера ночью переслушивал альбом, купленный моей мамой в 80-м году. Le plus grand succès du chic. И вспомнил об альбомной версии этого трека. Вы все очень хорошо знаете эту пьесу. Это Good Times. Желаю.

Екатерина Сидорова пишет, как звучит-то классно, а ведь действительно, особенно партия бас-гитары. С альбома «Le plus grand succès du chic» «Good times». Ну что, титры? Спасибо вам за вашу прекрасную компанию, душевную, теплую, добрую. И у вас отличный музыкальный вкус. Благодарю Таню и Ивана на маяке. Надеюсь, что увидимся в воскресенье в 23.07 на маяке. Я диктор Стрельников. Берегите себя. Всего самого наилучшего и спокойной ночи.

0: студии Алексей Петров. Здравствуйте. Украинский удар по колледжу в Луганской республике президент России назвал террористической атакой киевской хунты. На заседании Совбеза Владимир Путин напомнил, что уже дал оценку этому и попросил участников совещания дать свои оценки или предложения по этой теме.
1: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано, но... Если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания. Ну вот, давайте, может быть, с этого и начнем, а потом перейдем к докладу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева.
0: Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа при местном педуниверситете. По данным Следственного комитета, ночью украинские военные применили 4 беспилотника самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один сотрудник. Ранения получили 39 детей, 6 человек погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ночной удар ВСУ 3 волнами дронов по заполненному студенческому общежитию в Старобельске не мог быть случайностью. При этом он подчеркнул, что западный мир поощряет такое поведение Киева.
2: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание ненацистскому режиму в Киеве.
0: Небензя подчеркнул, беспилотники били в одно и то же место, и это не могло быть результатом работы ПВО или радиоэлектронной борьбы, как сразу начали утверждать в Киеве. За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Волоховка и Шестеровка в Харьковской области. Поражена живая сила и техника 5 механизированных пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, 2 штурмовых полков ВСУ, 5 бригад тирообороны и отряда националистического формирования «Кракен». За неделю в зоне ответственности «Севера» противник потерял 1260 боевиков. Также ликвидированы 6 бронемашин, 119 автомобилей, 6 полевых пушек и 11 станций радиоэлектронной борьбы. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердили, что в ближайшие месяцы усилят поддержку Украины. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера по итогам онлайн-переговоров лидеров 3 стран. В ходе беседы они лично заверили Зеленского в намерении нарастить помощь Киеву. Какие именно шаги запланированы, поставки вооружений, финансовая помощь или другие меры, не раскрывается. Армения должна как можно быстрее определиться с выбором между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом, заявил журналистам вице-премьер России Алексей Аверчук. По его словам, из Евразийского союза Ереван никто не выталкивает, да они и сами заявляют о нежелании его покидать, но их дела показывают обратное.
3: Руководители Армении заявляют о том, что они не планируют выходить из ЕАЭС, они стремятся сейчас выходить из ЕАЭС, но здесь слово «сейчас», наверное, является ключевым. Потому что в прошлом году, в апреле, в Армении был принят закон, который законодательно закрепил стремление этой страны присоединиться к Европейскому Союзу. Конечно, это мы не можем оставлять без внимания, особенно в нынешней ситуации, когда Европейский Союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране.
0: Напомню, президент России Владимир Путин во время последних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, и это вопрос экономического характера. Директор американской национальной разведки Тулси Габбард покинет свой пост в конце июня. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп и пояснил, что она уходит из-за тяжелой болезни мужа. Глава Белого дома отметил, что Габбард проделала большую работу и в администрации будут скучать по ней. Исполняющим обязанности главы ведомства после ее ухода станет первый заместитель Габбард Аарон Лукас. Ему 55 лет, более 20 из них он проработал в ЦРУ. Лукас начинал как аналитик, потом стал офицером тайных операций, а затем руководил операциями в стране пребывания. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 23 мая, облачно с прояснениями. Днем в городе на Неве от плюс 16 до плюс 18 градусов. В Москве синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем в российской столице температура составит от плюс 21 до плюс 23 градусов.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Эссе об одиночестве.
1: Иногда я чувствую себя так изолированно. Иногда мне кажется, что ничего не работает. Иногда я чувствую, что мир не для меня. Знакомо ли вам состояние одиночества? Словно становишься разлучен со всем прежним укладом, с миром, который был таким знакомым, и остаешься наедине с собой, иногда надолго. Знаешь ли ты того человека, с кем ты теперь наедине? Или вы давно стали чужими? Мы оказываемся в одиночестве раньше, чем глаза видят это как нечто понятное. Вот я, а там далеко другой мир, как за стеной. На самом деле мы остаемся одни, потому что однажды перестаем быть собой. И это может произойти даже в окружении людей. Это может происходить постепенно. Сначала мы говорим «да», когда хочется сказать «нет». Потом улыбаемся, когда хочется плакать, и молчим, когда хочется кричать. Мы учимся быть удобными для родителей, для друзей, для любимых и для мира, который вечно куда-то торопится, и у него нет времени возиться с нашими сложностями и обращать на нас должное внимание. Нет времени на настоящую близость и глубину. Так что мы упаковываем себя в гладкую, красивую обертку, в которой другим нас любить и принимать удобнее. Срастаемся с ней и начинаем верить, что эта обертка и есть мы. А внутри бьется сердце. Оно смотрит сквозь щели ребер и не узнает себя в этом идеальном человеке. Сердце шепчет: «Это не я». А мы отвечаем: «Тише, тише, не надо так громко, мы же всех напугаем. Ты слишком много просишь, слишком много желаешь почувствовать. Можешь, пожалуйста, быть еще тише?» И так идет день за днем, год за годом. Сердце заперто, и постепенно мы забываем, кто же мы. Как нам когда-то хотелось бежать по кромке воды босиком, размахивая руками и кричать чайкам свое имя, чтобы они унесли его в добрые небеса. И как нам вообще чего-то хотелось. И все это время мы можем оставаться с миром в контакте, на самом деле все больше теряя себя. Ведь для того, чтобы стать одиноким, не всегда обязательно потерять других, но всегда потерять себя. Мы оставляем частичку себя подлинных в дальнем уголке сердца и по привычке говорим: «Я в порядке, у меня все хорошо, мне никто не нужен». Но это неправда. Просто мы забыли, как нуждаться по-настоящему. Мы разучились звать, потому что боимся, что никто не откликнется. Или, что страшнее, что откликнутся, увидят нас настоящих и отвернутся. Мы боимся быть собой, потому что помним, когда-то мы были, и нам сделали больно. Мама не поняла. Папа отругал. Первая любовь ушла к другому. Предал друг. И мы решили: значит, со мной что-то не так. И меня нельзя любить таким, какой я есть. Я должен стать другим, должен поменяться, иначе так и буду один. Мы меняемся, и нас действительно принимают. Пока настоящие мы внутри, так и остаемся стоять у запертой двери, слушая, как нас хвалят за наше отсутствие. Так и наступает одиночество. И вот мы смотрим в зеркало и не узнаем того, кто смотрит оттуда на нас. Больше нет сил притворяться. потому что обертка превращается в броню. Носить ее становится невыносимо. Однажды мы просыпаемся и понимаем, рядом нет никого, кто знал бы меня настоящего. Да и мы позабыли себя, живых и чувственных, наивных, отчаянных, беззаботных. И чайки забыли имя, и небо больше не помнит его. Но что, если одиночество – это самое лучшее время для знакомства с собой? Время для полноты присутствия нас в нас самих. Что, если это пространство, где мы перестаем играть роли, надевать маски, подстраиваться под чьи-то ожидания и ни на кого не проецировать свои? Тихое место, где мы можем просто быть и знакомиться с собой, и выдерживать себя со всеми своими трещинами, страхами, невысказанными словами и непролитыми слезами. И в этом нет ничего страшного, потому что здесь рождается наша честность. Так одиночество перестает ощущаться как наказание и превращается в комнату, где давно пора разобрать завалы. Они копились годами, обиды, которые мы не решились высказать, мечты, которые спрятали подальше, потому что они казались слишком смелыми, и части себя, которые мы отторгли, потому что они не вписывались в образ правильного в нашем понимании человека. В этой комнате никто не смотрит и не оценивает. В ней ты можешь плакать, можешь кричать, не боясь оттолкнуть, и молчать столько, сколько нужно. Сталкиваться с голосами, которые и рады были бы осудить, но тебе уже известно, что это просто голоса прошлого. Просто мысли, и они никак на тебя не влияют. И в этом молчании, в добром присутствии рядом с собой, ты потихоньку обретаешь свободу. Каждый день, который мы проводим наедине с собой, учит нас быть опорой для самих себя. В такие дни мы больше не ждем, что кто-то придет и спасет нас и наполнит нашу всепоглощающую пустоту. Мы становимся достаточно цельными, чтобы эта пустота обрела уют места, где мы можем расти. Тот, кто боится одиночества, боится самого себя, потому что в тишине становится слышно все. И голос внутреннего критика, и шепот старых обид, и плач того ребенка, которого когда-то не дослушали. Это страшно. Легче открыть социальные сети, позвонить кому угодно, лишь бы не оставаться с этим голосом наедине. Но если мы никогда не останемся с ним, мы никогда не узнаем, что ему нужно. Не сможем стать для себя тем, кем так хотели бы видеть другого. И то, о чем мы просим и чего ожидаем от других, удели мне время, послушай меня, побудь со мной. Это то, что мы сами себе задолжали. Поэтому важно не бояться шагнуть в тишину. Когда мы перестаем бояться одиночества, мы уже не цепляемся за других и больше не используем их как лекарство от своей пустоты. Начинаем видеть в других таких же запутавшихся людей, которые порой также не находят себе места. Теперь мы способны любить их, потому что сами выбираем это присутствие так же, как выбрали присутствовать сами с собой. И можем быть рядом не потому, что боимся остаться одни, а потому что нам хорошо вместе. Это другое качество отношений. В них нет места манипуляциям, зависимостям, игре в спасателя и спасаемого. Есть только два цельных человека, которые встретились и решили идти дальше рядом, потому что так радостнее. И они выбирают друг друга свободно, учитывая в первую очередь желание своего сердца, у которого уже есть главная опора в виде их самих. Если мы научились быть собой, нам не страшно остаться одним. Мы знаем, есть дом, куда можно вернуться. Есть внутренний голос, который никогда не осудит, а просто скажет: «Я здесь, я с тобой, все будет хорошо». И если вам сейчас кажется, что одиночество никогда не закончится, это не так. Одиночество как зима, это просто цикл, в котором исчезает старое, и в невидимом глазу пространстве созревает новое. Зима укутывает мир в снег, заставляет замедлиться и отменяет привычные маршруты. В ней можно продрогнуть и замерзнуть, а можно зажечь свечи, заварить чай, сесть у окна и разглядывать иней на веточках. Зима не длится вечно, но она неизбежно нужна природе, чтобы почва отдохнула, чтобы углубились корни и чтобы то, что должно прорасти, набралось сил. С одиночеством так же. Оно приходит, когда старое отслужило, а новое еще не родилось. Когда маски, которые мы носили, стали слишком тесными, а снимать их было страшно. И если позаботиться о себе этой зимой, то прямо в разгар холодов ты шагнешь на неизведанный еще тобой материк, где каждый шаг начнет отзываться в твоей собственной глубине. И эта глубина вдруг подаст голос. Однажды ты вдруг заметишь, как свет играет на стене. Он скользит медленно, меняет очертания, и в этом никем не замеченном, кроме тебя, движении есть удивительная полнота. Будто мир наконец-то перестал позировать для чужих глаз и просто живет своей честной жизнью. И ты такая же ее часть, ничего не достигающая, не ожидающая и не требующая, не плохая и не лучшая, просто такая, какая есть. Ты начинаешь замечать вещи, которые раньше проходили мимо твоего внимания, растворенного в чужих голосах, чужих проблемах и ожиданиях. Трещинку на подоконнике, похожую на карту неведомой страны. Пыль на старой книге, которую ты купил когда-то, да так и не открыл. Рисунки на коре дерева за окном, похожие на глаза. Ты наблюдаешь за миром и думаешь, как можно было столько лет не замечать этого чуда. И в этом внимании, терпеливом и медленном, никуда не спешащим, ты вдруг обнаруживаешь, что стены, которые казались тебе тюрьмой, превращаются в берега и дают форму, дают опору и возможность не расплескаться твоей реке жизни и не потеряться в бескрайнем «надо» и «должен». Ты начинаешь с собой говорить, даже не словами, а теплыми волнами, которые идут по телу, и ощущаешь, как внутри тебя все оживает. И тогда вдруг понимаешь, что одиночество оставляет тебя один на один с собеседником, которому поистине подвластно тебя выслушать, выдержать и понять. И в присутствии своего живого, открытого тебе навстречу сердца, собеседника, который не перебивает, не спорит, не оценивает и не дает советов, которых ты не просил, а просто слушает. И в этом слушании, таком полном и безоговорочном, ты наконец-то можешь сказать себе правду. Ту, которую ты прятал от всех, даже от самого себя. Потому что боялся, что она сделает тебя еще более одиноким. А она, наоборот, снимает с тебя тяжесть, которую ты носил годами. И становится освобождением. Ты можешь встать и начать нелепо танцевать, определяя свой ритм, который не обязан ни с чем совпадать. И в этом танце, никому не показанном, может, даже никому не нужном, кроме тебя, ты вдруг почувствуешь, как тело живет. Кровь бежит быстрее, и дыхание становится глубже. И как ты, существо из плоти и крови, из радости и боли, из падений и взлетов, наполняешь собой эту комнату, и она перестает быть пустой, потому что ты наполняешь ее собой целиком.

И однажды, в какой-то момент, ты поймешь, что одиночество кончилось. Возможно, в этот момент пока еще никто не придет, но ты сам перестанешь ощущать себя одиноким и почувствуешь дом. И в этом доме будет все. И тепло, и свет, и еда, и покой, и даже уютная гостевая комната для тех, кто однажды захочет войти. И ему не нужно будет заполнять пустоту, хотя и ей в твоем доме останется особое место. Они придут, чтобы быть рядом, потому что рядом с тобой теперь уютно, а твоя пустота не пытается напасть и проглотить, а способна также органично существовать в твоем живом пространстве. И в этом доме ты соберешь себя по кусочкам. И эти кусочки даже не всегда будут друг другу подходить.

мир все такой же разнообразный и прекрасный. Теперь ты видишь, как свет бежит по стенам и как деревья подмигивают своими глазками на коре. И теперь тебе не нужно никому ничего доказывать. Не нужно никого спасать и не нужно, чтобы спасали тебя. Ты просто идешь рядом с теми, кто тоже прошел через свое одиночество и вышел из него цельным. И вырастил свои крепкие крылья. Теперь вы летите вместе, потому что вместе теплее. А теплом хочется делиться, когда оно переливается через край.

0: «Маяк». Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Заря.
1: В том городе все говорили полушепотом, и лишь одна девушка была громогласной. Ее звали Заря, потому что она напоминала летние зори, когда после ночной тишины и забвения мир пробуждался пением тысяч птиц, благоуханием цветов и стрелами лучей дивного рассвета. Заря родилась такой. Акушерка, принимавшая роды, рассказывала,

младенец сделал первый вдох и закричал, в доме лопнули стекла. Люди на улице закрывали уши. Таким пронзительным и новым для этого мира был тот крик. А мать, обессиленная, но счастливая, прошептала. Она здорова. Просто здоровое дитя. Но годы шли, и становилось ясно. Дело не только в здоровье. Заря любила жизнь, любила мир. И делала это так неистово, что любовь ее звенела, словно колокола, несущие благую весть. Девушка не делала это нарочно, просто не умела иначе. Когда она радовалась, ее смех разносился на 3 квартала, и в домах начинали позвякивать люстры. Всхлипы от ее грусти слышали в порту, и капитаны откладывали отплытие, море было слишком буйным. А когда она влюблялась, о, когда ясная заря влюблялась, все звуки мира меркли перед этой музыкой любви. Сердце девушки билось так, что в такт ему пульсировали фонарные столбы. Ее голос, когда она произносила имя любимого, поднимал птичек с веток и носил в круговоротах теплого ветра. Ее взгляд, полный нежности, заставлял стекла в окнах дрожать тонким перезвоном. Люди побаивались ее. У них не было на нее зла, но они говорили: «Тише, девочка, тише, ты разобьешь наши окна. Тише, заря, ты пугаешь наших детей. Ради Бога, мы не выдерживаем такую громкость». И она пыталась. Она училась говорить шепотом и задыхалась, потому что словам было тесно в горле. Смеяться беззвучно тоже не получалось. Смех вырывался наружу фальшивой ухмылкой. Она училась любить по чуть-чуть, в полсилы. И сердце спотыкалось и замирало, потому что не умело биться в половину

Однажды она влюбилась в мальчика из соседнего дома. У него были глаза, в которых всегда отражалась безветренная погода. Заря подошла к нему, сдерживая себя изо всех сил. Спросила шепотом: «Будешь моим другом?» Мальчик посмотрел на нее и вдруг отступил. Потому что даже этот шепот, даже этот сдавленный, выверенный звук заставил воздух вокруг нее дрожать. В его ушах зазвенело. Он покачал головой и ушел, не сказав ни слова. Боялся вступать в диалог. Заря стояла посреди улицы, и из обрушившейся на нее пустоты нарастала буря. Ее она сдерживала годами, и теперь это цунами чувств вырывалось наружу. И когда плач и стон готовы были хлынуть раскатами грома, к девушке подошла старушка. Та старушка была глуховата. Жила на краю города, мало с кем общалась и носила с собой две большие раковины, чтобы слушать только шум моря. «Не плачь, девочка», — сказала старуха, и сам ее голос напомнил шорох прибоя. «Я почти не слышу тебя, но вижу, как дрожит воздух. Ты как колокол, по которому стучат ладонью. Оттого он никогда не звонит в полную силу. Ты боишься разбить с собой мир, а мир боится разбиться об тебя». «Что мне делать?» — спросила Заря, и от этого вопроса у старушки дрогнуло сердце. «Иди туда, где нечего разбивать, на пустошь, где нет ни окон, ни людей, ни страха. Пусть твой колокол зазвонит, а твоя заря засияет». Девушка ушла на рассвете, пока все спали, укрывшись одеялами, в абсолютной тишине. Заря шла по планете, и колосья гнулись от ее шагов. Листочки на деревьях трепетали, а ветер свистел в ушах поразбойничьи. Но его свист казался ей писком комара по сравнению с тем, что клокотало у нее в груди. Наконец, она вышла на пустошь. Это было место, где не росло почти ничего. Ни травинки, ни кустика, только камни, песок и бескрайнее небо. Здесь не было ни окон, которые можно было разбить, ни ушей, которые глохли. А главное, здесь не было ни одного сердца. Девушка остановилась посреди этой пустоты и закрыла глаза. Впервые в жизни ей не нужно было сдерживаться. Наконец она могла позволить себе быть той, кем была. Она открыла рот и закричала. Крик не нес в себе ни боли, ни восторга. Это был крик освобождения. Все звуки, которые она зажимала в себе годами, все слова, которые не смела сказать, все вздохи, которые превращала в шепот, все это вырвалось наружу одним долгим, оглушительным ревом. Воздух вокруг нее загустел и задрожал. Камни под ногами заплясали, песок взметнулся вверх, закручиваясь в воронку, а далеко в небе зарычал гром. Заря кричала долго, а планета спокойно держала ее. Потом девушка упала на колени, обессиленная, опустошенная, свободная. А когда она открыла глаза, обнаружила, что на нее смотрит человек, путник, которого тропинка привела прямо к ней. Она не видела, откуда он взялся,
Он сидел на камне в паре шагов от нее и смотрел на нее так завороженно, как смотрят на восход солнца после долгой полярной ночи. «Кто ты?» — спросила Заря. И голос ее впервые прозвучал обычно. Он не был ни тихим, ни громким, просто чувственный женский голос. «Тот, кто искал тебя всю жизнь», — ответил человек. И тут она заметила, что бусы на его шее были из морских раковин. Так в тех краях делали те, кто был без слуха и хотел слушать только море. «Ты не слышишь меня?» – прошептала Заря. «Не слышу», – сказал он. «Но я все чувствую. Каждое твое слово вибрирует в воздухе. Каждый твой вздох отдается у меня в груди. Ты самый громкий человек в мире, но меня невозможно оглушить. Покажи мне», — робко, одними движениями рук и губ попросила она. «Покажи, как говорить без голоса». И он показал. Они сидели в пустоши, окруженные камнями и бескрайним небом. И он учил ее языку, которому не нужны уши. Он причудливо двигал пальцами. Она наблюдала за изгибами его ладоней, смеялась в голос над выражением его лица и внимательно следила за положением тела. Заря училась жадно. Впервые в жизни ей не нужно было сдерживать громкость, потому что громкости не существовало. Каждое слово, сказанное руками, было таким же сильным, полным и огромным, как и голос. А когда она начинала говорить, мир становился еще прекраснее. Ее новый друг ощущал ее всем своим существом. Она показывала ему свою жизнь. Детство, полное запретов. Юность, полную одиночества. И любовь, которую приходилось прятать. Она показывала, она рассказывала, хохотала и плакала. Ее пальцы танцевали в воздухе, выписывая такие сложные узоры и передавали такие глубокие чувства, что человек зажмуривался от красоты. «Ты не слишком», — сказал он, когда солнце садилось за горизонт, окрашивая пустошь в золото. «Ты просто говорила не на том языке». Заря бесстрашно показала ему всю свою любовь. А когда она закончила, он взял ее руки в свои и поднес к губам. «Я слышу тебя», — сказал он, — «всей душой. И это прекрасно».

Они прожили так месяц. Заря вставала вместе с солнцем и выходила на пустоши петь, танцевать и кричать обо всем, что ее волновало. А иногда она плакала тихонько и беззвучно у своего друга на плече. И он ощущал влагу ее слез, как самый честный разговор. А потом пришло время возвращаться. «Здесь нас только двое», — сказала как-то Заря. «А там те, кого я боялась. И кто боялся меня. Я хочу показать им, что возможно по-другому». Они вошли в город на закате. Солнце висело низко, окрашивая улицы в медь и мед. Люди выходили из домов, смотрели на них и замирали. Потому что знакомая им девушка шла не одна. Рядом с ней шел человек, который смотрел на нее, как смотрят на чудо. Из ближайшего дома вышла женщина. Та самая, что когда-то просила Зарю говорить тише. Увидела ее, открыла рот, чтобы что-то сказать, и вдруг девушка подняла руку и сделала жест. Простой, красивый и понятный, без слов. Он означал: «Я не сержусь. Я понимаю. Все хорошо». Женщина замерла, потом заплакала и повторила жест. Неуклюже, но искренне. Заря пошла дальше. И каждому, кто встречался на пути, она показывала что-то. Ребенку улыбку, означающую «ты красивый». Старику рисовала ягодным соком на ладони «я помню тебя». Подростку, который когда-то дразнил ее, махала рукой «я прощаю». На площади стояла та самая старушка, что послала девушку на пустошь. Она улыбалась, прижимая свои раковины к ушам. «Ты вернулась. И ты научилась?» «Я научилась не бояться». Старуха посмотрела на этих двоих, потом на толпу, собравшуюся вокруг. «Смотрите», — сказала она громко, чтобы слышали все. «Та, чей голос вы не могли выдержать, теперь говорит с вами на всех языках, и вы понимаете ее лучше, чем когда-либо». С тех пор в городе многое изменилось. Заря не перестала любить громко. Она просто научилась любить на том языке, который был понятен. С кем-то она говорила голосом. И те, кто не боялся, слушали ее песни, от которых звенели стекла. Но теперь сам этот звон был музыкой. С кем-то она общалась жестами, плавными движениями рук. И тогда воздух вокруг нее наполнялся беззвучной, но ощутимой силой нежности. А со своим другом она говорила всем сразу. И голосом, и руками, и взглядом, и каждым движением тела. Они построили на границе города и пустоши уютный дом. В нем вместо окон были искусно собранные витражи из цветного стекла, которое пропускало и смех, и солнце. По ночам человек клал голову ей на грудь, чтобы слушать ее сердце своим. «Оно бьется громче всех в мире», — говорил он. «Я чувствую его ритм даже во сне. А ты не боишься, что оно однажды от этой громкости разорвется?» «Не разорвется», — улыбался он. «Оно просто найдет новый способ звучать». Нередко к ним приходили люди. Кто-то все еще боялся, кто-то не понимал и хотел научиться. Влюбленные принимали всех. Сажали в круг, брали в руки колокольчики и звонили в них. «Слышите?» – спрашивала Заря. «Это любовь. Она всегда звучит
Просто вы привыкли к тишине и забыли, что громкость не враг. Враг – это страх быть услышанным. Гости расходились, и дом засыпал до утра. Заря любовалась первыми волнами рассвета и думала о том, как чудесно устроен мир. В нем есть место для всех. Для ярких и громких, для робких и загадочных. Просто это место не всегда там, где мы его ищем. Иногда его нужно создать самому. И туда непременно придут те, для кого оно тоже станет домом. За окном вставало солнце. Пустошь золотилась, как дышащее летом поле. А где-то далеко, на самом ее краю, дети и птицы пели песни лучезарной зари.

0: «Сказки на ночь» Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Я перестал выращивать траву в своем саду. И теперь жаркие летние дни, когда, по словам Исаии, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени, а мой сад увядает и дурнеет вместе с лугами и травой, эти дни меня совсем не пугают. Напротив, мы с моим садом чувствуем в это время, что вписались в нечто более великое и древнее, чем нынешний Ближний Восток. И мне приятно видеть, как в этом моем скромном диком саду в жизни его растений становятся реальностью великие легенды о смерти и возрождении, созданные жившими здесь в древности народами. Финикийцами, шумерами, египтянами, греками. Легенды, источник которых в смене сезонов, в увядании и возрождении растений. Мифы, родившиеся в воображении их создателей и ставшие одной из основ человеческой культуры. Я пишу эти строки в начале лета. Мой сад уже засох, а трава в саду у соседей все еще зеленее, чем трава, которой нет у меня. Но мои шток-розы, вьюнки и агростеммы уже сверкают там и сям фиолетовыми и розовыми точками. И скоро здесь расцветут сотни цветов морского лука, которые пробьются из этой суровой и трудной земли на такой же суровый хамсинный воздух. И тогда ко мне снова, как и каждый год, придут дети из детского сада, чтобы посмотреть на эти цветы и усядутся вокруг них, и споют им песни праздника и осени, и сад опять зазеленеет и расцветет, и вернется к жизни. До следующего лета.
0: Мир Шалев. Мой дикий

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России поручил Минобороны подготовить предложение по ответу на удар по общежитию Старобельского педагогического колледжа в ЛНР. Также Министерству иностранных дел поручено рассказать о преступлении ВСУ международному сообществу. На заседании Совбеза Владимир Путин назвал произошедшее террористической атакой киевской хунты и попросил участников совещания дать свои оценки. Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что атака ВСУ по общежитию Старобельского педагогического колледжа – это очередное свидетельство трусливой античеловеческой террористической сущности киевских властей. Он показал участникам заседания фотографии разрушенных зданий, подвергшихся атаке, и подчеркнул, что это не могло быть результатом работы ПВО.
1: Сегодня мы собрали срочное заседание Совета Безопасности в связи с очередным чудовищным терактом ненацистского киевского режима в отношении мирных россиян. Ночью 22 мая вооруженные формирования Украины, используя четыре беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. На момент происшествия в здании общежития находилось, по имеющимся данным, 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет и один работник. В результате пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. По состоянию на 3 часа дня подтверждено, что 6 человек погибли, более 40 детей получили ранения разной степени тяжести. К сожалению, эта цифра может вырасти. Ряд детей находится в критическом состоянии в больнице, а поиски продолжаются. Под завалами все еще остаются дети. Кроме того, в Старобельске также повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из них ранен мужчина. Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Я не буду утруждать членов Совета фотографиями с места событий. Мы попросили китайское председательство распространить среди членов Совета эти фотографии с места преступления. Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве.
0: Как заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Джарик, организация осуждает ночную атаку ВСУ на общежитие в городе Старобельск. По его словам, в ООН решительно против любых нападений на гражданских и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Владимир Путин оценил работу, проделанную руководством Тувы за последние годы, и отметил рост инвестиций в регионе. Также он поддержал нынешнего главу республики Владислава Хавалыга в его решении вновь баллотироваться на выборах. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний, и это делалось с опорой на людей, которые могут брать на себя ответственность, заявил Владимир Путин. В ходе встречи выпускников программы «Время героев» он отметил, что будущее страны можно передать в руки ее участников.
2: Все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность. Вы уже знаете, наверное, и здесь, в этом зале присутствуют такие люди. Уже три человека возглавили субъекты Российской Федерации. Стали главами субъектов. Те, кто прошел эти суровые испытания войной, огнем, работают в регионах Российской Федерации, возглавляют муниципалитеты, города, населенные пункты. По-моему, 11 человек работает в администрации президента Российской Федерации, на крупных компаниях. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы люди, которые прошли вот через это испытание, вы и такие, как вы, брали на себя все больше и больше ответственности. Многие работают в представительных органах власти, а некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной Думы. Обязательно будем вас поддерживать.
0: Обучение на первом потоке программы «Время героев» прошли 82 человека, 21 участник Герой России, 62 награждены орденами мужества, причем есть выпускник, награжденный 4 такими орденами. Подразделения Южной группировки войск за прошедшую неделю ликвидировали 870 украинских боевиков. Как сообщает Минобороны, были атакованы живая сила и техника 5 механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, 2 бригад теробороны и 2 бригад нацгвардии. Также ВСУ уничтожено 27 бронемашин, 114 автомобилей, 20 полевых пушек и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве в эту субботу переменная облачность без осадков. Днем в столице от +21 до +23.

0: Audio Stories.
1: Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов. В течение этого года расстояние между планетой и звездой меняется от 142 до 151 миллиона километров. При этом каждое полушарие поочередно оказывается ближе к Солнцу. Когда в одной части света наступает лето, в другой приходит зима. Однако причина смены времен года кроется не только в расстоянии. Все немного сложнее. Дело в том, что земная ось наклонена к плоскости орбиты примерно на 23 градуса. Именно этот наклон определяет разную продолжительность дня и ночи. Если бы его не было, везде день и ночь длились бы одинаково, а Солнце круглый год стояло бы в зените. На деле же зимой из-за наклона оси поверхность полушария отклоняется от Солнца, световой день становится короче, и лучи не успевают прогреть Землю. Температура воздуха падает. Наглядный эксперимент. Если поднести ладонь к настольной лампе и начать вращать руку, меняя угол падения света, станет заметно, что ладонь нагревается быстрее, когда она параллельно лампе. То же самое происходит и с Землей. Летом, когда световой день длиннее, а Солнце поднимается выше над горизонтом, поверхность получает больше тепла, прогревается сама и согревает воздух.
0: Audio Stories.
2: Я

0: Audio Stories.
1: Длительное пребывание на солнце опасно не только для людей, но и для животных. В ходе эволюции у многих видов выработались механизмы защиты, а некоторые научились самостоятельно спасаться от ожогов. Животные, которые живут в жарких регионах, зачастую обладают природной защитой – густой шерстью, толстой кожей или плотным оперением. Например, ученые считают, что язык жирафа имеет черный цвет именно потому, что животное часто высовывает его наружу. Такой окрас помогает избежать солнечных ожогов. Однако не у всех есть подобные приспособления. В этом случае животные находят свои способы спастись от жары. Слоны посыпают себя песком, а носороги и бегемоты покрывают тело грязью. Высохнув на солнце, грязь превращается в корку, которая защищает не только от ультрафиолета, но и от паразитов. Именно поэтому свиньи тоже с удовольствием принимают грязевые ванны. Есть и другие хитрости. Например, ящерицы, чтобы не обжечь лапы, а раскаленный песок, передвигаются очень быстро, а если останавливаются, то поочередно поднимают то одну, то другую ногу. Чаще всего они и вовсе выходят из своих нор только после того, как солнце начинает садиться. Грызуны также предпочитают переждать жару под землей, в норах всегда прохладнее и безопаснее.
0: Audio Stories.

очень обидно, да и досадно, с горя пою песню свою.

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, нынче холодная водица, водица.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень да нехороший. Мне говорил дядин свояк, что я пою почти как трожь.

0: Для того, чтобы приготовить оладья, используют процеженную говяжью или свиную кровь, которая заменяет в тесте молоко или кефир. К ней добавляют воду, соль и пшеничную муку, замешивая довольно густое тесто. Получившиеся оладьи обжаривают на сковороде до полной готовности. Подают вериахуканин традиционно со сладким брусничным вареньем или свежими ягодами. Именно эта сладость и ягодная кислинка оттеняют и смягчают специфический вкус крови, создавая гармоничное и самобытное сочетание.
1: Audio Stories.
2: Сеньоры, прошу вас, выслушайте меня. Даже если моя песня стоит всего 2 гроша.

0: Вот песня. Надо во сольди, на два гроша, но сколько, сколько в ней годят?
1: Аудиосторис.
2: В Австралии европейское и североамериканское лето – это зима. Зимние месяцы здесь – июнь, июль и август. Причина проста. Из-за наклона земной оси с июня по август южное полушарие максимально отклонено от солнца, поэтому в Австралии наступает зима – самое холодное время года. Есть стереотип, что в Австралии всегда лето и тепло. Однако это далеко не так. Например, в июле на севере страны может стоять жара, и в это же время на юго-западе работают горнолыжные курорты. Зима в Австралии бывает очень разной. Пока в Сиднее идут проливные дожди и температуры,

температура опускается до плюс 5 градусов Цельсия, в Брисбене, который находится на 1000 километров севернее и ближе к экватору, столбик термометра редко опускается ниже плюс 25 градусов. Стоит отметить, что для жителей Австралии даже плюс 5 – это ощутимый холод. Все дело в том, что в большинстве домов нет центрального отопления. Зимой жизнь превращается в постоянные перемещения между обогревателем и горячим вентилятором, а для сна приходится надевать шерстяные носки или пользоваться электрическим одеялом. Однако у австралийской зимы есть и свои плюсы. Это лучшее время для путешествий вглубь континента, к скале Улуру или по северной территории. В Дарвине зимой, например, нет ядовитых медуз, но крокодилы никуда не исчезают, и купаться в океане все равно нельзя. Если попытаться кратко описать австралийскую зиму, то это порывистые ветры, проливные дожди с грозами и солнце, которое прогревает воздух максимум до плюс 10 градусов Цельсия. Аудио сторис.

Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его.

0: Studio Stories.
1: При морозах мы защищаем руки варежками, лицо шарфом, чтобы не обморозить кожу. Глазам обморожение не грозит, хотя это кажется странным. Стекловидное тело на 99% состоит из воды, а роговица постоянно увлажнена. В глазах нет терморецепторов – клеток, которые реагируют на холод и сигнализируют об этом в мозг. Поэтому они не ощущают мороза, но при сильном холоде глаза не замерзают благодаря нескольким защитам. Сначала слезная пленка из трех слоев – жирового, слизистого и водного. Кроме того, глазное яблоко спрятано в глазнице черепа, а снаружи его прикрывает веко. Наконец, терморегуляция организма усиливает кровоток глазам, доставляя тепло.
0: Audio Stories.
2: Двадцатый век берет разбег, и человек на ты уже на ты с луной. И снится мне, я на луне, и подо мной.

снится сон, снится он. Не только по ночам, но даже часто днем. Снится мне, я на луне, как говорят, живу на небе на седьмом.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, как цветут ветроопыляемые деревья. Тополиный пух, сережки ольхи и осины. И в полдень в цикле «Звездная величина леонов» нас ждет тема «12 минут, которые потрясли мир». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Одаренный актер и певец. В театральных спектаклях для него специально сочиняли музыкальные номера. На эстраде он исполнил более 2000 песен, одна из которых стала счастливым талисманом радиостанции «Маяк». Владимир Трошин, подаривший нам подмосковные вечера. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: Знакомая всем раскладка клавиш на компьютерной клавиатуре – это наследие печатных машинок. На первых моделях буквы располагались по алфавиту в два ряда, но при быстрой печати соседние рычажки часто сцеплялись и застревали, мешая друг другу возвращаться на место. Из-за этого набор текста постоянно прерывался. Создателем раскладки QWERTY считается американец Кристофер Шоулс. Он решил разнести буквы, которые часто встречаются вместе по разным частям клавиатуры, чтобы минимизировать сцепление рычагов. На разработку окончательного варианта ушло около 10 лет и множество опытных образцов. Итоговая раскладка появилась в 1878 году. Со временем конструкция машинок улучшилась, рычажки стали двигаться быстрее, и проблема сцепления исчезла. Однако раскладка QWERTY осталась и впоследствии перекочевала на клавиатуры компьютеров. Тем не менее, попытки ее заменить не прекращались. Профессор Вашингтонского университета Август Дворок был убежден, что QWERTY можно сделать удобнее. Он заметил, что для набора самых частых буквенных комбинаций пальцы приходится ставить в неудобное положение. Дворок разработал собственную раскладку. Наиболее употребительные буквы он разместил в среднем и верхнем рядах. Под левой рукой в центре оказались гласные, а под правой – самые частые согласные. Редкие согласные заняли нижний и верхний ряды. Несмотря на очевидные эргономические преимущества, раскладка Дворока так и не стала массовой, как и другая альтернатива – Калимак. Причины просты. Необходимость переучиваться, менять подписи на клавишах и преодолевать многолетнюю привычку. К тому же большинство клавиатур по-прежнему выпускается с раскладкой QWERTY, а работать часто приходится на разных устройствах. С русской раскладкой Yazuken ситуация проще. Она изначально проектировалась с учетом частоты использования букв. Самые нужные символы расположены под указательными пальцами, а менее распространенные – под безымянными и мизинцами.
0: Audio Stories.

0: 1 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Плановой темой совещания президента Владимира Путина с Советом Безопасности России стала работа Министерства внутренних дел. Как сообщает пресс-служба Кремля, с докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. А начать совещание глава государства предложил с того, чтобы постоянные члены Совбеза высказали свои соображения по ситуации с атакой ВСУ на колледж в Луганской республике. А ранее в пятницу Владимир Путин провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». Ее участники, по словам президента, уже доказали свою преданность России, и в их руки нужно передавать будущее страны.
2: Вы доказали, и не требует дополнительных никаких доказательств, ваша преданность Родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется. Ясно. Я прекрасно понимаю и знаю обстановку, на самом деле, на Земле. Я знаю ее. Проблем много. Их всегда много. И везде. Но это не исключает того, что я сказал. Совсем не исключает. А наоборот, говорит только о том, что, как я сказал еще в 24-м году, в начале, когда встречался со студентами в Петербурге, со студентами-участниками СВО в Петербурге, сказал о том, что вот, глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнило таких серьезных испытаний, думаю о том, что в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее страны. Вот мы начали с одного из таких испытаний, которое вот прямо сейчас происходило, но мы пройдем через них, через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений. И потом все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность.
0: Инициатором старта программы «Время героев» стал Владимир Путин в феврале 2024 года. Цель программы – подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что удар Украины по Старобельску является с точки зрения международного гуманитарного права военным преступлением.
3: Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным. Три волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
0: Напомню, в ночь на 22 мая ВСУ с помощью беспилотников атаковали общежитие колледжа, где находились 86 детей в возрасте до 18 лет. Погибли 6 человек, 15 пропали без вести, число раненых достигло 39. Владимир Путин назвал удар не случайным, поручив Минобороны проработать ответные меры. Соединенные Штаты призывают к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня после удара ВСУ по Старобельскому колледжу в Луганской республике. На заседании Совета безопасности ООН зампостпреда США Тэмми Брюс заявила, что в Вашингтоне следят за сообщениями о погибших и раненых. При этом, по ее словам, многие вопросы относительно этой атаки остаются без ответа. Пока их ждут, американская сторона подчеркивает необходимость прекращения огня как средство достижения переговорного завершения конфликта. Оранжевый уровень погодной опасности, который действовал в Москве и Подмосковье 5 суток из-за аномальной жары, отменен с полуночи. Об этом сообщили в гидрометцентре. Жара в столичном регионе стала следствием высокого антициклона. Сейчас он уходит на юго-восток и разрушается, уступая место прохладным воздушным массам с севера. За 5 дней аномальная жара поставила в Москве сразу 3 суточных рекорда – 19, 20 и 21 мая. При этом рекорд для 21 мая держался 12 лет, а для 20 мая – 129 лет, поскольку предыдущий был зафиксирован в 1897 году. Что касается ближайшей погоды, то сегодня ночью возможны кратковременный дождь и местами гроза. До 18 часов вечера в регионе действует желтый уровень опасности уже из-за грозы и дождя. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту субботу, 23 мая, в Москве переменная облачность, без осадков, днем в столице от плюс 21 до плюс 23 градусов.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В эпоху, когда еще не существовало синтетических лекарств, корень ревеня в России ценился чрезвычайно высоко, наравне с пушниной и икрой. Его широко применяли для улучшения пищеварения. Торговля ревенем приносила государству огромную прибыль, поэтому и царь Алексей Михайлович, и позже Петр I установили строгую государственную монополию. Частным лицам запрещалось торговать этим растением под страхом смертной казни. Впервые такой закон был введен в 1657 году, и вплоть до 1782 года ревень оставался исключительной собственностью казны. Основными поставщиками были бухарские купцы, которые привозили ревень из Китая и продавали его государству по фиксированным ценам. Затем Россия перепродавала ревень в Европу, получая прибыль в несколько раз выше закупочной стоимости. Параллельно власти пытались наладить собственное производство. В Сибирь отправляли специальные экспедиции для поиска дикорастущего ревеня. Пробовали выращивать семена, привезенные из Китая, однако те не приживались в российском климате, и их закупка была запрещена. В 1782 году правительство разрешило свободную торговлю ревенем и его семенами как внутри страны, так и за ее пределами. Однако к середине 19 века спрос на российский ревень в Европе резко снизился. Европейцы нашли другие пути поставок и перестали нуждаться в российских посредниках. В результате торговля ревенем утратила свое былое экономическое значение для России.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Для выживания и продолжения рода животным необходимо понимать друг друга. Чтобы найти партнера, защитить территорию, договориться о совместных действиях в стае. Для этого у них есть целый арсенал средств коммуникации. От запахов и телодвижений до звуков и даже своеобразной речи. Наиболее древний способ – запахи. Так самец бабочки-шелкопряда способен почувствовать призыв самки своего вида на расстоянии нескольких километров. Телодвижения, позы и звуки, например, весенняя песня скворца, также несут важную информацию, понятную сородичам. Однако даже врожденные механизмы коммуникации иногда дают сбой. Некоторые мухи и комары в брачный период теряют избирательность. Они могут пытаться спариваться не только с самками других видов, но и с неодушевленными предметами, лишь бы те двигались и имели нужный размер. Это доказывает, что врожденный язык общения есть не у всех. Кроме того, животные способны к обучению и подражанию. Новые жесты, движения и звуковые сигналы распространяются в популяции гораздо быстрее, чем меняются гены. В результате особи из разных регионов со временем начинают отличаться не только внешне, но и по языку. Например, вороны, сороки и галки старого и нового света не понимают друг друга и не образуют смешанных стай. Интересно, что и звуки животных зависят от культуры. Китайские собаки лают ван-ван, английский петух кричит кок-а-дудл-ду, а голландские коровы мычат бу.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В Японии существует традиция дарить друг другу деликатесы. Их преподносят начальству, деловым партнерам и близким в знак уважения и благодарности. Одним из самых дорогих деликатесов считается королевская дыня юбари. Это гибрид двух сортов мускатных дынь. Ее выращивают в городе Юбари на острове Хоккайдо. Причем объемы производства очень ограничены. На аукционе в Саппоро пару таких дынь продали за 27 тысяч долларов. В Японии принято дарить подарки парами. В сезон сбора урожая дыни стоят дешевле, но купить их в розницу почти невозможно. Перекупщики моментально скупают весь урожай оптом. Японцы считают юбари уникальной. У нее неповторимый аромат и вкус, идеально круглая форма, нежная оранжевая мякоть и очень красивый внешний вид. Считается, что рисунок на кожуре напоминает древние фарфоровые вазы, поэтому и кожура, и мякоть всегда выставляются на показ. Пара таких дынь на столе – признак достатка и утонченного вкуса хозяина.
0: Аудио сторис.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Исследования показывают, что словами человек передает лишь около 7% информации, в то время как 93% приходится на невербальные сигналы. Из них примерно 55% составляет язык тела, мимика, жесты, позы, прикосновения и даже запахи. А около 38% – характеристики голоса, интонация, тембр и громкость. Это объясняется тем, что бессловесное общение появилось задолго до речи. Антропологи и лингвисты считают, что далекие предки человека обменивались информацией именно с помощью жестов, мимики, поз и интонаций. Известно, что высшие приматы всегда сопровождают издаваемые звуки жестикуляцией. Вероятно, человеческая речь развивалась параллельно с жестовой. Не случайно, разговаривая по телефону, человек часто жестикулирует, даже если собеседник его не видит. Даже сегодня неосознанно человек в первую очередь обращает внимание на то, как собеседник говорит, а не на то, что он говорит. Наука, изучающая язык тела, называется кинесикой, от греческого «кинос» – «движение». Современные исследователи считают, что часть жестов универсальна для всех народов и заложена в природе человека. Другая часть жестовой коммуникации формируется культурой. Одни и те же жесты могут быть непонятны или иметь иное значение у разных народов. Хотя многие базовые жесты схожи во всем мире, их эмоциональное проявление и восприятие могут различаться. Например, японцы склонны воспринимать мимику других людей как менее интенсивную по сравнению с американцами. Это связано с особенностями японской культуры, где высоко ценится контроль над эмоциями. Напротив, в арабских и средиземноморских странах, например, в Испании и Италии, мимика чрезвычайно выразительна. Здесь не принято скрывать свои чувства. Географические различия также заметны. Жители северных стран, норвежцы, датчане, шведы, проявляют меньше эмоций, чем южные народы. Аналогичные различия существуют между мужчинами и женщинами. Ученые связывают это с более развитой эмпатией у женщин. Аудио сторис.

присутствуют во всех языках мира. Это слова, которые имитируют звуки, издаваемые животными, человеком, а также различные шумы окружающего мира. Однако интересно, что одни и те же звуки в разных языках передаются по-разному. Например, русскому «гав-гав» соответствует английское «бау-вау», немецкое «вуф-вуф» или «вау-вау». Одна из причин таких различий – особенности строения речевого аппарата человека. Мы не можем абсолютно точно воспроизвести звуки природы или животных. Наша речь членораздельна и состоит из гласных и согласных, которых нет в оригинальных звуках. Поскольку невозможно полностью передать природные звуки средствами языка, каждый народ воспринимает и воспроизводит их по-своему. Например, русское «чик-чик» имитирует звук разрезаемого материала, а немецкое «клип-клап» – лязганье металла. Даже речь животных воспринимается по-разному. Русское «хрю-хрю» передает отрывистые звуки свиньи, а английское «оинг» – визг поросенка. Тем не менее, состав звукоподражаний в языках во многом совпадает. Почти везде есть слова для обозначения мяуканья, лая, хихиканья, жужжания, тиканья и других распространенных звуков. Но встречаются и уникальные примеры. В китайском языке есть слово для обозначения звука раскрываемого веера и шума быстро приземляющейся птицы. В японском есть звуки, которые обозначают жевание с набитым ртом и внезапный треск огня. В русском языке нет специальных слов для звуков лисицы или обезьяны, а в японском есть. Часто звукоподражания кажутся несерьезными и ассоциируются с детской речью. Действительно, многие первые слова ребенка – это именно звукоподражание. Однако в лингвистике еще с античных времен существовала теория, согласно которой первые человеческие языки возникли на основе звукоподражания. Сторонники этой теории считают, что разные звуки вызывают у человека определенные ассоциации и могут отражать даже незвучащие явления. Тем не менее, эта теория не объясняет все языковые факты и сегодня считается спорной среди лингвистов. Аудио сторис.

«Маяк». Имена собственные. Писатель и журналист Сергей Довлатов. После безуспешных попыток найти свое место в советской прессе в 1976 году был исключен из Союза журналистов за публикацию рассказов в западных журналах. Из-за преследования властей был вынужден эмигрировать в США. Тяжело переживал разрыв с родиной, однако, получив свободу творчества, развернул активную журналистскую деятельность. Печатался в престижных зарубежных журналах, основал популярную газету «Новый американец». За 12 лет жизни в изгнании написал в общей сложности 12 книг, которые признаны культурным достоянием. Это мы. Это про нас. Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Пикаронес – это золотистые пончики-колечки, которые считаются одним из символов уличной еды в Перу. Их история – это наследие испанской колонизации Южной Америки. Прямым предком этого десерта являются испанские рождественские пончики. Однако колонизаторы, прибыв в Анды, столкнулись с серьезной проблемой. В регионе не было пшеницы, которая служила основой для традиционного теста. Выход был найден в использовании местных продуктов. Вместо привычных ингредиентов стали использовать широко распространенные в Андах батат и тыкву. Именно эти овощи составляют основу теста для пикаронес. Их отваривают до мягкости, превращают в пюре, затем смешивают с мукой, сахаром и дрожжами. В результате получается влажное, ароматное тесто с характерным желтовато-оранжевым оттенком. Колечки из теста обжаривают во фритюре до золотистой корочки и традиционно подают горячими, обильно полив их густым сиропом из нерафинированного тростникового сахара или медом. Audio Stories.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. По словам президента, удар украинской армии не был случайным.
2: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
0: Также на заседании Совета Безопасности России глава государства предложил его участникам дать свои оценки произошедшей атаки. Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, удар Украины по Старобельску является с точки зрения международного гуманитарного права военным преступлением.
3: Это преднамеренный удар по гражданскому объекту, где учатся и проживают дети, нанесенный в ночное время, когда общежитие было заполнено, был явно совершен с целью максимального количества жертв. Согласно международному гуманитарному праву, это является военным преступлением. Удар не мог быть случайным. 3 волны беспилотников били в одно и то же место. Попадание БПЛА по колледжу не могло быть результатом работы ПВО или РЭБ, как это тут же начали утверждать в Киеве. Никто из находившихся в здании не принимал и не мог принимать участие в боевых действиях, а рядом с колледжем нет никаких военных объектов. Атака по спящим детям – очередное свидетельство трусливой, террористической, античеловеческой сущности киевских властей, которые, терпя поражение на поле боя, в своей агонии бьют по святому при попустительстве и замалчивании этих преступлений на Западе.
0: Василий Небензя добавил, что ему неловко и стыдно за европейских членов Совета Безопасности, чей уровень цинизма зашкаливает, поскольку ни один из них во время своих выступлений не удосужился упомянуть о детях, погибших в Старобельске. Бойцы группировки войск «Восток» накануне освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Как сообщает Минобороны в недельной сводке, за 7 прошедших дней нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных, 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, 3 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили 2050 военнослужащих. Также ликвидировано 17 бронемашин, 47 автомобилей и 6 полевых пушек. Постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что стороны конфликта на Украине должны удвоить усилия для достижения всеобъемлющего мирного соглашения. По его словам, украинский вопрос сейчас находится на критическом этапе диалога и переговоров, где нужна добрая воля и деэскалация вместо ненависти и роста напряженности. Дипломат отметил, что несмотря на замедление переговорного процесса и сохраняющиеся разногласия, продолжение диалога позволит увидеть рассвет мира. Соответствующим сторонам необходимо проявить политическую волю и гибкость, серьезно относиться к законным озабоченностям друг друга в сфере безопасности и надлежащим образом их учитывать, подчеркнул представитель КНР. Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану, если в переговорах в последнюю минуту не удастся достичь прогресса. Об этом пишет портал Axios. В публикации утверждается, что источники портала говорили об этом с американским лидером напрямую. Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник передавало, что переговорные позиции США и Ирана сблизились. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту субботу, 23 мая, в Москве переменная облачность. Синоптики осадков не предсказывают. Днем в российской столице от +21 до +23 градусов.

0: Audio Stories.
1: Абсент – крепкий алкогольный напиток, главным ингредиентом которого является полынь. В классическом варианте крепость абсента превышала 70%. А из-за содержания токсичного вещества туйона его регулярное употребление приводило к психическим расстройствам и другим серьезным последствиям для здоровья. По одной из легенд, абсент появился в конце 18 века благодаря аптекарям. Напиток быстро завоевал популярность. Сначала его оценили французские военные в Северной Африке, а затем и широкие слои французского общества. Абсент стал альтернативой вину. Он был дешевле и обладал выраженным наркотическим эффектом. Массовое увлечение абсентом привело к подрыву здоровья целых поколений. Уже с 1880-х годов напиток ассоциировался с шизофренией и смертью, но его популярность только росла. Переломным моментом стало убийство семьи швейцарским фермером Абсентье в 1905 году, после чего более 82 тысяч швейцарцев подписали петицию о запрете зеленого зелья. Вскоре абсент был запрещен в Бельгии, Швейцарии, Италии, Германии, США и других странах. Франция, одна из последних, ввела запрет в 1915 году. Однако в 2000-х годах абсент получил вторую жизнь. Большинство европейских стран отменили запрет, установив строгие стандарты. Например, содержание туйона не должно превышать 10 миллиграммов на килограмм. Но даже с такими ограничениями абсент не стал полезнее для здоровья.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Матча – это не просто чай, а центральный элемент японской чайной церемонии. Однако его производство – настоящее искусство, которое требует особого мастерства и сильно зависит от природных условий. За несколько недель до сбора урожая чайные кусты специально затеняют сетками. Так в листьях накапливается больше хлорофилла и тианина, которые придают чаю характерный сладковатый и глубокий вкус. Но в последние годы климатические изменения наносят удар по традициям. Проливные дожди, которые случаются все чаще, буквально вымывают из листьев тианин и другие ценные ароматические соединения. В результате качество матча резко падает. Листья становятся грубее, а вкус менее выразительным и более терпким. Одновременно с этим в Японии сокращается число фермеров, которые сохраняют традиции выращивания чая. Молодежь уезжает в город, а тяжелый ручной труд по уходу за чайными кустами остается без преемников. Сочетание климатических и социальных факторов может привести к тому, что к 2040 году матча превратится в эксклюзивный, труднодоступный продукт.
0: Audio Stories.
2: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и раз улыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась.

двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась.

нуждалась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его, правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не

0: красота, глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Аудиосторис.
2: Ароматные бутоны гвоздичного дерева, которые веками ценились в кулинарии, медицине и как натуральный освежитель воздуха, оказались под угрозой из-за климатической нестабильности. Основные страны-производители – Индонезия, Мадагаскар, Танзания и Шри-Ланка – все чаще сталкиваются с экстремальными погодными явлениями. Гвоздичное дерево – долгоживущее растение, но для обильного цветения ему необходимы высокая влажность воздуха и четкая смена сезонов. Засухи, которые становятся все более частыми и сильными, губительны для урожая. Бутоны засыхают и теряют аромат. В то же время проливные дожди и сильные ветра сбивают нежные почки с веток и способствуют развитию грибковых заболеваний. Нарушение привычных погодных ритмов сбивает деревья с естественного цикла цветения и плодоношения. Фермеры, чьи семьи поколениями занимались выращиванием гвоздики, отмечают резкое снижение урожая. По прогнозам ученых, если климатические изменения продолжатся, в ближайшие десятилетия мировое производство гвоздики может сократиться вдвое.
1: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о необычных ошибках. Разберем неточности в произношении различных фамилий, названий произведений, книг и спектаклей. И первый пример от Александра Романова, гостя

0: Кто же такая Евдокия Николаевна Завалий? Когда ей оформляли документы, то ее имя сократили. Завалий Евдок. К ней подошли и спросили: Евдокий? Она сказала да. Ну, при этом мы должны, да, понимать, все-таки война, коротко стриженная, девушка молодая, худенькая, обычная солдатская форма.
1: Ну да.
0: Приняли
1: да.
0: за молодого человека. И таким образом она 8 месяцев, никто не знал, что она является...
1: Она была Евдокимом Завалий.
0: Да.
2: Было сказано, она была Евдокимом Завалий. А вот здесь подвох. Дело в том, что такая фамилия Завалий, ну или Завали, такой вариант тоже слышала. Такая женская фамилия не склоняется, а мужская склоняется. Поэтому она была в какой-то период жизни Евдокимом Завалием. Ну а так-то она была Евдокией Завалий. А теперь опять вернемся к литературному произведению и вспомним «Грозу» Островского вместе с гостем программы «Хочу все знать».
3: А тут вот такая кабаниха, она же кабаниха. По-разному ее называют, с разным ударением.
2: Как все-таки правильно, кабаниха или кабаниха? Ну или работает двойная норма? А здесь все просто. Это слово зафиксировано в словарях, причем и как животное, самка кабана, и как литературный персонаж. И никаких расхождений нет. Во всех словарях только кабаниха в обоих значениях. Ну и еще одна интересная история, связанная с литературными фамилиями. В ней нет никаких ошибок, но ситуация показалась забавной. Дело было так. В программе «Физики и лирики» ведущий Маргарита Митрофанова посоветовала слушателям прочитать рассказ Чехова «Лошадиная фамилия», вся интрига которого заключается в том, что герой никак не мог вспомнить эту самую лошадиную фамилию. И вот как гостья отреагировала на этот совет.
4: Вы почитайте, если хотите улыбнуться в усы.
0: Тоже хорошая фамилия Овсов оказался всего лишь. Никакой лошади там не было.
2: Интрига раскрыта, расходимся. Читать рассказ уже не обязательно. На современном сленге это называется спойлер, то есть преждевременно раскрытая важная информация о сюжете, концовке, неожиданном повороте событий или ключевых деталях произведения. Но, невзирая на спойлер, Чехова читать все равно стоит. Можно это делать не ради интриги, а просто для того, чтобы насладиться великой литературой. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык и литературу.
5: Спасибо. Училка против мейка.

0: Bio Stories.
1: Мед – это не просто лакомство, а символ важнейшего природного процесса опыления. Однако за последние 20 лет популяция медоносных пчел во всем мире сократилась почти на 40%. Одна из главных причин этого явления – массовое применение пестицидов. Эти вещества проникают во все части растения, включая пыльцу и нектар. Даже в малых дозах они поражают нервную систему пчел, нарушают ориентацию, способность к обучению и коммуникации, ослабляют иммунитет, что делает насекомых беззащитными перед паразитами. Вторая причина – уничтожение природных ландшафтов и их превращение в сельскохозяйственные угодья. Это лишает пчел разнообразной кормовой базы и привычных мест для гнездования. Третья причина – это климатические аномалии. Засухи и наводнения нарушают синхронность цветения растений и активности пчел, что создает для насекомых дополнительный стресс. Гибель пчел угрожает не только производству меда. Эти насекомые опыляют около 75% всех сельскохозяйственных культур, и их исчезновение может привести к резкому снижению урожайности фруктов и овощей. По прогнозам, к 2040 году производство этих культур может сократиться на 70%.
0: Audio Stories.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Копорский чай или Иван-чай – это традиционный русский травяной напиток, который готовят из листьев кипрея ускалистного. Свое название он получил по селу Копорье под Санкт-Петербургом, где впервые начали массово собирать и обрабатывать это растение. Технология производства копорского чая была заимствована у китайцев, и русские купцы нередко выдавали его за дорогой импортный продукт. Для этого они подделывали китайские деревянные ящики, смешивали иван-чай с настоящим китайским чаем и прибегали к другим уловкам. Такое положение дел не устраивало англичан, владельцев Ост-Индской компании, которые несли убытки из-за дешевого конкурента. Чтобы подорвать репутацию русского чая, они распространили слухи, будто бы русские производители добавляют в него белую глину. Благодаря давлению на чиновников, экспорт копорского чая из России был запрещен, а сам напиток попал в немилость и внутри страны. В 1815 году вышел указ, который запрещал производство и продажу копорского чая на всей территории Российской империи. За соблюдением запрета следила полиция. Производителей штрафовали, а торговцам временно закрывали магазины. Устав для государственных крестьян 1839 года запрещал не только сбор кипрея для чая, но и его употребление, как в чистом виде, так и в смеси с китайским чаем. В конце 19 века запрет объясняли заботой о здоровье населения. Копорский чай запрещали наравне с некачественным хлебом и мясом больных животных. В советское время иван-чай окончательно утратил свою популярность и стал считаться сорняком. Его выпалывали и уничтожали гербицидами. Интерес к этому напитку возродился лишь недавно. В 2015 году прошли специальные слушания, на которых иван-чай был официально признан национальным напитком России и важной частью повседневного рациона россиян.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». В эту субботу утром хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. В 11 утра разберемся, как цветут ветроопыляемые деревья. Тополиный пух, сережки ольхи и осины. И в полдень в цикле «Звездная величина леонов» нас ждет тема «12 минут, которые потрясли мир». В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией? Подкаст «Ипликатор Кузнецова». В это воскресенье в 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить «Маяк». «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
3: У некоторых плодовых деревьев почки могут распуститься раньше. А почему это происходит и что делать в этом случае?
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Пшеница стала одним из первых злаков, которые люди научились выращивать. Ее дикий предок, полба, произрастал на территории так называемого плодородного полумесяца. Именно там древние люди впервые обратили внимание на этот питательный злак. Появление пшеницы стало поворотным моментом в истории человечества. Оно подтолкнуло первых людей к переходу от кочевого образа жизни к оседлому. Раньше люди были вынуждены полагаться на охоту и собирательство, что делало их уязвимыми перед капризами природы. Зерновые культуры и, прежде всего, пшеница позволили обеспечить себя пищей и решить проблему голода. Однако этот процесс занял не одно столетие. Ученые считают, что современная пшеница произошла от нескольких диких злаков, которые росли в Малой Азии, Южной Европе и Северной Африке. Полба, один из первых одомашненных видов, имела существенный недостаток. Ее зерна сразу осыпались после созревания, поэтому собирать приходилось даже неспелый урожай. Около 10-12 тысяч лет назад люди начали целенаправленно сеять полбу. Со временем, благодаря случайным мутациям и отбору, появились более устойчивые колоски. Так, примерно 6,5 тысяч лет назад и сформировалась пшеница. Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин в ходе встречи выпускников программы «Время героев» заявил, что Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний, и это делалось с опорой на людей, которые могут брать на себя ответственность. По его словам, будущее страны можно передать в руки участников программы.
2: Все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность. Вы уже знаете, наверное, и здесь, в этом зале присутствуют такие люди. Уже 3 человека возглавили субъекты Российской Федерации. Стали главами субъектов. Те, кто прошел эти суровые испытания войной, огнем, работают в регионах Российской Федерации, возглавляют муниципалитеты, города, населенные пункты. По-моему, 11 человек работает в администрации президента Российской Федерации, на крупных компаниях. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы люди, которые прошли вот через это испытание, вы и такие, как вы, брали на себя все больше и больше ответственности. Многие работают в представительных органах власти, а некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной Думы. Обязательно будем вас поддерживать.
0: Обучение на первом потоке программы «Время героев» прошли 82 человека, 21 участник – Герой России, 62 награждены орденами мужества, причем есть выпускник, награжденный 4 такими наградами. 70 участников программы получили назначение в органы власти, госкомпании и институты развития, а выпускник Александр Шуваев недавно стал временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. С 16 по 22 мая российские военные с помощью ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили 5 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также зенитную самоходную установку «Гепард» немецкого производства. Средства противовоздушной обороны за это время сбили 46 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда американских систем «Хаймерс», крылатую ракету большой дальности «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 4184 беспилотника самолетного типа. 4 человека погибли в результате превышения уровня угарного газа на угольной шахте на севере Китая. Еще 90 шахтеров остаются заблокированы под землей, передает агентство Синьхуа. Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Чанчжи, провинции Шанси. В этот момент в шахте находились 247 человек. На поверхность удалось поднять 157 горняков, включая 4 погибших. 16 из спасенных находятся в критическом состоянии. Вице-премьер России Алексей Аверчук призвал власти Армении как можно быстрее определиться с выбором между Европейским Союзом и Евразийским экономическим союзом. По его словам, они заявляют о нежелании покидать ЕАЭС, но дела показывают обратное.
3: Руководители Армении заявляют о том, что они не планируют выходить из ЕАЭС и не стремятся сейчас выходить из ЕАЭС. Но здесь слово «сейчас», наверное, является ключевым. Потому что в прошлом году, в апреле, в Армении был принят закон, который законодательно закрепил стремление этой страны присоединиться к Европейскому Союзу. Конечно, это мы не можем оставлять